0: уменьшился до такой степени, что нельзя узнать корня, из которого она исходит.
1: Это приводит нас к тому, что у нас есть работа в вере, поскольку нашей душе уже нельзя узнать, что она исходит от Творца. Но требуется особая работа, чтобы верить в Творца, что Он управляет всеми творениями. Согласно этому, у нас выходит, что вся тяжесть, которую мы ощущаем в работе на отдачу, не связана с тем, что нам тяжело работать без компенсации, в силу нашей природы, называемой желание получать. А тут действует совершенно другая вещь. Ведь согласно правилу, сформулированному моим отцом-учителем, в нашей природе заложен принцип, что любой нижний желает принизить себя перед высшим, который для него важнее всего. И у простого человека есть наслаждение, когда он служит важному лицу. Как объясняют мудрецы, что касается важного человека, дала она, и сказал он, вот это посвящено, поскольку его получение с тем, чтобы насладить дающую ему, считается настоящей отдачей и подарком ей. Причина этого в том, что от природы есть наслаждение в том, что человек дает важному лицу. Отсюда возникает вопрос, почему нам так тяжело исполнять Тору и заповеди ради отдачи? И ответ, как сказано выше, что из-за исправления хлеба стыда произошло исправление, называемое сокращением, скрытием и тьмой, что до тех пор, пока творение находится под властью получения для себя, они настолько удалены от своего корня, что невозможно узнать источник, из которого они исходят, как сказано выше. И нам дана работа в вере выше знания. Несмотря на то, что мы не видим и не чувствуем ничего духовного, мы должны совершать всю работу выше знания, и это вызывает у нас тяжесть в работе на отдачу. Из сказанного следует, что когда мы хотим идти в работе по пути истины, мы должны просить Творца, чтобы Он дал нам силу веры.
0: И, как сказано, «И установи веру свою в сердце нашем навсегда без перерыва». То есть, когда Творец даст нам силу веры, чтобы мы почувствовали, что служим царю царей. Наше тело, без сомнения, отменится, как свеча перед факелом. Однако, поскольку от природы мы родились такими, что у нас есть разумение и знание, являющиеся нашим руководителем, то есть наставником на нашем пути, и оно говорит нам, что нам хорошо и что плохо, на все, что оно не понимает своим разумом, оно говорит нам, что это нехорошо для нас. В таком случае, когда нам дается работа в вере выше знания, приходит наше знание и дает нам понять, что идти этим путем не стоит. И оно приходит с аргументом. Неужели же Творец дал нам разум просто так? Нет сомнения, что все, что Он создал, создано нам во благо. То есть, чтобы мы радовались этому. И Он приводит нам доказательства из Писания. Хвалят человека по мере разума его.
1: И вдруг человек заявляет телу, это верно, что до сих пор был моим наставником в пути. И я никогда не делал ничего против знания, то есть того, что ты приказывал мне делать. Однако, начиная с этого момента, знай, что бы ты ни говорил мне делать, я не буду слушаться тебе. Я буду делать только то, что я слышал из книг и от мудрецов. Я принимаю на себя бремя небесного правления, выше знания. И я желаю служить

0: не продвигаемся в работе Творца. И это называется серьезностью, или буквально тяжестью головы, где головой рожь называется свойство знания в человеке. А если человек идет согласно тому, как говорит ему знание, это называется легкомыслием, или буквально легкостью знания. То есть то, что знание — это легко выдержать, когда человек будет делать действия, к которым побуждает его знание. Тогда как если человек хочет идти выше знания, это называется тяжестью головы, серьезностью. Это означает, что знание, то есть голове тяжело терпеть, когда человек хочет идти против знания. И это для него тяжкое бремя и груз, и называется серьезностью.
1: И отсюда следует объяснить слова. Молиться можно только лишь со всей серьезностью. Другими словами, наши мудрецы советуют нам, зачем человеку нужно молиться. Они говорят нам, только лишь со всей серьезностью. Иными словами, прежде чем молиться, человек должен посмотреть, чего ему недостает. Так, чтобы об этом недостатке, то есть хессарони на иврите, он молится, чтобы Творец наполнил его ему. Поэтому стоит, чтобы до этого человек проверил себя, может ли он принять на себя идти верой выше знания, что и называется серьезностью. И только тогда пусть приступает к молитве, чтобы Творец установил веру в его сердце. Потому что если будет вера выше знания, у него уже есть все, как сказано выше, что маленький отменяет себя перед большим. И это, как объяснил Раши, что серьезность — это смирение. А что такое смирение? Это когда человек смиряет себя перед большим и слушает мнение большого. То есть, если маленький ребенок что-то говорит взрослому человеку, и взрослый видит, что то, что говорит ему ребенок, согласуется с логикой, взрослый, конечно, послушается его. Но это не значит, что взрослый смиряет себя перед маленьким.
0: А что же называется смирение? Если человек приходит и просит совета большого человека, что ему делать, а большой говорит, что надо делать так-то и так-то, а человек видит, что это просто противоречит здравому смыслу. Если он спросит кого-нибудь, стоит ли слушаться того, что сказал ему большой человек, тот, конечно же, скажет ему, что это противоречит логике, и нельзя тебе слушаться его. Тем не менее, этот человек смиряет себя, то есть он смиряет свое мнение, а также мнение всех людей в мире, которые не согласны с мнением большого человека, и слушается его. Это называется смирением, когда он слушается большого человека выше знания. И это очень тяжело сделать. И это называется тяжело исполнить это дело. Также это называется тяжел на уста и тяжел на языке, как сказано о Моше, учителе нашем. Ведь Моше называется верным пастырем, поскольку свойство Моше называется вера. А в вере нет уст и языка, поскольку уста и язык означает, что он объясняет эти вещи с помощью разума и знания. А свойство Моше — это свойство веры выше знания. И отсюда мы можем понять, почему Раши объясняет, что легкомыслие означает замену серьезности. Почему он не объясняет напрямую, а употребляет выражение «замену серьезности»? Это потому, что он хочет объяснить нам, чтобы было нам яснее, что такое серьезность, что это вера выше знания. Поэтому он говорит нам о легкомыслии, которое является противоположностью свойства веры выше знания.
1: Другими словами, чтобы объяснить нам, что между ними нет промежуточного свойства, а есть вера выше знания, называемая

0: серьезностью и вера внутри знания, называемая легкомыслием. Поскольку в том, что согласуется с разумом и знанием, голове легко согласиться, чтобы человек исполнял эти действия, опирающиеся на основу, которую понимает внешний разум. Тогда как, если человеку говорят, чтобы он делал действия, противоречащие разуму и знанию, это серьезность, словно тяжесть головы. То есть это тяжесть бремени, которую разум должен вынести. Поэтому, когда человеку говорят, чтобы он принял на себя бремя небесного правления, как бык под ярмом и осел под поклажей, он сопротивляется. И отсюда поймем, почему Мишна говорит, молиться можно только лишь со всей серьезностью. Это означает, что если у него нет серьезности, он не должен молиться. А Гмара говорит, нельзя молиться из легкомыслия.
1: И мы спросили, что отсюда получается, что если у него нет легкомыслия, даже если у него нет серьезности, он уже может молиться. Получается, что тут нет промежуточной станции. Согласно сказанному выше, в самом деле нет промежуточной станции. А или у него есть вера выше знания, называемая серьезностью, или у него есть вера внутри знания, называемая легкомысленностью. Из-за того, что голове легко понять и согласиться, если разум заставляет его думать, что ему необходимо делать эти действия. Но посередине нет ничего. Поэтому нет сомнения, что тот, кто хочет молиться Творцу, у него, конечно, есть вера, а иначе он не молился бы. Однако, первое, или он молится на основе веры внутри знания, называемой легкомыслием, как объясняет Раши, что у него нет смирения. Второе, или он молится серьезно, когда у него есть смирение, то есть он смиряет свое мнение и не смотрит на него, как будто оно ничего не стоит, а вся его основа построена на вере выше знания.
0: А теперь мы сможем понять вопрос, который мы задали. Почему молитва называется работой? И мало этого, она еще называется работой в сердце. Известно, что работой называется, если человек должен сделать что-то, и тело не наслаждается этим действием. Это называется работой. И поэтому человек не способен работать без вознаграждения. Тогда как, если человек наслаждается работой, это не считается усилием. То есть действие, которое человек совершает для того, кто не наслаждается его совершением, называется усилием. А для другого, который действительно наслаждается совершаемым им действием, для него это не считается усилием и работой. И как бы то ни было, он не должен получать за нее никакого вознаграждения, поскольку человек не в состоянии делать действие без наслаждения. И поэтому, когда он все же делает действие, не наслаждаясь им, почему в этом случае он все же делает это действие? Ответ. Что он ожидает, что от того усилия, которое он прилагает сейчас, он будет наслаждаться потом? То есть, что он получит вознаграждение за свою работу и насладится. Получается, что когда человек делает какое-либо действие, не получая наслаждения, откуда он получает силы для работы? Однако мы должны сказать, что он смотрит на вознаграждение. И от этого он получает энергию для работы.
1: К примеру, скажем, если Любавический Ребе приезжает в аэропорт, и у него есть какой-то багаж, и он дает его носильщику. Носильщик, конечно, работает и берет этот багаж, чтобы отнести его в такси, а потом он потребует компенсацию за свою работу. И это из-за того, что он не знает важности Ребе. Тогда как если Ребе даст багаж одному из своих хасидов, и он захочет заплатить ему за его работу, хасид, конечно, не захочет принять это, поскольку ведь он уже получил наслаждение во время самой работы. Ведь для него будет огромной ценностью то, что он служил Ребе. Как мы объяснили, молитва должна быть в серьезности. То есть, когда человек сам чувствует, что нет веры выше знания, то есть это знание не обязывает его работать на отдачу. И человек понимает, что главная цель должна быть удостоиться слияния с Творцом. А поскольку знание сопротивляется этому, и он должен идти против знания, это очень большая работа. Ведь он просит у Творца, чтобы он дал ему то, чему противятся все его органы. Получается, что в каждой молитве, которую он возносит Творцу, у него есть особенная работа. Поэтому молитва называется «работа в сердце». То есть, что он хочет идти против знания и разума, которые говорят ему прямо противоположно.
0: И поэтому это не называется «работой разума», потому что «работой разума» называется, когда человек прилагает усилия, чтобы понять что-либо своим разумом и знанием. Тогда как тут он не желает понять знанием, что нужно служить Творцу в свойстве знания, а он хочет служить Творцу именно в вере выше знания. И поэтому эта работа называется работой в сердце. И согласно этому следует объяснить, что значит «нельзя молиться». Ведь молитва — это потребность, когда человеку не хватает чего-либо, и он не может самостоятельно достичь желаемого. Он просит у других, чтобы они помогли ему. И поэтому, когда человек собирается молиться Творцу, чтобы он помог ему, он должен сначала увидеть, чего ему на самом деле не хватает. Другими словами, если ему дадут желаемое, он уже совершенный человек, и нет у него ни в чем недостатка. И это можно сказать именно о свойстве веры. Потому что когда человек удостаивается постоянной веры выше знания, он уже удостоился всего. Поэтому сказали мудрецы, молиться нужно только о недостатке серьезности. То есть, чтобы Творец дал ему свет веры. Перейдем к уроку от 9 января 2003 года.
1: Что такое серьезность в работе? Поскольку мы во всем противоположны свету, Творцу, до такой степени, что нам невозможно представить себе что-то близкое к этому. то постепенно нам раскрываются эти свойства в нас. Чтобы мы не оказались перед такой горой, которую даже представить невозможно, как можно ее увидеть. И эта противоположная сторона колоссальная, ужасная, отсюда и до бесконечности. Нам постепенно показывают, насколько мы противоположны. Противоположны? То есть вся наша форма, можно представить ее как, может быть, и материальную форму, то есть форма или наши свойства, они абсолютно и полностью противоположны Творцу. Если бы были какие-то определенные противоположные свойства, мы бы могли их померить относительно других свойств, то есть был бы правильный взгляд, опираясь на какие-то другие свойства правильные, на противоположные, неправильные, мы тогда его могли увидеть, поскольку у нас есть глаза, руки, обоняние, слух, и все наши органы чувств тоже противоположны, то получается, что у нас нет никакой возможности увидеть что-то непротивоположное. Поэтому нам кажется, что все нормально. Когда же в человеке раскрывается эта противоположная форма, то это должно стать по-настоящему раскрытием свыше. Потому что не может быть никакого начала, чтобы было в противоречии чему-то происходящему. То есть это должно быть точка в сердце, очень развитая, одно свойство, которое является внешним, оно не из этого мира, вне этого мира. Тогда я смогу, возможно, проверить через него все остальные свои свойства или свою форму. И поэтому лишь в той мере, в которой нам светит свыше, и заменяет это свойство, точку в сердце мы можем увидеть, то, насколько мы противоположны. А до этого это просто невозможно. Ну, как говорят, что есть материя, есть антиматерия. То есть что-то, где все противоположно. Ну, кто знает, что это противоположно? Должна быть какая-то средняя, срединная точка, противоположная. Чтобы человек, начиная получать эту противоположную точку, то есть свойства Творца, внутрь своих свойств. И из этой внутренней точки, точки в сердце, точки Творца, он смотрит на все остальные свои свойства, на их общую форму. И он видит, насколько для него все наоборот, противоположно. Вот тогда у него появляется такое ощущение, которое называется серьезностью. Ковид Рош. Но это не на самом деле серьезность. Ну, видит и видит, и этого все еще недостаточно. Ну, хорошо, я противоположен. Можно было бы сказать, иди обратись к сотворившему меня мастеру. То есть из такого состояния тоже можно выйти, ничего не делая, а, скажем, выйти, то, что называется, легкомыслие. Не принимайте это. Ну, вот это так и так. Ну и ладно, все нормально, я могу продолжать. А серьезность — это состояние уже после того, как человек видит из своей точки в сердце всю свою противоположность Творцу, все то, насколько ему дают это увидеть, потому что все это еще очень маленькая форма, это еще даже не бур зарождения. После такого ощущения он должен прийти к тому, что называется смирение. Что это значит? Смирение не состоит в том, что я подчиняю свои свойства относительно свойств Творца. Мое смирение может быть в том, что я принимаю совет работать выше знания со своими свойствами. и принимаю работу выше знания, и это будет называться работой с серьезностью. То есть недостаточно только наблюдать свойства. Нужно еще и правильное к ним отношение. И тогда, конечно, отсюда следует только один результат — молитва. Человек видит, насколько он противоположен. Ему только сейчас дают это увидеть, и то, что у него нет никакой возможности перевернуть себя в противоположное свойство, принять противоположные свойства. Возможно, это только через обращение к Выше. И тогда он обращается к Творцу с серьезностью. А затем он понимает, что эту самую противоположную форму и ту истинную форму, которую он получит, если Творец ему поможет, все это дано ему специально почувствовать оба этих подхода, обе формы. Главным образом, в одной чувствовать себя плохо, а в другой чувствовать себя хорошо. Ему не просто так дается ощутить два таких противоположных состояния, как доброе или злое, а для того, чтобы из этого подхода, из выяснения, он бы захотел слиться с самим Творцом. И тогда обе эти формы, которые видятся ему такими противоположными, и так воспринимаются в его ощущениях, являются только средствами для того, чтобы он слился с Творцом. И истина находится выше двух этих форм. И наоборот, статус или положение Творца, который находится выше двух этих свойств. Если человек отвергает свое отношение к своему состоянию или от легкомыслия, или от серьезности, то тогда он как бы исчезает. Вообще его, у него нет отношения к духовному, нет промежуточного состояния между легкомысленностью и серьезностью. Это состояние, которого не существует. Это можно уподобить человеку, который живет на улице, ну, как обычно, так как все люди, нас окружающие, у которого нет никакого отношения к своих свойств, по отношению к свойствам Творца. То есть у него нет такого выяснения, нет такого понимания. И тогда получается, что наша основная работа в том, чтобы прийти к молитве, и молитва называется работа в сердце. И должна быть она именно происходить с серьезностью, где серьезность, еще раз, основывается не на том, что я вижу свои свойства, противоположные Творцу, и хочу их исправить. Это ступень выше этого. То, что я это все вижу и хочу это исправить, я смиряю себя для того, чтобы получить совет от Творца, идти и исправлять свойства выше знания. Ну, вот это, в принципе, вкратце статья, и можно тут много о чем говорить. Есть вопросы?
0: На странице 58 внизу, третий абзац, снизу сказано, что наши мудрецы советуют нам, зачем человеку нужно молиться. Они говорят нам, только лишь со всей серьезностью. Иными словами, прежде чем молиться, человек должен посмотреть, чего ему недостает. Так, чтобы об этом недостатке он молится, чтобы Творец наполнил его ему. Откуда он знает, чего ему недостает?
2: Катув, что адам царих лит палель, мя хисарон,
1: Но сказано, что человек должен молиться, исходя из хиссарона того, чего ему не достает, что, чего не хватает. Откуда знать, чего мне не хватает? Мне не хватает только одного.
2: Лерот.
1: Увидеть, что моя форма, она противоположна Творцу. И это как бы внутри знания я это вижу. Я это вижу, ну, вижу, значит, чувствую, ощущаю. Я улавливаю в себе. В этом как раз нет ничего особенного. Особенное здесь в том, что Творец посылает мне чудо, он дает мне ощущение, которое противоположно тому, что я чувствую, как обычно. Он дал мне дополнительный клей из другого противоположного мира, мира духовного, когда получается, что у меня есть два вида келим. Есть искра ради отдачи, которая называется прелестью святого или хендек душа. Это точка в сердце, искра от разбитого клей. То, что осталось, или еще называется тонкой свечкой. И противоположно, это мои свойства, эгоистические, моя привычная форма. И тогда я могу анализировать, могу проверять, рассуждать и принимать решение, что моя форма, насколько я могу увидеть ее из точки в сердце, вся эта форма противоположна. Ну, противоположна.
2: Идея азот.
1: И вот это знание, это все еще только начало моего отношения к духовному. Это все еще не вход в духовное. Много людей ощущают это. Люди приходят, обращаются к нам с таким ощущением. И тут же убегают, уходят домой и не возвращаются. Почему? Потому что отсюда есть еще одна ступень. Исходя из того, что я чувствую свою противоположность Творцу, теперь я должен прийти к правильному решению. Что я вообще могу вынести из этих двух данных, из этого состояния? И я должен научиться правильно к этому относиться. А правильно относиться — это не означает, что я сам пойду и буду искать кли, как улучшить что-то в себе, как вывести собственными силами себя на уровень Творца. Если я смотрю на себя так, то я увижу, что я не смогу. Тогда я ломаюсь и все оставляю. Я говорю, что эта работа не для меня, и она вообще людям не дана. Творец где-то на небесах, я на земле. Ну, дай просто спокойно жить. Лучше закрыть глаза и не видеть всего этого, быть просто в одной природе. А не болтаться посередине — это ужасно. Между духовным и материальным. Все время чувствовать себя, что ты противоположен, что ты приземлен, низменен, весь в противоположном. Это ужасное состояние на грани отчаяния. Для чего все это? То есть ощущение разрыва между духовным и материальным моментально должно привести к правильному, к правильной реализации этого ощущения, иначе человек впадает в депрессию, ощущение беспомощности. И что ему с этого? То есть осознание зла должно быть как немедленный трамплин. Как можно скорее, по крайней мере, к работе выше знания, что я не способен это сделать, а Творец, да, это может, и Он хочет это сделать, и все это вообще в Его планах это сделать, в той мере, в которой я сейчас это потребую от Него. И почему я это у Него потребую? В этом я Его должен ценить. Для этого я должен себя смирять, я должен для этого получить Его советы. И я, в общем, сливаюсь с Ним, и в конце концов, именно это достижение. Слияние с ним. Так вот, если правильно обработать все данные, тогда человек нуждается в группе, которая даст ему эти силы и правильные отношения к состоянию. И тогда человек быстро переходит к следующей ступени. А следующая ступень — это ступень, называемая работа с серьезностью. А это уже молитва. по-настоящему молитва. Молитва, молитва Творцу не может быть не выше знания. Ну да, не может быть не выше знания, это понятно. Что называется молитвой? Мой хисарон должен включиться в высшего, но я не нахожусь в высшем. Я могу быть услышан высшим, если я поднимаюсь к нему, если я поднимаю свой хисарон к нему. А поднять свой хисарон к нему называется выполнить действие выше знания. Я беру свой хисарон со своего уровня и поднимаю его до уровня высшего. Вопрос, и как это сделать?
0: Как это делать? Вопреки всему, что ты можешь себе представить, что ты можешь сделать? То есть, насколько тебе кажется, насколько состояние тебе представляется безнадежным, ты должен видеть именно из него только один результат, что Творец, да, может помочь. Здесь это точка, которая не логическая точка, что наш разум может... Наш разум не может перевести нас из этого мира в духовное. Здесь посередине разрыв. Что только в том, что мы получаем на наше состояние экран, духовное кли, намерение ради отдачи, отрыв от всех моих чувств и разума, что так говорят. Это уже вещь, которую невозможно объяснить. И только таким образом можно, чтобы на мое желание, чтобы мое желание было воспринято высшим как молитва.
1: В каждой точке, где человек в отчаянии, человек говорит себе, что Творец может ему помочь, это означает поднять хисарон. Когда приходит к отчаянию полному и говорит, что Творец ему может помочь.
0: Я не могу тебе сказать. Ты говоришь, что тот момент, когда я говорю, что я не могу, а Творец да может, в этом я поднимаю хисарон. Скажи, в этом хисарон поднимается? Что это значит? Что человек говорит? Человек говорит. Вещи не передаются словами. Что можно поделать? Да.
1: Как, исходя из того, что я вижу свои плохие свойства в ощущениях, я начинаю их ненавидеть. Сами свойства.
0: Свойства? Ну.
1: Ну, как эту ненависть я могу перевести в осознание зла?
2: Есть лану.
0: У нас... Есть две возможности увидеть свое состояние. Мы относительно Творца, и мы относительно группы. Относительно посторонних. Короче говоря, или посторонние, или Творец, или группа, или товарищ, неважно, да, у нас нет никого, относительно которого или относительно чего-то я могу проверить себя. Тогда вместо Творца дали нам группу, а через группу мы потом можем прийти к отношению к Творцу. Но мы должны, в конце концов, прийти к состоянию, что либо Творец, либо группа будут у нас как одно измерение. В конце концов, относительно моих эгоистических келим не имеет значения, кто снаружи. Если это имеет значение, то это ради получения. И я сделаю всякие расчеты, с кем стоит больше, с кем стоит меньше. Быть в хорошем отношении, таком деликатном, предпочтительном и так далее. Но в этом я просто лгу себе. Если я хочу правильно измерить свое положение, свой статус как кли, исправлены или испорчены, то для меня, прежде всего, либо Творец, либо группа относительно меня должны быть одним и тем же. Тогда я обнуляю желание получать до нуля, и от него я еще могу начать тогда измерять. Тогда у меня уже нет погрешности, отклонения. Да, я забыл уже эти слова. У меня нет внутреннего отклонения. Мой прибор, правильный прибор, который смотрит правильно от меня и наружу. Когда теперь я смотрю от себя и наружу правильным образом, я должен теперь видеть, могу теперь видеть, ну и что тогда? Где действительно мое отношение? И из этого я начинаю работать. То есть не может быть, чтобы эта ложь, что нечто снаружи относительно желания получать, оно уже отличается от относительно желания получать. Не может быть, чтобы эта ложь просто закрывала мне глаза. Иначе я вообще не нахожусь в правильной действительности. Сейчас это не значит, что я должен теперь идти и отдавать всем. И силой быть любезным со всеми и обслуживать всех. То, что люди думают, что это должно быть, и также требуют этого. Если ты каббалист, то как ты ко мне относишься? Ты должен теперь, после того, как ты услышал какую-то мою проблему, побежать и устроить ее немедленно. Есть такие, которые так говорят. Я должен относиться к каждому вне меня чтобы обнулить свои келим. Я не пришел, не явился в мир обслуживать его или обслуживать товарища ради его эгоистической формы.

0: Веломаспик — это разрешение мсих.
1: Этого недостаточно? Ты хочешь, чтобы я продолжал? Что?
2: Вы не ответили.
1: Что я не ответил? Как я могу что? Был вопрос.
2: Я из ощущений вижу, не из разума. У товарища такие свойства, их плохое отношение. То есть осознание зла, как увидеть в себе? Ведь это же... И это я виноват?
1: С этого нет.
2: Как увидеть осознание зла?
1: Когда ты смотришь на товарища, ты узнаешь зло в нем. Как ты можешь увидеть зло в себе, да? Тогда снова это проблема, которая может здесь привести к ошибке. Ты не можешь сейчас сказать, нет, все зло, которое я вижу в другом, это зло, потому что мои килим не исправлены, а на месте моего товарища настоящий ангел, творец. Ты не можешь так сказать. Не то, что ты не можешь сказать так из-за своего положения, а потому что это состояние тоже неправильное состояние. Оно не истинное, оно нереальное. Все мы испорчены, неисправны, и все мы находимся в противоположном Творцу отношении. Но если я иду проверять свои внутренние килим относительно других, тогда я говорю, мое эгоистическое отношение к другим относительно других или Творца, или творений, или товарищей, это одно и то же. Я эгоист, а они вне меня. Но те, которые вне меня, они товарищи, творения, эгоисты тоже, или творец, то есть альтруистическое свойство, вечное, абсолютное. Между ними есть разница. Между ними есть разница. Если я буду говорить, как ты, что мое отношение к другим плохое, потому что только я плохой, а они хорошие, то мне не с кем будет работать. Это неправильный подход. Я тогда не буду измерять их потому, какие они. Я буду измерить их потому, какими они должны быть в конце исправления. И это нехорошо. То есть я должен правильно видеть и себя, и их, и тогда я могу с ними объединиться, чтобы прийти к исправлению. Я должен видеть товарищей не как исправленных, я должен видеть их такими, какие они есть, чтобы у меня была группа, чтобы у меня был кто-то, с кем я вместе иду в атаку. Я вижу здесь, что не могут выстроить такой взгляд.
0: Эх, лагид это за...
1: Как бы это сказать? Может быть, еще несколько вопросов? Я еще не улавливаю, где вы здесь не можете соединить это отношение. Да.
2: Есть такая проблема, что если мы все это читаем, и тогда на самом деле что-то происходит, какие-то вещи, может, неудобные, неприятные, то, о чем мы здесь читаем. А мы пытаемся ощутить это в работе выше знания и веры. И тогда ты говоришь себе, секундочку, что со мной происходит? Это неплохо, это нормально, и это скрытие и самоотмена.
1: Это неправильно, это как он говорит об этом. Если ты на то, что с тобой происходит, говоришь, что это хорошая вещь, а не плохая, хотя ты ощущаешь плохо, это просто ложь. Это ложь, это хасидизм, это так просто народ говорит. И в этом разница между знанием, мнением простых обывателей и мнением Торы. Это разница между религией и наукой Каббала. Ты тогда просто лжешь. Нет, что Творец делает, все к лучшему, а то, что мне дают удары, тоже хорошо. И это не удары, это хорошие вещи. Только я их ощущаю так некрасиво. Ты ощущаешь себя нехорошо? Нет? Так почему ты лжешь себе? Что? Кому ты лжешь? Твое сердце находится точно в высшем парцуфе, как мы изучаем, в Имайла, в высшей матери, что она находится сейчас в состоянии Ахурайм Кабы и не принимает твою молитву, потому что молитва не истинная. Долги себе еще больше, тогда будешь еще дальше от истины. Если я получаю удар и говорю об этом, что это хорошо, и молюсь, и благодарю за это, поднимаю благодарность, ты какая ложь может быть больше этого? Как я могу прийти к осознанию зла и к понятию высшее знание? Это то, что он говорит тоже. Тогда они воспринимают действительность правильно. Прежде всего, нет у судьи большего, чем то, что видят его глаза. После того, как ты ощущаешь себя плохо, ты должен относиться к нему, если не я себе, то кто мне?
2: А если это не помогает?
0: Миш,
2: твоя проблема, что это ты не принимаешь, ты говоришь, что я буду жить так, как есть, ничего не меняя, так же, как живет все религиозное население, допустим, когда все радуются, якобы радуются всему, что происходит свыше. На самом деле нет критики, они просто отметают всю эту жизнь.
1: А есть творец в порядке, и все. Так что? Мы даже сегодня видим сейчас перед войной в Нейбраке. Мне не нужны маски, мне не нужно ничего. Война, нет войны, ничего нет. Они не принимают жизнь, не живут действительностью, из которой они должны подняться, как бы обязаны подняться из этой действительности к концу исправления своими силами. Ну, где они это делают? Не делают, потому что они не связывают эти точки. А как бы прилепляют себя к небесам и готовы. Или живут как другие, светские, что небес не существует, мы находимся на земле, и что у нас есть, все, и на этом готово. В двух этих точках существует все человечество. Если ты находишься либо в одном, либо в другом, ты устраиваешься очень хорошо. Как-то закрываешь глаза из одной точки на другую, либо как светский, либо как религиозный, и нет никакой проблемы. Тогда есть такая какая-то идеология. Придерживаешься такого в жизни, и все, такая философия. И если вы хотите так к этому относиться, мой товарищ как к ангелу, это как творец, я отношусь к нему так, ну и что? Или наоборот? Нужно вместе видеть одно с другим. Что значит «вместе»? Потому что для нужды моего объединения с товарищами я должен знать, что через них я действительно могу ощутить, где я относительно Творца. Это когда я отношусь к ним как бы к своей точке кетера. А для объединения с ними, чтобы прийти к Творцу, мне нужны и их хиссородные, и мои хиссородные, объединить все это вместе и видеть их как маленьких и так далее. И именно жить именно из столкновения этих двух точек зрения. Ничего не поделаешь, иначе, если у тебя не будет разрыва, это, в конце концов, разрыв между нижним и высшим, это разрыв, который внутри знания и выше знания. Это разрыв, что из этого ты захочешь получить помощь Творца. А мы, естественным образом, можем все это терпеть, только не находиться между столкновением света и кли. Скажем, это битуш, столкновение, это точка столкновения, что нет как бы от этого никакого прорыва. Только действительно к состоянию высшего знания. И эта точка не может ощущаться у нас как хорошая, как удобная, потому что у нее нет никакой основы в природе. Прилепить себя к Творцу — это не проблема. Есть много людей, которые это делают. Не евреи, евреи. Ты знаешь, это как опьянеть. Или наоборот. Быть внутри действительности или оторванным от действительности. И человечество только это и делает. Или наркотики. Или истинная действительность. Это не проблема быть либо в одном, либо в другом. Срединная точка между ними — это точка, которая не может существовать в человеке, если он не осознает себя сразу в выше знания. Иначе он не может быть в ней. Он сразу, естественным образом, убегает либо в одно, либо в другое. Она не существует сама по себе. Почему? Потому что, представь себе, мы должны подняться к Высшему и быть на высшей ступени с нашим хисароном нижнего. Как это возможно? Как может быть, чтобы хисарон нижнего был включен в Высшего? Это точка. Она не укладывается в разуме. Согласно тому, что мы также изучаем в Каббале. Хисарон нижнего находится в Высшем. Это нереалистично. На высшей ступени — высшие свойства, на нижней ступени — свойства нижнего. Как может быть, чтобы нижний поднимался к Высшему? Если он поднимается к Высшему, становится как он, это в порядке. Но он остается со своим хисароном Высшим. То есть против Высшего, в противоречии Высшему, и при этом на ступени Высшего, также с хисароном Нижнего. Это вещь нереалистичная. И, конечно, мы убегаем от нее. Невозможно секунду существовать в ней. Действительно. Разве что есть здесь особая сила, которая называется «выше знания».
2: Получается, что если человеку плохо, ну и он чувствует, что ему плохо, и просит, чтобы этого не было. Так что, что он этим делает, своей просьбой?
1: Ну, этот вопрос мы уже много обсуждали. Человек всегда молится, чтобы ему было хорошо. Вопрос, что такое хорошо? Тогда это зависит от того, как он устраивает свою шкалу ценностей. Хорошо для меня либо эгоистически относиться к этому миру, либо эгоистически относиться к будущему миру, либо немножко, чтобы у меня было отношение к Творцу не эгоистическое. Это называется «Волишма». И здесь переворот. Вы ищете все время, и это хорошо и правильно. Вы ищете все время, как здесь устроить вход из материального в духовную, из ради получения в ради отдачи. Как можно устроить этот вход так, чтобы не было противоречия? Чтобы был какой-то переход, мостик или какой-то туннель такой прямой. Нет такого. Пока конечное море не раскроется, нет прохода. Очень просто. Поэтому человек убегает. Есть такие, что каким-то чудом, действительно, чудо с неба как-то держится. Ты видишь, какие-то люди сидят здесь, и еще несколько сотен, которые находятся во внешнем кругу, но остальные не способны, либо еще не дозрели, либо попробовали несколько тысяч человек. Попробовали и ушли, потому что удерживать эту точку и быть связанным с ней, зависеть от нее, стараться быть в ней, это все время внутреннее раздвоение. Буквально, где ты абсолютный ноль, и в разуме, и в опыте, в знании.
0: Кен.
3: Отмена перед высшим — это путем принуждения?
0: Катув «эн квия беруханиют».
1: Написано, нет принуждения в духовном. А отмена относительно высшего — это не является принуждением со стороны высшего к нам. То есть, согласно рассказанному так, Творец дает фараону злое начало, а потом приходит к нему, бьет его, и фараон несчастный не знает, куда бежать, потому что ему некуда бежать. Он весь на 100% находится в противоположных свойствах. Куда он убежит? Ну, нет более несчастного создания, страшного, то, как Творец относится к фараону. И это подобает Творцу, чтобы он так относился к творению со всеми его свойствами. Об этом спрашиваешь?
3: Нет, я спрашиваю более остро. Не со стороны Творца, а со стороны творения. Является ли выбор мнения высшего это путем принуждения против самого себя?
1: Если выбор со стороны высшего...
3: Да, если я теперь должен отменить свой разум перед разумом высшего, и это против всего того, что мое тело и мой разум мне говорят, делаю ли это путем внутреннего принуждения. То есть, что я теперь принуждаю себя с каплей силы, которую я нахожу в группе, принуждаю себя идти против себя?
1: О, ты спрашиваешь так. Ты говоришь, что все мои решения относительно Творца. Ну, я думаю, это то же самое, не? Я не понимаю.
3: Но вы говорили со стороны Творца, я не знаю, может быть.
1: Ну хорошо, со стороны человека, фараона вообще, я говорю, что со стороны человека? Что делать? Фараон-то все мое злое начало, вся моя природа, я могу что-то сделать против этого. Если на 100% у меня такая природа, что я могу сделать? Так ты говоришь так. Мой выбор, да, в кавычках, мой выбор в Творце, это не выбор, это просто от безысходности. Когда я получаю удары, и мне говорят, я вижу, что каким-то образом я перехожу к другому состоянию, допустим, к второй природе, да, и таким образом я избавляюсь от ударов. Это называется, что я выбираю, тоже желание получать, выбирать, что ему лучше умереть только, чтобы не чувствовать удары. Настолько эти удары, они хуже смерти. Лучше, чтобы я вообще не ощущал себя, как будто бы меня нет. Только не чувствовать этих страданий. То есть ощущение смерти создано таким, ощущение потери, что лучше не чувствовать, не существовать в своих чувствах. Что это легче, чем удары? Ну, это называется, что я выбираю сам принадлежать к Творцу, к духовному, к вечности. Правильно? Да. Кто тебе сказал, что в этом твоя свобода выбора, и в этом у тебя есть какое-то свободное действие, а не принуждение? Не в этом. Наоборот. Бьет его, пока не скажет, и приговаривает ему расти. Бьет его, пока он не скажет «хочу я». Да, есть много таких высказываний. Об ударах и о том, что желание получать только с помощью ударов захочет избавиться от себя. Об этом вообще нет вопроса. Здесь нет свободы выбора.
3: Так, да, что это, что мы говорим, что человек должен отмениться, смирить себя, как бык под ярмом и осел под поклажей?
1: Это то, что мы говорили здесь, как бык под ярмом и осел под поклажу. Мы говорили это здесь, это не видеть себя хуже Творца. И не желать оставить свою природу и взять природу Творца. Это я эгоистически решаю, что мне это выгодно. Как захотеть получить совет, чтобы сделать это выше знания?
3: Что это?
1: О, это ты не знаешь. Согласен с этим. В этом у нас есть якобы свобода выбора. Только об этом написано там «Укрепись в пути». Как он говорит в предисловии к Тес, Творец кладет руку человека на добрую судьбу и говорит: возьми себе это. Он не говорит: поменяй плохое на хорошее, здесь нечего сказать. Человек это выбирает. Это вообще не называется выбором. Любое создание, неживое, растительное, животное, говорящее выбирает хорошее вместо плохого. Это не выбор, это природа обязывает. Еще прежде, чем я думаю или что-то говорю, я уже это делаю. Это автоматически. Здесь нет никакого решения. Нет никакого решения, когда наш химик, где он все время опаздывает, когда он проверяет материю, какая материя химическая, одна соединяется с другой, и что выходит внутри этой реакции, какая там валентность, да? Как там говорят они в химии, как они там соединяются внутри, что там делают внутри. Все это эгоистические действия. Одна материя господствует над другой со свойствами, там выходит что-то третье и так далее. Здесь есть какая-то свобода выбора. Он проверяет законы внутри материи. Эти же законы есть и у нас, в нашей материи тоже, и в материи. Неживой, растительный, животный и говорящий, который внутри нас. То есть и в мыслях, и в желаниях, и в свойствах, и о чувствах, и все, что ты сможешь связать с

0: אתה מחליט, אני אשף אחרת. מי מחליט? על סמך מה מחליט?
1: Кто решает? На основании чего решает? Какие данные получает? Все это уже включено внутри, в тебе. Откуда у тебя есть то, что это ты делаешь? Биологическое тело все время делает, либо оно выбирает внутренние, во внешней форме, там, что нужно делать между всеми материями, данными вещами, либо во внешне. Общий закон, что он действует, какие вещества соединяются, мысли, желания, как обрабатываются данные. Все это называется желанием наслаждаться. Это вся эта структура, которая называется желанием наслаждаться, человек. Или животное может. Неважно, кто и что. Так об этой природе не спрашивают. Достаточно уже к ней относиться. Нам должно быть уже ясно, что это мы. Об этом не спрашивают. Это четкие законы, которые Творец установил изначально. Не спрашивай о них. Ты хочешь вникнуть в них? Вникай, у тебя есть наука на всяких уровнях, и психология, и медицина, химия. На всех уровнях исследуют природу. На всех уровнях мы исследуем желание получать, и с помощью науки мы можем исследовать ее правильно и точно. Но что это даст нам? Ведь мы этим ничего не делаем. Мы лишь видим, как Творец создал желание получать. Создал? Ну дальше что? Мы этим не выходим из желания получать и не можем его изменить, улучшить. Мы лишь проверяем, как оно действует во всяких своих свойствах, при всяких своих возможностях. Вот и все. Нагревают больше, да, как он в своей химии, так он действует немножко иначе, охлаждают и так далее. Оказывают давление, то же самое и у нас. И в мыслях, и в желаниях. Оставь ту природу, это желание получать. В нем ты не можешь изменить ничего, только изучать законы.
2: Так о чем я должен просить? Каков совет?
1: Наша работа выше разума, выше знания. Это вообще не внутри желания получать. Поэтому Каббала, хотя и называется наука Каббала, но она все-таки тайная наука. То есть не из самого желания получать. Потому что внутри желания получать, что нам... Вообще, что мы имеем от всей нашей науки? Физика, химия, электроника, даже психология, которая не наука, мы не умеем точно исследовать. Что нам с этого всего? Мы видим, насколько мы исследуем, мы остаемся теми же самыми. У нас нет никакой пользы от этого.
2: Так, тогда я не понял, что это за занятие, направленное на высшее знание. Что это значит?
1: Высшее знание — это... получить совет от Творца, включиться в него. Включиться в него не из желания получать. Если я из желания получать представляю себе какое-то другое состояние, что оно, скажем, у меня называется желанием отдавать, то это тоже желание получать. Только я вообразил его таким. Верно?
2: Да, ну что же делать?
1: Что делать? То есть я должен получить также от Творца что-то, что не находится внутри желания получать. Могу ли я попросить такое? Если я внутри желания получать? Тоже нет. Что же остается делать? Говорят мне, что остается делать только подготовку. Это называется укреплением. Я должен работать с другими людьми, которые находятся снаружи, да, эгоистически. Я начинаю обнаруживать, что то, как я отношусь к ним, и то, как я отношусь к себе, есть между этим разница. Исходя из этой разницы, я начинаю изучать себя. У меня есть лаборатория в этом мире. Послушай, послушай.

0: не отталкивает. Ты не хочешь это принимать, я понимаю. Но так, у тебя в этом мире есть лаборатория. Из твоего желания получать внутри этой природы у тебя есть действительно редкая возможность, только из-за того, что разделилась душа. У тебя есть возможность увидеть внутри своего желания получать некое соответствие, некое отражение того, какая разница есть между материальным и духовным. Говоря так же, как есть разница между материальным и духовным, да, противоположность, противоречие, также есть разница между твоим отношением к себе и твоим отношением к другим. И то, что интересно, что внутри своего эгоизма ты можешь это увидеть и изучать это. И если ты изучаешь это просто внутри эгоизма, то у тебя получается психология. Какой я красивый или некрасивый, каким я должен быть вежливым, там, предупредительным и так далее. Всякие глупости, да, человечество любит гордиться этим, всякие эти прекраснодушные. Но если ты видишь, что эти вещи, ты как-то можешь представить свое отношение к духовному, к Творцу, то у тебя выходит отсюда, как ветвь и корень, какое-то ощущение, которое называется... точкой, через которую ты начинаешь из осознания зла, ты начинаешь устремляться к слиянию с Творцом. Как он описывает там на 70-й странице в письмах, как действительно больно любовью. Но это приходит только из осознания твоего отношения с товарищем.
1: Так что укрепляется против этого?
0: Укрепляется относительно этого «я» и «Творец». «Я» и «духовное» — это не скрыто. У меня есть порцов товарища, физиономия товарища напротив него. Но если я принимаю его, когда я работаю с ним, чтобы отыскать эту точку моего отношения к Творцу. Иначе у меня нет никакого места, где я мог бы с этим работать. Это как на операционном столе. У меня нет этой основы. Сегодня не хватает слов, я нахожусь в чем-то другом.
1: Так как отдавать тогда товарищу?
0: Ребята, мы уже убегаем к другим вещам. Женя из Москвы говорит, литварь. Серьезность называется вера выше знания, легкомыслием называется вера внутри знания. А вера ниже знания — это называется без головы. Ну ладно. Потом спрашивают, если так, то выходит, что человек, который домэмдек душа, это человек без головы? Ну, верно. Неживой святой. Он человек без головы, но человек, который вообще не имеет отношения к духовному, его нет, это даже без головы, и он не существует. Это две разные вещи. О, это верно. То, что говорят они там из Москвы, что тогда истинная молитва к Творцу о моем исправлении — это результат или реализация осознания зла? Правильно.

0: Спрашивают о работе между товарищами, но это не совсем тема. Как прийти к состоянию, чтобы молитва не была лживой? Все наши молитвы такие. Ну, говорят, закончились молитвы Израиля, когда человек приходит к тому, что уже не может поднять молитву, тогда он приходит к состоянию, когда эта молитва истинная. До этого все молитвы, которые еще пока что не настоящие. Но говорят, что нужно молиться, да. Дай Бог, чтобы молился весь день, да. И когда молитва серьезная, но что, когда все заканчивается, тогда это истинная молитва. Ладно. После всего нужно понять, что то, что мы понимаем, это никак не работает, верно? Наш разум остается с наполнением. Представь себе, если бы ты сейчас вышел из этой беседы наполненным, понимающим, довольным тем, что ты понял, наполнил себя, все понятно. Ну, а сейчас ты выходишь наоборот. Все непонятно, я ничего не понимаю. Этот Лайтман, он, наверное, тоже ничего не знает, о чем говорит, и вообще не знает этот путь весь, как к нему двигаться, куда делать шаг. Ну, и в чем разница между тем и этим, да? Кроме вот этого внутреннего лживого ощущения.
1: Что оно ложное.
0: Да, оно ложное, потому что ты не знаешь, почему тебе дали так почувствовать.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из него берем в реализацию в десятке.
0: Мы говорили о серьезности, что надо идти выше знания. И действительно, главное производить работу в сердце, чтобы она была серьезной. И я не исправляю свои свойства, а я исправляю себя выше знания. И хочу поднять свой хиссарон к Высшему и прийти к слиянию с Ним.
2: Да, есть точка в сердце. Это чудо. В чем чудо? В том, что я могу почувствовать, что я обратен Творцу.
0: И вот эта противоположность — это приглашение к исправлению. Серьезность — это не только почувствовать противоположность, но и получить совет Творца, включиться в него, и все противоречие между сердцем и точкой в сердце нестерпимо нам, и поэтому мы все время убегаем от этого взгляда, от этого подхода. Для того, чтобы удерживаться в нем, нам нужна помощь свыше, и об этом нужно просить.
2: Я должен относиться к каждому для того, чтобы настроить свой келим. И есть у нас для этого лаборатория, где мы обнаруживаем свое отношение к другим и к себе. Так в этом отношении обращаемся к Творцу, чтобы исправил нас.
0: Потому что без этого нельзя перескочить с материального мира в духовный. Есть разрыв, и человек все время хочет, чтобы у него был такой туннель, такой гладкий переход, но он не гладкий, он проходит через лица товарищей.
2: Он красиво говорит о свободном выборе, сказал так: свободный выбор — это не видеть себя хуже Творца и не желать оставить свою природу и взять природу Творца. Это я в эгоистическом виде решаю, что стоит это сделать. Но принять совет, как это сделать выше знаний.
0: Эти советы получают от товарищей, и видим, что товарищи делают, завидуем им. И в большинстве случаев мы не знаем, что делать, но прилагаем какое-то усилие. Вопрос, как это принести в десятку? Вопрос.
2: Хорошо, очень богатый урок с очень многими особенностями. И главное, на самом деле, это то, что работа с группой, осознание зла и вера выше знания, что выражается в молитве, потому что даже наши молитвы эгоистичны. Именно это можно подвести итог урока, что человек выходит из урока запутанным, но это как раз подытоживает молитву, когда человек говорит, закончились молитвы Израиля, и нет у него молитвы, и этого он не может даже поднять. Тогда он может быть на самом деле находится в молитве.
0: Рав добавил, что разница между материальным и духовным — это то, как я отношусь к себе относительно того, как я отношусь к товарищам. И, конечно, здесь есть разница, и здесь личная выгода. И мы можем это наблюдать по нашему эгоизму, когда мы находимся по сравнению с другими, как мы работаем с ними, тут есть и психология, и там хорошее поведение. Но когда есть цель, тогда у тебя уже есть возможность более четкой оценки, и это уже кабала.
2: И как начнем? Как? Я слышал, что Рав сказал, Творец и группа должны быть как одно. Это начальная точка, когда я отменяю желание получать свое и могу увидеть, где я нахожусь.
0: Да, это главный момент, относительно чего мы должны себя оценивать. И от этого человек тоже убегает. Он говорит, товарищи исправлены, я не исправлен. И здесь он как будто бы использует два подхода. Нет никого, если я сид, то кто? Мне нет большего, чем усуди, чем видит его глаза. И находится в состоянии, что нет никого, кроме него, и группа исправлена.
2: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Мы будем изучать ТЭС вместе с Рабашем. Начнем читать учение 10 сферот, пятая часть.
1: Это относится к 46-му пункту Орпними, со слов «однако Захар и Некева» в Клебины. Некева оказывается больше, но мы начнем читать 46-й пункт Ари. После этого снова стала не мати в Кетере, и тогда мати в Хохме Бине и Хеседе, и тогда не мати в Гвуре, и мати в Тиферет, и не мати в Нецахе, и мати в Вод, и не мати в Есоде, ибо поднялся в Вод. И тогда он обращает свои по ним и дает свет в Малхут вниз на ее место. И тогда мати в Малхут. И в этот момент завершается порядок первых стадий, осуществляющих распространение. И таким образом все 10 цветов доходят до Малхут. Входим в урок с Рабашем.
2: Объяснение скрытия клея. Я начинаю здесь еще раз. 339-я страница, вторая колонка, начинается слов «однако Захар». Тогда он говорит внизу, хотя я начинаю снова текст внутри. «Однако Захар и Некева в клебины». Некева оказывается больше, чем Захар. Что значит «однако»? Здесь это другой вид. Не со стороны Авиюта, а со стороны другой стороны называется «большой» или «маленький». Что еще там мы учили в первом виде, «кетер хохма», что Захар больше, здесь Некева больше. Чем Некева больше? Не со стороны Авиюта, а со стороны чего? Со стороны того, что это называется гар, а это вак. Тогда мы спросили, почему это называется гар? Это решимода и тлапшут, оставшиеся от уровня кетер. Называется гар. В отличие от этого, свет, который есть у нее, называемый Захар, происходит от зивуга, который был в кли хохмы на двух бет, на две бет, поскольку зивуг, который был высшим, спускается к нижнему, и нижний получает от него. Это называется порождением, и это рассматривается как вак. Поэтому выходит, согласно этому решимо, первого распространения называется гар. Почему называется никева? Потому что у нее нет света. Почему у нее нет света? Потому что она не может притягивать. А Захар называется, что они притянули свет на две степени Авиюта, только что в ее собственном кли не было две степени Авиюта, а две степени Авиюта были лишь в кли высшего. Поэтому, поскольку две степени Авиюта были в кли высшего, у него есть только вак. Еще раз, всегда, когда мы учим, что совершается зевок на какой-то ступени, и высший выходит к нижнему, мы не говорим, что нижний получает вак. Возникает вопрос, почему мы говорим, что здесь, когда зевук совершается высшим, а нижний получает ту же ступень, высший является только вак? Ответ. Есть огромная разница между высшей и нижней ступенями, и между высшим и нижним в данном случае. В чем здесь? Мы говорим, что из-за смены светов последняя пхина исчезает, невозможно, чтобы у бины было две степени авьют, позволяющие сделать зивук. Если так, откуда у нее есть, кто совершил зивук на две степени авьют? Только высший, не нижний. Нижний не может совершить зивук, поэтому это называется вак. А не так, как на ступени, например, когда парцуф Гальгальта совершает зивук на Гимель Давиют и дает это парцуфу Аб. И у парцуфа Аб тоже есть Гимель Давиют, что называется, что у бины невозможно, чтобы было две степени авиют из-за смены, из-за ухода цветов. Тогда кто может сделать зивук на две степени? Только Клихохма, и она получает от того, что притянула от Высшего, только Ваа. И также Захар в Кликета. Несмотря на то, что это решимо, определяемое как нехватка света, говорится об этой нехватке только в контексте его гар вышел. Но он полон света в свойстве вак, понятно? И также Захар в Кликетер, несмотря на то, что это решимо, определяемое как нехватка света, что он здесь хочет? Согласно тому, что мы сейчас объяснили, что Захар меньше, что Захар... Нет, не так. После того, как мы сказали здесь, решимо, хотя оно больше, решимо дейт лапшут, все равно называется никива, потому что у него нет света. Если так, Захар больше. Тогда почему мы говорим, что в кли кетера и в кли хохмы Захар больше? Почему? Потому что у него есть больше авиют, но ведь у него нет света. Он должен называться никива, как мы говорим об эдейт лапшут в клибины, что она никива. Почему мы называем его Захар? Потому что у него есть большая ступень. Но мы также видим и здесь, бед, дейт лапшут, это большая ступень, это гар, и все равно мы говорим, что это никива. Если так скажем ли мы, что Захар, относящийся к ликетеру и хухме, тоже называется никива? Этот вопрос понятен, но посмотрим ответ. И также Захар в Кликетер. Несмотря на то, что это решимо, определяемое как нехватка света, говорится об этой недостаче только в отношении его гар, но он полон света в свойстве ваг. Что здесь написано? То же самое. И почему здесь это бет? Я могу сказать то же самое. У него есть вак. Но, говоря о кетере хохме, я скажу, у него есть вак, а здесь у него ничего нет. Мы можем это объяснить так. Мы учили, что близость, которая есть между решимо далит гимель кликетер и гимель бет кли хохмы, что это означает, что решимо, оставшееся от облачения, не может ничего притянуть. Но при участии свойства авиют его никивы, мы учили, притягивает вак. Все облачение только вак получается. Что? Ему нужна его никива, чтобы она дала ему экран и авиют, чтобы он мог притянуть вак святов. Тогда как здесь, в Клибины, что дает решимо дает лапшут Захару, который называется уровень, вышедший из кли хохмы. Ничего. Если так, нуждается ли Шимода и Лапшут в этой авиют? Ни в чем. Тогда я рассматриваю это Шимода и Лапшут как то, что Никева, говорим мы о ней, что у него нет света. Мы говорим об облачении Никеву Захаром, который называется Вак де Бет, который вышел в кли хохмы, после этого родилась Гей. Из этого дополнительного облачения вышла Далит. Нет, из Никивы Дейт Лапшут, который является Гар, выходит Далит, а из Вагды Захара выходит Вав. Но относительно Бины никто никому ничего не дает. Поэтому я говорю, Захар называется Захар, а Решимо, хотя оно Гар, называется Никива, потому что ему нечего дать. Если так, что означает Никива? Совершенно другой вид. Здесь Никива не означает то же самое, что Никива Далит Гимен, где это означало экран и авиют. Здесь совсем наоборот. Она называется Никева, потому что ей нечего дать. Следовательно, по отношению к Захару она Никева. Теперь изучим третий вид. Вальсулам. Однако Захар и Никева в Зер Ампине
3: ей бэм аванот мегубот.
2: Здесь есть много аспектов. Ведь Захар, который является Зерампин, Авиут Пхинеалев, дается посредством Хохмы, а это свет Хесед. А он свет Хесед. Еще раз, ведь Захар, который является светом Зерампина, создается посредством Хохмы. Свет Хохмы передал Зерампин в кли Хеседа, и этот свет Хеседа в кли Бины. А затем он распространяется из кли Бины в кли Зерампина. Как мы сказали, это просто... Однако Никева — это порождение Бины. То есть Гей, которая была создана посредством Зивугазон Бины. Что он нам говорит? Это тоже закон. Почему это называется Захар? Потому что порождающие выходят из кли хохмы. Почему Гей называется Никева? Со стороны порождающих, которая является Биной, она называется Никева. Это другая причина. Он говорит так. Гей — это третий вид. Что это за вид такой? Что различие между Захаром и Никевой я определяю только со стороны порождающих. Так он говорит. Он рождается от Хохмы, а она рождается еще так. Пхина Алиф родилась от Пхины Бет, которая является Кли Хохмы. Гей родилась от Бет, которая является Кли Бины.
3: Омнам ясик далет.
2: Однако, четвертый вид. Кроме этого, следует различать там еще другой вид Захара и Никивы, а именно Захар и Никива, который в Исоде и Малхут. И там Захар меньше, чем Никива, как в кли Бины. В кли Зерампина мы учим, что Захар больше, Пхина Алиф, важнее, чем Гей. Но здесь, в Исуде, он говорит, что Захар больше Никивы. Почему? Поскольку Захар в кли Исуда это свойство вав безросно, находящееся внутри гей, которое исходит от Захара Бины, которое является свойством вав, который получил от зивуга, сначала свет на две бет в кли хохмы. Получается, что он здесь говорит? Поскольку Захар — это свойство вав без рож, которое находится внутри гей, исходящее от Захара бины, которое является свойством вав, и происходит от этого уровня, который вышел из Ивога на две бет в кли хохмы, и вав на этом месте называется биной, называется светом, потому что это называется Захар, и поэтому это свет. Что же касается далит, хотя она является свойством гар, но это только никева, потому что это только решимов далит. И мы учили, что вав получил исот, а далит получила малхут. Это то, что он говорит. При этом они не находятся в одном кли, но Захар в верхнем кли, то есть в исоде, а никева в нижнем кли. А это Малхут. Это немного сложно. Почему? Мы учили, что это Гей получила Исот сначала. Если так, мы видим, что и Захар, и Никева находятся в кли Исода. Что он говорит здесь? Когда они разделились, затем мы учим, что они разделились. Может быть, он хочет здесь сказать, хотя Захар, меньше, а Никева — это свойство гар, ты бы больше понял. У кого должен быть гар? Далит, Исоди. Кто не спускается вниз, вав. Мы видим наоборот. Вав осталась в Исоди, и затем поднялась выше снова. Только что опускается вниз, далит. Этот вопрос, который ты задавал вчера. А что должно быть? Вав, который является ваг, опустилась вниз, а гар, далит, остается наверху в Исоде. А мы видим наоборот. Что спускается вниз, далит, а вав, который является меньшей ступенью, остается в Исоде. И затем поднимается еще выше. Но она не спустилась вниз, тогда должно быть наоборот. Кто должен спуститься вниз? Вав.
0: Перейдем к следующей части урока «Учеба вместе с товарищами».

Переходим к учебе вместе с товарищами. Ведущий МАК-25.

0: Творец, я думаю о друзьях, о том, как каждый из них идет своим внутренним путем, часто тихо, без слов. Ты видишь, сколько усилий они вкладывают, даже там, где снаружи ничего не заметно. Ты знаешь, где им больно, где они сомневаются, где просто устают держаться. Пожалуйста, дай им внутреннее спокойствие. Не такое, которое приходит от ответов, а такое, которое позволяет оставаться в пути, даже когда ничего не ясно. Дай им тихую уверенность, что они идут правильно, что их усилия не пропадают, что даже самый маленький шаг важен для всех. И еще, соедини нас сильнее, чтобы мы не просто знали друг о друге, а действительно чувствовали, чтобы могли поддерживать даже без слов, чтобы чья-то сила становилась опорой для другого. Если кому-то из них сейчас пусто, не дай этой пустоте закрыться, пусть в ней появится хотя бы маленькая точка надежды. И если мы сами иногда не можем помочь друг другу, будь ты между нами. Соедини там, где мы еще не можем. Спасибо тебе за то, что у нас есть друг у друга. Это больше, чем кажется. Амин.
1: Привет, дорогие хаверим и хаверот. Это была молитва великого товарища Донатаса от всей нашей десятки МАГ-25, которая удостоилась сегодня большой чести вести эту часть урока. Как вы видели на ролике, мы из разных стран, из Норвегии, Великобритании, Болгарии, Испании, Польши, Литвы, России, Латвии. Тем не менее, представьте себе, что за 5 лет существования нашей десятки мы почти все встречались друг с другом физически в разных странах и в различных конфигурациях. Есть десятки, все товарищи, из которых живут в одной стране, но не встречаются или встречаются редко. А между тем, с физической встречей не сравнится ничего, поверьте нашему опыту. Признаемся, что совсем недавно мы столкнулись с первым серьезным разбиением в нашей десятке, разделившись на 2 части. И что нас объединило снова, хотя в какой-то момент это уже казалось невозможным? Нас объединила подготовка к уроку, который мы сейчас, как вы видите, ведем вместе. Но чем же это не подарок от Творца? Давайте, дорогие друзья, и мы будем делать друг другу подарки, так как нам их делает Творец.
2: Рабаш, письмо номер 40. Каждый подарок, который он дает товарищу, это как пуля, которая пробивает полость в камне. И хотя первая пуля оставляет на камне лишь невидимую царапину, но вторая, которая бьет в то же место, уже выбивает зазубрину, а третья пробивает отверстие. И с помощью пуль, которые он посылает в цель, отверстие увеличивается и образуется полость в каменном сердце товарища, где собираются все подарки. И каждый подарок дает искры любви, пока не соберутся все искры любви в полости каменного сердца, и из них не образуется пламя.
3: Мы слышали от нашего учителя Рабаша о важности подарков, о том, какие изменения вносит подарок в сердце товарища. Предлагаем перейти к активному семинару. И вопрос на активный семинар. Какой самый лучший подарок ты можешь дать товарищам, чтобы подготовить их к Конгрессу? Какой самый лучший подарок ты можешь дать товарищам, чтобы подготовить их к Конгрессу?
4: Мой подарок — это мой хисарон. Это
5: то, что я могу дать, и что это за хисарон.
4: Рав
5: сказал, что в десятке мы можем увидеть истинную реальность. Я хочу почувствовать, что такое истинная реальность вместе.
6: Да, эту важность, которую дает каждый товарищ, это то, что дает силы держаться правильного отношения, что такое отношение отдачи, чем оно противоположно мне, что я должен просить, какое отношение к группе должно быть, почему именно через нее я правильно смотрю на Творца, всю эту картину выстроить правильно, чувственно. И это то, чем мы можем помочь друг другу.
5: Подарок, который я могу дать товарищам, это поднять важность Конгресса. Оказать поддержку и физическую, и духовную. И просьба за всех к Творцу, чтобы помог каждому из нас достичь нашей цели.
6: Также
3: эта идея, желание давать подарок товарищу, уже великая вещь, это уже подарок.
5: Подарок товарищам. И физически, и поддержка, и величие цели, и молитва, хотя это не всегда кажется, что это помогает, это против желания получать, но когда ты участвуешь в этом, ты поддерживаешь других товарищей.
3: Подарок. Кажется, что любое стремление человека к цели — это подарок. И это можно получать и из книг, но главным образом от товарищей. Я очень впечатлился, скажем, от подготовки урока, которая была сегодня. Мне кажется, МАК-22 сейчас проводят МАК-25, но МАК-22 сделали подготовку. Тоже, с одной стороны, было очень просто, с другой стороны, очень много стремления, желания. Такого. Дать стремление товарищам к цели, мне кажется, что это своего рода подарок.
5: Подарок осознать, что мы находимся в преддверии небывалого конгресса и делать это вместе и видеть важность и величие и ощущать этот конгресс как нечто новое, не как обычный конгресс. И это мое личное осознание. Так чувствуется в десятке, что такого еще не было. И место новое, и все новое, и наш контент, все это наше. И мы должны только усилить стремление, и тогда получим эти подарки, мы их уже получили свыше.
4: Да,
3: и я молюсь за товарищей тоже.
5: Во всех действиях по подготовке к конгрессу мы должны внести наше отношение, чтобы из этих действий у нас было отношение к группе, к Творцу, равные, и чтобы это было не меньше, чем мы чувствуем Творца,
6: что Он велик,
5: но мы знаем, что истинная картина Творца неотделима от образа группы, поэтому мы хотим соединить эти картины, чтобы они стали одной, и величие группы, и величие Творца.
7: Майя Матана вэх.
3: Что является подарком, и как я могу дать духовный подарок своим товарищам и раву.
4: Но
5: это то, что мы изучаем о группе, поручительство, объединение, взаимная поддержка. Это все мы должны взрастить вместе и все вместе достичь состояния в нашем совместном кли, где мы почувствуем Творца и миру в связи с Ним, и как мы стремимся и ощущаем Его. Это и есть связь между нами, и согласно мере связи между нами, мы почувствуем этот подарок, который мы преподносим каждый своему товарищу.
8: Киев.
9: А дорогой Рав, а как, какой подарок я могу подарить Творцу?
10: Эза матана не холатат лаборе.
4: Зе шата коля зман хошев.
5: То, что ты все время думаешь о нем и о группе, и организуешь группу для того, чтобы приблизиться к Творцу, насколько возможно.
9: А можно, вот когда человеку даришь подарок, то можно
10: какую-то реакцию?
6: Когда человеку даришь подарок, то можно какую-то реакцию получить от него, почувствовать, нравится ему или не нравится. Можно почувствовать в этой работе с товарищами, с десяткой, реакцию Творца, и как эта работа ему нравится или нет.
5: Несомненно, мы можем это почувствовать, это отношение. Но не сразу, поскольку у нас нет пока что любви и такого отношения к Творцу, мы не чувствуем его близким. И поэтому это занимает время. Но каждый раз, когда мы стараемся так направить себя к Нему и хотим почувствовать наше, хотим почувствовать Его отношение к нам и в нас, так мы будем приближаться к Нему все больше и больше, пока не почувствуем, что это связь между нами.
9: А, дорогой Раф, а подскажите, вот дайте, ну как бы направьте, где мы чувствуем его отношение в нашей.
6: Где мы чувствуем его отношение в нашей связи в десятке или где?
5: Да, обычно это относительно всей десятки.
11: Мы настроены серьезно и решительно. Наш путь от конгресса до конгресса. И каждый раз это новый вызов. Десятка МАГ-25 действительно проходит непростые состояния, о которых не единожды повторяли мудрецы. За каждым приложенным усилием кроется подарок Творца. Как познать радость объединения, если не прошел через состояние разбитого сердца, если не прополз на локтях через зыбкие тупи себелюбия? 5 лет в пути, и вот настоящее выяснение. Кто же такой товарищ на самом деле? Кто ходит на урок или кто просто находится с тобой в одном чате? Хотя бы иногда появляется на встречах в десятке или тот, кто постоянно дарит тебе подарки. Кто ищет любой возможности быть примером и поддержкой. Кто с огромным трепетом совершает любое действие в отношении ближнего, кто искренне дорожит тем, что имеет сегодня, кто воспринимает все вокруг как подарок Творца. Товарищ — это тот, кого ты купил, в кого вложился. И не стоит бояться вкладываться в него. Важно делать все, чтобы товарищ впечатлился тем, какие запасы щедрости и важности у тебя есть для него. Любая возможность встретиться с товарищем физически считается у нас в группе лучшим подарком. Несмотря на то, что товарищи стараются еще и дополнить это действие каким-то сюрпризом, видим книги или бутылки виски, тем не менее главным остается его приезд. Далеко не все товарищи, проживающие в одном городе, считают это чем-то особенно ценным, поскольку имеют возможность встречаться каждый день. Но если бы они попробовали взглянуть на это действие глазами нашей десятки, то наверняка бы еще более ответственно отнеслись к настоящему конгрессу и всем дальнейшим встречам десятки. На горизонте, друзья, 800 конгрессов, а это уже подарок Творца всему миру. Почти в каждом уголке Земли зажгутся искры надежды, любви и добра. Мы должны с особым трепетом, особой серьезностью отнестись к предстоящему событию. Ни капли легкомыслия, ни шагу назад. Дадим бой лени и сомнениям. Давайте приготовим этот подарок вместе с Творцом. Благословит нас Творец. Лехаем.
3: Лехаем. После таких слов воодушевления продолжу тему подарков товарищам. Потому что подарок — это не просто какая-то вещь, это настоящая проверка, насколько я чувствую товарищей. Если я стараюсь понять, что важно именно ему, его вкусу, его состоянию, значит, я уже выхожу из себя, своего эгоизма. Как пишет Баальсулам, любовь к товарищам строится через действия. Так вот, подарок — это одно из этих действий, через которые мы строим связь. Подарить соленое тому, кто любит соленое, а сладкое — кто любит сладкое. Это только кажется, что это просто. Но именно здесь начинается выход из собственного эгоизма. И самое важное — подарок не заканчивается в момент передачи. Он создает воодушевление, тепло, увеличивает хисарон, укрепляет наше объединение. Скажу так, традиция дарить подарки создает целую историю наших взаимоотношений. Мы можем долго говорить о том, как мы дарим или принимаем подарки. Одну из таких историй расскажет дорогой моему сердцу товарищ Сергей, пожалуйста.
12: Шалом, хаверим, мировой кли, наш учитель. Все товарищи, которые у нас есть, это мы не выбирали их, это подарки Творца. И все, что нам нужно, это только открыть эти подарки. И вот как открываются цветы весной, и в нашей десятке большие примеры этих цветов, которые уже открылись, которые еще откроются. Вот. И также в мировом кли, где у нас большой пример, показывают товарищи своими подарками, которые делают нам, когда мы приезжаем на конгресс. Вот. И такой один из подарков, и не только один, хотелось бы рассказать, как товарищ чувствует другого товарища, покупает ему билет на конгресс, наполняет это желание с чистого сердца. Второй товарищ просто утром пьет с тобой кофе в Варшаве, а в обед уже задает вопрос Раву в мировом кли, то есть поднимает весь зеркальный конгресс в Варшаве.

сейчас внутренне, пусть каждый найдет внутри своего сердца подарок товарищу при двери Конгресса. Давайте сосредоточимся сейчас внутренне, и пусть каждый найдет внутри своего сердца подарок товарищу при двери Конгресса.

0: Алексей, пожалуйста.
1: Ребята, в этот раз программа Конгресса впервые так насыщена паузами в общих наших действиях, что дает возможность заполнить эти паузы собственной программой в десятке. Это в каком-то смысле выход из зоны комфорта, ведь в принципе проще, когда тебе все время предлагают что-то, приготовленное другими. Но и с другой стороны, это возможность для каждой десятки приготовить больше собственных активностей, а значит, и что чрезвычайно важно, объединиться вокруг этой подготовки. Мы пока еще не разрабатывали точную программу для МАГ-25, но в ней наверняка будут трапезы, чтение стихов, исполнение песен. В общем, делаем подарки товарищу, покупаем товарища. Но самое главное — подключиться, пусть даже дистанционно. Но быть, постараться быть все время, от начала до конца, пусть даже с частично выключенной камерой. Только подумайте, 800 десяток — это 800 мини-конгрессов, каждый из которых будет проходить немного иначе, но с одной целью — объединиться. 800 подарков Творцу. Повторю еще раз слова Юры. Саша.
2: Да, мы много говорим о великом предстоящем конгрессе, о планах на этот конгресс. Наш план на предстоящий конгресс предельно прост, с одной стороны. Самый главный план на предстоящем конгрессе — это максимально включиться друг в друга. Не в зависимости, будем ли мы вместе физически или онлайн. Пробить пулями любви наши окаменевшие сердца и наполнить подарками каждого товарища, не оставив ни капли ради себя. Да поможет Творец всем нам. ВХМ.
3: Дорогие друзья и подруги, сейчас активный семинар. Какие подарки вы готовите товарищам в преддверии конгресса, чтобы они ощутили их вне времени и пространства? Десятка, готовая поделиться со всеми, выставляет знак вопроса. Какие подарки вы готовите товарищам в преддверии конгресса, чтобы они ощутили их вне времени и пространства? Десятка, готовая поделиться со всеми, выставляет знак вопроса.

Я обычно люблю сочинять песни. Я собрал все песни, которые мы обычно слышим, любим, чтобы все товарищи участвовали и в совместном пении, и чтобы была радость.

0: Я уверен в
1: этом.
0: У меня нет ничего конкретного, чтобы я мог сказать в данный момент. Мы находимся в подготовке всего контента и всей этой особой нашей встречи, но мы очень волнуемся перед ней. Я думаю, что весь конгресс — это очень большой подарок, по крайней мере, нам, когда, по сути дела, есть какая-то внешняя реальность, которая обязывает тебя вот так сидеть вместе в каком-то определенном месте, высвободить время и все, что нас занимает, и заниматься только этим, это просто подарок, который нет возможности оценить. Это очень волнует, и мы уверены, что этот конгресс не только нам, как десятки, а вообще всему нашему мировому общему кли даст по-настоящему очень большие силы, как бы индивидуальные, но интимные наши, как одного общего
2: клея. Роман говорил о музыке. Я думал о том, что стоит взять какую-то такую переносной динамик, у нас это будет, ты организуешь плейлист, у нас будет все время музыка фоновая. И я думаю, что опыт накапливается, мы каждый день распределяем какую-то работу. И я думаю, что мы находимся в пустыне, в пустынной местности, и мы будем гулять по пустыне, это характер местности подходит нашему характеру. Мы будем ходить, наблюдать местные пейзажи и внутренний пейзаж. Это тоже подарок, и еще нам предстоит много подарков.
0: Да. И что я готовлю, это по-настоящему секрет. Но когда мы вместе, я готовлю новые песни. Это, что это радость вместе с Романом. Это что-то совершенно особенное.
2: Мы видим, как товарищи выполняют совет Рабаша о том, чтобы поднимать настроение товарищей, внешнее и внутреннее. Все это делается, исходя из важности, величия цели. И это создает уверенность для подъема молитвы, чтобы и Творец, и группа стали как одно целое в каждом товарище.
3: Да, нет ничего лучшего подарка от Творца, когда товарищи собрались, провели эту встречу с Божьей помощью. И спасибо каждому товарищу за то, что активно включились в эту часть нашей встречи. И да, давайте поделимся, какие же мы подарки подготовили нашим любящим товарищам. Ну и первая группа Флорида, пожалуйста.
4: Make sure the friends are in joy and gratitude and have an awareness that we're serving the friends.
2: Быть благодарностью, осознавать, что мы служим товарищам, и давать подарок, и просить, спрашивать у товарищей, что они хотят. Размягчать сердце каждого товарища. Лахаим.
5: כן, יש כאן באולם, אסף, בבקשה.
0: Да, Асав из зала. Прежде всего, мы получили огромный подарок от МАГ-25. Каждый товарищ, который говорил, вы просто наше раскрыли, взорвали наше сердце. И туда вошел подарок, как говорит Бааль Сулам. То, что выходит из сердца, входит в сердце, и ощущается разногласие и мир, который вы создали в десятке, потому что вы это внесли в наше сердце. Это сам по себе подарок. Еще коротко, у нас в 5.23 товарищи делают массу подарков. Например, Гольдберг сочинил песню специально для десятки и со словами из молитвенника, и Барух Рац планирует делать песню. Товарищи спланировали контент, и все расписание наше. Каждый отдает все свое сердце, и чтобы было во всех десятках такая огромная сила.
5: Латинштайн.
6: Рабаш пишет, когда мы поем, танцуем, мы чувствуем себя выше времени и места. Мы хотим радости, важность и объединиться и участвовать и вложить все, что возможно, в подготовку к конгрессу и во время конгресса любить товарищей.
7: Hola, amigos.
8: Sí, Latin 2 se está preparando muy fuerte, ya que los amigos están
0: buscando. Друзья, Latin 2, мы очень сильно готовимся, и товарищи ищут, какие подарки дать товарищу. Первоисточники, лайнап и собрание товарищей. Товарищи готовят самое лучшее, чтобы сделать Лехаим. Так мы
8: sí, para poner esa carne ahí, para compartir con los amigos el mejor lugar que podamos encontrar.
0: Десятку для того, чтобы подготовить товарищам самое лучшее, найти самое хорошее место, близкое к морю, может быть, близко к горе, мы еще не решили, но мы хотим, чтобы это была самая лучшая точка объединения между товарищами, чтобы мы смогли это сделать дигитально, и чтобы никто не остался снаружи. Давайте объединим все вместе и обнимемся и будем продвигаться.
6: Спасибо десятки МАГ-25 за подарок, который они нам дали. Сообщение, дорогие друзья, сегодня, понедельник, 4 мая, встретимся вместе на трапезе Лаг БаОмер, праздник Лаг БаОмер. Называется «Трапеза огонь любви». Трапеза состоится в 6 вечера до 6.45 вечера. Здесь физически, в нашем здании и в системе Арвуд. Будем рады видеть всех вместе. А закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 9 января 2003 года. Урок основан на статье «Что такое серьезность в духовной работе?» находится в трудах Рабаша, первый том, 541 страница. Мы прочитаем его вместе в десятках. В нашем распоряжении 31 минута. Десятка, завершившая чтение раньше времени, приглашается провести семинар по основным моментам статьи.
1: Что такое серьезность в духовной работе? Наши мудрецы сказали, молиться можно только лишь со всей серьезностью. Объяснение Раши. Серьезность означает смирение. И еще оттуда же учили мудрецы, нельзя молиться не из уныния и не из легкомыслия. И объяснение Раши, легкомыслие означает замену серьезности. Следует понять, что когда Талмуд говорит «только лишь со всей серьезностью», имеется в виду, что если у него нет серьезности, не следует молиться. А затем сказано, нельзя молиться и не из легкомыслия. Это означает, что если там нет легкомыслия, уже можно молиться, и не нужно доходить до того, что у него будет серьезность.
0: Однако отсюда выходит, что если у него нет легкомыслия, у него есть серьезность. И также наоборот, что если у него нет серьезности, у него уже есть легкомыслие. Другими словами, нет ничего посередине между серьезностью и легкомыслием. И поэтому нет никакого противоречия между этими высказываниями. Однако следует понять, как это может быть, чтобы не было промежуточного свойства между серьезностью и легкомыслием? И главным образом надо понять, что такое молитва, о которой они сказали. Молиться можно только лишь согласно условиям, названным мудрецами. Иными словами, что такое молитва, в которой обязаны соблюдаться эти условия, а иначе нельзя молиться? Наши мудрецы сказали, чтобы любить Творца Всесильного вашего и работать для Него всем сердцем вашим. Что это за работа, которая в сердце? Следует сказать, что это молитва.
1: И нужно понять, почему молитва называется работой в сердце, больше, чем все остальные заповеди Торы. Разве изучение Торы не такая большая работа, как молитва? И еще следует спросить, почему именно молитва называется работой в сердце? И нельзя сказать, что только молитва относится к сердцу, а Тора нет. Ведь и Тора тоже относится к сердцу, как сказал Раби Ибн Эзра. И знай, что Тора была дана лишь мудрецам, или буквально людям сердца. В таком случае следует понять. Первое, почему молитва называется работой более всех остальных заповедей. Второе. Почему молитва называется именно работой сердца, а не работой в разуме? И о молитве, являющейся работой в сердце, мудрецы сказали нам, молиться можно лишь только со всей серьезностью. Это означает, что именно благодаря этому его молитва будет в порядке. В таком случае следует понять, что такое серьезность.
0: И чтобы понять вышесказанное, нужно сначала повторить известные вещи по поводу цели творения. Хотя это и понятно, но стоит повторить, чтобы помнить о цели. Ведь это является верным способом не упустить цель. По поводу цели творения стоит говорить только о двух предметах. Первый — о Творце, который является дающим. Второй — о творениях, получающих высшее благо. Ведь цель творения, то есть его желание нести добро своим созданиям, создать творение, которое получит то, что он хочет дать им, то есть они получат наслаждение, которое он хочет дать им. Ибо в этом значение слов «нести добро». Ведь невозможно сказать, что кто-то получает нечто доброе и не наслаждается. Другими словами, если он не наслаждается этим, почему же оно называется хорошим? Однако мы видим, что человек наслаждается только тем, к чему он страстно стремится. И поэтому он создал в творениях желание страстно стремиться получать наслаждение. И это называется желанием получать ради собственной выгоды. А в высших мирах желание получать ради собственной выгоды называется малхут. А также это свойство называется авиют, дословно грубость. Ведь желание получать для себя было отвергнуто, и этим кли нельзя пользоваться без исправлений.
1: Однако тут на желание получать произошло исправление, чтобы не пользоваться им так, как оно было создано от начала своего сотворения, то есть в первоначальном корне, когда оно родилось, из-за различия по форме между ним и Творцом. Ведь Творец — дающий, а творения будут получающими. И чтобы было соответствие по форме, то есть чтобы получающий тоже считался дающим, а иначе, если не будет подобия по форме, это приведет к тому, что во время получения блага и наслаждения творения будут чувствовать неприятные ощущения, называемые стыдом. И чтобы избавить творение от этого стыда, произошло исправление, называемое получение ради отдачи. Иными словами, хоть он и получает в кли, называемом устремлением, то есть невозможно наслаждаться благом, если он не стремится получать это благо. Исправление же в том, что он должен построить намерение на это действие. Иными словами, он должен смотреть. Неужели посмотреть, несмотря на то, что желание получать в полной силе, если он не может построить намерение ради доставления наслаждения своему Создателю, он отказывается от этого наслаждения, хоть и очень стремится к нему.
0: И причина его отказа должна быть только в том, что он желает слияния с Творцом, называемого подобием по форме. Как сказали наши мудрецы, как он милосерден, так же и ты будь милосерден. И от этого исправления у нас происходит сокращение и скрытие. Другими словами, до того, как у нижних есть это намерение, чтобы они могли отказаться от самых больших наслаждений, если они не могут настроиться ради отдачи, в мире пребывает тьма. Иными словами, Творец скрыт от творений, так что они не чувствуют Его. И следует верить в вышезнание, что у Него есть связь с творениями, которые Он создал, чтобы дать им благо и наслаждение. Тогда как то, что открыто нашему взору до того, как человек может построить намерение ради отдачи, находится под властью тьмы, и ничто духовное не светит. И в этот момент не раскрывается цель творения, то есть нести добро своим созданиям. Ибо в этот момент они видят только страдания и боль, и не видят управления доброго и несущего добра. И нам нужно только верить, что цель творения — нести добро своим созданиям, есть непреложная истина. А то, что мы этого не видим, происходит благодаря исправлению, сделанному для нас, которое называется сокращением и скрытием лика. И это, как говорит Бальсулам, «И вот ты находишь, как эта душа, являющаяся светом жизни, облаченным в тело, рождается как сущее от сущего. И проходя через четыре мира Абия, она также все больше удаляется от света лика Творца, пока не доходит до предназначенного ей кли, называемого телом. И хотя свет в ней тоже очень уменьшился до такой степени, что нельзя узнать корня, из которого она исходит».
1: Это приводит нас к тому, что у нас есть работа в вере, поскольку нашей душе уже нельзя узнать, что она исходит от Творца. Но требуется особая работа, чтобы верить в Творца, что Он управляет всеми творениями. Согласно этому, у нас выходит, что вся тяжесть, которую мы ощущаем в работе на отдачу, не связана с тем, что нам тяжело работать, без компенсации, в силу нашей природы, называемой желание получать. А тут действует совершенно другая вещь. Ведь согласно правилу, сформулированному моим отцом-учителем, в нашей природе заложен принцип, что любой нижний желает принизить себя перед высшим, который для него важнее всего. И у простого человека есть наслаждение, когда он служит важному лицу. Как объясняют мудрецы, что касается важного человека, дала она, и сказал он, вот это посвящено, поскольку его получение с тем, чтобы насладить дающую ему, считается настоящей отдачей и подарком ей. Причина этого в том, что от природы есть наслаждение в том, что человек дает важному лицу. Отсюда возникает вопрос, почему нам так тяжело исполнять Тору и заповеди ради отдачи? И ответ, как сказано выше, что из-за исправления хлеба стыда произошло исправление, называемое сокращением, скрытием и тьмой, что до тех пор, пока творение находится под властью получения для себя, они настолько удалены от своего корня, что невозможно узнать источник, из которого они исходят, как сказано выше. И нам дана работа в вере выше знания. Несмотря на то, что мы не видим и не чувствуем ничего духовного, мы должны совершать всю работу выше знания, и это вызывает у нас тяжесть в работе на отдачу. Из сказанного следует, что когда мы хотим идти в работе по пути истины, мы должны просить Творца, чтобы Он дал нам силу веры.
0: И, как сказано, «И установи веру свою в сердце нашем навсегда без перерыва». То есть, когда Творец даст нам силу веры, чтобы мы почувствовали, что служим царю царей. Наше тело, без сомнения, отменится, как свеча перед факелом. Однако, поскольку от природы мы родились такими, что у нас есть разумение и знание, являющиеся нашим руководителем, то есть наставником на нашем пути, и оно говорит нам, что нам хорошо и что плохо, на все, что оно не понимает своим разумом, оно говорит нам, что это нехорошо для нас. В таком случае, когда нам дается работа в вере выше знания, приходит наше знание и дает нам понять, что идти этим путем не стоит. И оно приходит с аргументом. Неужели же Творец дал нам разум просто так? Нет сомнения, что все, что Он создал, создано нам во благо. То есть, чтобы мы радовались этому. И Он приводит нам доказательства из Писания. Хвалят человека по мере разума, разума его.
1: И вдруг человек заявляет телу, это верно, что до сих пор был моим наставником в пути. И я никогда не делал ничего против знания, то есть того, что ты приказывал мне делать. Однако, начиная с этого момента, знай, что, что бы ты ни говорил мне делать, я не буду слушаться тебе. Я буду делать только то, что я слышал из книг и от мудрецов. Я принимаю на себя бремя небесного правления выше знания. И я желаю служить Творцу, как положено, перед великим царем. И начиная с этого момента, я не желаю ни в чем заботиться о тебе, а все мои мысли будут только о Творце. Творец. И отсюда следует, что у человека нет недостатка ни в чем, чтобы получить возможность прийти к истине, кроме свойства веры выше знания. И на этом тело настаивает со всей силы и противится этому. И отсюда получается, что мы не продвигаемся в работе Творца. И это называется серьезностью, или буквально тяжестью головы, где головой рожь называется свойство знания в человеке. А если человек идет согласно тому, как говорит ему знание, это называется легкомыслием, или буквально легкостью знания. То есть то, что знание — это легко выдержать, когда человек будет делать действия, к которым побуждает его знание. Тогда как если человек хочет идти выше знания, это называется тяжестью головы, серьезностью. Это означает, что знание, то есть голове тяжело терпеть, когда человек хочет идти против знания. И это для него тяжкое бремя и груз, и называется серьезностью.
0: И отсюда следует объяснить слова. Молиться можно только лишь со всей серьезностью. Другими словами, наши мудрецы советуют нам, зачем человеку нужно молиться. Они говорят нам, только лишь со всей серьезностью. Иными словами, прежде чем молиться, человек должен посмотреть, чего ему недостает. Так, чтобы об этом недостатке, то есть Хисароне на иврите, он молится, чтобы Творец наполнил его ему. Поэтому стоит, чтобы до этого человек проверил себя, может ли он принять на себя идти верой выше знания, что и называется серьезностью. И только тогда пусть приступает к молитве, чтобы Творец установил веру в его сердце. Потому что если будет вера выше знания, у него уже есть все, как сказано выше, что маленький отменяет себя перед большим. И это, как объяснил Раши, что серьезность — это смирение. А что такое смирение? Это когда человек смиряет себя перед большим и слушает мнение большого. То есть, если маленький ребенок что-то говорит взрослому человеку, и взрослый видит, что то, что говорит ему ребенок, согласуется с логикой, взрослый, конечно, послушается его. Но это не значит, что взрослый смиряет себя перед маленьким.
1: А что же называется смирение? Если человек приходит и просит совета большого человека, что ему делать, а большой говорит, что надо делать так-то и так-то, а человек видит, что это просто противоречит здравому смыслу. Если он спросит кого-нибудь, стоит ли слушаться того, что сказал ему большой человек, тот, конечно же, скажет ему, что это противоречит логике, и нельзя тебе слушаться его. Тем не менее, этот человек смиряет себя, то есть он смиряет свое мнение, а также мнение всех людей в мире, которые не согласны с мнением большого человека, и слушается его. Это называется смирением, когда он слушается большого человека выше знания. И это очень тяжело сделать. И это называется тяжело исполнить это дело. Также это называется тяжел на уста и тяжел на языке, как сказано о Моше, учителе нашем. Ведь Моше называется верным пастырем, поскольку свойство Моше называется вера. А в вере нет уст и языка, поскольку уста и язык означает, что он объясняет эти вещи с помощью разума и знания. А свойство Моше — это свойство веры выше знания. И отсюда мы можем понять, почему Раши объясняет, что легкомыслие означает замену серьезности. Почему он не объясняет напрямую, а употребляет выражение «замену серьезности»? Это потому, что он хочет объяснить нам, чтобы было нам яснее, что такое серьезность, что это вера выше знания. Поэтому он говорит нам о легкомыслии, которое является противоположностью свойства веры выше знания.
0: Другими словами, чтобы объяснить нам, что между ними нет промежуточного свойства, а есть вера выше знания, называемая серьезностью, и вера внутри знания, называемая легкомыслием. Поскольку в том, что согласуется с разумом и знанием, голове легко согласиться, чтобы человек исполнял эти действия, опирающиеся на основу, которую понимает внешний разум. Тогда как, если человеку говорят, чтобы он делал действия, противоречащие разуму и знанию, это серьезность, словно тяжесть головы. То есть это тяжесть бремени, которую разум должен вынести. Поэтому, когда человеку говорят, чтобы он принял на себя бремя небесного правления, как бык под ярмом и осел под поклажей, он сопротивляется. И отсюда поймем, почему Мишна говорит, молиться можно только лишь со всей серьезностью. Это означает, что если у него нет серьезности, он не должен молиться. А Гмара говорит, нельзя молиться из легкомыслия.
1: И мы спросили, что отсюда получается, что если у него нет легкомыслия, даже если у него нет серьезности, он уже может молиться. Получается, что тут нет промежуточной станции. Согласно сказанному выше, в самом деле нет промежуточной станции, а или у него есть вера выше знания, называемая серьезностью, или у него есть вера внутри знания, называемая легкомыслостью. Из-за того, что голове легко понять и согласиться, если разум заставляет его думать, что ему необходимо делать эти действия. Но посередине нет ничего. Поэтому нет сомнения, что тот, кто хочет молиться Творцу, у него, конечно, есть вера, а иначе он не молился бы. Однако, первое, или он молится на основе веры внутри знания, называемой легкомыслием, как объясняет Раши, что у него нет смирения, Второе. Или он молится серьезно, когда у него есть смирение. То есть он смиряет свое мнение и не смотрит на него, как будто оно ничего не стоит. А вся его основа построена на вере выше знания.
0: А теперь мы сможем понять вопрос, который мы задали. Почему молитва называется работой? И мало этого, она еще называется работой в сердце. Известно, что работой называется, если человек должен сделать что-то, и тело не наслаждается этим действием. Это называется работой. И поэтому человек не способен работать без вознаграждения. Тогда как, если человек наслаждается работой, это не считается усилием. То есть действие, которое человек совершает для того, кто не наслаждается его совершением, называется усилием. А для другого, который действительно наслаждается совершаемым им действием, для него это не считается усилием и работой. И как бы то ни было, он не должен получать за нее никакого вознаграждения, поскольку человек не в состоянии делать действие без наслаждения. И поэтому, когда он все же делает действие, не наслаждаясь им, почему в этом случае он все же делает это действие? Ответ. Что он ожидает, что от того усилия, которое он прилагает сейчас, он будет наслаждаться потом? То есть, что он получит вознаграждение за свою работу и насладится. Получается, что когда человек делает какое-либо действие, не получая наслаждения, откуда он получает силы для работы? Однако мы должны сказать, что он смотрит на вознаграждение, и от этого он получает энергию для работы.
1: К примеру, скажем, если Любавичевский ребе приезжает в аэропорт, и у него есть какой-то багаж, и он дает его носильщику. Носильщик, конечно, работает и берет этот багаж, чтобы отнести его в такси, а потом он потребует компенсацию за свою работу. И это из-за того, что он не знает важности ребе. Тогда как если ребе даст багаж одному из своих хасидов, и он захочет заплатить ему за его работу, хасид, конечно, не захочет принять это, поскольку ведь он уже получил наслаждение во время самой работы. Ведь для него будет огромной ценностью то, что он служил ребе. Как мы объяснили, молитва должна быть в серьезности. То есть, когда человек сам чувствует, что нет веры выше знания, то есть это знание не обязывает его работать на отдачу. И человек понимает, что главная цель должна быть удостоиться слияния с Творцом. А поскольку знание сопротивляется этому, и он должен идти против знания, это очень большая работа. Ведь он просит у Творца, чтобы он дал ему то, чему противятся все его органы. Получается, что в каждой молитве, которую он возносит Творцу, у него есть особенная работа. Поэтому молитва называется «работа в сердце». То есть, что он хочет идти против знания и разума, которые говорят ему прямо противоположное.
0: И поэтому это не называется работой разума, потому что работой разума называется, когда человек прилагает усилия, чтобы понять что-либо своим разумом и знанием. Тогда как тут он не желает понять знанием, что нужно служить Творцу в свойстве знания, а он хочет служить Творцу именно в вере выше знания. И поэтому эта работа называется работой в сердце. И согласно этому следует объяснить, что значит «нельзя молиться». Ведь молитва — это потребность, когда человеку не хватает чего-либо, и он не может самостоятельно достичь желаемого. Он просит у других, чтобы они помогли ему. И поэтому, когда человек собирается молиться Творцу, чтобы он помог ему, он должен сначала увидеть, чего ему на самом деле не хватает. Другими словами, если ему дадут желаемое, он уже совершенный человек, и нет у него ни в чем недостатка. И это можно сказать именно о свойстве веры. Потому что когда человек удостаивается постоянной веры выше знания, он уже удостоился всего. Поэтому сказали мудрецы, молиться нужно только о недостатке серьезности. То есть, чтобы Творец дал ему свет веры. Перейдем к уроку от 9 января 2003 года.
1: Что такое серьезность в работе? Поскольку мы во всем противоположны свету, Творцу, до такой степени, что нам невозможно представить себе что-то близкое к этому, то постепенно нам раскрываются эти свойства в нас, чтобы мы не оказались перед такой горой, которую даже представить невозможно, как можно ее увидеть. И эта противоположная сторона колоссальная, ужасная, отсюда и до бесконечности. Нам постепенно показывают, насколько мы противоположны. Противоположны? То есть вся наша форма, можно представить ее как, может быть, и материальную форму, то есть форма или наши свойства, они абсолютно и полностью противоположны Творцу. Если бы были какие-то определенные противоположные свойства, мы бы могли их померить относительно других свойств, то есть был бы правильный взгляд, опираясь на какие-то другие свойства правильные, на противоположные, неправильные, мы тогда его могли увидеть, поскольку у нас есть глаза, руки, обоняние, слух, и все наши органы чувств тоже противоположны, то получается, что у нас нет никакой возможности увидеть что-то непротивоположное. Поэтому нам кажется, что все нормально. Когда же в человеке раскрывается эта противоположная форма, то это должно стать по-настоящему раскрытием свыше. Потому что не может быть никакого начала, чтобы было в противоречии чему-то происходящему. То есть это должно быть точка в сердце, очень развитая, одно свойство, которое является внешним, оно не из этого мира, вне этого мира. Тогда я смогу, возможно, проверить через него все остальные свои свойства или свою форму. И поэтому лишь в той мере, в которой нам светит свыше, и заменяет это свойство точку в сердце мы можем увидеть, то насколько мы противоположны. А до этого это просто невозможно. Ну, как говорят, что есть материя, есть антиматерия. То есть что-то, где все противоположно. Ну, кто знает, что это противоположно? Должна быть какая-то средняя, срединная точка, противоположная. Чтобы человек, начиная получать эту противоположную точку, то есть свойства Творца, внутрь своих свойств, и из этой внутренней точки, точки в сердце, точки Творца, он смотрит на все остальные свои свойства, на их общую форму, и он видит, насколько для него все наоборот, противоположно. Вот тогда у него появляется такое ощущение, которое называется серьезностью. Ковид Рош. Но это не на самом деле серьезность. Ну, видит и видит, и этого все еще недостаточно. Ну, хорошо, я противоположен. Можно было бы сказать, идея обратись к сотворившему меня мастеру. То есть из такого состояния тоже можно выйти, ничего не делая, а, скажем, выйти, то, что называется, легкомыслие. Не принимайте это. Ну, вот это так и так. Ну и ладно, все нормально, я могу продолжать. А серьезность — это состояние уже после того, как человек видит из своей точки в сердце всю свою противоположность Творцу, все то, насколько ему дают это увидеть, потому что все это еще очень маленькая форма, это еще даже не бур зарождения. После такого ощущения он должен прийти к тому, что называется смирение. Что это значит? Смирение не состоит в том, что я подчиняю свои свойства относительно свойств Творца. Мое смирение может быть в том, что я получаю, принимаю совет работать выше знания со своими свойствами. И принимаю работу выше знания, и это будет называться работой с серьезной, с серьезностью. То есть недостаточно только наблюдать свойства. Нужно еще и правильное к ним отношение. И тогда, конечно, отсюда следует только один результат. Молитва. Человек видит, насколько он противоположен. Ему только сейчас дают это увидеть, и то, что у него нет никакой возможности перевернуть себя в противоположное свойство, принять противоположные свойства. Возможно, это только через обращение к Выше.
2: Но.
1: И тогда он обращается к Творцу с серьезностью. А затем он понимает, что эту самую противоположную форму и ту истинную форму, которую он получит, если Творец ему поможет, все это дано ему специально почувствовать оба этих подхода, обе формы. Главным образом, в одной чувствовать себя плохо, а в другой чувствовать себя хорошо. Ему не просто так дается ощутить два таких противоположных состояния, как доброе или злое, а для того, чтобы из этого подхода, из выяснения, он бы захотел слиться с самим Творцом. И тогда обе эти формы, которые видятся ему такими противоположными, и так воспринимаются в его ощущениях, являются только средствами для того, чтобы он слился с Творцом. И истина находится выше двух этих форм. И наоборот, статус или положение Творца, который находится выше двух этих свойств. Если человек отвергает свое отношение к своему состоянию, или от легкомыслия, или от серьезности, то тогда он как бы исчезает. Вообще его, у него нет отношения к духовному, нет промежуточного состояния между легкомысленностью и серьезностью. Это состояние, которого не существует. Это можно уподобить человеку, который живет на улице, ну, как обычно, так как все люди, нас окружающие, у которого нет никакого отношения к своих свойств, по отношению к свойствам Творца. То есть у него нет такого выяснения, нет такого понимания. И тогда получается, что наша основная работа в том, чтобы прийти к молитве. И молитвой называется работа в сердце. И должна быть она именно происходить с серьезностью, где серьезность, еще раз, основывается не на том, что я вижу свои свойства, противоположные Творцу, и хочу их исправить. Это ступень выше этого. То, что я это все вижу и хочу это исправить, я смиряю себя для того, чтобы получить совет от Творца, идти и исправлять свойства выше знания. Ну, вот это, в принципе, вкратце статья, и можно тут много о чем говорить. Есть вопросы?
0: На странице 58 внизу, третий абзац, снизу сказано, что наши мудрецы советуют нам, зачем человеку нужно молиться. Они говорят нам, только лишь со всей серьезностью. Иными словами, прежде чем молиться, человек должен посмотреть, чего ему недостает. Так, чтобы об этом недостатке он молится, чтобы Творец наполнил его ему. Откуда он знает, чего ему недостает?
1: Но сказано, что человек должен молиться, исходя из хисарона, того, чего ему недостает, чего не хватает. Откуда знать, чего мне не хватает? Мне не хватает только одного —

0: Он дает мне ощущение, которое противоположно тому, что я чувствую, как обычно. Он дал мне дополнительный клей из другого противоположного мира, мира духовного. Когда получается, что у меня есть два вида келим. Есть искра ради отдачи, которая называется прелестью святого или хендек душа. Это точка в сердце, искра от разбитого клей. То, что осталось, или еще называется тонкой свечкой. И противоположно, это мои свойства, эгоистические, моя привычная форма. И тогда я могу анализировать, могу проверять, рассуждать и принимать решение, что моя форма, насколько я могу увидеть ее из точки в сердце, вся эта форма противоположна. Ну, противоположна. И вот это знание, это все еще только начало моего отношения к духовному. Это все еще не вход в духовное. Много людей ощущают это. Люди приходят, обращаются к нам с таким ощущением. И тут же убегают, уходят домой и не возвращаются. Почему? Потому что отсюда есть еще одна ступень. Исходя из того, что я чувствую свою противоположность Творцу, теперь я должен прийти к правильному решению. Что я вообще могу вынести из этих двух данных, из этого состояния? И я должен научиться правильно к этому относиться. А правильно относиться — это не означает, что я сам пойду и буду искать клей, как улучшить что-то в себе, как вывести собственными силами себя на уровень Творца. Если я смотрю на себя так, то я увижу, что я не смогу. Тогда я ломаюсь и все оставляю. Я говорю, что эта работа не для меня, и она вообще людям не дана. Творец где-то на небесах, я на земле. Ну, дай просто спокойно жить. Лучше закрыть глаза и не видеть всего этого, быть просто в одной природе. А не болтаться посередине — это ужасно. Между духовным и материальным. Все время чувствовать себя, что ты противоположен, что ты приземлен, низменен, весь в противоположном. Это ужасное состояние на грани отчаяния. Для чего все это? То есть ощущение разрыва между духовным и материальным моментально должно привести к правильному, к правильной реализации этого ощущения, иначе человек впадает в депрессию, ощущение беспомощности. И что ему с этого? То есть осознание зла должно быть как немедленный трамплин. Как можно скорее, по крайней мере, к работе выше знания, что я не способен это сделать, а Творец, да, это может, и Он хочет это сделать, и все это вообще в Его планах это сделать, в той мере, в которой я сейчас это потребую от Него. И почему я это у Него потребую? В этом я Его должен ценить. Для этого я должен себя смирять, я должен для этого получить Его советы. И я, в общем, сливаюсь с Ним, и в конце концов, именно это достижение. Слияние с ним. Так вот, если правильно обработать все данные, тогда человек нуждается в группе, которая даст ему эти силы и правильные отношения к состоянию. И тогда человек быстро переходит к следующей ступени. А следующая ступень — это ступень, называемая работа с серьезностью. А это уже молитва, по-настоящему молитва. Молитва Творцу не может быть не выше знания. Ну да, не может быть не выше знания, это понятно. Что называется молитвой? Мой хисарон должен включиться в высшего, но я не нахожусь в высшем. Я могу быть услышан высшим, если я поднимаюсь к нему, если я поднимаю свой хисарон к нему. А поднять свой хисарон к нему называется выполнить действие выше знания. Я беру свой хисарон со своего уровня и поднимаю его до уровня высшего. Вопросы, как это сделать?
1: Как это делать? Вопреки всему, что ты можешь себе представить, что ты можешь сделать?

0: То есть, насколько тебе кажется, насколько состояние тебе представляется безнадежным, ты должен видеть именно из него только один результат, что Творец, да, может помочь. Здесь это точка, которая не логическая точка, что наш разум может... Наш разум не может перевести нас из этого мира в духовное. Здесь посередине разрыв. Что только в том, что мы получаем на наше состояние экран, духовное кли, намерение ради отдачи, отрыв от всех моих чувств и разума, что так говорят. Это уже вещь, которую невозможно объяснить. И только таким образом можно, чтобы на мое желание, чтобы мое желание было воспринято высшим как молитва.
1: В каждой точке, где человек в отчаянии, человек говорит себе, что Творец может ему помочь, это означает поднять хессарон. Когда приходит к отчаянию полному и говорит, что Творец ему может помочь.
0: Я не могу тебе сказать. Ты говоришь, что тот момент, когда я говорю, что я не могу, а Творец да может, в этом я поднимаю хессарон. Скажи, в этом хессарон поднимается? Что это значит? Что человек говорит? Человек говорит... Вещи не передаются словами. Что можно поделать? Да.
1: Как, исходя из того, что я вижу свои плохие свойства в ощущениях, я начинаю их ненавидеть. Сами свойства.
0: Свойства? Ну.
1: Ну, как эту ненависть я могу перевести в осознание зла?
0: У нас есть две возможности увидеть свое состояние. Мы относительно Творца, и мы относительно группы. Относительно посторонних. Короче говоря, или посторонние, или Творец, или группа, или товарищ, неважно, да, у нас... Нет никого, относительно которого или относительно чего-то я могу проверить себя. Тогда вместо Творца дали нам группу, а через группу мы потом можем прийти к отношению к Творцу. Но мы должны, в конце концов, прийти к состоянию, что либо Творец, либо группа будут у нас как одно измерение. В конце концов, относительно моих эгоистических келим не имеет значения, кто снаружи. Если это имеет значение, то это ради получения. И я сделаю всякие расчеты, с кем стоит больше, с кем стоит меньше, быть в хорошем отношении, таком деликатном, предпочтительном и так далее. Но в этом я просто лгу себе. Если я хочу правильно измерить свое положение, свой статус как кли, исправленный или испорченный, то для меня, прежде всего, либо Творец, либо группа относительно меня должны быть одним и тем же. Тогда я обнуляю желание получать до нуля, и от него я еще могу начать тогда измерять. Тогда у меня уже нет погрешности, отклонения. Да, я забыл уже эти слова. У меня нет внутреннего отклонения. Мой прибор правильный прибор, который смотрит правильно от меня и наружу. Когда теперь я смотрю от себя и наружу правильным образом, я должен теперь видеть, могу теперь видеть, ну и что тогда? Где действительно мое отношение? И из этого я начинаю работать. То есть не может быть, чтобы эта ложь, что нечто снаружи относительно желания получать, оно уже отличается от относительно желания получать. Не может быть, чтобы эта ложь просто закрывала мне глаза. Иначе я вообще не нахожусь в правильной действительности. Сейчас это не значит, что я должен теперь идти и отдавать всем. И силой быть любезным со всеми и обслуживать всех. То, что люди думают, что это должно быть, и также требуют этого. Если ты каббалист, то как ты ко мне относишься? Ты должен теперь, после того, как ты услышал какую-то мою проблему, побежать и устроить ее немедленно. Есть такие, которые так говорят. Я должен относиться к каждому вне меня чтобы обнулить свои келим. Я не пришел, не явился в мир обслуживать его или обслуживать товарища ради его эгоистической формы.

0: Зеломаспик, это же совершение мщих.
1: Этого недостаточно? Ты хочешь, чтобы я продолжал? Что?
2: Вы не ответили.
1: Что я не ответил? Как я могу что? Был вопрос.
2: Я из ощущений вижу, не из разума. У товарища такие свойства, их плохое отношение. То есть осознание зла, как увидеть в себе? Ведь это же... И это я виноват?
1: С этого нет.
2: Как увидеть осознание зла?
1: Когда ты смотришь на товарища, ты узнаешь зло в нем. Как ты можешь увидеть зло в себе, да? Тогда снова это проблема, которая может здесь привести к ошибке. Ты не можешь сейчас сказать, нет, все зло, которое я вижу в другом, это зло, потому что мои килим не исправлены, а на месте моего товарища настоящий ангел, творец. Ты не можешь так сказать. Не то, что ты не можешь сказать так из-за своего положения, а потому что это состояние тоже неправильное состояние. Оно не истинное, оно нереальное. Все мы испорчены, неисправны, и все мы находимся в противоположном Творцу отношении. Но если я иду проверять свои внутренние килим относительно других, тогда я говорю, мое эгоистическое отношение к другим относительно других или Творца, или творений, или товарищей, это одно и то же. Я эгоист, а они вне меня. Но те, которые вне меня, они товарищи, творения, эгоисты тоже, или творец, то есть альтруистическое свойство, вечное, абсолютное. Между ними есть разница. Между ними есть разница. Если я буду говорить, как ты, что мое отношение к другим плохое, потому что только я плохой, а они хорошие, то мне не с кем будет работать. Это неправильный подход. Я тогда не буду измерять их, потому какие они. Я буду измерить их, потому какими они должны быть в конце исправления. И это нехорошо. То есть я должен правильно видеть и себя, и их, и тогда я могу с ними объединиться, чтобы прийти к исправлению. Я должен видеть товарищей не как исправленных, я должен видеть их такими, какие они есть, чтобы у меня была группа, чтобы у меня был кто-то, с кем я вместе иду в атаку. Я вижу здесь, что не могут выстроить такой взгляд.
0: Эх, лагидэдзэ.
1: Как бы это сказать? Может быть, еще несколько вопросов. Я еще не улавливаю, где вы здесь не можете соединить это отношение. Да.
2: Есть такая проблема, что если мы все это читаем, и тогда на самом деле что-то происходит, какие-то вещи, может, неудобные, неприятные, то, о чем мы здесь читаем. А мы пытаемся ощутить это в работе выше знания и веры. И тогда ты говоришь себе, секундочку, что со мной происходит? Это неплохо, это нормально, и это скрытие и самоотмена.
1: Это неправильно, это как он говорит об этом. Если ты на то, что с тобой происходит, говоришь, что это хорошая вещь, а не плохая, хотя ты ощущаешь плохо, это просто ложь, это хасидизм, это так просто народ говорит. И в этом разница между знанием, мнением простых обывателей и мнением Торы. Это разница между религией и наукой Каббала. Ты тогда просто лжешь. Нет, что Творец делает все к лучшему, а то, что мне дают удары, тоже хорошо. И это не удары, это хорошие вещи. Только я их ощущаю так некрасиво. Ты ощущаешь себя нехорошо? Нет? Так почему ты лжешь себе? Что кому ты лжешь? Твое сердце находится точно в высшем парцуфе, как мы изучаем, в Имейла, в Высшей Матери, что она находится сейчас в состоянии Ахурайм Каба и не принимает твою молитву, потому что молитва не истинная. Долги себе еще больше, тогда будешь еще дальше от истины. Если я получаю удары и говорю об этом, что это хорошо, и молюсь, и благодарю за это, поднимаю благодарность, ты какая ложь может быть больше этого? Как я могу прийти к осознанию зла и к понятию выше знания? Это то, что он говорит тоже. Тогда они воспринимают действительность правильно. Прежде всего, нету судьи большего, чем то, что видят его глаза. После того, как ты ощущаешь себя плохо, ты должен относиться к нему, если не я себе, то кто мне?
2: А если это не помогает?
0: Миш,
2: твоя проблема, что это ты не принимаешь, ты говоришь, что я буду жить так, как есть, ничего не меняя, так же, как живет все религиозное население, допустим, когда все радуются, якобы радуются всему, что происходит свыше. На самом деле нет критики, они просто отметают всю эту жизнь.
1: А есть творец в порядке, и все. Так что? Мы даже сегодня видим сейчас перед войной в Нейбраке. Мне не нужны маски, мне не нужно ничего. Война, нет войны, ничего нет. Они не принимают жизнь, не живут действительностью, из которой они должны подняться, как бы обязаны подняться из этой действительности к концу исправления своими силами. Ну, где они это делают? Не делают, потому что они не связывают эти точки. А как бы прилепляют себя к небесам и готовы. Или живут как другие, светские, что небес не существует, мы находимся на земле, и что у нас есть, все, и на этом готово. В двух этих точках существует все человечество. Если ты находишься либо в одном, либо в другом, ты устраиваешься очень хорошо. Как-то закрываешь глаза из одной точки на другую, либо как светский, либо как религиозный, и нет никакой проблемы. Тогда есть такая какая-то идеология. Держишься, придерживаешься такого в жизни, и все, такая философия. И если вы хотите так к этому относиться, мой товарищ как ангел, это как творец, я отношусь к нему так, ну и что? Или наоборот. Нужно вместе видеть одно с другим. Что значит вместе? Потому что для нужды моего объединения с товарищами я должен знать, что через них я действительно могу ощутить, где я относительно Творца. Это когда я отношусь к ним как бы к своей точке кетера. А для объединения с ними, чтобы прийти к Творцу, мне нужны и их хисородные, и мои хисородные, объединить все это вместе и видеть их как маленьких и так далее. И именно жить именно из столкновения этих двух точек зрения. И ничего не поделаешь, иначе, если у тебя не будет разрыва, это в конце концов разрыв между нижним и высшим, это разрыв, который внутри знания и выше знания. Это разрыв, что из этого ты захочешь получить помощь Творца. А мы естественным образом можем все это терпеть, только не находиться между столкновением света и кли. Скажем, это битуш, столкновение, это точка столкновения, что нет как бы от этого никакого прорыва. Только действительно к состоянию выше знания. И эта точка не может ощущаться у нас как хорошая, как удобная, потому что у нее нет никакой основы в природе. Прилепить себя к Творцу — это не проблема. Есть много людей, которые это делают. Не евреи, евреи. Ты знаешь, это как опьянеть. Или наоборот. Быть внутри действительности. Или оторванным от действительности. И человечество только это и делает. Или наркотики. Или истинная действительность. Это не проблема быть либо в одном, либо в другом. Срединная точка между ними — это точка, которая не может существовать в человеке, если он не осознает себя сразу в высшее знание. Иначе он не может быть в ней. Он сразу, естественным образом, убегает либо в одно, либо в другое. Она не существует сама по себе. Почему? Потому что, представь себе, мы должны подняться к Высшему и быть на высшей ступени с нашим хисароном нижнего. Как это возможно? Как может быть, чтобы хисарон нижнего был включен в Высшего?
0: Это никуда.
1: Это точка.
0: Она
1: не укладывается в разуме. Согласно тому, что мы также изучаем в Каббале. Хисарон нижнего находится в Высшем. Это не реалистично. На высшей ступени — высшие свойства, на нижней ступени — свойства нижнего. Как может быть, чтобы нижний поднимался к Высшему? Если он поднимается к Высшему, становится как он, это в порядке. Но он остается со своим хисароном Высшим. То есть против Высшего, в противоречии Высшему, и при этом на ступени Высшего, также с хисароном нижнего. Это вещь нереалистичная. И, конечно, мы убегаем от нее. Невозможно секунду существовать в ней. Действительно. Разве что есть здесь особая сила, которая называется Высшее знание.
2: Получается, что если человеку плохо, ну и он чувствует, что ему плохо, и просит, чтобы этого не было. Так что он этим делает со своей просьбой?
1: Ну, этот вопрос мы уже много обсуждали. Человек всегда молится, чтобы ему было хорошо. Вопрос, что такое хорошо? Тогда это зависит от того, как он устраивает свою шкалу ценностей. Хорошо для меня либо эгоистически относиться к этому миру, либо эгоистически относиться к будущему миру, либо немножко, чтобы у меня было отношение к Творцу не эгоистическое. Это называется волишма. И здесь переворот. Вы ищете все время, и это хорошо и правильно. Вы ищете все время, как здесь устроить вход из материального в духовную, из ради получения в ради отдачи. Как можно устроить этот вход так, чтобы не было противоречия? Чтобы был какой-то переход, мостик или какой-то туннель такой прямой. Нет такого. Пока конечное море не раскроется, нет прохода. Очень просто. Поэтому человек убегает. Есть такие, что каким-то чудом, действительно, чудо с неба как-то держится. Ты видишь, какие-то люди сидят здесь, и еще несколько сотен, которые находятся во внешнем кругу,
3: но остальные не способны, либо еще не дозрели, либо попробовали несколько тысяч человек. Попробовали и ушли, потому что удерживать эту точку и быть связанным с ней, зависеть от нее, стараться быть в ней, это все время внутреннее раздвоение. Буквально, где ты абсолютный ноль, и в разуме, и в опыте, в знании.
4: Отмена перед Высшим — это путем принуждения?
3: Написано, нет принуждения в духовном. А отмена относительно Высшего — это не является принуждением со стороны Высшего к нам. То есть, согласно рассказанному так, Творец дает фараону злое начало, а потом приходит к нему, бьет его, и фараон несчастный не знает, куда бежать, потому что ему некуда бежать. Он весь на 100% находится в противоположных свойствах, куда он убежит. Ну, нет более несчастного создания, страшного, то, как Творец относится к фараону. И это подобает Творцу, чтобы он так относился к творению со всеми его свойствами. Об этом спрашиваешь?
4: Нет, я спрашиваю более остро, не со стороны Творца, а со стороны творения. Является ли выбор мнения Высшего это путем принуждения против самого себя?
3: Если выбор со стороны Высшего?
4: Да, если я теперь должен отменить свой разум перед разумом Высшего, и это против всего того, что мое тело и мой разум мне говорят, делаю ли это путем внутреннего принуждения. То есть, что я теперь принуждаю себя с каплей силы, которую я нахожу в группе, принуждаю себя идти против себя?
3: О, ты спрашиваешь так. Ты говоришь, что все мои решения относительно Творца. Ну, я думаю, это то же самое, не? Я не понимаю.
4: Но вы говорили со стороны Творца, я не знаю, может быть.
3: Ну хорошо, со стороны человека, фараона вообще, я говорю, что со стороны человека? Что делать? Фараон-то все мое злое начало, вся моя природа, я могу что-то сделать против этого. Если на 100% у меня такая природа, что я могу сделать? Так ты говоришь так, мой выбор, да, в кавычках, мой выбор в Творце, это не выбор, это просто от безысходности. Когда я получаю удары, и мне говорят, я вижу, что каким-то образом я перехожу к другому состоянию, допустим, к второй природе, да, и таким образом я избавляюсь от ударов. Это называется, что я выбираю, тоже желание получать, выбирать, что ему лучше умереть, только чтобы не чувствовать удары. Настолько эти удары, это, они хуже смерти. Лучше, чтобы я вообще не ощущал себя, как будто бы меня нет, только не чувствовать этих страданий. То есть ощущение смерти создано таким, ощущение потери, что лучше не чувствовать, не существовать в своих чувствах. Что это легче, чем удары. Но это называется, что я выбираю сам принадлежать к Творцу, к духовному, к вечности. Правильно? Да. Кто тебе сказал, что в этом твоя свобода выбора, и в этом у тебя есть какое-то свободное действие, а не принуждение? Не в этом. Наоборот, бьет его, пока не скажет, и приговаривает ему расти, бьет его, пока он не скажет «хочу я», да, есть много таких высказываний об ударах и о том, что желание получать только с помощью ударов захочет избавиться от себя. Об этом вообще нет вопроса, здесь нет свободы выбора.
4: Так, да, что это, что мы говорим, что человек должен отмениться, смирить себя, как бык под ярмом и осел под поклажей?
3: Это то, что мы говорили здесь, как бык под ярмом и осел под поклажу. Мы говорили это здесь, это не видеть себя хуже Творца и не желать оставить свою природу и взять природу Творца. Это я эгоистически решаю. Что мне это выгодно. Как захотеть получить совет, чтобы сделать это выше знания?
4: Что это?
3: О, это ты не знаешь. Согласен с этим. В этом у нас есть якобы свобода выбора. Только об этом написано там «укрепись в пути». Как он говорит в предисловии к Тес. Творец кладет руку человека на добрую судьбу и говорит, возьми себе это. Он не говорит, поменяй плохое на хорошее, здесь нечего сказать. Человек это выбирает. Это вообще не называется выбором. Любое создание, неживое, растительное, животное, говорящее, выбирает хорошее место плохого. Это не выбор, это природа обязывает. Еще прежде, чем я думаю или что-то говорю, я уже это делаю. Это автоматически. Здесь нет никакого решения. Нет никакого решения, когда наш химик, где он все время опаздывает? Когда он проверяет материю, какая материя? Химическая, одна соединяется с другой, и что выходит внутри этой реакции? Какая там валентность, да? Как там говорят они в химии? Как они там соединяются внутри, что там делают внутри? Все это эгоистические действия. Одна материя господствует над другой, со свойствами, там выходит что-то третье и так далее. Здесь есть какая-то свобода выбора. Он проверяет законы внутри материи. Эти же законы есть и у нас, в нашей материи тоже, и в материи. Неживой, растительный, животный и говорящий, который внутри нас. То есть и в мыслях, и в желаниях, и в свойствах, и о чувствах, и все, что ты сможешь связать с чем-то человеческим в нас, это все тоже те же законы. Зачем вообще говорить об этом? Ведь это создано.
4: Но нужно сработать с этим, что я сделаю.
3: Кто решает? На основании чего решает? Какие данные получает? Все это уже включено внутри, в тебе. Откуда у тебя есть то, что это ты делаешь? Биологическое тело все время делает, либо оно выбирает внутренне, во внешней форме, там, что нужно делать между всеми материями, данными вещами, либо во внешне. Общий закон, что он действует, какие вещества соединяются, мысли, желания, как обрабатываются данные. Все это называется желанием наслаждаться. Это вся эта структура, которая называется желание наслаждаться, человек. Или животное может. Неважно, кто и что. Так об этой природе не спрашивают. Достаточно уже к ней относиться. Нам должно быть уже ясно, что это мы. Об этом не спрашивают. Это четкие законы, которые Творец установил изначально. Не спрашивай о них. Ты хочешь вникнуть в них? Вникай, у тебя есть наука на всяких уровнях, и психология, и медицина, химия. На всех уровнях исследуют природу. На всех уровнях мы исследуем желание получать, и с помощью науки мы можем исследовать ее правильно и точно. Но что это даст нам? Ведь мы этим ничего не делаем. Мы лишь видим, как Творец создал желание получать. Создал. Ну дальше что? Мы этим не выходим из желания получать и не можем его изменить, улучшить. Мы лишь проверяем, как оно действует во всяких своих свойствах, при всяких своих возможностях, вот и все. Нагревают больше, да, как он в своей химии, так он действует немножко иначе, охлаждают и так далее, оказывают давление, то же самое и у нас. И в мыслях и в желаниях. Оставь ту природу, это желание получать. В нем ты не можешь изменить ничего, только изучать законы.
4: Так о чем я должен просить? Каков совет?
3: Наша работа выше разума, выше знания. Это вообще не внутри желания получать. Поэтому Каббала, хотя и называется наука Каббала, но она все-таки тайная наука. То есть не из самого желания получать. Потому что внутри желания получать... Что нам вообще... Что мы имеем от всей нашей науки? Физика, химия, электроника, даже психология, которая не наука, мы не умеем точно исследовать. Что нам с этого всего? Мы видим, насколько мы исследуем. Мы остаемся теми же самыми. У нас нет никакой пользы от этого.
4: Тогда я не понял, что это за занятие, направленное на высшее знание. Что это значит?
3: Высшее знание — это получить совет от Творца, включиться в него. Включиться в него не из желания получать. Если я из желания получать представляю себе какое-то другое состояние, что оно, скажем, у меня называется желанием отдавать, то это тоже желание получать, только я вообразил его таким. Верно?
4: Да, ну что же делать?
3: Что делать? То есть я должен получить также от Творца что-то, что не находится внутри желания получать. Могу ли я попросить такое? Если я внутри желания получать? Тоже нет. Что же остается делать? Говорят мне, что остается делать только подготовку. Это называется укреплением. Я должен работать с другими людьми, которые находятся снаружи, да, эгоистически. Я начинаю обнаруживать, что то, как я отношусь к ним, и то, как я отношусь к себе, есть между этим разница. Исходя из этой разницы, я начинаю изучать себя. У меня есть лаборатория в этом мире. Послушай, не отталкивай это. Ты не хочешь это принимать, я понимаю. Но так, у тебя в этом мире есть лаборатория. Из твоего желания получать внутри этой природы у тебя есть действительно редкая возможность. Только из-за того, что разделилась душа, у тебя есть возможность увидеть внутри своего желания получать некое соответствие, некое отражение того, какая разница есть между материальным и духовным. Говоря так же, как есть разница между материальным и духовным, да, противоположность, противоречие, также есть разница между твоим отношением к себе и твоим отношением к другим. И то, что интересно, что внутри своего эгоизма ты можешь это увидеть и изучать это. Если ты изучаешь это просто внутри эгоизма, то у тебя получается психология. Какой я красивый или некрасивый, каким я должен быть вежливым, там, предупредительным и так далее. Всякие глупости, да, человечество любит гордиться этим, всякие эти прекраснодушные. Но если ты видишь, что эти вещи... Ты как-то можешь представить свое отношение к духовному, к Творцу, то у тебя выходит отсюда, как ветвь и корень, какое-то ощущение, которое называется точкой, через которую ты начинаешь из осознания зла ты начинаешь устремляться к слиянию с Творцом. Как он описывает там на 70-й странице в письмах, как действительно больной любовью. Но это приходит только из осознания твоего отношения с товарищем.
4: Так что укрепляется против этого?
3: Укрепляется относительно этого «я» и «Творец». «Я» и «духовно» — это не скрыто. У меня есть парцов товарища, физиономия товарища напротив него. Но если я принимаю его, когда я работаю с ним, чтобы отыскать эту точку моего отношения к Творцу. Иначе у меня нет никакого места, где я мог бы с этим работать. Это как на операционном столе. У меня нет этой основы. Сегодня не хватает слов, я нахожусь в чем-то другом.
4: Так как отдавать тогда товарищу?
3: Ребята, мы уже убегаем к другим вещам.
0: Женя из Москвы умер, Литварь.
3: Женя из Москвы говорит, Литварь. Серьезность называется верой выше знания, легкомыслием называется вера внутри знания. А вера ниже знания — это называется без головы. Ну ладно. Потом спрашивают, если так, то выходит, что человек, который домэмдек душа, это человек без головы? Ну, верно. Неживой святой. Он человек без головы, но человек, который вообще не имеет отношения к духовному, его нет, это даже без головы, и он не существует. Это две разные вещи. О, это верно. То, что говорят они там из Москвы, что тогда истинная молитва к Творцу о моем исправлении — это результат или реализация осознания зла? Правильно.

0: Спрашивают о работе между товарищами, но это не совсем тема. Как прийти к состоянию, чтобы молитва не была лживой? Все наши молитвы такие. Ну, говорят, закончились молитвы Израиля, когда человек приходит к тому, что уже не может поднять молитву, тогда он приходит к состоянию, когда эта молитва истинная. До этого все молитвы, которые еще пока что не настоящие. Но говорят, что нужно молиться, да. Дай Бог, чтобы молился весь день, да. И когда молитва серьезная, но что, когда все заканчивается, тогда это истинная молитва. Ладно. После всего нужно понять, что то, что мы понимаем, это никак не работает, верно? Наш разум остается с наполнением. Представь себе, если бы ты сейчас вышел из этой беседы наполненным, понимающим, довольным тем, что ты понял, наполнил себя, все понятно. Ну, а сейчас ты выходишь наоборот. Все непонятно, я ничего не понимаю. Этот Лайтман, он, наверное, тоже ничего не знает, о чем говорит, и вообще не знает этот путь весь, как по нему двигаться, куда делать шаг. Ну, и в чем разница между тем и этим, да? Кроме вот этого внутреннего лживого ощущения.
1: Что оно ложное.
0: Да, оно ложное, потому что ты не знаешь, почему тебе дали так почувствовать.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из него берем в реализацию в десятке.
0: Мы говорили о серьезности, что надо идти выше знания. И действительно, главное производить работу в сердце, чтобы она была серьезной. И я не исправляю свои свойства, а я исправляю себя выше знания и хочу поднять свой хиссарон к Высшему и прийти к слиянию с Ним.
3: Да, есть точка в сердце. Это чудо. В чем чудо? В том, что я могу почувствовать, что я обратен Творцу.
0: И вот эта противоположность — это приглашение к исправлению. Серьезность — это не только почувствовать противоположность, но и получить совет Творца, включиться в него, и все противоречие между сердцем и точкой в сердце нестерпимо нам, и поэтому мы все время убегаем от этого взгляда, от этого подхода. Для того, чтобы удерживаться в нем, нам нужна помощь свыше, и об этом нужно просить.
4: И
2: я должен относиться к каждому для того, чтобы настроить свои келим. И есть у нас для этого лаборатория, где мы обнаруживаем свое отношение к другим и к себе. Так в этом отношения, обращаемся к Творцу, чтобы исправил нас.
0: Потому что без этого нельзя перескочить с материального мира в духовный. Есть разрыв, и человек все время хочет, чтобы у него был такой туннель, такой гладкий переход, но он не гладкий, он проходит через лица товарищей.
2: Он красиво говорит о свободном выборе, сказал так: свободный выбор — это не видеть себя хуже Творца и не желать оставить свою природу и взять природу Творца. Это я в эгоистическом виде решаю, что стоит это сделать. Но принять совет, как это сделать выше знаний.
0: Эти советы получают от товарищей, и видим, что товарищи делают, завидуем им. И в большинстве случаев мы не знаем, что делать, но прилагаем какое-то усилие. Вопрос, как это принести в десятку? Вопрос.
2: Хорошо, очень богатый урок с очень многими особенностями. И главное, на самом деле, это то, что работа с группой, осознание зла и вера выше знания, что выражается в молитве, потому что даже наши молитвы эгоистичны. Именно это можно подвести итог урока, что человек выходит из урока запутанным, но это как раз подытоживает молитву, когда человек говорит, закончились молитвы Израиля, и нет у него молитвы, и этого он не может даже поднять. Тогда он может быть на самом деле находится в молитве.
0: Рав добавил, что разница между материальным и духовным — это то, как я отношусь к себе относительно того, как я отношусь к товарищам. И, конечно, здесь есть разница, есть здесь личная выгода, и мы можем это наблюдать по нашему эгоизму, когда мы находимся по сравнению с другими, как мы работаем с ними, тут есть и психология, и там хорошее поведение. Но когда есть цель, тогда у тебя уже есть возможность более четкой оценки, и это уже кабала.
2: И как начнем? Как? Я слышал, что Рав сказал, Творец и группа должны быть как одно. Это начальная точка, когда я отменяю желание получать свое и могу увидеть, где я нахожусь.
0: Да, это главный момент, относительно чего мы должны себя оценивать. И от этого человек тоже убегает. Он говорит, товарищи исправлены, я не исправлен. И здесь он как будто бы использует два подхода. Нет никого, если не ясит, то кто мне? Нет большего, чем у судьи, чем видит его глаза, и находится в состоянии, что нет никого, кроме него, и группа исправлена.
2: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: אנחנו נלמד מתוך שיעור עם טס, עם
1: הרבש. Мы будем изучать טס вместе с רבשם. Начнем читать учение десяти сферот, пятая часть. Это относится к 46-му пункту Орпними, с слов «однако Захар и Некева» в Клебины. Некева оказывается больше. Но мы начнем читать 46-й пункт Ари. После этого снова стала не мати в Кетере, и тогда мати в Хохме Бине и Хеседе, и тогда не мати в Гвуре, и мати в Тиферет, и не мати в Нецахе, и мати в Вод, и не мати в Есоде, ибо поднялся в Вод. И тогда он обращает свои по ним и дает свет в Малхут вниз на ее место. И тогда мати в Малхут. И в этот момент завершается порядок первых стадий, осуществляющих распространение. И таким образом все десять цветов доходят до Малхут. Входим в урок с Рабашем.
2: Объяснение скрытия клея. Я начинаю здесь еще раз. 339-я страница, вторая колонка, начинается слов «однако Захар». Тогда он говорит внизу, хотя я начинаю снова текст внутри. «Однако Захар и Некева в клебины». Некева оказывается больше, чем Захар. Что значит «однако»? Здесь это другой вид. Не со стороны, а

называется Гар. В отличие от этого, свет, который есть у нее, называемый Захар, происходит от Зивуга, который был в Кли Хохмы на двух бет, на две бет, поскольку Зивуг, который был высшим, спускается к нижнему, и нижний получает от него. Это называется порождением, и это рассматривается как ваг. Поэтому выходит, согласно этому решимо, первого распространения называется гар. Почему называется никива? Потому что у нее нет света. Почему у нее нет света? Потому что она не может притягивать. А Захар называется, что они притянули свет на две степени авиюта, только что в ее собственном кли не было две степени авиюта, а две степени авиют были лишь в кли высшего. Поэтому, поскольку две степени авиют были в кли высшего, у него есть только ваг. Еще раз, всегда, когда мы учим, что совершается зевок на какой-то ступени, и высший выходит к нижнему, мы не говорим, что нижний получает ваг. Возникает вопрос, почему мы говорим, что здесь, когда зивуг совершается в высшем, а нижний получает ту же ступень, высший является только ваг? Ответ. Есть огромная разница между высшей и нижней ступенями, и между высшим и нижним в данном случае. В чем здесь? Мы говорим, что из-за смены светов последняя пхина исчезает. Невозможно, чтобы у бины было две степени авиют, позволяющие сделать зивук. Если так, откуда у нее есть, кто совершил зивук на две степени авиют? Только высший, не нижний. Нижний не может совершить зивук, поэтому это называется ваг. А не так, как на ступени, например, когда Парцуф Гальгальта совершает зивук на Гимель Давиют и дает это Парцуфу Аб. И у Парцуфа Аб тоже есть Гимель Давиют. Что называется, что у Бины невозможно, чтобы было две степени авиют из-за смены, из-за ухода цветов. Тогда кто может сделать зивук на две степени? Только Кли Хохма. И она получает от того, что притянула от высшего, только Ва. И также Захар в кли кетер. Несмотря на то, что это решимо, определяемое как нехватка света, говорится об этой нехватке только в контексте его гар высшего. Но он полон света в свойстве ваг, понятно? И также Захар в кли кетер. Несмотря на то, что это решимо, определяемое как нехватка света, что он здесь хочет? Согласно тому, что мы сейчас объяснили, что Захар меньше, что Захар... Нет, не так. После того, как мы сказали здесь, решимо, хотя оно больше, решимо дейт лапшут, все равно называется никива, потому что у него нет света. Если так, Захар больше, тогда почему мы говорим, что в кли кетера и в кли хохмы Захар больше? Почему? Потому что у него есть больше авиют, но ведь у него нет света. Он должен называться никива, как мы говорим об эдейт лапшут в клибины, что она никива. Почему мы называем его Захар? Потому что у него есть большая ступень. Но мы также видим и здесь. Бет дейт лапшут — это большая ступень, это гар, и все равно мы говорим, что это никива. Если так скажем ли мы, что Захар, относящийся к кли кетера и хохмы, тоже называется никива? Этот вопрос понятен, но посмотрим ответ. И также Захар в кли кетер. Несмотря на то, что это решимо, определяемое как нехватка света,

0: говорится об этой недостаче только в отношении его гар, но он полон света в свойстве ваг. Что здесь написано? То же самое. И почему здесь это бет? Я могу сказать то же самое. У него есть ваг. Но говоря о кетере хохме, я скажу, у него есть ваг, а здесь у него ничего нет. Мы можем это объяснить так. Мы учили, что близость, которая есть между Решимо Далит Гимель Кли Кетер и Гимель Бет Кли Хохмы, что это означает, что Решимо, оставшееся от облачения, не может ничего притянуть. Но при участии свойства Авиют его Никивы мы учили, притягивает ваг. Все облачение только ваг получается. Что? Ему нужна его Никива, чтобы она дала ему экран и Авиют, чтобы он мог притянуть ваг святов. Тогда как здесь, в Клибины, что дает Решимо Дейт Лапшут Захару, который называется уровень, вышедший из Кли Хохмы. Ничего. Если так, нуждается ли Решимо Дейт Лапшут в этой Авиют? Ни в чем. Тогда я рассматриваю это Решимо Дейт Лапшут как то, что Никива, говорим о ней, что у него нет света. Мы говорим об облачении Никиву Захаром, который называется Вак де Бет, который вышел в Кли Хохмы, после этого родилась Гей. Из этого дополнительного облачения вышла Далит. Нет, из Никивы Дейт Лапшут, который является Гар, выходит Далит, а из Вагды Захара выходит Вав. Но относительно Бины никто никому ничего не дает. Поэтому я говорю, Захар называется Захар, а Решимо, хотя оно Гар, называется Никива, потому что ему нечего дать. Если так, что означает? Никива совершенно другой вид. Здесь Никива не означает то же самое, что Никива Далит Гимель, где это означало экран и Авиют. Здесь совсем наоборот. Она называется Никива, потому что ей нечего дать. Это вот на отношении к Захару, она Никива. Теперь изучим третий вид Вальсулам. Однако Захар и Никива в Зер Ампине здесь есть много аспектов. Ведь Захар, который является Зер Ампин, Авиут Пхины Алиф, дается посредством Хохмы, а это свет Хесед. А он свет Хесед. Еще раз, ведь Захар, который является светом Зер Ампина, создается посредством Хохмы. Свет Хохмы передал Зер Ампин в Кли Хеседа, и этот свет Хеседа в Кли Бины. А затем он распространяется из Кли Бины в Кли Зер Ампина. Как мы сказали, это просто... Однако Никива — это порождение Бины. То есть Гей, которая была создана посредством Зивуга Зон Бины. Что он нам говорит? Это тоже закон. Почему это называется Захар? Потому что порождающие выходят из Кли Хохмы. Почему Гей называется Никева? Со стороны порождающих, которая является Биной, она называется Никева. Это другая причина. Он говорит так. Гей — это третий вид. Что это за вид такой? Что различие между Захаром и Никевой я определяю только со стороны порождающих. Так он говорит. Он рождается от Хохмы, а она рождается еще так. Пхина Алиф родилась от Пхины Бет, которая является Кли Хохмы. Гей родилась от Бет, которая является Кли Бины. Однако, четвертый вид. Кроме этого, следует различать там еще другой вид Захара и Никевы, а именно Захар и Никева, которые в Исоде и Малхут. И там Захар меньше, чем Никева, как в Клибины. В Клизе Рампина мы учим, что Захар больше, Пхина Алиф важнее, чем Гей. Но здесь, в Исуде, он говорит, что Захар больше Никивы. Почему? Поскольку Захар в Кли Исуда это свойство вав без рос, находящийся внутри гей, которое исходит от Захара Бины, который является свойством вав, который получил от Зивуга сначала свет на две бет в Кли Хохмы. Получается, что он здесь говорит? Поскольку Захар — это свойство вав без рож, которое находится внутри гей, исходящее от Захара бины, который является свойством вав, и происходит от этого уровня, который вышел из Зивуга на две бет в Кли Хохмы, и вав на этом месте называется биной, называется светом, потому что это называется Захар, и поэтому это свет. Что же касается далит, хотя она является свойством гар, но это только Никева, потому что это только Решимов Далит. И мы учили, что Вав получил Исод, а Далит получила Малхут. Это то, что он говорит. При этом они не находятся в одном кли, но Захар в верхнем кли, то есть в Исоде, а Никева в нижнем кли. А это Малхут. Это немного сложно. Почему? Мы учили, что это Гей получила Исот сначала. Если так, мы видим, что и Захар, и Никева находятся в Кли Исода. Что он говорит здесь? Когда они разделились, затем мы учим, что они разделились. Может быть, он хочет здесь сказать, хотя Захар, хотя Захар меньше, а Никева — это свойство гар, ты бы больше понял. У кого должен быть гар? Далит, Исоди. Кто не спускается вниз, вав. Мы видим наоборот. Вав осталась в Исоде, и затем поднялась выше снова. Только что опускается вниз, далит. Этот вопрос, который ты задавал вчера. А что должно быть? Вав, который является ваг, опустилась вниз, а гар далит, остается наверху в Исоде. А мы видим наоборот. Что что спускается вниз далее, а Вав, который является меньшей ступенью, остается в Исоде. И затем поднимается еще выше. Но она не спустилась вниз, тогда должно быть наоборот. Кто должен спуститься вниз? Вав.
1: Перейдем к следующей части урока «Учеба вместе с товарищами».

Переходим к учебе вместе с товарищами. Ведущий МАК-25.

0: Творец, я думаю о друзьях, о том, как каждый из них идет своим внутренним путем, часто тихо, без слов. Ты видишь, сколько усилий они вкладывают, даже там, где снаружи ничего не заметно. Ты знаешь, где им больно, где они сомневаются, где просто устают держаться. Пожалуйста, дай им внутреннее спокойствие. Не такое, которое приходит от ответов, а такое, которое позволяет оставаться в пути, даже когда ничего не ясно. Дай им тихую уверенность, что они идут правильно, что их усилия не пропадают, что даже самый маленький шаг важен для всех. И еще, соедини нас сильнее, чтобы мы не просто знали друг о друге, а действительно чувствовали, чтобы могли поддерживать даже без слов, чтобы чья-то сила становилась опорой для другого. Если кому-то из них сейчас пусто, не дай этой пустоте закрыться, пусть в ней появится хотя бы маленькая точка надежды. И если мы сами иногда не можем помочь друг другу, будь ты между нами. Соедини там, где мы еще не можем. Спасибо тебе за то, что у нас есть друг у друга. Это больше, чем кажется. Амин.
1: Привет, дорогие хаверим и хаверот. Это была молитва великого товарища Донатаса от всей нашей десятки МАГ-25, которая удостоилась сегодня большой чести вести эту часть урока. Как вы видели на ролике, мы из разных стран, из Норвегии, Великобритании, Болгарии, Испании, Польши, Литвы, России, Латвии. Тем не менее, представьте себе, что за 5 лет существования нашей десятки мы почти все встречались друг с другом физически в разных странах и в различных конфигурациях. Есть десятки, все товарищи, из которых живут в одной стране, но не встречаются или встречаются редко. А между тем, с физической встречей не сравнится ничего, поверьте нашему опыту. Признаемся, что совсем недавно мы столкнулись с первым серьезным разбиением в нашей десятке, разделившись на 2 части. И что нас объединило снова, хотя в какой-то момент это уже казалось невозможным? Нас объединила подготовка к уроку, который мы сейчас, как вы видите, ведем вместе. Но чем же это не подарок от Творца? Давайте, дорогие друзья, и мы будем делать друг другу подарки, так как нам их делает Творец.
2: Рабаш, письмо номер 40. Каждый подарок, который он дает товарищу, это как пуля, которая пробивает полость в камне. И хотя первая пуля оставляет на камне лишь невидимую царапину, но вторая, которая бьет в то же место, уже выбивает зазубрину, а третья пробивает отверстие. И с помощью пуль, которые он посылает в цель, отверстие увеличивается и образуется полость в каменном сердце товарища, где собираются все подарки. И каждый подарок дает искры любви, пока не соберутся все искры любви в полости каменного сердца, и из них не образуется пламя.
3: Мы услышали от нашего учителя Рабаша о важности подарков, о том, какие изменения вносит подарок в сердце товарища. Предлагаем перейти к активному семинару. И вопрос на активный семинар. Какой самый лучший подарок ты можешь дать товарищам, чтобы подготовить их к конгрессу? Какой самый лучший подарок ты можешь дать товарищам, чтобы подготовить их к конгрессу?
4: Мой подарок — это мой хисарон. Это то, что я могу дать, и что это за хисарон? Рав сказал, что в десятке мы можем увидеть истинную реальность. Я хочу почувствовать, что такое истинная реальность вместе.
5: Да, эту важность, которую дает каждый товарищ, это то, что дает силы держаться правильного отношения, что такое отношение отдачи, чем оно противоположно мне, что я должен просить, какое отношение к группе должно быть, почему именно через нее я правильно смотрю на Творца, всю эту картину выстроить правильно, чувственно. И это то, чем мы можем помочь друг другу.
4: Подарок,
5: который я могу дать товарищам, это поднять важность Конгресса. Оказать поддержку и физическую, и духовную. И просьба за всех к Творцу, чтобы помог каждому из нас достичь нашей цели.
6: Также
5: эта идея, желание давать подарок товарищу, уже великая вещь, это уже подарок.
3: Подарок товарищам. И физически, и поддержка, и величие цели, и молитва, хотя это не всегда кажется, что это помогает, это против желания получать, но когда ты участвуешь в этом, ты поддерживаешь других товарищей.
5: Подарок. Кажется, что любое стремление человека к цели — это подарок. И это можно получать и из книг, но главным образом от товарищей. Я очень впечатлился, скажем, от подготовки урока, которая была сегодня. Мне кажется, МАК-22 сейчас проводят МАК-25, но МАК-22 сделали подготовку. Тоже, с одной стороны, было очень просто, с другой стороны, очень много стремления, желания. Такого. Дать стремление товарищам к цели, мне кажется, что это своего рода подарок.
3: Подарок — осознать, что мы находимся в преддверии небывалого конгресса и делать это вместе и видеть важность и величие и ощущать этот конгресс как нечто новое, не как обычный конгресс. И это мое личное осознание. Так чувствуется в десятке, что такого еще не было. И место новое, и все новое, и наш контент, все это наше, и мы должны только усилить стремление, и тогда получим эти подарки, мы их уже получили свыше.
4: Да,
5: и я молюсь за товарищей тоже.
3: Во всех действиях по подготовке к конгрессу мы должны внести наше отношение, чтобы из этих действий у нас было отношение к группе, к Творцу, равные, и чтобы это было не меньше, чем мы чувствуем Творца, что Он велик, но мы знаем, что истинная картина Творца неотделима от образа группы, поэтому мы хотим соединить эти картины, чтобы они стали одной, и величие группы, и величие Творца.
2: Майя Матана вэх.
5: Что является подарком, и как я могу дать духовный подарок своим товарищам и Раву.
6: Но
4: это то, что мы изучаем о группе, поручительство, объединение, взаимная поддержка. Это все мы должны взрастить вместе и все вместе достичь состояния в нашем совместном кли, где мы почувствуем Творца и миру в связи с Ним, и как мы стремимся и ощущаем Его. Это и есть связь между нами, согласно мере связи между нами, мы почувствуем этот подарок, который мы преподносим каждый своему товарищу.
6: Киев.
7: Дорогой Рав, а какой подарок я могу подарить Творцу?
8: Эзе матана ани йохол латет лаборе?
6: Зе шеата кол азман хошев.
4: То, что ты все время думаешь о нем и о группе, и организуешь группу и для того, чтобы приблизиться к Творцу, насколько возможно.
7: А можно, вот когда человеку даришь подарок, то можно
8: какую-то
5: реакцию получить? Когда человеку даришь подарок, то можно какую-то реакцию получить от него, почувствовать, нравится ему или не нравится. Можно почувствовать в этой работе с товарищами, с десяткой реакцию Творца, и как эта работа ему нравится или нет.
6: Это
8: лелософек.
4: Несомненно, мы можем это почувствовать, это отношение. Но не сразу, поскольку у нас нет пока что любви и такого отношения к Творцу, мы не чувствуем его близким. И поэтому это занимает время. Но каждый раз, когда мы стараемся так направить себя к Нему и хотим почувствовать наше, хотим почувствовать Его отношение к нам и в нас, так мы будем приближаться к Нему все больше и больше, пока не почувствуем, что это связь между нами.
7: А, дорогой Рав, а подскажите, вот дайте, ну как бы направьте, где мы чувствуем его отношение в нашей
8: связи?
5: Где мы чувствуем его отношение в нашей связи, в десятке или где?
4: Да, обычно это относительно всей десятки.
9: Мы настроены серьезно и решительно. Наш путь от конгресса до конгресса. И каждый раз это новый вызов. Десятка МАГ-25 действительно проходит непростые состояния, о которых не единожды повторяли мудрецы. За каждым приложенным усилием кроется подарок Творца. Как познать радость объединения, если не прошел через состояние разбитого сердца, если не прополз на локтях через зыбкие тупи себелюбия? 5 лет в пути, и вот настоящее выяснение. Кто же такой товарищ на самом деле? Кто ходит на урок или кто просто находится с тобой в одном чате? Кто хотя бы иногда появляется на встречах в десятке, или тот, кто постоянно дарит тебе подарки? Кто ищет любой возможности быть примером и поддержкой? Кто с огромным трепетом совершает любое действие в отношении ближнего, кто искренне дорожит тем, что имеет сегодня, кто воспринимает все вокруг как подарок Творца. Товарищ — это тот, кого ты купил, в кого вложился. И не стоит бояться вкладываться в него. Важно делать все, чтобы товарищ впечатлился тем, какие запасы щедрости и важности у тебя есть для него. Любая возможность встретиться с товарищем физически считается у нас в группе лучшим подарком. Несмотря на то, что товарищи стараются еще и дополнить это действие каким-то сюрпризом, видим книги или бутылки виски, тем не менее главным остается его приезд. Далеко не все товарищи, проживающие в одном городе, считают это чем-то особенно ценным, поскольку имеют возможность встречаться каждый день. Но если бы они попробовали взглянуть на это действие глазами нашей десятки, то наверняка бы еще более ответственно отнеслись к настоящему Конгрессу и всем дальнейшим встречам десятки. На горизонте, друзья, 800 конгрессов. А это уже подарок Творца всему миру. Почти в каждом уголке Земли зажгутся искры надежды, любви и добра. Мы должны с особым трепетом, особой серьезностью отнестись к предстоящему событию. Ни капли легкомыслия, ни шагу назад. Дадим бой лени и сомнениям. Давайте приготовим этот подарок вместе с Творцом. Благословит нас Творец. Лехаем.
3: Лехаем. После таких слов воодушевления продолжу тему подарков товарищам. Потому что подарок — это не просто какая-то вещь, это настоящая проверка, насколько я чувствую товарищей. Если я стараюсь понять, что важно именно ему, его вкусу, его состоянию, значит, я уже выхожу из себя, своего эгоизма. Как пишет Бааль Сулам, любовь к товарищам строится через действие. Так вот, подарок — это одно из этих действий, через которые мы строим связь. Подарить соленое тому, кто любит соленое, а сладкое — кто любит сладкое. Это только кажется, что это просто. Но именно здесь начинается выход из собственного эгоизма. И самое важное, подарок не заканчивается в момент передачи. Он создает воодушевление, тепло, увеличивает хисарон, укрепляет наше объединение. Скажу так, традиция дарить подарки создает целую историю наших взаимоотношений. Мы можем долго говорить о том, как мы дарим или принимаем подарки. Одну из таких историй расскажет дорогой моему сердцу товарищ Сергей, пожалуйста.
10: Шалом, хавери, мировой кли, наш учитель. Все товарищи, которые у нас есть, это мы не выбирали их, это подарки Творца. И все, что нам нужно, это только открыть эти подарки. И вот как открываются цветы весной, и в нашей десятке большие примеры этих цветов, которые уже открылись, которые еще откроются. Вот. И также в мировом кли, для нас большой пример, показывают товарищи своими подарками, которые делают нам, когда мы приезжаем на конгресс. Вот. И такой один из подарков, и не только один, хотелось бы рассказать, как товарищ чувствует другого товарища, покупает ему билет на конгресс, наполняет это желание с чистого сердца. Второй товарищ просто утром пьет с тобой кофе в Варшаве, а в обед уже задает вопрос Раву в мировом кли. То есть поднимает весь зеркальный конгресс в Варшаве на такую высоту, что просто все в таком воодушевлении. В мировом кли товарищи, когда мы приезжаем, делают такие подарки, что просто они остаются в сердце навсегда. И большая благодарность всем товарищам и Творцу за такие подарки. Лихаем. Хаверим, давайте сейчас внутренне сосредоточимся и войдем в молчаливый семинар. Сейчас внутренне, пусть каждый найдет внутри своего сердца подарок товарищу при двери конгресса. Давайте сосредоточимся сейчас внутренне, и пусть каждый найдет внутри своего сердца подарок товарищу при двери конгресса.

0: Алексей, пожалуйста.
1: Ребята, в этот раз программа Конгресса впервые так насыщена паузами в общих наших действиях, что дает возможность заполнить эти паузы собственной программой в десятке. Это в каком-то смысле выход из зоны комфорта, ведь в принципе проще, когда тебе все время предлагают что-то, приготовленное другими. Но и с другой стороны, это возможность для каждой десятки приготовить больше собственных активностей, а значит, и что чрезвычайно важно, объединиться вокруг этой подготовки. Мы пока еще не разрабатывали точную программу для МАГ-25, но в ней наверняка будут трапезы, чтение стихов, исполнение песен. В общем, делаем подарки товарищу, покупаем товарища. Но самое главное — подключиться, пусть даже дистанционно. Но быть, постараться быть все время. От начала до конца, пусть даже с частично выключенной камерой. Только подумайте, 800 десяток — это 800 мини-конгрессов, каждый из которых будет проходить немного иначе, но с одной целью — объединиться. 800 подарков Творцу, повторю еще раз слова Юры. Саша.
2: Да, мы много говорим о великом предстоящем конгрессе, о планах на этот конгресс. Наш план на предстоящий конгресс предельно прост, с одной стороны. Самый главный план на предстоящем конгрессе — это максимально включиться друг в друга. Не в зависимости, будем ли мы вместе физически или онлайн. Пробить пулями любви наши окаменевшие сердца и наполнить подарками каждого товарища, не оставив ни капли ради себя. Да поможет Творец всем нам. Лехаим.
3: Дорогие друзья и подруги, сейчас активный семинар. Какие подарки вы готовите товарищам в преддверии конгресса, чтобы они ощутили их вне времени и пространства? Десятка, готовая поделиться со всеми, выставляет знак вопроса. Какие подарки вы готовите товарищам в преддверии конгресса, чтобы они ощутили их вне времени и пространства? Десятка, готовая поделиться со всеми, выставляет знак вопроса.

0: Ну, они бедарих клель оев летасек има музыка, има шерим.
1: Я обычно люблю сочинять песни.
0: Эфуше савти коля шерим ше нахну.
1: Я собрал все песни, которые мы обычно слышим, любим, чтобы все товарищи участвовали и в совместном пении, и чтобы была радость.
2: Я уверен в этом. У меня нет ничего конкретного, чтобы я мог сказать в данный момент. Мы находимся в подготовке всего контента и всей этой особой нашей встречи, но мы очень волнуемся перед ней. Я думаю, что весь конгресс — это очень большой подарок, по крайней мере, нам, когда, по сути дела, есть какая-то внешняя реальность, которая обязывает тебя вот так сидеть вместе в каком-то определенном месте, высвободить время и все, что нас занимает, и заниматься только этим — это просто подарок, который нет возможности оценить, это очень волнует, и мы уверены, что этот конгресс не только нам, как десятки, а вообще всему нашему мировому общему кли даст по-настоящему очень большие силы, как бы индивидуальные, но интимные наши, как одного общего
3: клея.
1: Роман говорил о музыке. Я думал о том, что стоит взять какой-то такой переносной динамик. У нас это будет, ты организуешь плейлист, у нас будет все время музыка фоновая. И я думаю, что опыт накапливается, мы каждый день распределяем какую-то работу. И я думаю, что мы находимся в пустыне, в пустынной местности. Мы будем гулять по пустыне, это характер местности подходит нашему характеру. Будем ходить, наблюдать местные пейзажи и внутренний пейзаж. Это тоже подарок, и еще нам предстоит много подарков.
2: Да. И что я готовлю, это по-настоящему секрет. Но когда мы вместе, я готовлю новые песни. Это, что это радость вместе с Романом. Это что-то совершенно особенное.
1: Мы видим, как товарищи выполняют совет Рабаша о том, чтобы поднимать настроение товарищей, внешние и внутренние. Все это делается, исходя из важности, величия цели. И это создает уверенность для подъема молитвы, чтобы и Творец, и группа стали как одно целое в каждом товарище.
4: Да, нет ничего лучшего подарка от Творца, когда товарищи собрались, провели эту встречу с Божьей помощью. И спасибо каждому товарищу за то, что активно включились в эту часть нашей встречи. И да, давайте поделимся, какие же мы подарки подготовили нашим любящим товарищам. Ну и первая группа «Флорида», пожалуйста.
5: Make sure the friends are in joy and gratitude and have an awareness that we're serving the friends.
1: Быть благодарностью, осознавать, что мы служим товарищам.
5: What they want.
1: и давать подарок, и просить, спрашивать у товарищей, что они хотят. Размягчать сердце каждого товарища. Лахаим.
6: Да, Асаф из зала. Прежде всего, мы получили огромный подарок от МАГ-25. Каждый товарищ, который говорил, вы просто наше раскрыли, взорвали наше сердце. И туда вошел подарок, как говорит Бааль Сулам. То, что выходит из сердца, входит в сердце, и ощущается разногласие и мир, который вы создали в десятке, потому что вы это внесли в наше сердце. Это сам по себе подарок. Еще коротко, у нас в 5.23 товарищи делают массу подарков. Например, Гольдберг сочинил песню специально для десятки и со словами из молитвенника, и Барух Рац планирует делать песню. Товарищи спланировали контент, и все расписание наше. Каждый отдает все свое сердце, и чтобы было во всех десятках такая огромная сила.
7: Латинштайн.
1: Рабаш пишет, когда мы поем, танцуем, мы чувствуем себя выше времени и места. Мы хотим радости, важность и объединиться и участвовать. И вложить все, что возможно, в подготовку к конгрессу и во время конгресса любить товарищей.
8: Hola, amigos. Sí, Latin 2 está preparando muy fuerte, ya que los amigos están
6: buscando. Друзья, Latin 2, мы очень сильно готовимся, и товарищи ищут, какие подарки дать товарищам. Первоисточники, лайнап и собрания товарищей. Товарищи готовят самое лучшее, чтобы сделать лихаема.
8: Так мы sí, para poner esa carne ahí, para compartir con los amigos el mejor lugar que podamos encontrar.
6: Десятку, sí, cerca de la playa, того, en el mar, подготовить товарищам самое лучшее, найти самое хорошее место, близкое к морю, может быть, близко к горе, мы еще не решили, но мы хотим, чтобы это была самая лучшая точка объединения между товарищами, чтобы мы смогли это сделать дигитально, и чтобы никто не остался снаружи. Давайте объединимся вместе и обнимемся и будем продвигаться.
1: Спасибо десятки МАГ-25 за подарок, который они нам дали. Сообщение, дорогие друзья, сегодня, понедельник, 4 мая, встретимся вместе на трапезе Лаг БаОмер, праздник Лаг БаОмер. Называется трапеза «Огонь любви». Трапеза состоится в 6 вечера до 6.45 вечера. Здесь физически, в нашем здании и в системе Арвуд. Будем рады видеть всех вместе. А закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 9 января 2003 года. Урок основан на статье «Что такое серьезность в духовной работе?» находится в трудах Рабаша, первый том, 541 страница. Мы прочитаем его вместе в десятках. В нашем распоряжении 31 минута. Десятка, завершившая чтение раньше времени, приглашается провести семинар по основным моментам статьи.
1: Что такое серьезность в духовной работе? Наши мудрецы сказали, молиться можно только лишь со всей серьезностью. Объяснение Раши. Серьезность означает смирение. И еще оттуда же учили мудрецы, нельзя молиться не из уныния и не из легкомыслия. И объяснение Раши, легкомыслие означает замену серьезности. Следует понять, что когда Талмуд говорит «только лишь со всей серьезностью», имеется в виду, что если у него нет серьезности, не следует молиться. А затем сказано, нельзя молиться и не из легкомыслия. Это означает, что если там нет легкомыслия, уже можно молиться, и не нужно доходить до того, что у него будет серьезность.
0: Однако отсюда выходит, что если у него нет легкомыслия, у него есть серьезность. И также наоборот, что если у него нет серьезности, у него уже есть легкомыслие. Другими словами, нет ничего посередине между серьезностью и легкомыслием. И поэтому нет никакого противоречия между этими высказываниями. Однако следует понять, как это может быть, чтобы не было промежуточного свойства между серьезностью и легкомыслием. И главным образом надо понять, что такое молитва, о которой они сказали. Молиться можно только лишь согласно условиям, названным мудрецами. Иными словами, что такое молитва, в которой обязаны соблюдаться эти условия, а иначе нельзя молиться? Наши мудрецы сказали, чтобы любить Творца Всесильного вашего и работать для Него всем сердцем вашим. Что это за работа, которая в сердце? Следует сказать, что это молитва.
1: И нужно понять, почему молитва называется работой в сердце, больше, чем все остальные заповеди Торы. Разве изучение Торы не такая большая работа, как молитва? И еще следует спросить, почему именно молитва называется работой в сердце? И нельзя сказать, что только молитва относится к сердцу, а Тора нет. Ведь и Тора тоже относится к сердцу, как сказал Раби Ибн Эзра. И знай, что Тора была дана лишь мудрецам, или буквально людям сердца. В таком случае следует понять, первое, почему молитва называется работой более всех остальных заповедей. Второе, почему молитва называется именно работой сердца, а не работой в разуме. И о молитве, являющейся работой в сердце, мудрецы сказали нам, молиться можно лишь только со всей серьезностью. Это означает, что именно благодаря этому его молитва будет в порядке. В таком случае следует понять, что такое серьезность.
0: И чтобы понять вышесказанное, нужно сначала повторить известные вещи по поводу цели творения. Хотя это и понятно, но стоит повторить, чтобы помнить о цели. Ведь это является верным способом не упустить цель. По поводу цели творения стоит говорить только о двух предметах. Первый — о Творце, который является дающим. Второй — о творениях, получающих высшее благо. Ведь цель творения, то есть его желание нести добро своим созданиям, создать творение, которое получит то, что он хочет дать им, то есть они получат наслаждение, которое он хочет дать им. Ибо в этом значение слов «нести добро». Ведь невозможно сказать, что кто-то получает нечто доброе и не наслаждается. Другими словами, если он не наслаждается этим, почему же оно называется хорошим? Однако мы видим, что человек наслаждается только тем, к чему он страстно стремится. И поэтому он создал в творениях желание страстно стремиться получать наслаждение. И это называется желанием получать ради собственной выгоды. А в высших мирах желание получать ради собственной выгоды называется малхут. А также это свойство называется авиют, дословно грубость. Ведь желание получать для себя было отвергнуто, и этим кли нельзя пользоваться без исправлений.
1: Однако тут на желание получать произошло исправление, чтобы не пользоваться им так, как оно было создано от начала своего сотворения, то есть в первоначальном корне, когда оно родилось, из-за различия по форме между ним и Творцом. Ведь Творец — дающий, а творения будут получающими. И чтобы было соответствие по форме, то есть чтобы получающий тоже считался дающим, а иначе, если не будет подобия по форме, это приведет к тому, что во время получения блага и наслаждения творения будут чувствовать неприятные ощущения, называемые стыдом. И чтобы избавить творение от этого стыда, произошло исправление, называемое получение ради отдачи. Иными словами, хоть он и получает в кли, называемом устремлением, то есть невозможно наслаждаться благом, если он не стремится получать это благо. Исправление же в том, что он должен построить намерение на это действие. Иными словами, он должен смотреть. Неужели посмотреть, несмотря на то, что желание получать в полной силе, если он не может построить намерение ради доставления наслаждения своему Создателю, он отказывается от этого наслаждения, хоть и очень стремится к нему.
0: И причина его отказа должна быть только в том, что он желает слияния с Творцом, называемого подобием по форме. Как сказали наши мудрецы, как он милосерден, так же и ты будь милосерден. И от этого исправления у нас происходит сокращение и скрытие. Другими словами, до того, как у нижних есть это намерение, чтобы они могли отказаться от самых больших наслаждений, если они не могут настроиться ради отдачи, в мире пребывает тьма. Иными словами, Творец скрыт от творений, так что они не чувствуют Его. И следует верить в высшее знание, что у Него есть связь с творениями, которые Он создал, чтобы дать им благо и наслаждение. Тогда как то, что открыто нашему взору до того, как человек может построить намерение ради отдачи, находится под властью тьмы, и ничто духовное не светит. И в этот момент не раскрывается цель творения, то есть нести добро своим созданиям. Ибо в этот момент они видят только страдания и боль, и не видят управления доброго и несущего добра. И нам нужно только верить, что цель творения — нести добро своим созданиям, есть непреложная истина. А то, что мы этого не видим, происходит благодаря исправлению, сделанному для нас, которое называется сокращением и скрытием лика. И это, как говорит Вальсулам, «И вот ты находишь, как эта душа, являющаяся светом жизни, облаченным в тело, рождается как сущее от сущего. И проходя через четыре мира Абия, она также все больше удаляется от света лика Творца.

0: управляет всеми творениями. Согласно этому, у нас выходит, что вся тяжесть, которую мы ощущаем в работе на отдачу, не связана с тем, что нам тяжело работать без компенсации в силу нашей природы, называемой желание получать. А тут действует совершенно другая вещь. Ведь согласно правилу, сформулированному моим отцом-учителем, в нашей природе заложен принцип, что любой нижний желает принизить себя перед высшим, который для него важнее всего. И у простого человека есть наслаждение, когда он служит важному лицу. Как объясняют мудрецы, что касается важного человека, дала она, и сказал он, вот это посвящено, поскольку его получение с тем, чтобы насладить дающую ему, считается настоящей отдачей и подарком ей. Причина этого в том, что от природы есть наслаждение в том, что человек дает важному лицу. Отсюда возникает вопрос, почему нам так тяжело исполнять Тору и заповеди ради отдачи? И ответ, как сказано выше, что из-за исправления хлеба стыда произошло исправление, называемое сокращением, скрытием и тьмой, что до тех пор, пока творение находится под властью получения для себя, они настолько удалены от своего корня, что невозможно узнать источник, из которого они исходят, как сказано выше. И нам дана работа в вере выше знания. Несмотря на то, что мы не видим и не чувствуем ничего духовного, мы должны совершать всю работу выше знания, и это вызывает у нас тяжесть в работе на отдачу. Из сказанного следует, что когда мы хотим идти в работе по пути истины, мы должны просить Творца, чтобы Он дал нам силу веры.
1: И, как сказано, «И установи веру свою в сердце нашем навсегда без перерыва». То есть, когда Творец даст нам силу веры, чтобы мы почувствовали, что служим Царю Царей. Наше тело, без сомнения, отменится, как свеча перед факелом. Однако, поскольку от природы мы родились такими, что у нас есть разумение и знание, являющееся нашим руководителем, то есть наставником на нашем пути, и оно говорит нам, что нам хорошо и что плохо, на все, что оно не понимает своим разумом, оно говорит нам, что это нехорошо для нас. В таком случае, когда нам дается работа в вере выше знания, приходит наше знание и дает нам понять, что идти этим путем не стоит. И оно приходит с аргументом. Неужели же Творец дал нам разум просто так? Нет сомнения, что все, что Он создал, создано нам во благо. То есть, чтобы мы радовались этому. И Он приводит нам доказательства из Писания. Хвалят человека по мере разума его.
0: И вдруг человек заявляет телу, это верно, что до сих пор был моим наставником в пути. И я никогда не делал ничего против знания, то есть того, что ты приказывал мне делать. Однако, начиная с этого момента, знай, что бы ты ни говорил мне делать, я не буду слушаться тебе. Я буду делать только то, что я слышал из книг и от мудрецов. Я принимаю на себя бремя небесного правления выше знания. И я желаю служить Творцу, как положено, перед великим царем. И начиная с этого момента, я не желаю ни в чем заботиться о тебе, а все мои мысли будут только о Творце. Творец. И отсюда следует, что у человека нет недостатка ни в чем, чтобы получить возможность прийти к истине, кроме свойства веры выше знания.

0: И на этом тело настаивает со всей силы и противится этому. И отсюда получается, что мы не продвигаемся в работе Творца. И это называется серьезностью, или буквально тяжестью головы, где головой рожь называется свойство знания в человеке. А если человек идет согласно тому, как говорит ему знание, это называется легкомыслием, или буквально легкостью знания. То есть то, что знание — это легко выдержать, когда человек будет делать действия, к которым побуждает его знание. Тогда как если человек хочет идти выше знания, это называется тяжестью головы, серьезностью. Это означает, что знание, то есть голове тяжело терпеть, когда человек хочет идти против знания. И это для него тяжкое бремя и груз, и называется серьезностью.
1: И отсюда следует объяснить слова. Молиться можно только лишь со всей серьезностью. Другими словами, наши мудрецы советуют нам, зачем человеку нужно молиться. Они говорят нам, только лишь со всей серьезностью. Иными словами, прежде чем молиться, человек должен посмотреть, чего ему недостает, так, чтобы об этом недостатке, то есть хисарони на иврите, он молится, чтобы Творец наполнил его ему. Поэтому стоит, чтобы до этого человек проверил себя, может ли он принять на себя идти верой выше знания, что и называется серьезностью. И только тогда пусть приступает к молитве, чтобы Творец установил веру в его сердце. Потому что если будет вера выше знания, у него уже есть все, как сказано выше, что маленький отменяет себя перед большим. И это, как объяснил Раши, что серьезность — это смирение. А что такое смирение? Это когда человек смиряет себя перед большим и слушает мнение большого. То есть, если маленький ребенок что-то говорит взрослому человеку, и взрослый видит, что то, что говорит ему ребенок, согласуется с логикой, взрослый, конечно, послушается его. Но это не значит, что взрослый смиряет себя перед маленьким.
0: А что же называется смирение? Если человек приходит и просит совета большого человека, что ему делать, а большой говорит, что надо делать так-то и так-то, а человек видит, что это просто противоречит здравому смыслу. Если он спросит кого-нибудь, стоит ли слушаться того, что сказал ему большой человек, тот, конечно же, скажет ему, что это противоречит логике, и нельзя тебе слушаться его. Тем не менее, этот человек смиряет себя, то есть он смиряет свое мнение, а также мнение всех людей в мире, которые не согласны с мнением большого человека, и слушается его. Это называется смирением, когда он слушается большого человека выше знания. И это очень тяжело сделать. И это называется тяжело исполнить это дело. Также это называется тяжел на уста и тяжел на языке, как сказано о Моше, учителе нашем. Ведь Моше называется верным пастырем, поскольку свойство Моше называется вера. А в вере нет уст и языка, поскольку уста и язык означает, что он объясняет эти вещи с помощью разума и знания. А свойство Моше — это свойство веры выше знания. И отсюда мы можем понять, почему Раши объясняет, что легкомыслие означает замену серьезности. Почему он не объясняет напрямую, а употребляет выражение «замену серьезности»? Это потому, что он хочет объяснить нам, чтобы было нам яснее, что такое серьезность, что это вера выше знания. Поэтому он говорит нам о легкомыслии, которое является противоположностью свойства веры выше знания.
1: Другими словами, чтобы объяснить нам, что между ними нет промежуточного свойства, а есть вера выше знания, называемая серьезностью, и вера внутри знания, называемая легкомыслием. Поскольку в том, что согласуется с разумом и знанием, голове легко согласиться, чтобы человек исполнял эти действия, опирающиеся на основу, которую понимает внешний разум. Тогда как, если человеку говорят, чтобы он делал действия, противоречащие разуму и знанию, это серьезность, словно тяжесть головы. То есть это тяжесть бремени, которую разум должен вынести. Поэтому, когда человеку говорят, чтобы он принял на себя бремя небесного правления, как бык под ярмом и осел под поклажей, он сопротивляется. И отсюда поймем, почему Мишна говорит, молиться можно только лишь со всей серьезностью. Это означает, что если у него нет серьезности, он не должен молиться. А Гмара говорит, нельзя молиться из легкомыслия.
0: И мы спросили, что отсюда получается, что если у него нет легкомыслия, даже если у него нет серьезности, он уже может молиться. Получается, что тут нет промежуточной станции. Согласно сказанному выше, в самом деле нет промежуточной станции, а или у него есть вера выше знания, называемая серьезностью, или у него есть вера внутри знания, называемая легкомысленностью. Из-за того, что голове легко понять и согласиться, если разум заставляет его думать, что ему необходимо делать эти действия. Но посередине нет ничего. Поэтому нет сомнения, что тот, кто хочет молиться Творцу, у него, конечно, есть вера, а иначе он не молился бы. Однако, первое, или он молится на основе веры внутри знания, называемой легкомыслием, как объясняет Раши, что у него нет смирения. Второе, или он молится серьезно, когда у него есть смирение, то есть он смиряет свое мнение и не смотрит на него, как будто оно ничего не стоит, а вся его основа построена на вере выше знания.
1: А теперь мы сможем понять вопрос, который мы задали. Почему молитва называется работой? И мало этого, она еще называется работой в сердце. Известно, что работой называется, если человек должен сделать что-то, и тело не наслаждается этим действием. Это называется работой. И поэтому человек не способен работать без вознаграждения. Тогда как, если человек наслаждается работой, это не считается усилием. То есть действие, которое человек совершает для того, кто не наслаждается его совершением, называется усилием. А для другого, который действительно наслаждается совершаемым им действием, для него это не считается усилием и работой. И как бы то ни было, он не должен получать за нее никакого вознаграждения, поскольку человек не в состоянии делать действие без наслаждения. И поэтому, когда он все же делает действие, не наслаждаясь им, почему в этом случае он все же делает это действие? Ответ. Что он ожидает, что от того усилия, которое он прилагает сейчас, он будет наслаждаться потом? То есть, что он получит вознаграждение за свою работу и насладится. Получается, что когда человек делает какое-либо действие, не получая наслаждения, откуда он получает силы для работы. Однако мы должны сказать, что он смотрит на вознаграждение, и от этого он получает энергию для работы.
0: К примеру, скажем, если Любавический Ребе приезжает в аэропорт, и у него есть какой-то багаж, и он дает его носильщику. Носильщик, конечно, работает и берет этот багаж, чтобы отнести его в такси, а потом он потребует компенсацию за свою работу. И это из-за того, что он не знает важности Ребе. Тогда как если Ребе даст багаж одному из своих хасидов, и он захочет заплатить ему за его работу, хасид, конечно, не захочет принять это, поскольку ведь он уже получил наслаждение во время самой работы. Ведь для него будет огромной ценностью то, что он служил Ребе. Как мы объяснили, молитва должна быть в серьезности. То есть, когда человек сам чувствует, что нет веры выше знания, то есть это знание не обязывает его работать на отдачу. И человек понимает, что главная цель должна быть удостоиться слияния с Творцом. А поскольку знание сопротивляется этому, и он должен идти против знания, это очень большая работа. Ведь он просит у Творца, чтобы он дал ему то, чему противятся все его органы. Получается, что в каждой молитве, которую он возносит Творцу, у него есть особенная работа. Поэтому молитва называется «работа в сердце». То есть, что он хочет идти против знания и разума, которые говорят ему прямо противоположное.
1: И поэтому это не называется работой разума, потому что работой разума называется, когда человек прилагает усилия, чтобы понять что-либо своим разумом и знанием. Тогда как тут он не желает понять знанием, что нужно служить Творцу в свойстве знания, а он хочет служить Творцу именно в вере выше знания. И поэтому эта работа называется работой в сердце. И согласно этому следует объяснить, что значит «нельзя молиться». Ведь молитва — это потребность, когда человеку не хватает чего-либо, и он не может самостоятельно достичь желаемого. Он просит у других, чтобы они помогли ему. И поэтому, когда человек собирается молиться Творцу, чтобы он помог ему, он должен сначала увидеть, чего ему на самом деле не хватает. Другими словами, если ему дадут желаемое, он уже совершенный человек, и нет у него ни в чем недостатка. И это можно сказать именно о свойстве веры. Потому что когда человек удостаивается постоянной веры выше знания, он уже удостоился всего. Поэтому сказали мудрецы, молиться нужно только о недостатке серьезности. То есть, чтобы Творец дал ему свет веры. Перейдем к уроку от 9 января 2003 года.
0: Что такое серьезность в работе? Поскольку мы во всем противоположны свету, Творцу, до такой степени, что нам невозможно представить себе что-то близкое к этому, то постепенно нам раскрываются эти свойства в нас. Чтобы мы не оказались перед такой горой, которую даже представить невозможно, как можно ее увидеть. И эта противоположная сторона колоссальная, ужасная, отсюда и до бесконечности. Нам постепенно показывают, насколько мы противоположны. Противоположны? То есть вся наша форма, можно представить ее как, может быть, и материальную форму, то есть форма или наши свойства, они абсолютно и полностью противоположны Творцу. Если бы были какие-то определенные противоположные свойства, мы бы могли их померить относительно других свойств, то есть был бы правильный взгляд, опираясь на какие-то другие свойства правильные, на противоположные, неправильные, мы тогда его могли увидеть, поскольку у нас есть глаза, руки, обоняние, слух, и все наши органы чувств тоже противоположны, то получается, что у нас нет никакой возможности увидеть что-то непротивоположное. Поэтому нам кажется, что все нормально. Когда же в человеке раскрывается эта противоположная форма, то это должно стать по-настоящему раскрытием свыше. Потому что не может быть никакого начала, чтобы было в противоречии чему-то происходящему. То есть это должно быть точка в сердце, очень развитая, одно свойство, которое является внешним, оно не из этого мира, вне этого мира. Тогда я смогу, возможно, проверить через него все остальные свои свойства или свою форму. И поэтому лишь в той мере, в которой нам светит свыше, и заменяет это свойство, точку в сердце мы можем увидеть, то, насколько мы противоположны. А до этого это просто невозможно. Ну, как говорят, что есть материя, есть антиматерия. То есть что-то, где все противоположно. Ну, кто знает, что это противоположно? Должна быть какая-то средняя, срединная точка, противоположная. Чтобы человек, начиная получать эту противоположную точку, то есть свойства Творца, внутрь своих свойств. И из этой внутренней точки, точки в сердце, точки Творца, он смотрит на все остальные свои свойства, на их общую форму. И он видит, насколько для него все наоборот, противоположно. Вот тогда у него появляется такое ощущение, которое называется серьезностью. Ковид Рош. Но это не на самом деле серьезность. Ну, видит и видит, и этого все еще недостаточно. Ну, хорошо, я противоположен. Можно было бы сказать, иди обратись к сотворившему меня мастеру. То есть из такого состояния тоже можно выйти, ничего не делая, а, скажем, выйти, то, что называется, легкомыслие. Не принимайте это. Ну вот это так и так. Ну и ладно, все нормально, я могу продолжать. А серьезность — это состояние уже после того, как человек видит из своей точки в сердце всю свою противоположность Творцу, все то, насколько ему дают это увидеть, потому что все это еще очень маленькая форма, это еще даже не бур зарождения. После такого ощущения он должен прийти к тому, что называется смирение. Что это значит? Смирение не состоит в том, что я подчиняю свои свойства относительно свойств Творца. Мое смирение может быть в том, что я получаю, принимаю совет работать выше знания со своими свойствами. И принимаю работу выше знания, и это будет называться работой серьезной, с серьезностью. То есть недостаточно только наблюдать свойства. Нужно еще и правильное к ним отношение. И тогда, конечно, отсюда следует только один результат — молитва. Человек видит, насколько он противоположен. Ему только сейчас дают это увидеть, и то, что у него нет никакой возможности перевернуть себя в противоположное свойство, принять противоположные свойства. Возможно, это только через обращение к Выше.
2: Но.
0: И тогда он обращается к Творцу с серьезностью. А затем он понимает, что эту самую противоположную форму и ту истинную форму, которую он получит, если Творец ему поможет, все это дано ему специально почувствовать оба этих подхода, обе формы. Главным образом, в одной чувствовать себя плохо, а в другой чувствовать себя хорошо. Ему не просто так дается ощутить два таких противоположных состояния, как доброе или злое, а для того, чтобы из этого подхода, из выяснения, он бы захотел слиться с самим Творцом. И тогда обе эти формы, которые видятся ему такими противоположными, и так воспринимаются в его ощущениях, являются только средствами для того, чтобы он слился с Творцом. И истина находится выше двух этих форм. И наоборот, статус или положение Творца, который находится выше двух этих свойств. Если человек отвергает свое отношение к своему состоянию или от легкомыслия, или от серьезности, то тогда он как бы исчезает. Вообще его, у него нет отношения к духовному, нет промежуточного состояния между легкомысленностью и серьезностью. Это состояние, которого не существует. Это можно уподобить человеку, который живет на улице, ну, как обычно, так как все люди, нас окружающие, у которого нет никакого отношения к своих свойствам, по отношению к свойствам Творца. То есть у него нет такого выяснения, нет такого понимания. И тогда получается, что наша основная работа в том, чтобы прийти к молитве, и молитва называется работа в сердце. И должна быть она именно происходить с серьезностью, где серьезность, еще раз, основывается не на том, что я вижу свои свойства, противоположные Творцу, и хочу их исправить. Это ступень выше этого. То, что я это все вижу и хочу это исправить, я смиряю себя для того, чтобы получить совет от Творца, идти и исправлять свойства выше знания. Ну, вот это, в принципе, вкратце статья, и можно тут много о чем говорить. Есть вопросы?
1: На странице 58 внизу, третий абзац, снизу сказано, что наши мудрецы советуют нам, зачем человеку нужно молиться. Они говорят нам только лишь со всей серьезностью. Иными словами, прежде чем молиться, человек должен посмотреть, чего ему недостает. Так, чтобы об этом недостатке он молится, чтобы Творец наполнил его ему. Откуда он знает, чего ему недостает?
0: Но сказано, что человек должен молиться, исходя из хиссарона того, чего ему недостает, что чего не хватает. Откуда знать, чего мне не хватает? Мне не хватает только одного. Увидеть, что моя форма, она противоположна Творцу. И это как бы внутри знания, я это вижу. Я это вижу, но вижу, значит, чувствую, ощущаю. Я улавливаю в себе. В этом как раз нет ничего особенного. Особенное здесь в том, что Творец посылает мне чудо, он дает мне ощущение, которое противоположно тому, что я чувствую, как обычно. Он дал мне дополнительный клей из другого, противоположного мира, мира духовного. Когда получается, что у меня есть два вида келим. Есть искра ради отдачи, которая называется прелестью святого или хендек душа. Это точка в сердце, искра от разбитого клей. То, что осталось, или еще называется тонкой свечкой. И противоположно, это мои свойства, эгоистические, моя привычная форма. И тогда я могу анализировать, могу проверять, рассуждать и принимать решение, что моя форма, насколько я могу увидеть ее из точки в сердце, вся эта форма противоположна. Ну, противоположна.
2: А идея зот.
0: И вот это знание, это все еще только начало моего отношения к духовному. Это все еще не вход в духовное. Много людей ощущают это. Люди приходят, обращаются к нам с таким ощущением. И тут же убегают, уходят домой и не возвращаются. Почему? Потому что отсюда есть еще одна ступень. Исходя из того, что я чувствую свою противоположность Творцу, теперь я должен прийти к правильному решению. Что я вообще могу вынести из этих двух данных, из этого состояния? И я должен научиться правильно к ним, к этому относиться. А правильно относиться — это не означает, что я сам пойду и буду искать клей, как улучшить что-то в себе, как вывести собственными силами себя на уровень Творца. Если я смотрю на себя так, то я увижу, что я не смогу. Тогда я ломаюсь и все оставляю. Я говорю, что эта работа не для меня, и она вообще людям не дана. Творец где-то на небесах, я на земле. Ну, дай просто спокойно жить. Лучше закрыть глаза и не видеть всего этого, быть просто в одной природе. А не болтаться посередине — это ужасно. Между духовным и материальным. Все время чувствовать себя, что ты противоположен, что ты приземлен, низменен, весь в противоположном. Это ужасное состояние на грани отчаяния. Для чего все это? То есть ощущение разрыва между духовным и материальным моментально должно привести к правильному, к правильной реализации этого ощущения, иначе человек впадает в депрессию, ощущение беспомощности. И что ему с этого? То есть осознание зла должно быть как немедленный трамплин. Как можно скорее, по крайней мере, к работе выше знания, что я не способен это сделать, а Творец — да, это может, и Он хочет это сделать, и все это вообще в Его планах это сделать, в той мере, в которой я сейчас это потребую от Него. И почему я это у Него потребую? В этом я Его должен ценить. Для этого я должен себя смирять, я должен для этого получить Его советы. И я, в общем, сливаюсь с Ним, и в конце концов, именно это достижение. слияние, слияние с ним. Так вот, если правильно обработать все данные, тогда человек нуждается в группе, которая даст ему эти силы и правильные отношения к состоянию. И тогда человек быстро переходит к следующей ступени. А следующая ступень — это ступень, называемая «работа с серьезностью». А это уже молитва, по-настоящему молитва. Молитва Творцу не может быть не выше знания. Ну да, не может быть не выше знания, это понятно. Что называется молитвой? Мой хисарон должен включиться в высшего, но я не нахожусь в высшем. Я могу быть услышан выше, и если я поднимаюсь к нему, если я поднимаю свой хисарон к нему, а поднять свой хисарон к нему называется выполнить действие выше знания. Я беру свой хисарон со своего уровня и поднимаю его до уровня высшего. Вопрос, и как это сделать?
1: Как это делать? Вопреки всему, что ты можешь себе представить, что ты можешь сделать? То есть, насколько тебе кажется, насколько состояние тебе представляется безнадежным, ты должен видеть именно из него только один результат, что Творец, да, может помочь. Здесь это точка, которая не логическая точка, что наш разум может... Наш разум не может перевести нас из этого мира в духовное. Здесь посередине разрыв. Что только в том, что мы получаем на наше состояние экран, духовное кли, намерение ради отдачи, отрыв от всех моих чувств и разума, что так говорят, это уже вещь, которую невозможно объяснить. И только таким образом можно, чтобы на мое желание, чтобы мое желание было воспринято высшим как молитва.
0: В каждой точке, где человек в отчаянии, человек говорит себе, что Творец может ему помочь. Это означает поднять хисарон. Когда приходит к отчаянию полному и говорит, что Творец ему может помочь.
1: Я не могу тебе сказать. Ты говоришь, что тот момент, когда я говорю, что я не могу, а Творец да может, в этом я поднимаю хисарон. Скажи, в этом хисарон поднимается? Что это значит? Что человек говорит? Человек говорит, вещи не передаются словами. Что можно поделать? Да.
0: Как, исходя из того, что я вижу свои плохие свойства в ощущениях, я начинаю их ненавидеть. Сами свойства.
1: Свойства? Ну.
0: Ну, как эту ненависть я могу перевести в осознание зла?
1: У нас есть две возможности увидеть свое состояние. Мы относительно Творца, и мы относительно группы. Относительно посторонних. Короче говоря, или посторонние, или Творец, или группа, или товарищ, неважно, да, у нас... Нет никого, относительно которого или относительно чего-то я могу проверить себя. Тогда вместо Творца дали нам группу, а через группу мы потом можем прийти к отношению к Творцу. Но мы должны, в конце концов, прийти к состоянию, что либо Творец, либо группа будут у нас как одно измерение. В конце концов, относительно моих эгоистических келим не имеет значения, кто снаружи. Если это имеет значение, то это ради получения. И я сделаю всякие расчеты, с кем стоит больше, с кем стоит меньше, быть в хорошем отношении, таком деликатном, предпочтительном и так далее. Но в этом я просто лгу себе. Если я хочу правильно измерить свое положение, свой статус как кли, исправленный или испорченный, то для меня, прежде всего, либо творец, либо группа относительно меня должны быть одним и тем же. Тогда я обнуляю желание получать до нуля, и от него я еще могу начать тогда измерять. Тогда у меня уже нет погрешности, отклонения. Да, я забыл уже эти слова. У меня нет внутреннего отклонения. Мой прибор — правильный прибор, который смотрит правильно от меня и наружу. Когда теперь я смотрю от себя и наружу правильным образом, я должен теперь видеть, могу теперь видеть, ну и что тогда? Где действительно мое отношение? И из этого я начинаю работать. То есть не может быть, чтобы эта ложь, что нечто снаружи относительно желания получать, оно уже отличается от относительно желания получать. Не может быть, чтобы эта ложь просто закрывала мне глаза. Иначе я вообще не нахожусь в правильной действительности. Сейчас это не значит, что я должен теперь идти и отдавать всем. И силой быть любезным со всеми и обслуживать всех. То, что люди думают, что это должно быть, и также требуют этого. Если ты каббалист, то как ты ко мне относишься? Ты должен теперь, после того, как ты услышал какую-то мою проблему, побежать и устроить ее немедленно. Есть такие, которые так говорят. Я должен относиться к каждому вне меня чтобы обнулить свои килим. Я не пришел, не явился в мир обслуживать его или обслуживать товарища ради его эгоистической формы.

0: Этого недостаточно? Ты хочешь, чтобы я продолжал? Что?
1: Вы не ответили.
0: Что я не ответил? Как я могу что? Был вопрос.
1: Я из ощущений вижу, не из разума. У товарища такие свойства, их плохое отношение. То есть осознание зла, как увидеть в себе? Ведь это же... И это я виноват?
0: С этого нет.
1: Как увидеть осознание зла?
0: Когда ты смотришь на товарища, ты узнаешь зло в нем. Как ты можешь увидеть зло в себе, да? Тогда снова это проблема, которая может здесь привести к ошибке. Ты не можешь сейчас сказать, нет, все зло, которое я вижу в другом, это зло, потому что мои килим не исправлены, а на месте моего товарища настоящий ангел, творец. И не можешь так сказать. Не то, что ты не можешь сказать так из-за своего положения, а потому что это состояние тоже неправильное состояние. Оно не истинное, но нереальное. Все мы испорчены, неисправны, и все мы находимся в противоположном Творцу отношении. Но если я иду проверять свои внутренние килим относительно других, тогда я говорю, мое эгоистическое отношение к другим, относительно других, или Творца, или творений, или товарищей, это одно и то же. Я эгоист, а они вне меня. Но те, которые вне меня, они товарищи, творения, эгоисты тоже, или творец, то есть альтруистическое свойство, вечное, абсолютное. Между ними есть разница. Между ними есть разница. Если я буду говорить, как ты, что мое отношение к другим плохое, потому что только я плохой, а они хорошие, то мне не с кем будет работать. Это неправильный подход. Я тогда не буду измерять их потому, какие они. Я буду измерить их потому, какими они должны быть в конце исправления. И это нехорошо. То есть я должен правильно видеть и себя, и их, и тогда я могу с ними объединиться, чтобы прийти к исправлению. Я должен видеть товарищей не как исправленных, я должен видеть их такими, какие они есть, чтобы у меня была группа, чтобы у меня был кто-то, с кем я вместе иду в атаку. Я вижу здесь, что не могут выстроить такой взгляд.
2: Эх, лагидет зэ.
0: Как бы это сказать? Может быть, еще несколько вопросов. Я еще не улавливаю, где вы здесь не можете соединить это отношение. Да.
1: Есть такая проблема, что если мы все это читаем, и тогда на самом деле что-то происходит, какие-то вещи, может, неудобные, неприятные, то, о чем мы здесь читаем. А мы пытаемся ощутить это в работе выше знания и веры. И тогда ты говоришь себе, секундочку, что со мной происходит? Это неплохо, это нормально, и это скрытие и самоотмена.
0: Это неправильно, это как он говорит об этом. Если ты на то, что с тобой происходит, говоришь, что это хорошая вещь, а не плохая, хотя ты ощущаешь плохо, это просто ложь. Ложь — это хасидизм, это так просто народ говорит. И в этом разница между знанием, мнением простых обывателей и мнением Торы. Это разница между религией и наукой Каббала. Ты тогда просто лжешь. Нет, что Творец делает все к лучшему, а то, что мне дают удары, тоже хорошо. И это не удары, это хорошие вещи. Только я их ощущаю так некрасиво. Ты ощущаешь себя нехорошо? Нет? Так почему ты лжешь себе? Что? Кому ты лжешь? Твое сердце находится точно в высшем парцуфе, как мы изучаем, в Имайла, в высшей матери, что она находится сейчас в состоянии Ахураим Каба и не принимает твою молитву, потому что молитва не истинная. Долги себе еще больше, тогда будешь еще дальше от истины. Если я получаю удары и говорю об этом, что это хорошо, и молюсь, и благодарю за это, поднимаю благодарность, ты какая ложь может быть больше этого? Как я могу прийти к осознанию зла и к понятию выше знания? Это то, что он говорит, тоже. Тогда они воспринимают действительность правильно. Прежде всего, нету судьи большего, чем то, что видят его глаза. После того, как ты ощущаешь себя плохо, ты должен относиться к нему, если не я себе, то кто мне?
1: А если это не помогает?
2: Миш,
1: твоя проблема, что это ты не принимаешь, ты говоришь, что я буду жить так, как есть, ничего не меняя, так же, как живет все религиозное население, допустим, когда все радуются, якобы радуются всему, что происходит свыше. На самом деле нет критики, они просто отметают всю эту жизнь.
0: А есть творец в порядке, и все. Так что? Мы даже сегодня видим сейчас перед войной в Днепраке. Мне не нужны маски, мне не нужно ничего. Война, нет войны, ничего нет. Они не принимают жизнь, не живут действительностью, из которой они должны подняться, как бы обязаны подняться из этой действительности к концу исправления своими силами. Ну, где они это делают? Не делают, потому что они не связывают эти точки. А как бы прилепляют себя к небесам и готовы. Или живут как другие, светские, что небес не существует, мы находимся на земле, и что у нас есть, все, и на этом готово. В двух этих точках существует все человечество. Если ты находишься либо в одном, либо в другом, ты устраиваешься очень хорошо. Как-то закрываешь глаза из одной точки на другую, либо как светский, либо как религиозный, и нет никакой проблемы. Тогда есть такая какая-то идеология. Держишься, придерживаешься такого в жизни, и все, такая философия. И если вы хотите так к этому относиться, мой товарищ как ангел, ты как творец, я отношусь к нему так, ну и что? Или наоборот? Нужно вместе видеть одно с другим. Что значит «вместе»? Потому что для нужды моего объединения с товарищами я должен знать, что через них я действительно могу ощутить, где я относительно Творца. Это когда я отношусь к ним как бы к своей точке кетера. А для объединения с ними, чтобы прийти к Творцу, мне нужны и их хисородные, и мои хисородные, объединить все это вместе и видеть их как маленьких и так далее. И именно жить именно из столкновения этих двух точек зрения. И ничего не поделаешь, иначе, если у тебя не будет разрыва, это, в конце концов, разрыв между нижним и высшим, это разрыв, который внутри знания и выше знания. Это разрыв, что из этого ты захочешь получить помощь Творца. А мы, естественным образом, можем все это терпеть, только не находиться между столкновением света и кли. Скажем, это битуш, столкновение, это точка столкновения, что нет как бы от этого никакого прорыва. Только действительно к состоянию выше знания. И эта точка не может ощущаться у нас как хорошая, как удобная, потому что у нее нет никакой основы в природе. Прилепить себя к Творцу — это не проблема. Есть много людей, которые это делают. Не евреи, евреи. Ты знаешь, это как опьянеть. Или наоборот. Быть внутри действительности или оторванным от действительности. Человечество только это и делает. Или наркотики. Или истинная действительность. Это не проблема быть либо в одном, либо в другом. Срединная точка между ними — это точка, которая не может существовать в человеке, если он не осознает себя сразу в высшее знание. Иначе он не может быть в ней. Он сразу, естественным образом, убегает либо в одно, либо в другое. Она не существует сама по себе. Почему? Потому что, представь себе, мы должны подняться к Высшему и быть на высшей ступени с нашим хисароном нижнего. Как это возможно? Как может быть, чтобы хисарон нижнего был включен в Высшего?
2: Зато никуда.
0: Это точка.
2: Она
0: не укладывается в разуме. Согласно тому, что мы также изучаем в Кабале. Хисарон нижнего находится в Высшем. Это нереалистично. На высшей ступени — высшие свойства, на нижней ступени — свойства нижнего. Как может быть, чтобы нижний поднимался к Высшему? Если он поднимается к Высшему, становится как он, это в порядке. Но он остается со своим хисароном Высшим. То есть против Высшего, в противоречии Высшему, и при этом на ступени Высшего, также с хисароном нижнего. Это вещь нереалистичная. И, конечно, мы убегаем от нее. Невозможно секунду существовать в ней. Действительно. Разве что есть здесь особая сила, которая называется Высшее знание.
1: Получается, что если человеку плохо, ну и он чувствует, что ему плохо, и просит, чтобы этого не было. Так что он этим делает со своей просьбой?
0: Ну, этот вопрос мы уже много обсуждали. Человек всегда молится, чтобы ему было хорошо. Вопрос, что такое хорошо? Тогда это зависит от того, как он устраивает свою шкалу ценностей. Хорошо для меня либо эгоистически относиться к этому миру, либо эгоистически относиться к будущему миру, либо немножко, чтобы у меня было отношение к Творцу не эгоистическое. Это называется волишма. И здесь переворот. Вы ищете все время, и это хорошо и правильно. Вы ищете все время, как здесь устроить вход из материального в духовную, из ради получения в ради отдачи. Как можно устроить этот вход так, чтобы не было противоречия? Чтобы был какой-то переход, мостик или какой-то туннель такой прямой. Нет такого. Пока конечное море не раскроется, нет прохода. Очень просто. Поэтому человек убегает. Есть такие, что каким-то чудом, действительно, чудо с неба как-то держится. Ты видишь, какие-то люди сидят здесь, и еще несколько сотен, которые находятся во внешнем кругу. но остальные не способны, либо еще не дозрели, либо попробовали несколько тысяч человек. Попробовали и ушли, потому что удерживать эту точку и быть связанным с ней, зависеть от нее, стараться быть в ней, это все время внутреннее раздвоение. Буквально, где ты абсолютный ноль, и в разуме, и в опыте, в знании.
3: Отмена перед Высшим — это путем принуждения?
0: Написано, нет принуждения в духовном. А отмена относительно Высшего — это не является принуждением со стороны Высшего к нам. То есть, согласно рассказанному так, Творец дает фараону злое начало, а потом приходит к нему, бьет его, и фараон несчастный не знает, куда бежать, потому что ему некуда бежать. Он весь на 100% находится в противоположных свойствах. Куда он убежит? Ну, нет более несчастного создания, страшного, то, как Творец относится к фараону. И это подобает Творцу, чтобы он так относился к творению со всеми его свойствами. Об этом спрашиваешь?
3: Нет, я спрашиваю более остро. Не со стороны Творца, а со стороны творения. Является ли выбор мнения Высшего это путем принуждения против самого себя?
0: Если выбор со стороны Высшего...
3: Да, если я теперь должен отменить свой разум перед разумом Высшего, и это против всего того, что мое тело и мой разум.

0: Все мое злое начало, вся моя природа, я могу что-то сделать против этого. Если на 100% у меня такая природа, что я могу сделать? Так ты говоришь так. Мой выбор, да, в кавычках, мой выбор в Творце, это не выбор, это просто от безысходности. Когда я получаю удары, и мне говорят, я вижу, что каким-то образом я перехожу к другому состоянию, допустим, к второй природе, да, и таким образом я избавляюсь от ударов. Это называется, что я выбираю, тоже желание получать, выбирать, что ему лучше умереть, только чтобы не чувствовать удары. Настолько эти удары, это, они хуже смерти. Лучше, чтобы я вообще не ощущал себя, как будто бы меня нет, только не чувствовать этих страданий. То есть ощущение смерти создано таким, ощущение потери, что лучше не чувствовать, не существовать в своих чувствах, что это легче, чем удары. Но это называется, что я выбираю сам принадлежать к Творцу, к духовному, к вечности. Правильно? Да. Кто тебе сказал, что в этом твоя свобода выбора, и в этом у тебя есть какое-то свободное действие, а не принуждение? Не в этом. Наоборот. Бьет его, пока не скажет, и приговаривает ему расти, бьет его, пока он не скажет «хочу я», да, есть много таких высказываний об ударах и о том, что желание получать только с помощью ударов захочет избавиться от себя. Об этом вообще нет вопроса, здесь нет свободы выбора.
1: Так, да, что это, что мы говорим, что человек должен отмениться, смирить себя, как бык под ярмом и осел под поклажей?
0: Это то, что мы говорили здесь, как бык под ярмом и осел под поклажу. Мы говорили это здесь, это не видеть себя хуже Творца и не желать оставить свою природу и взять природу Творца. Это я эгоистически решаю, что мне это выгодно. Как захотеть получить совет, чтобы сделать это выше знания?
1: Что это?
0: О, это ты не знаешь. Согласен с этим. В этом у нас есть якобы свобода выбора. Только об этом написано там «укрепись в пути». Как он говорит в предисловии к Тес. Творец кладет руку человека на добрую судьбу и говорит «возьми себе это». Он не говорит «поменяй плохое на хорошее», здесь нечего сказать. Человек это выбирает. Это вообще не называется выбором. Любое создание, неживое, растительное, животное, говорящее, выбирает хорошее место плохого. Это не выбор, это природа обязывает. Еще прежде, чем я думаю или что-то говорю, я уже это делаю. Это автоматически. Здесь нет никакого решения. Нет никакого решения, когда наш химик, где он все время опаздывает, когда он проверяет материю, какая материя химическая, одна соединяется с другой, и что выходит внутри этой реакции, какая там валентность, да? Как там говорят они в химии, как они там соединяются внутри, что там делают внутри, все это эгоистические действия. Одна материя господствует над другой со свойствами, там выходит что-то третье и так далее. Здесь есть какая-то свобода выбора. Он проверяет законы внутри материи. Эти же законы есть и у нас, в нашей материи тоже, и в материи. Неживой, растительный, животный и говорящий, который внутри нас. То есть и в мыслях, и в желаниях, и в свойствах, и о чувствах, и все, что ты сможешь связать с чем-то человеческим в нас, это все тоже те же законы. Зачем вообще говорить об этом? Ведь это создано.
1: Но нужно сработать с этим, что я сделаю.

0: עכשיו אתה רואה איך אתה יושב. עכשיו אתה מחליט, אני אשב אחרת. מי מחליט? על סמך מה מחליט?
1: Кто решает? На основании чего решает? Какие данные получает? Все это уже включено внутри, в тебе. Откуда у тебя есть то, что это ты делаешь? Биологическое тело все время делает, либо оно выбирает внутренние, во внешней форме, там, что нужно делать между всеми материями, данными вещами, либо во внешне. Общий закон, что он действует, какие вещества соединяются, мысли, желания, как обрабатываются данные. Все это называется желанием наслаждаться. Это вся эта структура, которая называется желание наслаждаться, человек. Или животное может, неважно кто и что. Так об этой природе не спрашивают, достаточно уже к ней относиться. Нам должно быть уже ясно, что это мы об этом не спрашивают, это четкие законы, которые Творец установил изначально. Не спрашивай о них. Ты хочешь вникнуть в них? Вникай, у тебя есть наука на всяких уровнях, и психология, и медицина, химия. На всех уровнях исследуют природу. На всех уровнях мы исследуем желание получать, и с помощью науки мы можем исследовать ее правильно и точно. Но что это даст нам? Ведь мы этим ничего не делаем. Мы лишь видим, как Творец создал желание получать. Создал? Ну дальше что? Мы этим не выходим из желания получать и не можем его изменить, улучшить. Мы лишь проверяем, как оно действует во всяких своих свойствах, при всяких своих возможностях. Вот и все. Нагревают больше, да, как он в своей химии, так он действует немножко иначе, охлаждают и так далее. Оказывают давление, то же самое и у нас. И в мыслях и в желаниях. Оставь ту природу, это желание получать. В нем ты не можешь изменить ничего, только изучать законы.
2: Так о чем я должен просить? Каков совет?
1: Наша работа выше разума, выше знания. Это вообще не внутри желания получать. Поэтому Каббала, хотя и называется наука Каббала, но она все-таки тайная наука. То есть не из самого желания получать. Потому что внутри желания получать, что нам вообще, что мы имеем от всей нашей науки? Физика, химия, электроника, даже психология, которая не наука, мы не умеем точно исследовать. Что нам с этого всего? Мы видим, насколько мы исследуем. Мы остаемся теми же самыми. У нас нет никакой пользы от этого.
2: Так, тогда я не понял, что это за занятие, направленное на высшее знание. Что это значит?
1: Высшее знание — это получить совет от Творца, включиться в него. Включиться в него — не из желания получать. Если я из желания получать представляю себе какое-то другое состояние, что оно, скажем, у меня называется желанием отдавать, то это тоже желание получать, только я вообразил его таким. Верно?
2: Да, ну что же делать?
1: Что делать? То есть я должен получить также от Творца что-то, что не находится внутри желания получать. Могу ли я попросить такое? Если я внутри желания получать? Тоже нет. Что же остается делать? Говорят мне, что остается делать только подготовку. Это называется укреплением. Я должен работать с другими людьми, которые находятся снаружи, да, эгоистически. Я начинаю обнаруживать, что то, как я отношусь к ним, и то, как я отношусь к себе, есть между этим разница. Исходя из этой разницы, я начинаю изучать себя. У меня есть лаборатория в этом мире. Послушай, послушай, не отталкивай это. Ты не хочешь это принимать, я понимаю. Но так, у тебя в этом мире есть лаборатория. Из твоего желания получать внутри этой природы у тебя есть действительно редкая возможность, только из-за того, что разделилась душа. У тебя есть возможность увидеть внутри своего желания получать некое соответствие, некое отражение того, какая разница есть между материальным и духовным. Говоря так же, как есть разница между материальным и духовным, да, противоположность, противоречие, также есть разница между твоим отношением к себе и твоим отношением к другим. И то, что интересно, что внутри своего эгоизма ты можешь это увидеть и изучать это. Если ты изучаешь это просто внутри эгоизма, то у тебя получается психология. Какой я красивый или некрасивый, каким я должен быть вежливым, там, предупредительным и так далее. Всякие глупости, да, человечество любит гордиться этим, всякие эти прекраснодушные. Но если ты видишь, что эти вещи... Ты как-то можешь представить свое отношение к духовному, к Творцу, то у тебя выходит отсюда, как ветвь и корень, какое-то ощущение, которое называется точкой, через которую ты начинаешь из осознания зла, ты начинаешь устремляться к слиянию с Творцом. Как он описывает там на 70-й странице в письмах, как действительно больной любовью. Но это приходит только из осознания твоего отношения с товарищем.
2: Так что укрепляется против этого?
1: Укрепляется относительно этого «я» и «Творец». «Я» и «духовное» — это не скрыто. У меня есть порцов товарища, физиономия товарища напротив него. Но если я принимаю его, когда я работаю с ним, чтобы отыскать эту точку моего отношения к Творцу. Иначе у меня нет никакого места, где я мог бы с этим работать. Это как на операционном столе. У меня нет этой основы. Сегодня не хватает слов, я нахожусь в чем-то другом.
2: Так как отдавать тогда товарищу?
1: Ребята, мы уже убегаем к другим вещам. Женя из Москвы говорит, Литварь. Серьезность называется верой выше знания, легкомыслием называется вера внутри знания. А вера ниже знания — это называется без головы. Ну ладно. Потом... спрашивают, если так, то выходит, что человек, который домэмдек душа, это человек без головы? Ну, верно. Не живой святой. Он человек без головы, но человек, который вообще не имеет отношения к духовному, его нет, это... даже без головы, и он не существует. Это две разные вещи. О, это верно. То, что говорят они там из Москвы, что тогда истинная молитва к Творцу о моем исправлении — это результат или реализация осознания зла? Правильно.

0: Спрашивают о работе между товарищами, но это не совсем тема. Как прийти к состоянию, чтобы молитва не была лживой? Все наши молитвы такие. Ну, говорят, закончились молитвы Израиля, когда человек приходит к тому, что уже не может поднять молитву, тогда он приходит к состоянию, когда эта молитва истинная. До этого все молитвы, которые еще пока что не настоящие. Но говорят, что нужно молиться, да, дай Бог, чтобы молился весь день, да, и когда молитва серьезная, но что, когда все заканчивается, тогда это истинная молитва. Ладно. После всего нужно понять, что то, что мы понимаем, это никак не работает. Верно? Наш разум остается с наполнением. Представь себе, если бы ты сейчас вышел из этой беседы наполненным, понимающим, довольным тем, что ты понял, наполнил себя. Все понятно. Ну, а сейчас ты выходишь наоборот. Все непонятно, я ничего не понимаю. Этот Лайтман, он, наверное, тоже ничего не знает, о чем говорит, и вообще не знает этот путь весь, как к нему двигаться, куда делать шаг. Ну, и в чем разница между тем и этим, да? Кроме вот этого внутреннего лживого ощущения.
1: Что оно ложное.
0: Да, оно ложное, потому что ты не знаешь, почему тебе дали так почувствовать.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из него берем в реализацию в десятке.
0: Мы говорили о серьезности, что надо идти выше знания. И действительно, главное производить работу в сердце, чтобы она была серьезной. И я не исправляю свои свойства, а я исправляю себя выше знания и хочу поднять свой хиссарон к Высшему и прийти к слиянию с Ним.
3: Да,
2: есть точка в сердце. Это чудо. В чем чудо? В том, что я могу почувствовать, что я обратен Творцу.
0: И вот эта противоположность — это приглашение к исправлению. Серьезность — это не только почувствовать противоположность, но и получить совет Творца, включиться в него, и все противоречие между сердцем и точкой в сердце нестерпимо нам, и поэтому мы все время убегаем от этого взгляда, от этого подхода. Для того, чтобы удерживаться в нем, нам нужна помощь свыше, и об этом нужно просить.
2: И я должен относиться к каждому для того, чтобы настроить свои келим. И есть у нас для этого лаборатория, где мы обнаруживаем свое отношение к другим и к себе. Так в этом отношении обращаемся к Творцу, чтобы исправил нас.
0: Потому что без этого нельзя перескочить с материального мира в духовный. Есть разрыв, и человек все время хочет, чтобы у него был такой туннель, такой гладкий переход. Но он не гладкий, он проходит через лица товарищей.
2: Он красиво говорит о свободном выборе, сказал так: «Свободный выбор — это не видеть себя хуже Творца и не желать оставить свою природу и взять природу Творца. Это я в эгоистическом виде решаю, что стоит это сделать. Но принять совет, как это сделать выше знаний».
0: Эти советы получают от товарищей, и видим, что товарищи делают, завидуем им. И в большинстве случаев мы не знаем, что делать, но прилагаем какое-то усилие. Вопрос, как это принести в десятку? Вопрос.
2: Хорошо, очень богатый урок с очень многими особенностями. И главное, на самом деле, это то, что работа с группой, осознание зла и вера выше знания, что выражается в молитве, потому что даже наши молитвы эгоистичны. Именно это можно подвести итог урока, что человек выходит из урока запутанным, но это как раз подытоживает молитву, когда человек говорит: закончились молитвы Израиля, и нет у него молитвы, и этого он не может даже поднять. Тогда он может быть на самом деле находится в молитве.
0: Рав добавил, что разница между материальным и духовным — это то, как я отношусь к себе относительно того, как я отношусь к товарищам. И, конечно, здесь есть разница, и здесь личная выгода. И мы можем это наблюдать по нашему эгоизму, когда мы находимся по сравнению с другими, как мы работаем с ними, тут есть и психология, и там хорошее поведение. Но когда есть цель, тогда у тебя уже есть возможность более четкой оценки, и это уже кабала.
2: И как начнем? Как? Я слышал, что Рав сказал, Творец и группа должны быть как одно. Это начальная точка, когда я отменяю желание получать свое и могу увидеть, где я нахожусь.
0: Да, это главный момент, относительно чего мы должны себя оценивать. И от этого человек тоже убегает. Он говорит: товарищи исправлены, я не исправлен. И здесь он как будто бы использует два подхода. Нет никого, если я сид, то кто мне? Нет большего, чем усуди, чем видит его глаза, и находится в состоянии, что нет никого, кроме него, и группа исправлена.
2: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Мы будем изучать ТЭС вместе с Рабашем. Начнем читать учение Десяти Сфирот, пятая часть. Это относится к 46-му пункту Орпними, с слов «однако Захар и Некева» в Клебины. Некева оказывается больше, но мы начнем читать 46-й пункт Ари. После этого снова стала не мати в Кетере, и тогда мати в Хохме Бине и Хеседе, и тогда не мати в Гвуре, и мати в Тиферет, и не мати в Нецахе, и мати в Вод, и не мати в Есоде, ибо поднялся в Вод. И тогда он обращает свои по ним и дает свет в Малхут вниз на ее место. И тогда мати в Малхут. И в этот момент завершается порядок первых стадий, осуществляющих распространение. И таким образом все 10 цветов доходят до Малхут. Входим в урок с Рабашем.
1: Объяснение скрытия клея. Я начинаю здесь еще раз. 339-я страница, вторая колонка, начинается слов «однако Захар». Тогда он говорит внизу, хотя я начинаю снова текст внутри. «Однако Захар Никева в клебины». Никева оказывается больше, чем Захар. Что значит «однако»? Здесь это другой вид. Не со стороны Авиюта, а со стороны другой стороны называется «большой» или «маленький». Что еще там мы учили в первом виде «кетер хохма», что Захар больше, здесь Никева больше. Чем Никева больше? Не со стороны Авиюта, а со стороны чего? Со стороны того, что это называется гар, а это вак. Тогда мы спросили, почему это называется гар? Это решимода и тлапшут, оставшиеся от уровня кетер. Называется гар. В отличие от этого, свет, который есть у нее, называемый Захар, происходит от Зивуга, который был в Кли Хохмы на двух бет, на две бет, поскольку Зивуг, который был высшим, спускается к нижнему, и нижний получает от него. Это называется порождением, и это рассматривается как вак. Поэтому выходит, согласно этому решимо, первого распространения называется гар. Почему называется Никева? Потому что у нее нет света. Почему у нее нет света? Потому что она не может притягивать, а Захар называется, что они притянули свет на две степени Авиюта, только что в ее собственном кли не было две степени Авиюта, а две степени Авиюта были лишь в кли высшего. Поэтому, поскольку две степени Авиюта были в кли высшего, у него есть только вак. Еще раз, всегда, когда мы учим, что совершается зевок на какой-то ступени, и высший выходит к нижнему, мы не говорим, что нижний получает вак. Возникает вопрос, почему мы говорим, что здесь, когда зевок совершается в высшем, а нижний получает ту же ступень, высший является только вак? Ответ. Есть огромная разница между высшей и нижней ступенями, и между высшим и нижним в данном случае. В чем здесь мы говорим, что из-за смены светов последняя пхина исчезает, невозможно, чтобы у бины было две степени авиют, позволяющие сделать зивук. Если так, откуда у нее есть, кто совершил зивук на две степени авиют? Только высший, не нижний. Нижний не может совершить зивук, поэтому это называется вак. А не так, как на ступени, например, когда Парцуф Гальгальта совершает зивук на Гимель Давиют и дает это Парцуфу Аб. И у Парцуфа Аб тоже есть Гимель Давиют, что называется, что у Бины невозможно, чтобы было две степени Авиют из-за смены, из-за ухода цветов. Тогда кто может сделать зивук на две степени? Только Кли Хохма, и она получает от того, что притянула от Высшего, только Ва. И также Захар в Кли Кетер. Несмотря на то, что это решимо, определяемое как нехватка света, говорится об этой нехватке только в контексте его гар высшего. Но он полон света в свойстве вак, понятно? И также Захар в Кли Кетер, несмотря на то, что это решимо, определяемое как нехватка света, что он здесь хочет? Согласно тому, что мы сейчас объяснили, что Захар меньше, что Захар... Нет, не так. После того, как мы сказали здесь, решимо, хотя оно больше, решимо дейт лапшут, все равно называется никева, потому что у него нет света. Если так, Захар больше, тогда почему мы говорим, что в Кли Кетера и в Кли Хохмы Захар больше? Почему? Потому что у него есть больше авиют, но ведь у него нет света. Он должен называться Никева, как мы говорим об Эдейт Лапшут в Клибины, что она Никева. Почему мы называем его Захар? Потому что у него есть большая ступень. Но мы также видим и здесь, Бет Дейт Лапшут — это большая ступень, это Гар, и все равно мы говорим, что это Никева. Если так скажем ли мы, что Захар, относящийся к Кли Кетеру и Хохме, тоже называется Никева? Этот вопрос понятен, но посмотрим ответ. И также Захар в Кли Кетер. Несмотря на то, что это решимо, определяемое как нехватка света, говорится об этой недостаче только в отношении его гар, но он полон света в свойстве ваг. Что здесь написано? То же самое. И почему здесь это бет? Я могу сказать то же самое. У него есть вак. Но говоря о Кетере Хохме, я скажу, у него есть вак, а здесь у него ничего нет. Мы можем это объяснить так. Мы учили, что близость, которая есть между решимо далит гимель Кли Кетер и гимель бет Кли Хохмы, что это означает, что решимо, оставшееся от облачения, не может ничего притянуть. Но при участии свойства авиют его никивы, мы учили, притягивает вак. Все облачение только вак получается. Что? Ему нужна его никива, чтобы она дала ему экран и авиют, чтобы он мог притянуть вак святов. Тогда как здесь, в Клибины, что дает решимо дейт лапшут Захару, который называется уровень, вышедший из Кли Хохмы. Ничего. Если так, нуждается ли Шимоды и Лапшут в этой авиют? Ни в чем. Тогда я рассматриваю это Шимоды и Лапшут как то, что Никива говорим о ней, что у него нет света. Мы говорим об облачении Никиву Захаром, который называется Вак де Бет, который вышел в Кли Хохмы, после этого родилась Гей. Из этого дополнительного облачения вышла Далит. Нет, из Никивы Дает Лапшут, который является Гар, выходит Далит, а из Вак де Захара выходит Вав. Но относительно Бины никто никому ничего не дает. Поэтому я говорю, Захар называется Захар, а Решимо, хотя оно Гар, называется Никива, потому что ему нечего дать. Если так, что означает? Никива совершенно другой вид. Здесь Никива не означает то же самое, что Никива Далит Гимен, где это означало экран и авиют. Здесь совсем наоборот. Она называется Никива, потому что ей нечего дать. Это вот на отношению к Захару, она Никива. Теперь изучим третий вид. Вальсулам. Однако Захар и Никива в Зер Ампине здесь есть много аспектов. Ведь Захар, который является Зер Ампин, Авиут Пхины Алиф, создается посредством Хохмы, а это свет Хесед. А он свет Хесед. Еще раз, ведь Захар, который является светом Зерампина, создается посредством Хохмы. Свет Хохмы передал Зерампин в Кли Хеседа, и этот свет Хеседа в Кли Бины. А затем он распространяется из Кли Бины в Кли Зерампина. Как мы сказали, это просто... Однако Никива — это порождение Бины. То есть Гей, которая была создана посредством Зивугазон Бины. Что он нам говорит? Это тоже закон. Почему это называется Захар? Потому что порождающие выходят из Кли Хохмы. Почему Гей называется Никива? Со стороны порождающих, которая является Биной, она называется Никива. Это другая причина. Он говорит так. Гей — это третий вид. Что это за вид такой? Что различие между Захаром и Никивой я определяю только со стороны порождающих. Так он говорит. Он рождается от Хохмы, а она рождается еще так. Пхина Алиф родилась от Пхины Бет, которая является Кли Хохмы. Гей родилась от Бет, которая является Кли Бины.
2: Омнам ясик далет.
1: Однако, четвертый вид. Кроме этого, следует различать там еще другой вид Захара и Никивы, а именно Захар и Никива, который в Есоде и Малхут. И там Захар меньше, чем Никива, как в Кли Бины. В Кли Зерампина мы учим, что Захар больше, Пхина Алиф важнее, чем Гей. Но здесь, в Исуде, он говорит, что Захар больше Никивы. Почему? Поскольку Захар в Кли Исуда это свойство вав безросное, находящееся внутри гей, которое исходит от Захара Бины, который является свойством ват, который получил от зивуга сначала свет на две бет в кли хохмы. Получается, что он здесь говорит? Поскольку Захар — это свойство вав без рож, которое находится внутри гей, исходящее от Захара бина, который является свойством вав, и происходит от этого уровня, который вышел из Зивуга на две бет в кли хохмы, и вав на этом месте называется биной, называется светом, потому что это называется Захар, и поэтому это свет. Что же касается далит, хотя она является свойством гар, но это только никила, потому что это только решимов далит. И мы учили, что вав получил исот, а далит получила малхут. Это то, что он говорит. При этом они не находятся в одном кли, но захар в верхнем кли, то есть в исоде, а никива в нижнем кли. А это малхут. Это немного сложно. Почему? Мы учили, что это гей получила исотер сначала. Если так, мы видим, что и захар, и никива находятся в кли исода. Что он говорит здесь? Когда они разделились. Затем мы учим, что они разделились. Может быть, он хочет здесь сказать, хотя Захар меньше, а Никива — это свойство Гар, ты бы больше понял. У кого должен быть Гар? Далит, Исоди, кто не спускается вниз, вав. Мы видим наоборот. Вав осталась в Исоди, и затем поднялась выше снова. Только что опускается вниз, далит. Этот вопрос, который ты задавал вчера. А что должно быть? Вав, который является вак, опустилась вниз, а гар, далит, остается наверху в Исоди. А мы видим наоборот. Что спускается вниз, далит, а вав, который является меньшей ступенью, остается в Исоде. И затем поднимается еще выше. Но она не спустилась вниз, тогда должно быть наоборот. Кто должен спуститься вниз? Вав.
3: Перейдем к следующей части уроку «Учеба вместе с товарищами».

0: Переходим
1: к учебе вместе с товарищами. Ведущий МАК-25.

0: Творец, я думаю о друзьях, о том, как каждый из них идет своим внутренним путем, часто тихо, без слов. Ты видишь, сколько усилий они вкладывают, даже там, где снаружи ничего не заметно. Ты знаешь, где им больно, где они сомневаются, где просто устают держаться. Пожалуйста, дай им внутреннее спокойствие. Не такое, которое приходит от ответов, а такое, которое позволяет оставаться в пути, даже когда ничего не ясно. Дай им тихую уверенность, что они идут правильно, что их усилия не пропадают, что даже самый маленький шаг важен для всех. И еще, соедини нас сильнее, чтобы мы не просто знали друг о друге, а действительно чувствовали, чтобы могли поддерживать даже без слов, чтобы чья-то сила становилась опорой для другого. Если кому-то из них сейчас пусто, не дай этой пустоте закрыться, пусть в ней появится хотя бы маленькая точка надежды. И если мы сами иногда не можем помочь друг другу, будь ты между нами. Соедини там, где мы еще не можем. Спасибо тебе за то, что у нас есть друг у друга. Это больше, чем кажется. Амен.
1: Привет, дорогие хаверим и хаверот. Это была молитва великого товарища Донатаса от всей нашей десятки МАГ-25, которая удостоилась сегодня большой чести вести эту часть урока. Как вы видели на ролике, мы из разных стран, из Норвегии, Великобритании, Болгарии, Испании, Польши, Литвы, России, Латвии. Тем не менее, представьте себе, что за 5 лет существования нашей десятки мы почти все встречались друг с другом физически в разных странах и в различных конфигурациях. Есть десятки, все товарищи, из которых живут в одной стране, но не встречаются или встречаются редко. А между тем, с физической встречей не сравнится ничего, поверьте нашему опыту. Признаемся, что совсем недавно мы столкнулись с первым серьезным разбиением в нашей десятке, разделившись на 2 части. И что нас объединило снова, хотя в какой-то момент это уже казалось невозможным? Нас объединила подготовка к уроку, который мы сейчас, как вы видите, ведем вместе. Но чем же это не подарок от Творца? Давайте, дорогие друзья, и мы будем делать друг другу подарки, так как нам их делает Творец.
2: Рабаш, письмо номер 40. Каждый подарок, который он дает товарищу, это как пуля, которая пробивает полость в камне. И хотя первая пуля оставляет на камне лишь невидимую царапину, но вторая, которая бьет в то же место, уже выбивает зазубрину, а третья пробивает отверстие. И с помощью пуль, которые он посылает в цель, отверстие увеличивается и образуется полость в каменном сердце товарища, где собираются все подарки. И каждый подарок дает искры любви, пока не соберутся все искры любви в полости каменного сердца, и из них не образуется пламя.
3: Мы слышали от нашего учителя Рабаша о важности подарков, о том, какие изменения вносит подарок в сердце товарища. Предлагаем перейти к активному семинару. И вопрос на активный семинар. Какой самый лучший подарок ты можешь дать товарищам, чтобы подготовить их к конгрессу? Какой самый лучший подарок ты можешь дать товарищам, чтобы подготовить их к конгрессу?
4: Мой подарок — это мой хисарон. Это то, что я могу дать, и что это за хисарон. Рав сказал, что в десятке мы можем увидеть истинную реальность. Я хочу почувствовать, что такое истинная реальность вместе.
5: Да, эту важность, которую дает каждый товарищ, это то, что дает силы держаться правильного отношения, что такое отношение отдачи, чем оно противоположно мне, что я должен просить, какое отношение к группе должно быть, почему именно через нее я правильно смотрю на Творца, всю эту картину выстроить правильно, чувственно. И это то, чем мы можем помочь друг другу. Подарок, который я могу дать товарищам, это поднять важность Конгресса. Оказать поддержку и физическую, и духовную. И просьба за всех к Творцу, чтобы помог каждому из нас достичь нашей цели.
6: Также
5: эта идея и желание давать подарок товарищу уже великая вещь, это уже подарок.
4: Подарок товарищам. И физически, и поддержка, и величие цели, и молитва, хотя это не всегда кажется, что это помогает, это против желания получать, но когда ты участвуешь в этом, ты поддерживаешь других товарищей.
5: Подарок. Кажется, что любое стремление человека к цели — это подарок. И это можно получать и из книг, но главным образом от товарищей. Я очень впечатлился, скажем, от подготовки урока, которая была сегодня. Мне кажется, МАГ-22 сейчас проводят МАГ-25, но МАГ-22 сделали подготовку. Тоже, с одной стороны, было очень просто, с другой стороны, очень много стремления, желания. Такого. Дать стремление товарищам к цели, мне кажется, что это своего рода подарок.
4: Подарок осознать, что мы находимся в преддверии небывалого конгресса и делать это вместе и видеть важность и величие и ощущать этот конгресс как нечто новое, не как обычный конгресс. И это мое личное осознание. Так чувствуется в десятке, что такого еще не было. И место новое, и все новое, и наш контент, все это наше, и мы должны только усилить стремление, и тогда получим эти подарки, мы их уже получили свыше.
5: Да, я молюсь за товарищей тоже.
4: Во всех действиях по подготовке к конгрессу мы должны внести наше отношение, чтобы из этих действий у нас было отношение к группе, к Творцу, равные, и чтобы это было не меньше, чем мы чувствуем Творца, что Он велик, но мы знаем, что истинная картина Творца неотделима от образа группы, поэтому мы хотим соединить эти картины, чтобы они стали одной, и величие группы, и величие Творца.
7: Майя Матана вэх.
5: Что является подарком, и как я могу дать духовный подарок своим товарищам и раву.
6: Но
4: это то, что мы изучаем о группе, поручительство, объединение, взаимная поддержка. Это все мы должны взрастить вместе и все вместе достичь состояния в нашем совместном кли, где мы почувствуем Творца и миру в связи с Ним, и как мы стремимся и ощущаем Его. Это и есть связь между нами, и согласно мере связи между нами мы почувствуем этот подарок, который мы преподносим каждый своему товарищу.
6: Киев.
8: Дорогой Рав, а как, какой подарок я могу подарить Творцу?
9: Эзе матана ани йохол латет лаборе?
6: Зе шеата коль азман хошев.
4: То, что ты все время думаешь о нем и о группе, и организуешь группу для того, чтобы приблизиться к Творцу, насколько возможно.
8: А можно, вот когда человеку даришь подарок, то можно
9: какую-то реакцию получить?
5: Когда человеку даришь подарок, то можно какую-то реакцию получить от него, почувствовать, нравится ему или не нравится. Можно почувствовать в этой работе с товарищами, с десяткой, реакцию Творца, и как эта работа ему нравится или нет.
6: Это
9: лелософек.
4: Несомненно, мы можем это почувствовать, это отношение, но не сразу, поскольку у нас нет пока что любви и такого отношения к Творцу, мы не чувствуем его близким. И поэтому это занимает время. Но каждый раз, когда мы стараемся так направить себя к Нему и хотим почувствовать наше, хотим почувствовать Его отношение к нам и в нас, так мы будем приближаться к Нему все больше и больше, пока не почувствуем, что это связь между нами.
8: А, дорогой Рав, а подскажите, вот дайте, ну как бы направьте, где мы чувствуем его отношение в нашей
9: связи?
5: Где мы чувствуем его отношение в нашей связи, в десятке или где?
4: Да, обычно это относительно всей десятки.
10: Мы настроены серьезно и решительно. Наш путь от конгресса до конгресса. И каждый раз это новый вызов. Десятка МАГ-25 действительно проходит непростые состояния, о которых не единожды повторяли мудрецы. За каждым приложенным усилием кроется подарок Творца.

0: быть примером и поддержкой. Он с огромным трепетом совершает любое действие в отношении ближнего, кто искренне дорожит тем, что имеет сегодня, кто воспринимает все вокруг как подарок Творца. Товарищ — это тот, кого ты купил, в кого вложился. И не стоит бояться вкладываться в него. Важно делать все, чтобы товарищ впечатлился тем, какие запасы щедрости и важности у тебя есть для него. Любая возможность встретиться с товарищем физически считается у нас в группе лучшим подарком. Несмотря на то, что товарищи стараются еще и дополнить это действие каким-то сюрпризом, видим книги или бутылки виски, тем не менее главным остается его приезд. Далеко не все товарищи, проживающие в одном городе, считают это чем-то особенно ценным, поскольку имеют возможность встречаться каждый день. Но если бы они попробовали взглянуть на это действие глазами нашей десятки, то наверняка бы еще более ответственно отнеслись к предстоящему конгрессу и всем дальнейшим встречам десятки. На горизонте, друзья, 800 конгрессов. А это уже подарок Творца всему миру. Почти в каждом уголке Земли зажгутся искры надежды, любви и добра. Мы должны с особым трепетом, особой серьезностью отнестись к предстоящему событию. Ни капли легкомыслия, ни шагу назад. Дадим бой лени и сомнениям. Давайте приготовим этот подарок вместе с Творцом. Благословит нас Творец. Лехаем.
1: Лехаем. После таких слов воодушевления продолжу тему подарков товарищам. Потому что подарок — это не просто какая-то вещь, это настоящая проверка, насколько я чувствую товарищей. Если я стараюсь понять, что важно именно ему, его вкусу, его состоянию, значит, я уже выхожу из себя, своего эгоизма. Как пишет Бааль Сулам, любовь к товарищам строится через действие. Так вот, подарок — это одно из этих действий, через которые мы строим связь. Подарить соленое тому, кто любит соленое, а сладкое — кто любит сладкое. Это только кажется, что это просто. Но именно здесь начинается выход из собственного эгоизма. И самое важное, подарок не заканчивается в момент передачи. Он создает воодушевление, тепло, увеличивает хисарон, укрепляет наше объединение. Скажу так, традиция дарить подарки создает целую историю наших взаимоотношений. Мы можем долго говорить о том, как мы дарим или принимаем подарки. Одну из таких историй расскажет дорогой моему сердцу товарищ Сергей, пожалуйста.
2: Шалом, хавери, мировой кли, наш учитель. Все товарищи, которые у нас есть, это мы не выбирали их, это подарки Творца. И все, что нам нужно, это только открыть эти подарки. И вот как открываются цветы весной, и в нашей десятке большие примеры этих цветов, которые уже открылись, которые еще откроются. Вот. И также в мировом кли, для нас большой пример, показывают товарищи своими подарками, которые делают нам, когда мы приезжаем на конгресс. Вот. И такой один из подарков, и не только один, хотелось бы рассказать, как товарищ чувствует другого товарища, покупает ему билет на конгресс, наполняет это желание с чистого сердца. Второй товарищ просто утром пьет с тобой кофе в Варшаве, а в обед уже задает вопрос Раву в мировом кли. То есть поднимает весь зеркальный конгресс в Варшаве на такую высоту, что просто все в таком воодушевлении. В мировом кли товарищи, когда мы приезжаем, делают такие подарки, что просто они остаются в сердце навсегда. И большая благодарность всем товарищам и Творцу за такие подарки. Лихаем. Хаверим, давайте сейчас внутренне сосредоточиться

спустимся и войдем в молчаливый семинар. Сейчас внутренне, пусть каждый найдет внутри своего сердца подарок товарищу при двери Конгресса. Давайте сосредоточимся сейчас внутренне, и пусть каждый найдет внутри своего сердца подарок товарищу при двери Конгресса.

0: Алексей, пожалуйста.
1: Ребята, в этот раз программа Конгресса впервые так насыщена паузами в общих наших действиях, что дает возможность заполнить эти паузы собственной программой в десятке. Это в каком-то смысле выход из зоны комфорта, ведь в принципе проще, когда тебе все время предлагают что-то, приготовленное другими. Но и с другой стороны, это возможность для каждой десятки приготовить больше собственных активностей, а значит, и что чрезвычайно важно, объединиться вокруг этой подготовки. Мы пока еще не разрабатывали точную программу для МАГ-25, но в ней наверняка будут трапезы, чтение стихов, исполнение песен. В общем, делаем подарки товарищу, покупаем товарища. Но самое главное — подключиться, пусть даже дистанционно. Но быть, постараться быть все время. От начала до конца, пусть даже с частично выключенной камерой. Только подумайте, 800 десяток — это 800 мини-конгрессов, каждый из которых будет проходить немного иначе, но с одной целью — объединиться. 800 подарков Творцу, повторю еще раз слова Юры. Саша.
2: Да, мы много говорим о великом предстоящем конгрессе, о планах на этот конгресс. Наш план на предстоящий конгресс предельно прост, с одной стороны. Самый главный план на предстоящем конгрессе — это максимально включиться друг в друга. Вне зависимости, будем ли мы вместе физически или онлайн. Пробить пулями любви наши окаменевшие сердца и наполнить подарками каждого товарища, не оставив ни капли ради себя. Да поможет Творец всем нам. Лехаим.
3: Дорогие друзья и подруги, сейчас активный семинар. Какие подарки вы готовите товарищам в преддверии конгресса, чтобы они ощутили их вне времени и пространства? Десятка, готовая поделиться со всеми, выставляет знак вопроса. Какие подарки вы готовите товарищам в преддверии конгресса, чтобы они ощутили их вне времени и пространства? Десятка, готовая поделиться со всеми, выставляет знак вопроса.

0: Но они бедарих клель уэв литасек има музыка, има шерим.
1: Я обычно люблю сочинять песни.
0: И я
1: собрал все песни, которые мы обычно слышим, любим, чтобы все товарищи участвовали и в совместном пении, и чтобы была радость.
2: Я уверен в этом. У меня нет ничего конкретного, чтобы я мог сказать в данный момент. Мы находимся в подготовке всего контента и всей этой особой нашей встречи, но мы очень волнуемся перед ней. Я думаю, что весь конгресс — это очень большой подарок, по крайней мере, нам, когда, по сути дела, есть какая-то внешняя реальность, которая обязывает тебя вот так сидеть вместе в каком-то определенном месте, высвободить время и все, что нас занимает, и заниматься только этим, это просто подарок, который нет возможности оценить, это очень волнует, и мы уверены, что этот конгресс не только нам, как десятки, а вообще всему нашему мировому общему кли даст по-настоящему очень большие силы, как бы индивидуальные, но интимные наши, как одного общего
3: клетки.
1: Роман говорил о музыке. Я думал о том, что стоит взять какой-то такой переносной динамик, у нас это будет, ты организуешь плейлист, у нас будет все время музыка фоновая. И я думаю, что опыт накапливается, мы каждый день распределяем какую-то работу. И я думаю, что мы находимся в пустынной местности, и мы будем гулять по пустыне, это характер местности подходит нашему характеру. Мы будем ходить, наблюдать местные пейзажи и внутренний пейзаж. Это тоже подарок, и еще нам предстоит много подарков.
2: Да. И что я готовлю, это по-настоящему секрет. Но когда мы вместе, я готовлю новые песни. Это, что это радость вместе с Романом. Это что-то совершенно особенное.
1: Мы видим, как товарищи выполняют советы Рабаша о том, чтобы поднимать настроение товарищей, внешние, внутренние. Все это делается, исходя из важности, величия цели. И это создает уверенность для подъема молитвы, чтобы и Творец, и группа стали как одно целое в каждом товарище.
4: Да, нет ничего лучшего подарка от Творца, когда товарищи собрались, провели эту встречу с Божьей помощью. И спасибо каждому товарищу за то, что активно включились в эту часть нашей встречи. И да, давайте поделимся, какие же мы подарки подготовили нашим любящим товарищам. Ну и первая группа «Флорида», пожалуйста.
5: Make sure the friends are in joy and gratitude and have an awareness that we're serving the friends.
1: Быть благодарности, осознавать, что мы служим товарищам.
5: What they want.
1: и давать подарок, и просить, спрашивать у товарищей, что они хотят. Размягчать сердце каждого товарища. Лахаим.
3: Да, Асаф из зала. Прежде всего, мы получили огромный подарок от МАК-25. Каждый товарищ, который говорил, вы просто наше раскрыли, взорвали наше сердце. И туда вошел подарок, как говорит Бааль Сулам. То, что выходит из сердца, входит в сердце, и ощущается разногласие и мир, который вы создали в десятке, потому что вы это внесли в наше сердце. Это сам по себе подарок. Еще коротко, у нас в 5.23 товарищи делают массу подарков. Например, Гольдберг сочинил песню специально для десятки и со словами из молитвенника, и Барух Рац планирует делать песню. Товарищи спланировали контент и все расписание наше. Каждый отдает все свое сердце, и чтобы было во всех десятках такая огромная сила.
1: Рабаш пишет, когда мы поем, танцуем, мы чувствуем себя выше времени и места. Мы хотим радость и важность, и объединиться, и участвовать. И вложить все, что возможно, в подготовку к конгрессу и во время конгресса. Любите товарищей.
6: Hola, amigos. Sí, Latin 2 está preparando muy fuerte, ya que los amigos están
3: buscando. Друзья, Latin 2, мы очень сильно готовимся, и товарищи ищут, какие подарки дать товарищам. Первоисточники, лайнапы, собрания товарищей. Товарищи готовят самое лучшее, чтобы сделать Лехаима. Так мы
6: sí, para poner esa carne ahí, para compartir con los amigos el mejor lugar que podamos encontrar.
3: Десятку, sí, cerca de la playa, того, чтобы en el mar, подготовить товарищам самое лучшее, найти самое хорошее место, близкое к морю, может быть, близко к горе, мы еще не решили, но мы хотим, чтобы это была самая лучшая точка объединения между товарищами, чтобы мы смогли это сделать дигитально, и чтобы никто не остался снаружи. Давайте объединимся. Поднимемся вместе и обнимемся, и будем продвигаться.
1: Спасибо десятки МАК-25 за подарок, который они нам дали. Сообщение, дорогие друзья, сегодня, понедельник, 4 мая, встретимся вместе на трапезе Лаг Баомер, праздник Лаг Баомер. Называется трапеза «Огонь любви». Трапеза состоится в 6 вечера до 6.45 вечера. Здесь физически, в нашем здании и в системе Арвуд. Будем рады видеть всех вместе. А закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 9 января 2003 года. Урок основан на статье «Что такое серьезность в духовной работе?» Находится в трудах Рабаша, первый том, 541 страница. Мы прочитаем его вместе в десятках. В нашем распоряжении 31 минута. Десятка, завершившая чтение раньше времени, приглашается провести семинар по основным моментам статьи.
1: Что такое серьезность в духовной работе? Наши мудрецы сказали, молиться можно только лишь со всей серьезностью. Объяснение Раши. Серьезность означает смирение. И еще оттуда же учили мудрецы, нельзя молиться не из уныния и не из легкомыслия. И объяснение Раши, легкомыслие означает замену серьезности. Следует понять, что когда Талмуд говорит «только лишь со всей серьезностью», имеется в виду, что если у него нет серьезности, не следует молиться. А затем сказано, нельзя молиться и не из легкомыслия. Это означает, что если там нет легкомыслия, уже можно молиться, и не нужно доходить до того, что у него будет серьезность.
0: Однако отсюда выходит, что если у него нет легкомыслия, у него есть серьезность. И также наоборот, что если у него нет серьезности, у него уже есть легкомыслие. Другими словами, нет ничего посередине между серьезностью и легкомыслием. И поэтому нет никакого противоречия между этими высказываниями. Однако следует понять, как это может быть, чтобы не было промежуточного свойства между серьезностью и легкомыслием? И главным образом надо понять, что такое молитва, о которой они сказали. Молиться можно только лишь согласно условиям, названным мудрецами. Иными словами, что такое молитва, в которой обязаны соблюдаться эти условия, а иначе нельзя молиться? Наши мудрецы сказали, чтобы любить Творца Всесильного вашего и работать для Него всем сердцем вашим. Что это за работа, которая в сердце? Следует сказать, что это молитва.
1: И нужно понять, почему молитва называется работой в сердце, больше, чем все остальные заповеди Торы. Разве изучение Торы не такая большая работа, как молитва? И еще следует спросить, почему именно молитва называется работой в сердце? И нельзя сказать, что только молитва относится к сердцу, а Тора нет. Ведь и Тора тоже относится к сердцу, как сказал Раби Ибн Эзра. И знай, что Тора была дана лишь мудрецам, или буквально людям сердца. В таком случае следует понять. Первое, почему молитва называется работой более всех остальных заповедей. Второе. Почему молитва называется именно работой сердца, а не работой в разуме? И о молитве, являющейся работой в сердце, мудрецы сказали нам, молиться можно лишь только со всей серьезностью. Это означает, что именно благодаря этому его молитва будет в порядке. В таком случае следует понять, что такое серьезность.
0: И чтобы понять вышесказанное, нужно сначала повторить известные вещи по поводу цели творения. Хотя это и понятно, но стоит повторить, чтобы помнить о цели. Ведь это является верным способом не упустить цель. По поводу цели творения стоит говорить только о двух предметах. Первый — о Творце, который является дающим. Второй — о творениях, получающих высшее благо. Ведь цель творения, то есть его желание нести добро своим созданиям, создать творение, которое получит то, что он хочет дать им, то есть они получат наслаждение, которое он хочет дать им. Ибо в этом значение слов «нести добро». Ведь невозможно сказать, что кто-то получает нечто доброе и не наслаждается. Другими словами, если он не наслаждается этим, почему же оно называется хорошим? Однако мы видим, что человек наслаждается только тем, к чему он страстно стремится. И поэтому он создал в творениях желание страстно стремиться получать наслаждение. И это называется желанием получать ради собственной выгоды. А в высших мирах желание получать ради собственной выгоды называется малхут. А также это свойство называется авиют, дословно грубость. Ведь желание получать для себя было отвергнуто, и этим кли нельзя пользоваться без исправлений.
1: Однако тут на желание получать произошло исправление, чтобы не пользоваться им так, как оно было создано от начала своего сотворения, то есть в первоначальном корне, когда оно родилось, из-за различия по форме между ним и Творцом. Ведь Творец — дающий, а творения будут получающими. И чтобы было соответствие по форме, то есть чтобы получающий тоже считался дающим, а иначе, если не будет подобия по форме, это приведет к тому, что во время получения блага и наслаждения творения будут чувствовать неприятные ощущения, называемые стыдом. И чтобы избавить творение от этого стыда, произошло исправление, называемое получение ради отдачи. Иными словами, хоть он и получает в кли, называемом устремлением, то есть невозможно наслаждаться благом, если он не стремится получать это благо. Исправление же в том, что он должен построить намерение на это действие. Иными словами, он должен смотреть. Неужели посмотреть, несмотря на то, что желание получать в полной силе, если он не может построить намерение ради доставления наслаждения своему Создателю, он отказывается от этого наслаждения, хоть и очень стремится к нему.
0: И причина его отказа должна быть только в том, что он желает слияния с Творцом, называемого подобием по форме. Как сказали наши мудрецы, как он милосерден, так же и ты будь милосерден. И от этого исправления у нас происходит сокращение и скрытие. Другими словами, до того, как у нижних есть это намерение, чтобы они могли отказаться от самых больших наслаждений, если они не могут настроиться ради отдачи, в мире пребывает тьма. Иными словами, Творец скрыт от творений, так что они не чувствуют Его. И следует верить в высшее знание, что у Него есть связь с творениями, которые Он создал, чтобы дать им благо и наслаждение. Тогда как то, что открыто нашему взору до того, как человек может построить намерение ради отдачи, находится под властью тьмы, и ничто духовное не светит. И в этот момент не раскрывается цель творения, то есть нести добро своим созданиям. Ибо в этот момент они видят только страдания и боль, и не видят управления доброго и несущего добра. И нам нужно только верить, что цель творения — нести добро своим созданиям, есть непреложная истина. А то, что мы этого не видим, происходит благодаря исправлению, сделанному для нас, которое называется сокращением и скрытием лика. И это, как говорит Вальсулам, «И вот ты находишь, как эта душа, являющаяся светом жизни, облаченным в тело, рождается как сущее от сущего. И проходя через четыре мира Абия, она также все больше удаляется от света лика Творца, пока не доходит до предназначенного ей кли, называемого телом. И хотя свет в ней тоже очень уменьшился до такой степени, что нельзя узнать корня, из которого она исходит».
1: Это приводит нас к тому, что у нас есть работа в вере, поскольку нашей душе уже нельзя узнать, что она исходит от Творца. Но требуется особая работа, чтобы верить в Творца, что Он управляет всеми творениями. Согласно этому, у нас выходит, что вся тяжесть, которую мы ощущаем в работе на отдачу, не связана с тем, что нам тяжело работать без компенсации, в силу нашей природы, называемой желание получать. А тут действует совершенно другая вещь. Ведь согласно правилу, сформулированному моим отцом-учителем, в нашей природе заложен принцип, что любой нижний желает принизить себя перед высшим, который для него важнее всего. И у простого человека есть наслаждение, когда он служит важному лицу. Как объясняют мудрецы, что касается важного человека, дала она, и сказал он, вот это посвящено, поскольку его получение с тем, чтобы насладить дающую ему, считается настоящей отдачей и подарком ей. Причина этого в том, что от природы есть наслаждение в том, что человек дарит, дает важному лицу. Отсюда возникает вопрос, почему нам так тяжело исполнять Тору и заповеди ради отдачи? И ответ, как сказано выше, что из-за исправления хлеба стыда произошло исправление, называемое сокращением, скрытием и тьмой, что до тех пор, пока творение находится под властью получения для себя, они настолько удалены от своего корня, что невозможно узнать источник, из которого они исходят, как сказано выше. И нам дана работа в вере высшего знания. Несмотря на то, что мы не видим и не чувствуем ничего духовного, мы должны совершать всю работу высшего знания, и это вызывает у нас тяжесть в работе на отдачу. Из сказанного следует, что когда мы хотим идти в работе по пути истины, мы должны просить Творца, чтобы Он дал нам силу веры.
0: И, как сказано, «И установи веру свою в сердце нашем навсегда без перерыва». То есть, когда Творец даст нам силу веры, чтобы мы почувствовали, что служим царю царей. Наше тело, без сомнения, отменится, как свеча перед факелом. Однако, поскольку от природы мы родились такими, что у нас есть разумение и знание, являющееся нашим руководителем, то есть наставником на нашем пути, и оно говорит нам, что нам хорошо и что плохо, на все, что оно не понимает своим разумом, оно говорит нам, что это нехорошо для нас. В таком случае, когда нам дается работа в вере выше знания, приходит наше знание и дает нам понять, что идти этим путем не стоит. И оно приходит с аргументом. Неужели же Творец дал нам разум просто так? Нет сомнения, что все, что Он создал, создано нам во благо. То есть, чтобы мы радовались этому. И Он приводит нам доказательства из Писания. Хвалят человека по мере разума его.
1: И вдруг человек заявляет телу, это верно, что до сих пор был моим наставником в пути. И я никогда не делал ничего против знания, то есть того, что ты приказывал мне делать. Однако, начиная с этого момента, знай, что, что бы ты ни говорил мне делать, я не буду слушаться тебе. Я буду делать только то, что я слышал из книг и от мудрецов. Я принимаю на себя бремя небесного правления выше знания. И я желаю служить Творцу, как положено, перед великим царем. И начиная с этого момента, я не желаю ни в чем заботиться о тебе, а все мои мысли будут только о Творце. Творец. И отсюда следует, что у человека нет недостатка ни в чем, чтобы получить возможность прийти к истине, кроме свойства веры выше знания. И на этом тело настаивает со всей силы и противится этому. И отсюда получается, что мы не продвигаемся в работе Творца. И это называется серьезностью, или буквально тяжестью головы, где головой рожь называется свойство знания в человеке. А если человек идет согласно тому, как говорит ему знание, это называется легкомыслием, или буквально легкостью знания. То есть то, что знание — это легко выдержать, когда человек будет делать действия, к которым побуждает его знание. Тогда как если человек хочет идти выше знания, это называется тяжестью головы, серьезностью. Это означает, что знание, то есть голове тяжело терпеть, когда человек хочет идти против знания. И это для него тяжкое бремя и груз, и называется серьезностью.
0: И отсюда следует объяснить слова. Молиться можно только лишь со всей серьезностью. Другими словами, наши мудрецы советуют нам, зачем человеку нужно молиться. Они говорят нам, только лишь со всей серьезностью. Иными словами, прежде чем молиться, человек должен посмотреть, чего ему недостает, так чтобы об этом недостатке, то есть хисарони на иврите, он молится, чтобы Творец наполнил его ему. Поэтому стоит, чтобы до этого человек проверил себя, может ли он принять на себя идти верой выше знания, что и называется серьезностью. И только тогда пусть приступает к молитве, чтобы Творец установил веру в его сердце. Потому что если будет вера выше знания, у него уже есть все, как сказано выше, что маленький отменяет себя перед большим. И это, как объяснил Раши, что серьезность — это смирение. А что такое смирение? Это когда человек смиряет себя перед большим и слушает мнение большого. То есть, если маленький ребенок что-то говорит взрослому человеку, и взрослый видит, что то, что говорит ему ребенок, согласуется с логикой, взрослый, конечно, послушается его. Но это не значит, что взрослый смиряет себя перед маленьким.
1: А что же называется смирение? Если человек приходит и просит совета большого человека, что ему делать, а большой говорит, что надо делать так-то и так-то, а человек видит, что это просто противоречит здравому смыслу. Если он спросит кого-нибудь, стоит ли слушаться того, что сказал ему большой человек, тот, конечно же, скажет ему, что это противоречит логике, и нельзя тебе слушаться его. Тем не менее, этот человек смиряет себя, то есть он смиряет свое мнение, а также мнение всех людей в мире, которые не согласны с мнением большого человека, и слушается его. Это называется смирением, когда он слушается большого человека выше знания. И это очень тяжело сделать. И это называется «тяжело исполнить это дело». Также это называется «тяжел на уста и тяжел на языке», как сказано о Моше, учителе нашем. Ведь Моше называется верным пастырем, поскольку свойство Моше называется вера. А в вере нет уст и языка, поскольку уста и язык означает, что он объясняет эти вещи с помощью разума и знания. А свойство Моше — это свойство веры выше знания. И отсюда мы можем понять, почему Раши объясняет, что легкомыслие означает замену серьезности. Почему он не объясняет напрямую, а употребляет выражение «замену серьезности»? Это потому, что он хочет объяснить нам, чтобы было нам яснее, что такое серьезность, что это вера выше знания. Поэтому он говорит нам о легкомыслии, которое является противоположностью свойства веры выше знания.
0: Другими словами, чтобы объяснить нам, что между ними нет промежуточного свойства, а есть вера выше знания, называемая серьезностью, и вера внутри знания, называемая легкомыслием. Поскольку в том, что согласуется с разумом и знанием, голове легко согласиться, чтобы человек исполнял эти действия, опирающиеся на основу, которую понимает внешний разум. Тогда как, если человеку говорят, чтобы он делал действия, противоречащие разуму и знанию, это серьезность, словно тяжесть головы. То есть это тяжесть бремени, которое разум должен вынести. Поэтому, когда человеку говорят, чтобы он принял на себя бремя небесного правления, как бык под ярмом и осел под поклажей, он сопротивляется. И отсюда поймем, почему Мишна говорит, молиться можно только лишь со всей серьезностью. Это означает, что если у него нет серьезности, он не должен молиться. А Гмара говорит, нельзя молиться из легкомыслия.
1: И мы спросили, что отсюда получается, что если у него нет легкомыслия, даже если у него нет серьезности, он уже может молиться. Получается, что тут нет промежуточной станции. Согласно сказанному выше, в самом деле нет промежуточной станции, а или у него есть вера выше знания, называемая серьезностью, или у него есть вера внутри знания, называемая легкомыслостью. Из-за того, что голове легко понять и согласиться, если разум заставляет его думать, что ему необходимо делать эти действия. Но посередине нет ничего. Поэтому нет сомнения, что тот, кто хочет молиться Творцу, у него, конечно, есть вера, а иначе он не молился бы. Однако, первое, или он молится на основе веры внутри знания, называемой легкомыслием, как объясняет Раши, что у него нет смирения, Второе. Или он молится серьезно, когда у него есть смирение. То есть он смиряет свое мнение и не смотрит на него, как будто оно ничего не стоит, а вся его основа построена на вере выше знания.
0: А теперь мы сможем понять вопрос, который мы задали. Почему молитва называется работой? И мало этого, она еще называется работой в сердце. Известно, что работой называется, если человек должен сделать что-то, и тело не наслаждается этим действием. Это называется работой. И поэтому человек не способен работать без вознаграждения. Тогда как, если человек наслаждается работой, это не считается усилием. То есть действие, которое человек совершает для того, кто не наслаждается его совершением, называется усилием. А для другого, который действительно наслаждается совершаемым им действием, для него это не считается усилием и работой. И как бы то ни было, он не должен получать за нее никакого вознаграждения, поскольку человек не в состоянии делать действие без наслаждения. И поэтому, когда он все же делает действие, не наслаждаясь им, почему в этом случае он все же делает это действие? Ответ. Что он ожидает, что от того усилия, которое он прилагает сейчас, он будет наслаждаться потом? То есть, что он получит вознаграждение за свою работу и насладится. Получается, что когда человек делает какое-либо действие, не получая наслаждения, откуда он получает силы для работы? Однако мы должны сказать, что он смотрит на вознаграждение, и от этого он получает энергию для работы.
1: К примеру, скажем, если Любавичевский Ребе приезжает в аэропорт, и у него есть какой-то багаж, и он дает его носильщику. Носильщик, конечно, работает и берет этот багаж, чтобы отнести его в такси, а потом он потребует компенсацию за свою работу. И это из-за того, что он не знает важности Ребе. Тогда как если Ребе даст багаж одному из своих хасидов, и он захочет заплатить ему за его работу. Хасид, конечно, не захочет принять это, поскольку ведь он уже получил наслаждение во время самой работы. Ведь для него будет огромной ценностью то, что он служил Ребе. Как мы объяснили, молитва должна быть в серьезности. То есть, когда человек сам чувствует, что нет веры выше знания, то есть это знание не обязывает его работать на отдачу. И человек понимает, что главная цель должна быть удостоиться слияния с Творцом. А поскольку знание сопротивляется этому, и он должен идти против знания, это очень большая работа. Ведь он просит у Творца, чтобы он дал ему то, чему противятся все его органы. Получается, что в каждой молитве, которую он возносит Творцу, у него есть особенная работа. Поэтому молитва называется «работа в сердце». То есть, что он хочет идти против знаний и разума, которые говорят ему прямо противоположное.
0: И поэтому это не называется «работой разума», потому что «работой разума» называется, когда человек прилагает усилия, чтобы понять что-либо своим разумом и знанием. Тогда как тут он не желает понять знанием, что нужно служить Творцу в свойстве знания, а он хочет служить Творцу именно в вере выше знания. И поэтому эта работа называется работой в сердце. И согласно этому следует объяснить, что значит «нельзя молиться». Ведь молитва — это потребность, когда человеку не хватает чего-либо, и он не может самостоятельно достичь желаемого. Он просит у других, чтобы они помогли ему. И поэтому, когда человек собирается молиться Творцу, чтобы он помог ему, он должен сначала увидеть, чего ему на самом деле не хватает. Другими словами, если ему дадут желаемое, он уже совершенный человек, и нет у него ни в чем недостатка. И это можно сказать именно о свойстве веры. Потому что когда человек удостаивается постоянной веры выше знания, он уже удостоился всего. Поэтому сказали мудрецы, молиться нужно только о недостатке серьезности. То есть, чтобы Творец дал ему свет веры. Перейдем к уроку от 9 января 2003 года.
1: Что такое серьезность в работе? Поскольку мы во всем противоположны свету, Творцу, до такой степени, что нам невозможно представить себе что-то близкое к этому, то постепенно нам раскрываются эти свойства в нас, чтобы мы не оказались перед такой горой, которую даже представить невозможно, как можно ее увидеть. И эта противоположная сторона колоссальная, ужасная, отсюда и до бесконечности. Нам постепенно показывают, насколько мы противоположны. Противоположны? То есть вся наша форма, можно представить ее как, может быть, и материальную форму, то есть форма или наши свойства, они абсолютно и полностью противоположны Творцу. Если бы были какие-то определенные противоположные свойства, мы бы могли их померить относительно других свойств, то есть был бы правильный взгляд. Опираясь на какие-то другие свойства правильные, на противоположные, неправильные, мы тогда его могли увидеть. Поскольку у нас есть глаза, руки, обоняние, слух, и все наши органы чувств тоже противоположны, то получается, что у нас нет никакой возможности увидеть что-то непротивоположное. Поэтому нам кажется, что все нормально. Когда же в человеке раскрывается эта противоположная форма, то это должно стать по-настоящему раскрытием свыше. Потому что не может быть никакого начала, чтобы было в противоречии чему-то происходящему. То есть это должно быть точка в сердце, очень развитая, одно свойство, которое является внешним, оно не из этого мира, вне этого мира. Тогда я смогу, возможно, проверить через него все остальные свои свойства или свою форму. И поэтому лишь в той мере, в которой нам светит свыше, и заменяет это свойство точку в сердце мы можем увидеть, то насколько мы противоположны. А до этого это просто невозможно. Ну, как говорят, что есть материя, есть антиматерия. То есть что-то, где все противоположно. Ну, кто знает, что это противоположно? Должна быть какая-то средняя, срединная точка, противоположная. Чтобы человек, начиная получать эту противоположную точку, то есть свойства Творца, внутрь своих свойств. И из этой внутренней точки, точки в сердце, точки Творца, он смотрит на все остальные свои свойства, на их общую форму. И он видит, насколько для него все наоборот, противоположно. Вот тогда у него появляется такое ощущение, которое называется серьезностью. Ковед Рош. Но это не на самом деле серьезность. Ну, видит и видит, и этого все еще недостаточно. Ну, хорошо, я противоположен. Можно было бы сказать, иди обратись к сотворившему меня мастеру. То есть из такого состояния тоже можно выйти, ничего не делая, а, скажем, выйти, то, что называется, легкомыслие. Не принимайте это. Ну, вот это так и так. Ну и ладно, все нормально, я могу продолжать. А серьезность — это состояние уже после того, как человек видит из своей точки в сердце всю свою противоположность Творцу, все то, насколько ему дают это увидеть, потому что все это еще очень маленькая форма, это еще даже не бур зарождения. После такого ощущения он должен прийти к тому, что называется смирение. Что это значит? Смирение не состоит в том, что я подчиняю свои свойства относительно свойств Творца. Мое смирение может быть в том, что я принимаю совет работать выше знания со своими свойствами. И принимаю работу выше знания, и это будет называться работой серьезной, с серьезностью. То есть недостаточно только наблюдать свойства. Нужно еще и правильное к ним отношение. И тогда, конечно, отсюда следует только один результат. Молитва. Человек видит, насколько он противоположен. Ему только сейчас дают это увидеть, и то, что у него нет никакой возможности перевернуть себя в противоположное свойство, принять противоположные свойства. Возможно, это только через обращение к Выше. И тогда он обращается к Творцу с серьезностью. А затем он понимает, что эту самую противоположную форму и ту истинную форму, которую он получит, если Творец ему поможет, все это дано ему специально почувствовать оба этих подхода, обе формы. Главным образом, в одной чувствовать себя плохо, а в другой чувствовать себя хорошо. Ему не просто так дается ощутить два таких противоположных состояния, как доброе или злое, а для того, чтобы из этого подхода, из выяснения, он бы захотел слиться с самим Творцом. И тогда обе эти формы, которые видятся ему такими противоположными, и так воспринимаются в его ощущениях, являются только средствами для того, чтобы он слился с Творцом. И истина находится выше двух этих форм. И наоборот, статус или положение Творца, которое находится выше двух этих свойств. Если человек отвергает свое отношение к своему состоянию или от легкомыслия, или от серьезности, то тогда он как бы исчезает. Вообще его, у него нет отношения к духовному, нет промежуточного состояния между легкомысленностью и серьезностью. Это состояние, которого не существует. Это можно уподобить человеку, который живет на улице, ну, как обычно, так как все люди нас окружающие, у которого нет никакого отношения к своих свойств, по отношению к свойствам Творца. То есть у него нет такого выяснения, нет такого понимания. И тогда получается, что наша основная работа в том, чтобы прийти к молитве. И молитва называется работа в сердце. И должна быть она именно происходить с серьезностью, где серьезность, еще раз, основывается не на том, что я вижу свои свойства, противоположные Творцу, и хочу их исправить. Это ступень выше этого. Как, то, что я это все вижу и хочу это исправить,

0: Абзац. Снизу сказано, что наши мудрецы советуют нам, зачем человеку нужно молиться. Они говорят нам, только лишь со всей серьезностью. Иными словами, прежде чем молиться, человек должен посмотреть, чего ему недостает. Так, чтобы об этом недостатке он молится, чтобы Творец наполнил его ему. Откуда он знает, чего ему недостает?
1: Катув.
2: Но сказано, что человек должен молиться, исходя из хиссарона, того, чего ему не достает, что, чего не хватает. Откуда знать, чего мне не хватает? Мне не хватает только одного.
1: Лирот.
2: Увидеть, что моя форма, она противоположна Творцу. И это как бы внутри знания, я это вижу. Я это вижу, но вижу, значит, чувствую, ощущаю. Я улавливаю в себе. В этом как раз нет ничего особенного. Особенное здесь в том, что Творец посылает мне чудо, он дает мне ощущение, которое противоположно тому, что я чувствую, как обычно. Он дал мне дополнительный клей из другого, противоположного мира, мира духовного. Когда получается, что у меня есть два вида келим. Есть искра ради отдачи, которая называется прелестью святого или хендек душа. Это точка в сердце, искра от разбитого клей. То, что осталось, или еще называется тонкой свечкой. И противоположно, это мои свойства, эгоистические, моя привычная форма. И тогда я могу анализировать, могу проверять, рассуждать и принимать решение, что моя форма, насколько я могу увидеть ее из точки в сердце, вся эта форма противоположна. Ну, противоположна.
1: А идея азот.
2: И вот это знание, это все еще только начало моего отношения к духовному. Это все еще не вход в духовное. Много людей ощущают это. Люди приходят, обращаются к нам с таким ощущением. И тут же убегают, уходят домой и не возвращаются. Почему? Потому что отсюда есть еще одна ступень. Исходя из того, что я чувствую свою противоположность Творцу, теперь я должен прийти к правильному решению. Что я вообще могу вынести из этих двух данных, из этого состояния? И я должен научиться правильно к этому относиться. А правильно относиться — это не означает, что я сам пойду и буду искать клей, как улучшить что-то в себе, как вывести собственными силами себя на уровень Творца. Если я смотрю на себя так, то я увижу, что я не смогу. Тогда я ломаюсь и все оставляю. Я говорю, что эта работа не для меня, и она вообще людям не дана. Творец где-то на небесах, я на земле. Ну, дай просто спокойно жить. Лучше закрыть глаза и не видеть всего этого, быть просто в одной природе. А не болтаться посередине — это ужасно. Между духовным и материальным. Все время чувствовать себя, что ты противоположен, что ты приземлен, низменен, весь в противоположном. Это ужасное состояние на грани отчаяния. Для чего все это? То есть ощущение разрыва между духовным и материальным моментально должно привести к правильному, правильной реализации этого ощущения, иначе человек впадает в депрессию, ощущение беспомощности. И что ему с этого? То есть осознание зла должно быть как немедленный трамплин. Как можно скорее, по крайней мере, к работе выше знания, что я не способен это сделать, а Творец — да, это может, и Он хочет это сделать, и все это вообще в Его планах это сделать, в той мере, в которой я сейчас это потребую от Него. И почему я это у Него потребую? В этом я Его должен ценить. Для этого я должен себя смирять, я должен для этого получать

0: его советы. И я, в общем, сливаюсь с ним. И в конце концов, именно это достижение, слияние с ним. Так вот, если правильно обработать все данные, тогда человек нуждается в группе, которая даст ему эти силы и правильные отношения к состоянию. И тогда человек быстро переходит к следующей ступени. А следующая ступень — это ступень, называемая «работа с серьезностью». А это уже молитва. По-настоящему молитва. Молитва Творцу не может быть не выше знания. Ну да, не может быть не выше знания, это понятно. Что называется молитвой? Мой хисарон должен включиться в высшего, но я не нахожусь в высшем. Я могу быть услышан высшим, и если я поднимаюсь к нему, если я поднимаю свой хиссарон к нему, а поднять свой хиссарон к нему называется выполнить действие выше знания. Я беру свой хиссарон со своего уровня и поднимаю его до уровня высшего. Вопросы, как это сделать?
1: Как это делать? Вопреки всему, что ты можешь себе представить, что ты можешь сделать? То есть, насколько тебе кажется, насколько состояние тебе представляется безнадежным, ты должен видеть именно из него только один результат, что Творец, да, может помочь. Здесь это точка, которая не логическая точка, что наш разум может... Наш разум не может перевести нас из этого мира в духовное. Здесь посередине разрыв. Что только в том, что мы получаем на наше состояние экран, духовное кли, намерение ради отдачи, отрыв от всех моих чувств и разума, что так говорят, это уже вещь, которую невозможно объяснить. И только таким образом можно, чтобы на мое желание, чтобы мое желание было воспринято высшим как молитва.
0: В каждой точке, где человек в отчаянии, человек говорит себе, что Творец может ему помочь. Это означает поднять хиссарон. Когда приходит к отчаянию полному и говорит, что Творец ему может помочь.
1: Я не могу тебе сказать. Ты говоришь, что тот момент, когда я говорю, что я не могу, а Творец да может, в этом я поднимаю хиссарон. Скажи, в этом хиссарон поднимается? Что это значит? Что человек говорит? Человек говорит, вещи не передаются словами. Что можно поделать? Да.
0: Как, исходя из того, что я вижу свои плохие свойства в ощущениях, я начинаю их ненавидеть. Сами свойства.
1: Свойства? Ну.
0: Ну, как эту ненависть я могу перевести в осознание зла?
1: У нас есть две возможности увидеть свое состояние. Мы относительно Творца, и мы относительно группы. Относительно посторонних. Короче говоря, или посторонние, или Творец, или группа, или товарищ, неважно, да, у нас... Нет никого, относительно которого или относительно чего-то я могу проверить себя. Тогда вместо Творца дали нам группу, а через группу мы потом можем прийти к отношению к Творцу. Но мы должны, в конце концов, прийти к состоянию, что либо Творец, либо группа будут у нас как одно измерение. в конце концов, относительно моих эгоистических келим, не имеет значения, кто снаружи. Если это имеет значение, то это ради получения. И я сделаю всякие расчеты, с кем стоит больше, с кем стоит меньше, быть в хорошем отношении, таком деликатном, предпочтительном и так далее. Но в этом я просто лгу себе. Если я хочу правильно измерить свое положение, свой статус как кли, исправленный или испорченный, то для меня, прежде всего, либо творец, либо группа относительно меня должны быть одним и тем же. Тогда я обнуляю желание получать до нуля, и от него я еще могу начать тогда измерять. Тогда у меня уже нет погрешности, отклонения. Да, я забыл уже эти слова. У меня нет внутреннего отклонения. Мой прибор — правильный прибор, который смотрит правильно от меня и наружу. Когда теперь я смотрю от себя и наружу правильным образом, я должен теперь видеть, могу теперь видеть, ну и что тогда? Где действительно мое отношение? И из этого я начинаю работать. То есть не может быть, чтобы эта ложь, что нечто снаружи относительно желания получать, оно уже отличается от относительно желания получать. Не может быть, чтобы эта ложь просто закрывала мне глаза. Иначе я вообще не нахожусь в правильной действительности. Сейчас это не значит, что я должен теперь идти и отдавать всем. И силой быть любезным со всеми и обслуживать всех. То, что люди думают, что это должно быть, и также требуют этого. Если ты каббалист, то как ты ко мне относишься? Ты должен теперь, после того, как ты услышал какую-то мою проблему, побежать и устроить ее немедленно. Есть такие, которые так говорят. Я должен относиться к каждому вне меня чтобы обнулить свои келим. Я не пришел, не явился в мир обслуживать его или обслуживать товарища ради его эгоистической формы.

0: Зеломаспик, это же совершенно ямщих.
1: Этого недостаточно? Ты хочешь, чтобы я продолжал? Что?
2: Вы не ответили.
1: Что я не ответил? Как я могу что? Был вопрос.
2: Я из ощущений вижу, не из разума. У товарища такие свойства, их плохое отношение. То есть осознание зла, как увидеть в себе? Ведь это же... И это я виноват?
1: С этого нет.
2: Как увидеть осознание зла?
1: Когда ты смотришь на товарища, ты узнаешь зло в нем. Как ты можешь увидеть зло в себе, да? Тогда снова это проблема, которая может здесь привести к ошибке. Ты не можешь сейчас сказать, нет, все зло, которое я вижу в другом, это зло, потому что мои килим не исправлены, а на месте моего товарища настоящий ангел, творец. И не можешь так сказать. Не то, что ты не можешь сказать так из-за своего положения, а потому что это состояние тоже неправильное состояние. Оно не истинное, оно нереальное. Все мы испорчены, неисправны, и все мы находимся в противоположном Творцу отношении. Но если я иду проверять свои внутренние килимы относительно других, тогда я говорю, мое эгоистическое отношение к другим относительно других или Творца, или творений, или товарищей, это одно и то же. Я эгоист, а они вне меня. Но те, которые вне меня, они товарищи, творения, эгоисты тоже, или творец, то есть альтруистическое свойство, вечное, абсолютное. Между ними есть разница. Между ними есть разница. Если я буду говорить, как ты, что мое отношение к другим плохое, потому что только я плохой, а они хорошие, то мне не с кем будет работать. Это неправильный подход. Я тогда не буду измерять их, потому какие они. Я буду измерить их, потому какими они должны быть в конце исправления. И это нехорошо. То есть я должен правильно видеть и себя, и их, и тогда я могу с ними объединиться, чтобы прийти к исправлению. Я должен видеть товарищей не как исправленных, я должен видеть их такими, какие они есть, чтобы у меня была группа, чтобы у меня был кто-то, с кем я вместе иду в атаку. Я вижу здесь, что не могут выстроить такой взгляд.
0: Эх, лагид это...
1: Как бы это сказать? Может быть, еще несколько вопросов? Я еще не улавливаю, где вы здесь не можете соединить это отношение. Да.
2: Есть такая проблема, что если мы все это читаем, и тогда на самом деле что-то происходит, какие-то вещи, может, неудобные, неприятные, то, о чем мы здесь читаем. А мы пытаемся ощутить это в работе выше знания и веры. И тогда ты говоришь себе, секундочку, что со мной происходит? Это неплохо, это нормально, и это скрытие и самоотмена.
1: Это неправильно, это как он говорит об этом. Если ты на то, что с тобой происходит, говоришь, что это хорошая вещь, а не плохая, хотя ты ощущаешь плохо, это просто ложь, это ложь, это хасидизм, это так просто народ говорит. И в этом разница между знанием, мнением простых обывателей и мнением Торы. Это разница между религией и наукой Каббала. Ты тогда просто лжешь. Нет, что Творец делает все к лучшему, а то, что мне дают удары, тоже хорошо. И это не удары, это хорошие вещи. Только я их ощущаю так некрасиво. Ты ощущаешь себя нехорошо? Нет? Так почему ты лжешь себе? Что кому ты лжешь? Твое сердце находится точно в высшем парцуфе, как мы изучаем, в Имейла, в высшей матери, что она находится сейчас в состоянии Ахураем Каба и не принимает твою молитву, потому что молитва не истинная. Долги себе еще больше, тогда будешь еще дальше от истины. Если я получаю удары и говорю об этом, что это хорошо, и молюсь, и благодарю за это, поднимаю благодарность, ты какая ложь может быть больше этого? Как я могу прийти к осознанию зла и к понятию выше знания? Это то, что он говорит тоже. Тогда они воспринимают действительность правильно. Прежде всего, нету судьи большего, чем то, что видят его глаза. После того, как ты ощущаешь себя плохо, ты должен относиться к нему, если не я себе, то кто мне?
2: А если это не помогает?
0: Миш,
2: твоя проблема, что это ты не принимаешь, ты говоришь, что я буду жить так, как есть, ничего не меняя, так же, как живут. Живет все религиозное население, допустим, когда все радуются, якобы радуются всему, что происходит свыше. На самом деле нет критики, они просто отметают всю эту жизнь.
1: А есть творится в порядке, и все. Так что? Мы даже сегодня видим сейчас перед войной на браке. Мне не нужны маски, мне не нужно ничего. Война, нет войны, ничего нет. Они не принимают жизнь, не живут действительностью, из которой они должны подняться, как бы обязаны подняться из этой действительности к концу исправления своими силами. Ну, где они это делают? Не делают, потому что они не связывают эти точки. А как бы прилепляют себя к небесам и готовы. Или живут как другие, светские, что небес не существует, мы находимся на земле, и что у нас есть, все, и на этом готово. В двух этих точках существует все человечество. Если ты находишься либо в одном, либо в другом, ты устраиваешься очень хорошо. Как ты закрываешь глаза из одной точки на другую, либо как светский, либо как религиозный, и нет никакой проблемы. Тогда есть такая какая-то идеология. Держишься, придерживаешься такого в жизни, и все, такая философия. И если вы хотите так к этому относиться, мой товарищ как ангел, это как творец, я отношусь к нему так, ну и что? Или наоборот. Нужно вместе видеть одно с другим. Что значит вместе? Потому что для нужды моего объединения с товарищами я должен знать, что через них я действительно могу ощутить, где я относительно Творца. Это когда я отношусь к ним как бы к своей точке кетера. А для объединения с ними, чтобы прийти к Творцу, мне нужны и их хисородные, и мои хисородные, объединить все это вместе и видеть их как маленьких и так далее. И именно жить именно из столкновения этих двух точек зрения. Ничего не поделаешь, иначе, если у тебя не будет разрыва, это в конце концов разрыв между нижним и высшим, это разрыв, который внутри знания и выше знания. Это разрыв, что из этого ты захочешь получить помощь Творца. А мы естественным образом можем все это терпеть, только не находиться между столкновением света и кли. Скажем, это битуш, столкновение, это точка столкновения, что нет как бы от этого никакого прорыва. Только действительно к состоянию выше знания. И эта точка не может ощущаться у нас как хорошая, как удобная, потому что у нее нет никакой основы в природе. Прилепить себя к Творцу — это не проблема. Есть много людей, которые это делают. Не евреи, евреи. Ты знаешь, это как опьянеть. Или наоборот. Быть внутри действительности. Или оторванным от действительности. И человечество только это и делает. Или наркотики. Или истинная действительность. Это не проблема быть либо в одном, либо в другом. Срединная точка между ними — это точка, которая не может существовать в человеке, если он не осознает себя сразу в высшее знание. Иначе он не может быть в ней. Он сразу, естественным образом, убегает либо в одно, либо в другое. Она не существует сама по себе. Почему? Потому что, представь себе, мы должны подняться к Высшему и быть на высшей ступени с нашим хисароном нижнего. Как это возможно? Как может быть, чтобы хисарон нижнего был включен в Высшего?
0: Зато никуда.
1: Это точка. Она не укладывается в разуме. Согласно тому, что мы также изучаем в Кабале. Хисарон нижнего находится в Высшем. Это нереалистично. На высшей ступени высшие свойства, на нижней ступени свойства нижнего. Как может быть, чтобы нижний поднимался к Высшему? Если он поднимается к Высшему, становится как он, это в порядке. Но он остается со своим хисароном Высшим. То есть против Высшего, в противоречии Высшему, и при этом на ступени Высшего, также с хисароном нижнего. Это вещь нереалистичная. И, конечно, мы убегаем от нее. Невозможно секунду существовать в ней. Действительно. Разве что есть здесь особая сила, которая называется высшее знание.
2: Получается, что если человеку плохо, ну и он чувствует, что ему плохо, и просит, чтобы этого не было. Так что он этим делает, со своей просьбой?
1: Ну, этот вопрос мы уже много обсуждали. Человек всегда молится, чтобы ему было хорошо. Вопрос, что такое хорошо? Тогда это зависит от того, как он устраивает свою шкалу ценностей. Хорошо для меня либо эгоистически относиться к этому миру, либо эгоистически относиться к будущему миру, либо немножко, чтобы у меня было отношение к Творцу не эгоистическое. Это называется волишма. И здесь переворот. Вы ищете все время, и это хорошо и правильно. Вы ищете все время, как здесь устроить вход из материального в духовную, из ради получения в ради отдачи. Как можно устроить этот вход так, чтобы не было противоречия?
0: Чтобы
1: был какой-то переход, мостик или какой-то туннель такой прямой. Нет такого. Пока конечное море не раскроется, нет прохода. Очень просто. Поэтому человек убегает. Есть такие, что каким-то чудом, действительно, чудо с неба как-то держится. Ты видишь, какие-то люди сидят здесь, и еще несколько сотен, которые находятся во внешнем кругу, но остальные не способны, либо еще не дозрели, либо попробовали несколько тысяч человек. Попробовали и ушли, потому что удерживать эту точку и быть связанным с ней, зависеть от нее, стараться быть в ней, это все время внутреннее раздвоение. Буквально, где ты абсолютный ноль, и в разуме, и в опыте, в знании.
0: Кен.
3: Отмена перед Высшим — это путем принуждения?
1: Написано: нет принуждения в духовном. А отмена относительно Высшего — это не является принуждением со стороны Высшего к нам? То есть, согласно рассказанному, так, Творец дает фараону злое начало, а потом приходит к нему, бьет его, и фараон несчастный не знает, куда бежать, потому что ему некуда бежать. Он весь на 100% находится в противоположных свойствах. Куда он убежит? Ну, нет более несчастного создания, страшного, то, как Творец относится к фараону. И это подобает Творцу, чтобы он так относился к творению со всеми его свойствами. Об этом спрашиваешь?
3: Нет, я спрашиваю более остро, не со стороны Творца, а со стороны творения. Является ли выбор мнения Высшего это путем принуждения против самого себя?
1: Если выбор со стороны Высшего?
3: Да, если я теперь должен отменить свой разум перед разумом Высшего, и это против всего того, что мое тело и мой разум мне говорят, делаю ли это путем внутреннего принуждения. То есть, что я теперь принуждаю себя с каплей силы, которую я нахожу в группе, принуждаю себя идти против себя?
1: О, ты спрашиваешь так. Ты говоришь, что все мои решения относительно Творца. Ну, я думаю, это то же самое, не? Я не понимаю.
3: Но вы говорили со стороны Творца, я не знаю, может быть.
1: Ну хорошо, со стороны человека, фараона вообще, я говорю, что со стороны человека? Что делать? Фараон-то все мое злое начало, вся моя природа, я могу что-то сделать против этого. Если на 100% у меня такая природа, что я могу сделать? Так ты говоришь так. Мой выбор, да, в кавычках, мой выбор в Творце. Это не выбор, это просто от безысходности. Когда я получаю удары, и мне говорят, я вижу, что каким-то образом я перехожу к другому состоянию, допустим, к второй природе, да, и таким образом я избавляюсь от ударов. Это называется, что я выбираю, тоже желание получать, выбирать, что ему лучше умереть, только чтобы не чувствовать удары. Настолько эти удары, они хуже смерти. Лучше, чтобы я вообще не ощущал себя, как будто бы меня нет. Только не чувствовать этих страданий. То есть ощущение смерти создано таким, ощущение потери, что лучше не чувствовать, не существовать в своих чувствах, что это легче, чем удары. Но это называется, что я выбираю сам принадлежать к Творцу, к духовному, к вечности. Правильно? Да. Кто тебе сказал, что в этом твоя свобода выбора, и в этом у тебя есть какое-то свободное действие, а не принуждение? Не в этом. Наоборот. Бьет его, пока не скажет, и приговаривает ему расти. Бьет его, пока он не скажет «хочу я», да, есть много таких высказываний. Об ударах и о том, что желание получать только с помощью ударов захочет избавиться от себя. Об этом вообще нет вопроса. Здесь нет свободы выбора.
3: Так, да, что это, что мы говорим, что человек должен отмениться, смирить себя, как бык под ярмом и осел под поклажей?
1: Это то, что мы говорили здесь, как бык под ярмом и осел под поклажу. Мы говорили это здесь, это не видеть себя хуже Творца и не желать оставить свою природу и взять природу Творца. Это я эгоистически решаю, что мне это выгодно. Как захотеть получить совет, чтобы сделать это выше знания?
3: Что это?
1: О, это ты не знаешь. Согласен с этим. В этом у нас есть якобы свобода выбора. Только об этом написано там «укрепись в пути». Как он говорит в предисловии к Тес. Творец кладет руку человека на добрую судьбу и говорит, возьми себе это. Он не говорит, поменяй плохое на хорошее, здесь нечего сказать. Человек это выбирает. Это вообще не называется выбором. Любое создание, неживое, растительное, животное, говорящее, выбирает хорошее место плохого. Это не выбор, это природа обязывает. Еще прежде, чем я думаю или что-то говорю, я уже это делаю. Это автоматически. Здесь нет никакого решения. Нет никакого решения, когда наш химик, где он, все время опаздывает. Когда он проверяет материю, какая материя химическая, одна соединяется с другой, и что выходит внутри этой реакции, какая там валентность, да? Как там говорят они в химии, как они там соединяются внутри, что там делают внутри. Все это эгоистические действия. Одна материя господствует над другой со свойствами, там выходит что-то третье и так далее. Здесь есть какая-то свобода выбора. Он проверяет законы внутри материи. Эти же законы есть и у нас, в нашей материи тоже, и в материи. Неживой, растительный, животный и говорящий, который внутри нас. То есть и в мыслях, и в желаниях, и в свойствах, и о чувствах, и все, что ты сможешь связать с чем-то человеческим в нас, это все тоже те же законы. Зачем вообще говорить об этом? Ведь это создано.
3: Но нужно сработать с этим, что я сделаю.
1: Кто решает? На основании чего решает? Какие данные получает? Все это уже включено внутри, в тебе. Откуда у тебя есть то, что это ты делаешь? Биологическое тело все время делает, либо оно выбирает внутренние, во внешней форме, там, что нужно делать между всеми материями, данными вещами, либо во внешне. Общий закон, что он действует, какие вещества соединяются, мысли, желания, как обрабатываются данные. Все это называется желанием наслаждаться. Это вся эта структура, которая называется желание наслаждаться, человек. Или животное может, неважно кто и что. Так об этой природе не спрашивают, достаточно уже к ней относиться. Нам должно быть уже ясно, что это мы об этом не спрашивают. Это четкие законы, которые Творец установил изначально. Не спрашивай о них. Ты хочешь вникнуть в них? Вникай, у тебя есть наука на всяких уровнях, и психология, и медицина, химия. На всех уровнях исследуют природу. На всех уровнях мы исследуем желание получать. И с помощью науки мы можем исследовать ее правильно и точно. Но что это даст нам? Ведь мы этим ничего не делаем. Мы лишь видим, как Творец создал желание получать. Создал. Ну дальше что? Мы этим не выходим из желания получать и не можем его изменить, улучшить. Мы лишь проверяем, как оно действует во всяких своих свойствах, при всяких своих возможностях, вот и все. Нагревают больше, да, как он в своей химии, так он действует немножко иначе, охлаждают и так далее, оказывают давление, то же самое и у нас, и в мыслях и в желаниях. Оставь ту природу, это желание получать. В нем ты не можешь изменить ничего, только изучать законы.
3: Так о чем я должен просить? Каков совет?
1: Наша работа выше разума, выше знания. Это вообще не внутри желания получать. Поэтому Каббала, хотя и называется наука Каббала, но она все-таки тайная наука. То есть не из самого желания получать. Потому что внутри желания получать, что нам вообще, что мы имеем от всей нашей науки? Физика, химия, электроника, даже психология, которая не наука, мы не умеем точно исследовать. Что нам с этого всего? Мы видим, насколько мы исследуем. Мы остаемся теми же самыми. У нас нет никакой пользы от этого.
3: Так, тогда я не понял, что это за занятие, направленное на высшее знание. Что это значит?
1: Высшее знание — это получить совет от Творца, включиться в него. Включиться в него не из желания получать. Если я из желания получать представляю себе какое-то другое состояние, что оно, скажем, у меня называется желанием отдавать, то это тоже желание получать, только я вообразил его таким. Верно?
3: Да, ну что же делать?
1: Что делать? То есть я должен получить также от Творца что-то, что не находится внутри желания получать. Могу ли я попросить такое? Если я внутри желания получать? Тоже нет. Что же остается делать? Говорят мне, что остается делать только подготовку. Это называется укреплением. Я должен работать с другими людьми, которые находятся снаружи, да, эгоистически. Я начинаю обнаруживать, что то, как я отношусь к ним, и то, как я отношусь к себе, есть между этим разница. Исходя из этой разницы, я начинаю изучать себя. У меня есть лаборатория в этом мире. Послушай, послушай, не отталкивай это. Ты не хочешь это принимать, я понимаю. Но так, у тебя в этом мире есть лаборатория. Из твоего желания получать внутри этой природы у тебя есть действительно редкая возможность. Только из-за того, что разделилась душа, у тебя есть возможность увидеть внутри своего желания получать некое соответствие, некое отражение того, какая разница есть между материальным и духовным. Говоря так же, как есть разница между материальным и духовным, да, противоположность, противоречие, также есть разница между твоим отношением к себе и твоим отношением к другим. И то, что интересно, что внутри своего эгоизма ты можешь это увидеть и изучать это. Если ты изучаешь это просто внутри эгоизма, то у тебя получается психология. Какой я красивый или некрасивый, каким я должен быть вежливым, там, предупредительным и так далее. Всякие глупости, да, человечество любит гордиться этим, всякие эти прекраснодушные. Но если ты видишь, что эти вещи, ты как-то можешь представить свое отношение к духовному, к Творцу, то у тебя выходит отсюда, как ветвь и корень, какое-то ощущение, которое называется точкой, через которую ты начинаешь из осознания зла ты начинаешь

0: Шалом, хаверим. Анахну ломдим.
1: Здравствуйте, друзья. Мы учим. У нас в десятке говорят, что рутина — это самое лучшее, что может быть. Это подарок, который мы получили. Есть у нас каждый день контакт с духовным, с материалами. И мы тоже сегодня просмотрели один из самых поразительных уроков, когда мы обсуждали утренний урок, мы сказали, что прослушать еще раз. Михаэль, нам было труднее всего, у нас всего лишь час, и нам нужно было выбрать отрывки для статьи. Я сказал бы Борису, что мне это взяло 2 часа, чтобы выбрать отрывки, потому что не думаю, что я сделал это правильно. Просто прочитал, и стоило прочитать всю статью. Борис, да, стоило прочитать всю статью и смотреть, как Рав держится того, что там написано, и все-таки говорит немного о группе, и связывает это с группой. Ну, мы пойдем в обычном порядке, мы прочитаем несколько отрывков из статьи, это находится в лайнапе нашего учебного материала. Вы можете там посмотреть, и немного отнесемся к самой статье. У нас есть несколько готовых клипов с урока, и самое важное, мы будем рады вопросам, которые будут. С помощью ваших вопросов мы сможем лучше выяснить. Итак, статья называется «Что такое серьезность в духовной работе?» и первый отрывок. Наши мудрецы сказали, молиться можно только лишь серьезностью. Со всей серьезностью объяснение Раши. Серьезность означает смирение. Еще оттуда же учили мудрецы, нельзя молиться ни из уныния и ни из легкомыслия. И объяснение Раши, легкомыслие означает замену серьезности. И следует понять, что когда он говорит только лишь со всей серьезностью, имеется в виду, что у него нет серьезности. Не следует молиться тогда. А затем сказано, нельзя молиться и не из легкомыслия. Это значит, что если нет там легкомыслия, уже можно молиться. И не нужно доходить до того, чтобы у него была серьезность. Но отсюда это означает, что если там нет легкомыслия, уже можно молиться. Отсюда выходит, что если у него нет легкомыслия, у него есть серьезность. И также наоборот, что если у него нет серьезности, у него уже есть легкомыслие. Другими словами, нет ничего посередине между серьезностью и легкомыслием. И поэтому нет никакого противоречия между этими высказываниями, однако следует понять, как это может быть, чтобы не было промежуточного свойства между серьезностью и легкомыслием. Это достаточно обычное начало, когда Рабаш выставляет противоречия, ставит вопросы. Есть 2 высказывания, которые противоречат друг другу, и он ставит цель, что мы хотим выяснить в этой статье. Михаэль, да, мы продолжим, но мы уже знаем из предыдущих статей, что обычно знание легкомыслия или серьезность легкомыслия, когда человек идет согласно желанию без всякого сопротивления. А серьезность называется, когда есть сопротивление, мы идем против желания. И следующий отрывок относится к выше знания. То есть мы прочитаем 4 отрывка, а затем подведем общий итог, чтобы у нас были все эти моменты в голове, и тогда начнем выяснять. Итак, 2 отрывок говорит, что выше знание — это серьезность, а знание — это… И из сказанного выходит, что у человека нет никакой возможности прийти к истине, кроме как с помощью веры выше знания, когда тело сопротивляется изо всех сил этому, И отсюда получается, что мы не продвигаемся в работе Творца. И это называется серьезностью, буквально тяжестью головы, где головой называется свойство знания в человеке. То есть головой называется свойство знания в человеке. А если человек идет согласно тому, как говорит ему знание, это называется легкомыслием, легкостью знания. Дословно, то есть, что знание — это легко выдержать, когда человек будет делать действия, которым побуждает его знание. Тогда как если человек хочет идти выше знания, это называется тяжестью головы, то есть серьезностью, потому что голове тяжело терпеть, когда человек хочет идти против знания, это для него тяжкое бремя и груз, и это называется серьезностью. И отсюда следует объяснить слова. Молиться можно только лишь со всей серьезностью. Да? Рабаш объясняет нам определение. Смотрите, что идет согласно эгоизму, это внутри знания, а то, что противоречит эгоизму, а выше знания называется серьезностью. И здесь он объясняет, что если человек собирается молиться, только лишь со всей серьезностью, иными словами, прежде чем молиться, посмотреть, чего ему не достает, что он должен молиться, исходя из серьезности. То есть прежде чем молиться, человек должен посмотреть, чего ему не достает, так чтобы об этом недостатке хисторонне он молился, чтобы Творец наполнил его. И так человек может проверить себя, может ли он принять на себя эти веры выше знания, что и называется серьезностью. И только тогда пусть приступает к молитве, чтобы Творец дал ему постоянную молитву в сердце, потому что если будет вера выше знания, у него уже есть все, как сказано, что маленький отменяет себя перед большим. То есть если сейчас пробуждается во мне хиссарон, мне чего-то не хватает, ну, скажем, денег, здоровья, всего, что пробуждается, это уже понятно называется молитвой. И этого не достает. И я даже подсознательно молюсь. Это называется легкомыслием, потому что это против желания. Это желание само по себе пробуждается и просит Творца, чтобы наполнить его. Неважно, Творец скрыт или нет, это крик в воздух. Но если я хочу попросить о вещах, которые выше моего желания, это называется выше знания, называется тяжестью головы. И разум противится, что зачем тебе шестой палец на руке? Кому? Кто ощущает недостаток в этом? Смотри, родственники работают, и кто ищет с утра до вечера какого-то объединения с товарищем, работают десятки, раскрывать Творца? Такого ведь нет. И это серьезность, то есть мы должны делать это против желания. Это то, что он говорит здесь. И он говорит, что молиться можно только исходя из серьезности.
2: В общем, это интересно. Переводы на разные языки, ну, по крайней мере, на русском, что такое ковы-дрож, это серьезность или тяжесть головы. На иврите это два понятия вокруг слова «голова». Ковы-дрож — тяжесть головы, серьезность, или калут-дрож — легкомыслие. И вот здесь очень хорошо точно объяснено в этой статье, что связь с рожь, с головой — это связь со знанием. И относимся мы к этому с тяжестью, то есть выше знания, или с легкостью, то есть внутри знания. И что нужно делать? Как раз в следующем отрывке он выясняет, что молитва одна сама по себе является вызовом. И сейчас мы поймем вопрос, который мы задали. Почему молитва называется работой, и более того, называется работой в сердце? И известно, что работой называется вещь, которое тело не наслаждается, поэтому называется работой. И поэтому человек не способен работать без награды. Если человек наслаждается работой, то это не считается усилием. То есть у человека, когда он выполняет какое-то действие, и он не наслаждается им, это называется усилием. А второй, который наслаждается действием, которое выполняет, у него это не считается усилием или работой. И ему не нужно получать никакую награду взамен за работу, потому как человек не способен выполнять ничего без наслаждения. Тогда как человек, который выполняет что-то и не наслаждается этим, почему он это делает? Ответ, что он ожидает награду, что получит потом. То есть он ожидает, что он получит это после своей работы. И если человек выполняет работу, и у него нет наслаждения, то каким образом он получает, откуда он получает энергию для работы? Нужно сказать, что он смотрит на вознаграждение, и от этого он получает энергию для работы. Несколько вещей важных, которые мы видим здесь, что молитва считается работой, это серьезная работа, которая требует усилия, и он здесь объясняет, что работа считается что-то, за что я ожидаю вознаграждения. Если я получаю наслаждение от работы, это уже не считается усилием. И дальше в статье, мы сейчас это не прочитали, но он приводит пример важного человека, если он пользуется услугами какого-то другого человека и платит ему за это, то это нормально. Но если это кто-то близкий к нему,

0: когда это считается работой, а когда нет. То есть начинается это с того, что молитва, в общем, это не наслаждение. Нужно прийти к молитве, это не простая работа. Молитва — это работа.
1: Интересно, он дает здесь определение, что действие, от которого не наслаждается тело, называется работой. Я помню, два дня назад мы здесь строим сейчас центр посещений, строим кафе, разные комнаты впечатляющие. Я вышел так, чтобы поднимать немного тяжести. Они поднимают блоки и получают деньги. Но я поднимаю еще тяжелее. У меня это не называется работой, у них работа. Почему? Потому что они не наслаждаются. Они получают в конце месяца зарплату, а я наслаждаюсь на месте, поднимаю тяжести. Поэтому нет такого, чтобы ты молился, когда тебе было приятно. Если есть у тебя естественная потребность, которая природа пробуждает тебя, тебе не хватает машины, и ты молишься. Это естественно, это не работа. Ты можешь с этой мыслью крутиться с утра до вечера, представляя, какую машину ты хочешь. А если мы хотим что-то противоестественное, это уже серьезно. Это уже работа, и тебе нужно окружение для этого, усилия, поэтому это называется усилием, поэтому называется чудом, когда тебе это дадут.
0: Да, это хороший пример. И также он пишет здесь, что каждая вещь требует вознаграждения. Какая награда будет за то, что я делаю? И действительно, то, что я поднимаю этот груз, или даже меньше, будет считаться работой. Почему? Потому что оплата очень ясна. Или это человек, который хочет получить зарплату, или ты работал для того, чтобы получить другую награду, которая выражается в других вещах, которая выражается в здоровье, в энергии и так далее. То есть вот вопрос вознаграждения очень важен. Что я хочу от этого? И это действительно то, что разделяют. Он тут очень четко рассказывает, красиво, что двое людей выполняют одну точно ту же работу, но для одного это работа, он ожидает из-за нее вознаграждения, а другое для него это наслаждение.
1: И последний отрывок относится к тому, что Рабаш объясняет, что молитва — это работа в сердце. И как мы объяснили, молитва должна быть в серьезности. То есть, когда человек сам чувствует, что нет веры выше знания, то есть, что знание не обязывает его работать на отдачу. То есть эгоизм этого не поддерживает. И человек понимает, что главная цель должна быть удостоиться слияния с Творцом. А поскольку знание сопротивляется этому, и он должен идти против знания, это очень большая работа. Ведь он просит у Творца, чтобы он дал ему то, чему противятся все его органы. Получается, что в каждой молитве, которую он возносит к Творцу, у него есть особенная работа. Поэтому молитва называется «работа в сердце», то есть, что он хочет идти против знаний разума, которые говорят ему прямо противоположное. И поэтому это не называется работой разума, потому что работа разума называется, когда человек прилагает усилия, чтобы понять что-либо своим разумом и знанием. Тогда как тут, он не желает понять знанием, что нужно служить Творцу в свойстве знания, а он хочет служить Творцу именно в вере выше знания. И поэтому эта молитва называется работой в сердце. Да, поэтому есть также такое понятие «сердце понимает». То есть работа, она в сердце. И почему? Потому что наш разум служит сердцу. Да, есть такая статья у Рабаша, где он объясняет, что наше сердце, наше желание, оно, по сути дела, первично является причиной, является сотворенным. А разум затем развивается, чтобы служить желанию. Поэтому, если ты все хочешь понять разумом, а это не коснулось сердца, нет изменения в сердце, так разум эгоистический. Но мы идем на

0: Наоборот, мы должны изменить сердце, и тогда также в соответствии с этим должны приобрести божественный разум. Не наш эгоистический, а божественный. Вследствие этого, я помню, я делал программу с Раом, так я спросил, почему ученые говорят, что пользуется лишь 3-5% возможности нашего мозга. Рав сказал, чтобы обслуживать себя, ему необходимо несколько процентов. Скажем, из 100% ведь мы пользуемся только 3%. Почему? Потому что для того, чтобы обслужить себя, ну, достаточно несколько процентов, сколько уж там желаний есть у человека. Но если служить другим, если я, как мы изучали два дня назад, два дня назад, что я должен использовать себя ради других, да? То есть, если я использую себя ради других, я должен научиться тому, какие возможности есть у меня для того, чтобы служить другим. И здесь мне нужно очень много разума, чтобы в совершенном виде и качественном только мне служить другим. И не просто так я служу другим, через других я служу Творцу. И только я потом раскрою, каждый из нас раскроет, что только он в его особенном виде может делать ради отдачи Творца, Творцу, и никто другой не сможет этого сделать. И он, поскольку он относится к особому корню в Адам Ришоне, потом он раскроет, сколько разума ему нужно, чтобы использовать свои возможности, чтобы служить ближнему.
1: Да, действительно потрясающе это, что человек может исследовать себя, что он может сделать для других. И еще один момент, Рав, когда говорил сегодня, сегодня мы услышали, неважно, что это было много лет назад, иногда урок завершается и заканчивается, и человек выходит таким наполненным, он достиг того, чего хотел. И это является показателем его продвижения. Но на самом деле это не так. Я понял, да, но если кли увеличилось и появились какие-то новые хисароны, новые потребности, и даже вышел еще более запутанным. И, может быть, это звучит тривиально, но мне очень это понравилось, что когда налаживаются какие-то парадоксы, какие-то вещи, несочетаемые ранее, это очень интересно. А также я услышал, что не запрещается наслаждаться от пути, но не это продвигает. Продвигают то, что нам необходимо приобрести кли, и то, что он говорит, что есть человек, который просит кли, чтобы у него была вера выше знания, это тяжелая работа. Почему? Потому что он этого не хочет. И вот об этом как раз была вся статья, и что может привести к этому.
0: Вы пока что подготовьте вопросы, мы посмотрим клип, что такое серьезность, как Раф объясняет, и тогда мы зададим вопросы. Рав, поскольку мы во всем обратны свету, Творцу, настолько, что невозможно представить что-то, что подобно, что близко к этому, тогда постепенно раскрываются нам эти свойства, что в нас, чтобы мы не стояли против такой горы, когда вообще невозможно представить, как можно видеть ее. Это противоположность, она ужасна отсюда и до бесконечности. Но нам постепенно показывают, насколько мы противоположны. Противоположно — это значит, что вся наша форма. Ну, можно это представить себе, может быть, как материальная форма. Вся форма — это значит, что все наши свойства абсолютно противоположны Творцу. Если бы было у нас какое-то одно противоположное свойство, мы могли бы измерить это свойство относительно других свойств. То есть у нас было бы был бы правильный взгляд из других свойств на одно свойство, которое неправильное, обратное. Тогда бы мы могли это увидеть. Но поскольку глаза, руки, обоняние и слух, и все наши свойства, они тоже противоположны, у нас нет никакой возможности увидеть что-то обратное. Поэтому все кажется в порядке. Но когда раскрывается в человеке эта обратная форма, это должно быть буквально раскрытием свыше. Потому что у нас нет никакой подготовки, начала, чтобы мы увидели что-то в противоречии тому, что существует. Для этого уже должна быть очень развитая точка в сердце, одно свойство, которое является внешней, внешним свойством, вне этого мира, чтобы оно было во мне, и тогда я через него, может быть, мог бы проверить все остальные свои свойства, свою форму. И поэтому только согласно тому, насколько нам светят свыше, и развивают это свойство, точку в сердце, мы можем видеть, насколько мы противоположны. Ага, до этого это невозможно. Это, как говорят, что есть материя, есть антиматерия, да? Что-то, что совершенно противоположно. Но кто же знает, что это противоположно? Должна быть какая-то точка, которая связывает, средняя, противоположная. Когда человек начинает получать эту противоположную точку, то есть свойства Творца в свои свойства, из этой точки, которая точка в сердце, точка Творца, начинает смотреть на все остальные свои свойства, на его общую форму, и видит, насколько у него все это обратно, тогда на самом деле его ощущение такое становится, которое называется тяжестью головы дословно. Михаил, да, не просто нужно прийти к этому ощущению тяжести головы. Это не просто так пробуждается у человека в работе. Ну, легкомыслие обычно есть у него, когда мы молимся просто согласно желанию. Есть здесь несколько моментов, и мы можем подвести итог всей статье, которая достаточно длинная. Мы выбрали несколько отрывков. Может быть, в результате этого итога у вас возникнет еще несколько вопросов. Так он сказал так. Вначале Рабаш сказал, что нельзя молиться иначе, как из серьезности. То есть, если это не серьезно, так это легкомысленно, это естественно по желанию, и тогда человек не придет ни к какому результату. Потом он сказал, что нет среднего состояния, есть или серьезность, или легкомысленность. И он так и сказал Рабаш, что нет ничего посередине, или ты молишься, исходя из своего желания, или выше знания. Затем Рабаш говорит, что для того, чтобы понять, он буквально третью часть статьи объясняет о цели творения, что это насладить творение, и как вследствие стыда произошло первое сокращение и скрытие. То есть он очень основательно объясняет нам, почему мы должны молиться, исходя из серьезности, из выше знания, а не из знания. А иначе мы не придем к результату. Затем он объясняет, что здесь возникает трудность. Наше знание, разум, по сути дела, сопротивляется этой работе в сердце, что называется серьезностью. Разум сопротивляется, это понятно. И это тоже очень продвинутая работа. Если человек начинает чувствовать, что есть у него легкомыслие, все, что он хочет, он сразу же молится, и вдруг у него появляется серьезность, это точка в сердце, когда ему говорят «нет». Тебе нужно сейчас свойство отдачи, тебе нужно объединение с товарищем, тебе нужно сейчас с твоей десяткой поехать на какой-то конгресс. Но знание этому сопротивляется, потому что внутри знания мы не понимаем, что это даст нам. И тогда потом, о чем конкретно молимся? О самой серьезности, чтобы Творец дал человеку веру выше знаний. То есть он приходит к тому, что то, что мы должны получить от группы или от Творца, это вера выше знания. То есть ту самую энергию, возможность совершать работу выше знания, потому что внутри знания называется легкомыслием, это вообще не называется работой. Вот и все. Это в конечном счете вся статья. А сейчас мы будем рады перейти к вопросам. Женщина Испании, пожалуйста.
2: Добрый день, друзья, мировой Кли. ¿Cómo la transformamos juntas en una carencia compartida en lugar de vivirla cada una en silencio? Gracias.
1: Если серьезность показывает мое направление к отдаче, как это можно сделать вместе, вместо того, чтобы каждый сидел в своем тихо, сам собой? Борис. Ты сейчас переносишь выяснение человека, отдельного человека, на общую работу десятки, еще добавляешь, что там каждый сидит сам с собой в тишине. Разумеется, что каждый выполняет свою работу внутри себя. Но также мы и говорили сегодня, что через товарищей мы можем реагировать на все, что мы ощущаем от Творца. Так как же можно работать вместе? Практически, самое простое, когда есть какая-то цель, какая-то задача, и мы делаем что-то вместе, это самое простое. Можно сказать, ну, давайте вместе подумаем о чем-то, ну, кто-то может больше, кто-то меньше, но если ты спрашиваешь, как прийти к чему-то совместному, самое простое — выполните что-то вместе. Назначьте дату, к чему вы стремитесь, посылайте друг другу подарки. Можно тогда сказать, что есть общее намерение, общее действие, как раз о намерении не говорим. Каждый находится в своем намерении. Продолжим. Женщины Мак 151.
3: Да, дорогие учителя, дорогие товарищи, спасибо за возможность. Вопрос такой. Написано, что нельзя молиться ни из уныния, ни из легкомыслия. То есть по факту это невозможно. Пока мы не дойдем до серьезности, это не будет молитвой. С другой стороны, нам нужно именно молиться о серьезности. Но получается, что если мы молимся о серьезности, то мы в этот момент в легкомыслии. То есть мы оказываемся как раз в точке между легкомыслием и серьезностью. Получается ли, что вот молитва — это и есть вот эта точка перехода из легкомыслия в серьезность? Спасибо.
0: Да, так можно сказать. По сути дела, Рабаш говорит, что легкомыслие вообще не называется молитвой, оно только из серьезности. Он говорит, первый момент, нельзя молиться из легкомыслия. Что значит нельзя? Просто невозможно. Невозможно молиться, если это несерьезно. То есть молитва должна быть всегда выше знания, выше желания. Но в желании Творец понимает, пробуждает определенный хиссарон. И понятно, что вы хотите наполнить хиссарон, и все это естественно. Это не называется работой. Это нам понятно. Так, в чем же польза от этого, что он пробуждает на у нас эти хисароны внутри знания, чтобы мы научились, как мы можем делать выше знания. То есть чтобы было у нас это ощущение, это база. Потому что если нет знания, ты не можешь делать выше знания.
1: Хочу добавить как раз об этом то, что ты сказал, что невозможно молиться не равнодушие, не из равнодушия и не из грусти. Тоже сейчас не тема статьи, но это хорошая добавка, которая тоже дает нам напоминание, что работа, духовная работа не должна происходить из страданий. Есть такая стигма, такой стереотип, что духовная работа должна быть в такой, когда ты такой сосредоточенный, такой весь напряженный. Но выясняется, что, конечно же, должна быть работа в серьезности, но не из грусти. Испания, пожалуйста.
4: Hola, amigos y amigas. ¿Qué papel juega
0: Здравствуйте, друзья и подруги. Как можно благодарить в молитве за серьезность? Какие упражнения можно вообще сделать, чтобы достичь такой благодарности? Спасибо. Михаил, смотрите, для того, чтобы прийти к серьезности, нужно прежде всего должна быть десятка у человека, и он должен попытаться выполнить те принципы, о которых пишет Рабаш десятки. И если человек не старается приблизиться и вместе учиться, или, скажем, сейчас практические вещи, организовать конгресс, трапезу, недельную встречу, все эти ценности, даже внешние, да, когда мы установили, и это одно из преимуществ, между прочим, этого мира, что даже если у тебя нет желания к этому, ты своим телом способен что-то сделать против желания. Только нужно обратить внимание, мы не понимаем, что такое реальность нашего мира. Духовное там, есть у тебя желание или нет желания. Есть у тебя правильный хисарон, раскрываешь Творца духовное. Если нет хисарона, ты не существуешь или находишься в клипот. Здесь, в нашем мире, это особое место, где можно работать против желания, как бы без помощи Творца. То есть для того, чтобы приходить на уроки, организовывать конгресс и готовить трапезу, не нужна помощь Творца. Все это внутри знания. Но для этого тоже нужна энергия, для этого тоже нужна важность группы, товарищей, и поэтому эти вещи очень важны, потому что они как рамки, которые должны привести тебя в конечном счете к правильной молитве, которая будет серьезной. И там на самом деле нужна высшая сила, чудо, помощь Творца. Без этого человек не может. И на это уже будет благодарность.
1: Женщина Мак 83.
5: Здравствуйте, уважаемые преподаватели. Другой клип. Подруга спрашивает. Источники говорят, что в подъеме я провожу расчет в разуме, а в падении — в молитве и вере. А на что я ориентируюсь, когда блуждаю между верой выше знания и работой знаний, чтобы насладить Творца?
1: На чем сосредоточиться, если человек не знает, где он точно находится, в знании, выше знания? Сосредоточиться на заданиях, на действиях. Потому что человек никогда не может знать, где он находится. Раф всегда приводит пример летящую ракету, и которая постоянно себя корректирует в своем полете. Также и мы, согласно работе, можем только увидеть потом, если мы как-то отклонились от пути. И вот это и как игра, где я что-то выполняю, якобы, ну, в направлении к вере выше знания, а потом определяю, что это не было этим. Но самое главное — продолжать это движение и каждый раз проверять и исправлять эти отклонения. И как вот ты все эти действия, состояния, которые ты перечислила, один раз так, другой раз так, или они действуют все вместе, или один после другого. Главное — проходить их как можно быстрее, не останавливаться на основе того, что уже было, подводить итог и продолжать дальше.
0: Я нашел клип, я предлагаю посмотреть клип номер 7, где Раф говорит, что наш мир — это лаборатория. Раф, наша работа, она выше знания, над знанием. Это вообще не в желании получать. Поэтому Каббала, несмотря на то, что она называется наукой Каббала, но она все-таки скрытая наука, когда не исходя из самого желания получать. Потому что в самом желании получать, что есть у нас во всей нашей науке? Физика, химия, электроника, психология даже. Это не наука. Мы еще не знаем, как там исследовать. А что у нас из этого? Мы видим, что сколько бы мы ни исследовали, мы остаемся теми же самыми. Нет никакой пользы. Над знанием — это получить совет Творца, чтобы включиться в него. Теперь включиться в него, не исходя из желания получать. Если я из желания получать представляю себе какое-то другое состояние, которое у меня называется, скажем, желанием отдавать, так это желание получать, только я его себе представил таким. То есть я должен получить также от Творца что-то, что не находится в желании получать. Могу ли я попросить такое, если я нахожусь в желании получать? Тоже нет? Тоже нет. Так что же мне остается делать? Так говорят мне, тебе остается делать только подготовку, что называется укреплением, когда я должен работать с другими людьми вне меня, в эгоистическом виде. Я начинаю раскрывать, что так, как я отношусь к ним, и как я отношусь к себе, есть между тем и другим разница. И исходя из этой разницы, я начинаю учиться тому, кто я. Есть лаборатория в этом мире. Послушай, послушай, не отталкивай это. Ты не хочешь это принимать, я понимаю. Но так, есть у тебя в этом мире лаборатория в твоем желании получать. В этой природе есть у тебя, на самом деле, это редчайшая возможность. Только потому, что разделилась душа, да? Есть у тебя возможность видеть внутри желания получать твоего своего рода соответствие, проекцию, как есть разница между материальным и духовным. Говорят, так же, как есть разница между материальным и духовным, противоречие, так есть разница между твоим отношением и отношением других. Твоим отношением к себе и к другим. И что хорошо, что ты можешь из эгоизма своего увидеть это и научиться этому. Только если ты учишься этому просто так в эгоизме, это у тебя получается психология. Насколько я хорош или нет, насколько я должен быть вежливым и всевозможные глупости подобного рода, чем любит как бы гордиться человечество прекраснодушное. Но если ты пользуешься этими вещами для того, чтобы хоть как-то уподобить мое отношение к духовному, к Творцу, у тебя получается отсюда как ветвь и корень своего рода ощущения, которое на самом деле называется точкой, через которую ты начинаешь от осознания этого зла, ты начинаешь стремиться прилепиться к Творцу. Как он написывает это на 70-й странице в письмах, как буквально болен любовью. Но это исходит только из осознания твоего отношения вместе с товарищем. Михаль, да, наш мир — это лаборатория, то есть стоит послушать этот клип много раз, и хотя мы учим это 20 лет, но мы понимаем сейчас, что Творец устроил в этом мире нашем, на самом деле, лабораторию и десятку. Но подумайте только, 810 в конце месяца встретятся, и неважно, что сколько времени мы будем вместе, до 3 дней все усилия, которые мы прикладываем. Я не знаю, как сравнить. 3000 лет была группа людей, которые пытались это сделать, но на протяжении всей истории мы не видим, чтобы такое количество людей пытались реализовать, по сути дела, принципы, цели творения, реализовать эту цель, и уж наверняка не в таком глобальном виде, когда это все народы, разные языки, разные государства. Словом, на самом деле мы должны как-то дать важность этой ситуации друг другу, что это единственный проход, который оставил нам Творец. И мы после разбиения не чувствую Творца, не могу молиться. Я молюсь, но для того, чтобы у меня была настоящая молитва, я должен сначала поработать над этим истинным хисароном с товарищем. И тогда на том же уроке Раф объяснил, что нет разницы между тем, что человек молится, обращаясь к Творцу, просит отдавать товарищу или всему человечеству, всей десятке — это то же самое. Почему? Потому что все, что вне меня, это уже вне желания получать. Уже оно здесь не выигрывает. И поэтому нет необходимости работать со всем человечеством, а избрать некоторое количество людей и работать с ними из развития этого отношения с людьми, которые находятся вне меня, я могу развить правильное отношение, скажем так, правильный хисарон, чтобы обратиться к Творцу, чтобы на самом деле дал мне возможность работать выше знания.
1: Женщина Ашкелон 2. Спасибо. Вера выше знания — это подарок свыше. Когда подруга выяснила и поняла, что у нее нет веры выше знания, так что же происходит в отношении ее участия в общей молитве десятки? Борис, в отношении ее участия в десятке и понимания, что вера выше знания — это подарок. Тут есть несколько вещей, которые взаимодополняют друг друга. Человек принимает участие, как я уже ответил на другой вопрос. Если мы договорились и это выполняем, то можно увидеть, кто принимает участие, кто нет. Насколько человек принимает участие в молитве внутри него самого, мы не знаем. Мы надеемся, что мы, да, прикладываем усилия, и что это выходит. Но посмотрите, что красиво в этой статье, что молитва — это очень тяжелая вещь. Если думаем, что молитва — это просто почитать какой-то текст вместе и пожелать что-то себе и всего миру, но ведь настоящая истинная молитва — это нечто совершенно другое, это против нашего тела. И действительно тяжело принять участие в любых формах молитвы. И ощущение того, что вера выше знания — это подарок свыше, что Творец нам симпатизирует. Но просто на самом деле просто принимать участие вместе.
0: Да, Рабаш пишет, что молитва — это работа в сердце, но сердце товарища я не вижу. Ну что? А я как могу получить от него примеры? Для этого мы живем в нашем мире, если мы что-то постановили, и товарищ это выполняет. Если есть конгресс, я не могу сказать, хорошо, я с вами в сердце, но я не приезжаю, то какие примеры я получу? Поэтому есть у нас тела, когда через тело и внешние действия я как бы могу получить пример от товарища. На самом деле, у него есть намерение, работает он в сердце или нет, этого я уже не знаю. Наверняка, если он нашел силы и энергию прийти на конгресс, участвовать в подготовках, так наверняка он это делает серьезно, работу в сердце. Но это его работа, я этого не касаюсь. Нам важно только внешнее действие. Потому что в этом я могу получить пример, а все остальное — это работа товарища, его работа в сердце. Женщина Тбилиси, пожалуйста.
6: Спасибо большое, уважаемые преподаватели. Мы сегодня обсуждали после урока, что глубочайший урок и сложный. Вот молитва, которая дает возможность нижнему поднять свой хисарон к высшему. Как возможно, что мои свойства на нижней ступени, а свойства на высшей я не воспринимаю, но тем не менее я могу туда поднять молитву и там существовать, и удержаться в этом? Что это за такое тонкое действие, и откуда приходит такая сила?
7: Как это возможно, когда я нахожусь внизу, у меня нет свойств высшего, все-таки обратиться к высшему? Это встроено в творение. В каждой части после разбиения есть так. Внедрено такое ощущение, что есть еще что-то вне. И несмотря на то, что это нелогично, это против наших желаний, но мы можем обратиться к Высшему. И что-то это, нечто, что связывает Высшего и Низшего, оно заложено в творении.
0: Поэтому это называется частью Творца свыше. Есть у нас эта часть, которую мы называем точкой в сердце, но если бы не эта часть, не было бы никакого развития, мы просто оставались бы на животном уровне, скажем бы, были несколько более разумными животными, но не стало бы никакой возможности, не было бы стать человеком, Адам, подобным Высшему. Если бы не было этой части Творца, это ведь уже находится, заложено в нас, и когда-то эта часть пробуждается в человеке, и он начинает тянуться к чему-то неизвестному. И тогда никто вокруг его и понять не может. Но если бы не эта часть, не было бы никаких шансов, чтобы мы вообще думали в этом направлении. English One, пожалуйста. Да, спасибо за урок. Сегодня урок был очень глубоким, и Рав в какой-то момент сказал, что что на месте моего товарища это буквально Творец, что это не мое состояние, а это очень истинное состояние. Вопрос такой, могу ли я на месте товарища видеть Творца и как товарища оправдать в этом состоянии? Михаил, ты не можешь видеть Творца в том состоянии, потому что Творец скрыт. Если бы ты раскрыл его в таком состоянии, это было бы стыдом, и это просто человек бы сгорел от этого. Ну, представь себе, что есть кто-то, кто каждую секунду заботится о тебе, делает все, а ты его все время еще проклинаешь и недоволен, в претензиях. Ты буквально стыдишься. этой обратности по форме, и поэтому есть товарищ, творец вместо себя, потому что он понимает, что ты еще не готов, дал тебе там во Франции товарищи, которые находятся рядом с тобой, и это твоя лаборатория, и с ними ты должен тренироваться. И как тренироваться? Рабаш тебе говорит, что весь мир должен служить мне. То есть эти товарищи служат тебе. В чем? Ты все время видишь их недостатки, что они не в порядке, и постепенно, поскольку есть в тебе эта часть Творца свыше, ты постепенно начинаешь с помощью учебы, понятно, это главным образом с помощью света, возвращающего к источнику, вдруг происходит какой-то переворот в мозгу, и ты понимаешь, что проблема в тебе, то, что ты видишь недостатки в них, ты понимаешь, что это в тебе, что в тебе что-то не в порядке. И тогда ты приходишь, как в аптеку, и обращаешься к Творцу, который создал всю систему, и ты молишься. А иначе тебе не о чем молиться. О них ты не хочешь молиться. Ты видишь, что они все не в порядке, ты наверняка в порядке. О чем тебе молиться? Поэтому у всех людей это не называется молитвой. Но мы были в таких состояниях, мы молимся, понятно, потому что нам все время чего-то не достает, но это следствие легкомыслия. Это не называется серьезностью. Если человек не работает в десятке и не находится в связи с первоисточником, он никогда, у него не возникает никогда внутреннего сопротивления, и он не может прийти к состоянию серьезности. Все у него протекает, исходя из легкомысленного состояния. Киев, пожалуйста.
8: Вітаю, шановні викладачі, дякуємо за урок. Запитання від товариша. Рав сказав на уроці, що коли почуваєшся погано, тоді неправильно казати, що це насправді добре. А просто я
0: розказав на уроці, що коли чоловік почуває себе плохо, це неправильно говорити, що це хорошо. Я просто не вижу, не чувствую, що це так. Як же правильно работать з цими плохими состояниями і підніматися вище знання? Продовження вопрос. Каков смысл принципа целовать палку?
7: Да, это действительно красивый момент, что человек должен быть честным. Если он не чувствует себя хорошо, он не может сказать, что все хорошо, все ради блага. Сказать-то можно, но закрыть глаза и надеяться, но нужно быть честным, если ты хочешь продвигаться. То есть тогда он просит поднимать молитву, и он, там есть несколько этапов, когда он поднимает молитву, благодарит, и когда он еще не чувствует, что он получил. Но нужно быть честным самим собой. Что ты хочешь, что ты чувствуешь и что ты просишь?
0: Женщина Италии, пожалуйста.
7: Доброе утро, друзья. Спасибо. У нас есть вопрос от подруги, от Ольги. Если человек зациклен на том, что он просит, он не может подняться над собой. И мы должны соединиться, но не из удовольствия, а из работы в группе. Как можно наслаждаться такой работой вместе, совместной работой, а не лично?
0: Как можно наслаждаться совместной работой в сравнении с личной работой? Я думаю, что мы не можем наслаждаться совместной работой из-за того, что это совместная работа, имеется в виду объединение, когда мы хотим объединиться, чтобы раскрыть Творца, потому что эта работа, как он пишет, исходя из серьезности, это против нашей природы. Если бы мы сейчас делали совместную работу, чтобы заработать деньги, можно этим насладиться. Может быть, не очень-то и насладились, если бы проиграли, мы бы не наслаждались результатом. Но все, что приводит к объединению, но с материальной целью, можно от этого объединения наслаждаться. Мы видим много объединений в мире, от которых люди наслаждаются. Но если наша цель прийти к обратному свойству, уподобляясь по форме Творцу, быть в этом подобии, это наша работа, это средство, поэтому мы не сможем этим наслаждаться, мы сможем наслаждаться результатом, буквально результатом, к которому мы придем. Поэтому просто относиться к работе по сближению друг с другом как к средству. Но если наша цель будет важна нам, тогда мы на самом деле сможем наслаждаться от самой цели.
7: Друзья, большое спасибо за участие. Извините, если кто-то не успел задать вопрос, посмотрите еще раз этот урок. Там есть очень много жемчужин. И у нас есть сообщение. Сегодня, 4 мая, мы встретимся на праздничную трапезу в честь праздника Лаг Баомер. Трапеза называется «Огонь любви», и трапеза будет проходить физически здесь, в нашем центре, с 6 до 6.45, а также параллельно в Арвуте. Будем рады видеть всех. И закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 9 января 2003 года. Урок основан на статье «Что такое серьезность в духовной работе?» находится в трудах Рабаша, первый том, 541 страница. Мы прочитаем его вместе в десятках. В нашем распоряжении 31 минута. Десятка, завершившая чтение раньше времени, приглашается провести семинар по основным моментам статьи.
1: Что такое серьезность в духовной работе? Наши мудрецы сказали, молиться можно только лишь со всей серьезностью. Объяснение Раши. Серьезность означает смирение. И еще оттуда же учили мудрецы, нельзя молиться не из уныния и не из легкомыслия. И объяснение Раши, легкомыслие означает замену серьезности. Следует понять, что когда Талмуд говорит «только лишь со всей серьезностью», имеется в виду, что если у него нет серьезности, не следует молиться. А затем сказано, нельзя молиться и не из легкомыслия. Это означает, что если там нет легкомыслия, уже можно молиться, и не нужно доходить до того, что у него будет серьезность.
0: Однако отсюда выходит, что если у него нет легкомыслия, у него есть серьезность. И также наоборот, что если у него нет серьезности, у него уже есть легкомыслие. Другими словами, нет ничего посередине между серьезностью и легкомыслием. И поэтому нет никакого противоречия между этими высказываниями. Однако следует понять, как это может быть, чтобы не было промежуточного свойства между серьезностью и легкомыслием. И главным образом надо понять, что такое молитва, о которой они сказали. Молиться можно только лишь согласно условиям, названным мудрецами. Иными словами, что такое молитва, в которой обязаны соблюдаться эти условия, а иначе нельзя молиться? Наши мудрецы сказали, чтобы любить Творца Всесильного вашего и работать для Него всем сердцем вашим. Что это за работа, которая в сердце? Следует сказать, что это молитва.
1: И нужно понять, почему молитва называется работой в сердце, больше, чем все остальные заповеди Торы. Разве изучение Торы не такая большая работа, как молитва? И еще следует спросить, почему именно молитва называется работой в сердце? И нельзя сказать, что только молитва относится к сердцу, а Тора нет. Ведь и Тора тоже относится к сердцу, как сказал Раби Ибн Эзра. И знай, что Тора была дана лишь мудрецам, или буквально людям сердца. В таком случае следует понять. Первое, почему молитва называется работой более всех остальных заповедей. Второе. Почему молитва называется именно работой сердца, а не работой в разуме? И о молитве, являющейся работой в сердце, мудрецы сказали нам, молиться можно лишь только со всей серьезностью. Это означает, что именно благодаря этому его молитва будет в порядке. В таком случае следует понять, что такое серьезность.
0: И чтобы понять вышесказанное, нужно сначала повторить известные вещи по поводу цели творения. Хотя это и понятно, но стоит повторить, чтобы помнить о цели. Ведь это является верным способом не упустить цель. По поводу цели творения стоит говорить только о двух предметах. Первый — о Творце, который является дающим. Второй — о творениях, получающих высшее благо. Ведь цель творения, то есть его желание нести добро своим созданиям, создать творение, которое получит то, что он хочет дать им, то есть они получат наслаждение, которое он хочет дать им. Ибо в этом значение слов «нести добро». Ведь невозможно сказать, что кто-то получает нечто доброе и не наслаждается. Другими словами, если он не наслаждается этим, почему же оно называется хорошим? Однако мы видим, что человек наслаждается только тем, к чему он страстно стремится. И поэтому он создал в творениях желание страстно стремиться получать наслаждение. И это называется желанием получать ради собственной выгоды. А в высших мирах желание получать ради собственной выгоды называется малхут. А также это свойство называется авиют, дословно грубость. Ведь желание получать для себя было отвергнуто, и этим кли нельзя пользоваться без исправлений.
1: Однако тут на желание получать произошло исправление, чтобы не пользоваться им так, как оно было создано от начала своего сотворения, то есть в первоначальном корне, когда оно родилось, из-за различия по форме между ним и Творцом. Ведь Творец — дающий, а творения будут получающими. И чтобы было соответствие по форме, то есть чтобы получающий тоже считался дающим, а иначе, если не будет подобия по форме, это приведет к тому, что во время получения блага и наслаждения творения будут чувствовать неприятные ощущения, называемые стыдом. И чтобы избавить творение от этого стыда, произошло исправление, называемое получение ради отдачи. Иными словами, хоть он и получает в кли, называемом устремлением, то есть невозможно наслаждаться благом, если он не стремится получать это благо. Исправление же в том, что он должен построить намерение на это действие. Иными словами, он должен смотреть. Неужели посмотреть, несмотря на то, что желание получать в полной силе, если он не может построить намерение ради доставления наслаждения своему Создателю, он отказывается от этого наслаждения, хоть и очень стремится к нему.
0: И причина его отказа должна быть только в том, что он желает слияния с Творцом, называемого подобием по форме. Как сказали наши мудрецы, как он милосерден, так же и ты будь милосерден. И от этого исправления у нас происходит сокращение и скрытие. Другими словами, до того, как у нижних есть это намерение, чтобы они могли отказаться от самых больших наслаждений, если они не могут настроиться ради отдачи, в мире пребывает тьма.

0: не светит. И в этот момент не раскрывается цель творения, то есть нести добро своим созданиям. Ибо в этот момент они видят только страдания и боль, и не видят управления доброго и несущего добра. И нам нужно только верить, что цель творения — нести добро своим созданиям, есть непреложная истина. А то, что мы этого не видим, происходит благодаря исправлению, сделанному для нас, которое называется сокращением и скрытием лика. И это, как говорит Вальсулам, «И вот ты находишь, как эта душа, являющаяся светом жизни, облаченным в тело, рождается как сущее от сущего. И проходя через четыре мира Абия, она также все больше удаляется от света лика Творца, пока не доходит до предназначенного ей кли, называемого телом. И хотя свет в ней тоже очень уменьшился до такой степени, что нельзя узнать корня, из которого она исходит».
1: Это приводит нас к тому, что у нас есть работа в вере, поскольку нашей душе уже нельзя узнать, что она исходит от Творца. Но требуется особая работа, чтобы верить в Творца, что Он управляет всеми творениями. Согласно этому, у нас выходит, что вся тяжесть, которую мы ощущаем в работе на отдачу, не связана с тем, что нам тяжело работать, без компенсации, в силу нашей природы, называемой желание получать. А тут действует совершенно другая вещь. Ведь согласно правилу, сформулированному моим отцом-учителем, в нашей природе заложен принцип, что любой нижний желает принизить себя перед высшим, который для него важнее всего. И у простого человека есть наслаждение, когда он служит важному лицу. Как объясняют мудрецы, что касается важного человека, дала она, и сказал он, вот это посвящено, поскольку его получение с тем, чтобы насладить дающую ему, считается настоящей отдачей и подарком ей. Причина этого в том, что от природы есть наслаждение, в том, что человек дарит, дает важному лицу. Отсюда возникает вопрос, почему нам так тяжело исполнять Тору и заповеди ради отдачи? И ответ, как сказано выше, что из-за исправления хлеба стыда произошло исправление, называемое сокращением, скрытием и тьмой, что до тех пор, пока творение находится под властью получения для себя, они настолько удалены от своего корня, что невозможно узнать источник, из которого они исходят, как сказано выше. И нам дана работа в вере выше знания. Несмотря на то, что мы не видим и не чувствуем ничего духовного, мы должны совершать всю работу выше знания, и это вызывает у нас тяжесть в работе на отдачу. Из сказанного следует, что когда мы хотим идти в работе по пути истины, мы должны просить Творца, чтобы Он дал нам силу веры.
0: И, как сказано, «И установи веру свою в сердце нашем навсегда без перерыва». То есть, когда Творец даст нам силу веры, чтобы мы почувствовали, что служим царю царей. Наше тело, без сомнения, отменится, как свеча перед факелом. Однако, поскольку от природы мы родились такими, что у нас есть разумение и знание, являющиеся нашим руководителем, то есть наставником на нашем пути, и оно говорит нам, что нам хорошо и что плохо, на все, что оно не понимает своим разумом, оно говорит нам, что это нехорошо для нас. В таком случае, когда нам дают

0: дается работа в вере выше знания, приходит наше знание и дает нам понять, что идти этим путем не стоит. И оно приходит с аргументом. Неужели же Творец дал нам разум просто так? Нет сомнения, что все, что Он создал, создано нам во благо. То есть, чтобы мы радовались этому. И Он приводит нам доказательства из Писания. Хвалят человека по мере разума, разума его.
1: И вдруг человек заявляет телу, это верно, что до сих пор был моим наставником в пути. И я никогда не делал ничего против знания, то есть того, что ты приказывал мне делать. Однако, начиная с этого момента, знай, что, что бы ты ни говорил мне делать, я не буду слушаться тебя. Я буду делать только то, что я слышал из книг и от мудрецов. Я принимаю на себя бремя небесного правления выше знания. И я желаю служить Творцу, как положено, перед великим царем. И начиная с этого момента, я не желаю ни в чем заботиться о тебе, а все мои мысли будут только о Творце. Творец. И отсюда следует, что у человека нет недостатка ни в чем, чтобы получить возможность прийти к истине, кроме свойства веры выше знания. И на этом тело настаивает со всей силой и противится этому. И отсюда получается, что мы не продвигаемся в работе Творца. И это называется серьезностью, или буквально тяжестью головы, где головой рожь называется свойство знания в человеке. А если человек идет согласно тому, как говорит ему знание, это называется легкомыслием, или буквально легкостью знания. То есть то, что знание — это легко выдержать, когда человек будет делать действия, к которым побуждает его знание. Тогда как если человек хочет идти выше знания, это называется тяжестью головы, серьезностью. Это означает, что знание, то есть голове тяжело терпеть, когда человек хочет идти против знания. И это для него тяжкое бремя и груз, и называется серьезностью.
0: И отсюда следует объяснить слова. Молиться можно только лишь со всей серьезностью. Другими словами, наши мудрецы советуют нам, зачем человеку нужно молиться. Они говорят нам, только лишь со всей серьезностью. Иными словами, прежде чем молиться, человек должен посмотреть, чего ему недостает. Так, чтобы об этом недостатке, то есть хессарони на иврите, он молится, чтобы Творец наполнил его ему. Поэтому стоит, чтобы до этого человек проверил себя, может ли он принять на себя идти верой выше знания, что и называется серьезностью. И только тогда пусть приступает к молитве, чтобы Творец установил веру в его сердце. Потому что если будет вера выше знания, у него уже есть все, как сказано выше, что маленький отменяет себя перед большим. И это, как объяснил Раши, что серьезность — это смирение. А что такое смирение? Это когда человек смиряет себя перед большим и слушает мнение большого. То есть, если маленький ребенок что-то говорит взрослому человеку, и взрослый видит, что то, что говорит ему ребенок, согласуется с логикой, взрослый, конечно, послушается его. Но это не значит, что взрослый смиряет себя перед маленьким.
1: А что же называется смирение? Если человек приходит и просит совета большого человека, что ему делать, а большой говорит, что надо делать так-то и так-то, а человек видит, что это просто противоречит здравому смыслу. Если он спросит кого-нибудь, стоит ли слушаться того, что сказал ему большой человек, тот, конечно же, скажет ему, что это противоречит логике, и нельзя тебе слушаться его. Тем не менее, этот человек смиряет себя, то есть он смиряет свое мнение, а также мнение всех людей в мире, которые не согласны с мнением большого человека и слушаются его. Это называется смирением, когда он слушается большого человека выше знания. И это очень тяжело сделать. И это называется тяжело исполнить это дело. Также это называется тяжел на уста и тяжел на языке, как сказано о Моше, учителе нашем. Ведь Моше называется верным пастырем, поскольку свойство Моше называется вера. А в вере нет уст и языка, поскольку уста и язык означает, что он объясняет эти вещи с помощью разума и знания. А свойство Моше — это свойство веры выше знания. И отсюда мы можем понять, почему Раши объясняет, что легкомыслие означает замену серьезности. Почему он не объясняет напрямую, а употребляет выражение «замену серьезности»? Это потому, что он хочет объяснить нам, чтобы было нам яснее, что такое серьезность. Что это? Вера выше знания. Поэтому он говорит нам о легкомыслии, которое является противоположностью свойства веры выше знания.
0: Другими словами, чтобы объяснить нам, что между ними нет промежуточного свойства, а есть вера выше знания, называемая серьезностью, и вера внутри знания, называемая легкомыслием. Поскольку в том, что согласуется с разумом и знанием, голове легко согласиться, чтобы человек исполнял эти действия, опирающиеся на основу, которую понимает внешний разум. Тогда как, если человеку говорят, чтобы он делал действия, противоречащие разуму и знанию, это серьезность, словно тяжесть головы. То есть это тяжесть бремени, которую разум должен вынести. Поэтому, когда человеку говорят, чтобы он принял на себя бремя небесного правления, как бык под ярмом и осел под поклажей, он сопротивляется. И отсюда поймем, почему Мишна говорит, молиться можно только лишь со всей серьезностью. Это означает, что если у него нет серьезности, он не должен молиться. А Гмара говорит, нельзя молиться из легкомыслия.
1: И мы спросили, что отсюда получается, что если у него нет легкомыслия, даже если у него нет серьезности, он уже может молиться. Получается, что тут нет промежуточной станции. Согласно сказанному выше, в самом деле нет промежуточной станции. А или у него есть вера выше знания, называемая серьезностью, или у него есть вера внутри знания, называемая легкомысленностью. Из-за того, что голове легко понять и согласиться, если разум заставляет его думать, что ему необходимо делать эти действия. Но посередине нет ничего. Поэтому нет сомнения, что тот, кто хочет молиться Творцу, у него, конечно, есть вера, а иначе он не молился бы. Однако, первое, или он молится на основе веры внутри знания, называемой легкомыслием, как объясняет Раши, что у него нет смирения. Второе, или он молится серьезно, когда у него есть смирение, то есть он смиряет свое мнение и не смотрит на него, как будто оно ничего не стоит. А вся его основа построена на вере выше знания.
0: А теперь мы сможем понять вопрос, который мы задали. Почему молитва называется работой, И мало этого, она еще называется работой в сердце. Известно, что работой называется, если человек должен сделать что-то, и тело не наслаждается этим действием. Это называется работой. И поэтому человек не способен работать без вознаграждения. Тогда как, если человек наслаждается работой, это не считается усилием. То есть действие, которое человек совершает для того, кто не наслаждается его совершением, называется усилием. А для другого, который действительно наслаждается совершаемым им действием, для него это не считается усилием и работой. И как бы то ни было, он не должен получать за нее никакого вознаграждения, поскольку человек не в состоянии делать действие без наслаждения. И поэтому, когда он все же делает действие, не наслаждаясь им, почему в этом случае он все же делает это действие? Ответ. Что он ожидает, что от того усилия, которое он прилагает сейчас, он будет наслаждаться потом? То есть, что он получит вознаграждение за свою работу и насладится. Получается, что когда человек делает какое-либо действие, не получая наслаждения, откуда он получает силы для работы? Однако мы должны сказать, что он смотрит на вознаграждение, и от этого он получает энергию для работы.
1: К примеру, скажем, если Любавичевский Ребе приезжает в аэропорт, и у него есть какой-то багаж, и он дает его носильщику. Носильщик, конечно, работает и берет этот багаж, чтобы отнести его в такси, а потом он потребует компенсацию за свою работу. И это из-за того, что он не знает важности Ребе. Тогда как если Ребе даст багаж одному из своих хасидов, и он захочет заплатить ему за его работу. Хасид, конечно, не захочет принять это, поскольку ведь он уже получил наслаждение во время самой работы. Ведь для него будет огромной ценностью то, что он служил Ребе. Как мы объяснили, молитва должна быть в серьезности. То есть, когда человек сам чувствует, что нет веры выше знания, то есть это знание не обязывает его работать на отдачу, и человек понимает, что главная цель должна быть удостоиться слияния с Творцом. А поскольку знание сопротивляется этому, и он должен идти против знания, это очень большая работа. Ведь он просит у Творца, чтобы он дал ему то, чему противятся все его органы. Получается, что в каждой молитве, которую он возносит Творцу, у него есть особенная работа. Поэтому молитва называется «работа в сердце». То есть, что он хочет идти против знаний и разума, которые говорят ему прямо противоположное.
0: И поэтому это не называется работой разума, потому что работой разума называется, когда человек прилагает усилия, чтобы понять что-либо своим разумом и знанием. Тогда как тут он не желает понять знанием, что нужно служить Творцу в свойстве знания, а он хочет служить Творцу именно в вере выше знания. И поэтому эта работа называется работой в сердце. И согласно этому следует объяснить, что значит «нельзя молиться». Ведь молитва — это потребность, когда человеку не хватает чего-либо, и он не может самостоятельно достичь желаемого. Он просит у других, чтобы они помогли ему. И поэтому, когда человек собирается молиться Творцу, чтобы он помог ему. Он должен сначала увидеть, чего ему на самом деле не хватает. Другими словами, если ему дадут желаемое, он уже совершенный человек, и нет у него ни в чем недостатка. И это можно сказать именно о свойстве веры. Потому что когда человек удостаивается постоянной веры выше знания, он уже удостоился всего. Поэтому сказали мудрецы, молиться нужно только о недостатке серьезности. То есть, чтобы Творец дал ему свет веры. Перейдем к уроку от 9 января 2003 года.
1: Что такое серьезность в работе? Поскольку мы во всем противоположны свету, Творцу, до такой степени, что нам невозможно представить себе что-то близкое к этому, то постепенно нам раскрываются эти свойства в нас. Чтобы мы не оказались перед такой горой, которую даже представить невозможно, как можно ее увидеть. И эта противоположная сторона колоссальная, ужасная, отсюда и до бесконечности. Нам постепенно показывают, насколько мы противоположны. Противоположны? То есть вся наша форма, можно представить ее как, может быть, и материальную форму, то есть форма или наши свойства, они абсолютно и полностью противоположны Творцу. Если бы были какие-то определенные противоположные свойства, мы бы могли их померить относительно других свойств, то есть был бы правильный взгляд, опираясь на какие-то другие свойства правильные, на противоположные, неправильные, мы тогда его могли увидеть, поскольку у нас есть глаза, руки, обоняние, слух, и все наши органы чувств тоже противоположны, то получается, что у нас нет никакой возможности увидеть что-то непротивоположное. Поэтому нам кажется, что все нормально. Когда же в человеке раскрывается эта противоположная форма, то это должно стать по-настоящему раскрытием свыше. Потому что не может быть никакого начала, чтобы было в противоречии чему-то происходящему. То есть это должно быть точка в сердце, очень развитая, одно свойство, которое является внешним, оно не из этого мира, вне этого мира. Тогда я смогу, возможно, проверить через него все остальные свои свойства или свою форму. И поэтому лишь в той мере, в которой нам светит свыше, и заменяет это свойство, точку в сердце мы можем увидеть, то, насколько мы противоположны. А до этого это просто невозможно. Ну, как говорят, что есть материя, есть антиматерия. То есть что-то, где все противоположно. Ну, кто знает, что это противоположно? Должна быть какая-то средняя, срединная точка, противоположная. Чтобы человек, начиная получать эту противоположную точку, то есть свойства Творца, внутрь своих свойств. И из этой внутренней точки, точки в сердце, точки Творца, он смотрит на все остальные свои свойства, на их общую форму. И он видит, насколько для него все наоборот, противоположно. Вот тогда у него появляется такое ощущение, которое называется серьезностью, ковид рож. Но это не на самом деле серьезность. Но видит и видит, и этого все еще недостаточно. Ну хорошо, я противоположен. Можно было бы сказать, иди обратись к сотворившему меня мастеру. То есть из такого состояния тоже можно выйти, ничего не делая, а, скажем, выйти, то, что называется, легкомыслие, не принимать это. Ну вот это так и так, ну и ладно, все нормально, я могу продолжать. А серьезность — это состояние уже после того, как человек видит из своей точки в сердце всю свою противоположность Творцу, все то, насколько ему дают это увидеть, потому что все это еще очень маленькая форма, это еще даже не бур зарождения. После такого ощущения он должен прийти к тому, что называется смирение. Что это значит? Смирение не состоит в том, что я подчиняю свои свойства относительно свойств Творца. Мое смирение может быть в том, что я получаю, принимаю совет работать выше знания со своими свойствами. И принимаю работу выше знания, и это будет называться работой серьезной, с серьезностью. То есть недостаточно только наблюдать свойства. Нужно еще и правильное к ним отношение. И тогда, конечно, отсюда следует только один результат. Молитва. Человек видит, насколько он противоположен. Ему только сейчас дают это увидеть, и то, что у него нет никакой возможности перевернуть себя в противоположное свойство, принять противоположное свойство. Возможно, это только через обращение к Выше. И тогда он обращается к Творцу с серьезностью. А затем он понимает, что эту самую противоположную форму и ту истинную форму, которую он получит, если Творец ему поможет, все это дано ему специально почувствовать оба этих подхода, обе формы. Главным образом, в одной чувствовать себя плохо, а в другой чувствовать себя хорошо. Ему не просто так дается ощутить два таких противоположных состояния, как доброе или злое, а для того, чтобы из этого подхода, из выяснения, он бы захотел слиться с самим Творцом. И тогда обе эти формы, которые видятся ему такими противоположными, и так воспринимаются в его ощущениях, являются только средствами для того, чтобы он слился с Творцом. И истина находится выше двух этих форм. И наоборот, статус или положение Творца, который находится выше двух этих свойств. Если человек отвергает свое отношение к своему состоянию или от легкомыслия, или от серьезности, то тогда он как бы исчезает. Вообще его, у него нет отношения к духовному, нет промежуточного состояния между легкомысленностью и серьезностью. Это состояние, которого не существует. Это можно уподобить человеку, который живет на улице, ну, как обычно, так как все люди нас окружающие, у которого нет никакого отношения к своих свойств, по отношению к свойствам Творца. То есть у него нет такого выяснения, нет такого понимания. И тогда получается, что наша основная работа в том, чтобы прийти к молитве, и молитва называется работа в сердце. И должна быть она именно происходить с серьезностью, где серьезность, еще раз, основывается не на том, что я вижу свои свойства, противоположные Творцу, и хочу их исправить. Это ступень выше этого. Как, то, что я это все вижу и хочу это исправить, я смиряю себя для того, чтобы получить совет от Творца, идти и исправлять свойства выше знания. Ну, вот это, в принципе, вкратце статья, и можно тут много о чем говорить. Есть вопросы?
0: На странице 58 внизу, третий абзац. Снизу сказано, что наши мудрецы советуют нам, зачем человеку нужно молиться. Они говорят нам, только лишь со всей серьезностью. Иными словами, прежде чем молиться, человек должен посмотреть, чего ему недостает. Так, чтобы об этом недостатке он молится, чтобы Творец наполнил его ему. Откуда он знает, чего ему недостает?
1: Но сказано, что человек должен молиться, исходя из хиссарона того, чего ему недостает. Что, чего не хватает. Откуда знать, чего мне не хватает? Мне не хватает только одного. Увидеть, что моя форма, она противоположна Творцу. И это как бы внутри знания, я это вижу. Я это вижу, ну, вижу, значит, чувствую, ощущаю. Я улавливаю в себе. В этом как раз нет ничего особенного. Особенное здесь в том, что Творец посылает мне чудо, он дает мне ощущение, которое противоположно тому, что я чувствую как обычно. Он дал мне дополнительный клей из другого противоположного мира, мира духовного. Когда получается, что у меня есть два вида келим. Есть искра ради отдачи, которая называется прелестью святого или хендек душа. Это точка в сердце, искра от разбитого клей. То, что осталось, или еще называется тонкой свечкой. И противоположно, это мои свойства, эгоистические, моя привычная форма. И тогда я могу анализировать, могу проверять, рассуждать и принимать решение, что моя форма, насколько я могу увидеть ее из точки в сердце, вся эта форма противоположна. Ну, противоположна.
2: А идея азот...
1: И вот это знание, это все еще только начало моего отношения к духовному. Это все еще не вход в духовное. Много людей ощущают это. Люди приходят, обращаются к нам с таким ощущением. И тут же убегают, уходят домой и не возвращаются. Почему? Потому что отсюда есть еще одна ступень. Исходя из того, что я чувствую свою противоположность Творцу, теперь я должен прийти к правильному решению. Что я вообще могу вынести из этих двух данных, из этого состояния? И я должен научиться правильно к ним, к этому относиться. А правильно относиться — это не означает, что я сам пойду и буду искать клей, как улучшить что-то в себе, как вывести собственными силами себя на уровень Творца. Если я смотрю на себя так, то я увижу, что я не смогу. Тогда я ломаюсь и все оставляю. Я говорю, что эта работа не для меня, и она вообще людям не дана. Творец где-то на небесах, я на земле. Дай просто спокойно жить. Лучше закрыть глаза и не видеть всего этого, быть просто в одной природе, а не болтаться посередине. Это ужасно. Между духовным и материальным. Все время чувствовать себя, что ты противоположен, что ты приземлен, низменен, весь в противоположном. Это ужасное состояние на грани отчаяния. Для чего все это? То есть ощущение разрыва между духовным и материальным моментально должно привести к правильному, к правильной реализации этого ощущения. Иначе человек впадает в депрессию, ощущение беспомощности. И что ему с этого? То есть осознание зла должно быть как немедленный трамплин. Как можно скорее, по крайней мере, к работе высшего знания. Что я не способен это сделать, а Творец, да, это может, и Он хочет это сделать, и все это вообще в Его планах это сделать, в той мере, в которой я сейчас это потребую от Него. И почему я это у Него потребую? В этом я Его должен ценить. Для этого я должен себя смирять, я должен для этого получить Его советы. И я, в общем, сливаюсь с Ним, и в конце концов, именно это достижение. Слияние с ним. Так вот, если правильно обработать все данные, тогда человек нуждается в группе, которая даст ему эти силы и правильные отношения к состоянию, и тогда человек быстро переходит к следующей ступени. А следующая ступень — это ступень, называемая работа с серьезностью. А это уже молитва, по-настоящему молитва. Молитва Творцу не может быть не выше знания. Не может быть не выше знания, это понятно. Что называется молитвой? Мой хисарон должен включиться в высшего, но я не нахожусь в высшем. Я могу быть услышан высшим, если я поднимаюсь к нему, если я поднимаю свой хисарон к нему. А поднять свой хисарон к нему называется выполнить действие выше знания. Я беру свой хисарон со своего уровня и поднимаю его до уровня высшего. Вопросы, как это сделать?
0: Как это делать? Вопреки всему, что ты можешь себе представить, что ты можешь сделать? То есть, насколько тебе кажется, насколько состояние тебе представляется безнадежным, ты должен видеть именно из него только один результат, что Творец, да, может помочь. Здесь это точка, которая не логическая точка, что наш разум может... Наш разум не может перевести нас из этого мира в духовное. Здесь посередине разрыв. Что только в том, что мы получаем на наше состояние экран, духовное кли, намерение ради отдачи, отрыв от всех моих чувств и разума, что так говорят, это уже вещь, которую невозможно объяснить. И только таким образом можно, чтобы на мое желание, чтобы мое желание было воспринято высшим как молитва.
1: В каждой точке, где человек в отчаянии, человек говорит себе, что Творец может ему помочь. Это означает поднять хисарон. Когда приходит к отчаянию полному и говорит, что Творец ему может помочь.
0: Я не могу тебе сказать. Ты говоришь, в тот момент, когда я говорю, что я не могу отвориться, да, может, в этом я поднимаю хиссарон. Скажи, в этом хиссарон поднимается? Что это значит? Что человек говорит? Человек говорит, вещи не передаются словами. Что можно поделать? Да.
1: Как, исходя из того, что я вижу свои плохие свойства в ощущениях, я начинаю их ненавидеть. Сами свойства.
0: Свойства? Ну.
1: Ну, как эту ненависть я могу перевести в осознание зла?
0: У нас есть две возможности увидеть свое состояние. Мы относительно Творца, и мы относительно группы. Относительно посторонних. Короче говоря, или посторонние, или Творец, или группа, или товарищ, неважно, да, у нас нет никого, относительно которого или относительно чего-то я могу проверить себя. Тогда вместо Творца дали нам группу, а через группу мы потом можем прийти к отношению к Творцу. Но мы должны, в конце концов, прийти к состоянию, что либо Творец, либо группа будут у нас как одно измерение. В конце концов, относительно моих эгоистических келим не имеет значения, кто снаружи. Если это имеет значение, то это ради получения. И я сделаю всякие расчеты, с кем стоит больше, с кем стоит меньше, быть в хорошем отношении, таком деликатном, предпочтительном и так далее. Но в этом я просто лгу себе. Если я хочу правильно измерить свое положение, свой статус как кли, исправленный или испорченный, то для меня, прежде всего, либо Творец, либо группа относительно меня должны быть одним и тем же. Тогда я обнуляю желание получать до нуля, и от него я еще могу начать тогда измерять. Тогда у меня уже нет погрешности, отклонения. Да, я забыл уже эти слова. У меня нет внутреннего отклонения. Мой прибор — правильный прибор, который смотрит правильно от меня и наружу. Когда теперь я смотрю от себя и наружу правильным образом, я должен теперь видеть, могу теперь видеть. Ну и что тогда? Где действительно мое отношение? И из этого я начинаю работать. То есть не может быть, чтобы эта ложь, что нечто снаружи относительно желания получать, оно уже отличается от относительно желания получать. Не может быть, чтобы эта ложь просто закрывала мне глаза. Иначе я вообще не нахожусь в правильной действительности. Сейчас это не значит, что я должен теперь идти и отдавать всем. И силой быть любезным со всеми и обслуживать всех. То, что люди думают, что это должно быть, и также требуют этого. Если ты каббалист, то как ты ко мне относишься? Ты должен теперь, после того, как ты услышал какую-то мою проблему, побежать и устроить ее немедленно. Есть такие, которые так говорят. Я должен относиться к каждому вне меня чтобы обнулить свои келим. Я не пришел, не явился в мир обслуживать его или обслуживать товарища ради его эгоистической формы.

0: Зеломаспик, это же совершенно не мщих.
1: Этого недостаточно? Ты хочешь, чтобы я продолжал? Что? Вы не ответили. Что я не ответил? Как я могу что? Был вопрос.
2: Я из ощущений вижу, не из разума. У товарища такие свойства, их плохое отношение. То есть осознание зла, как увидеть в себе? Ведь это же... И это я виноват?
1: С этого нет.
2: Как увидеть осознание зла?
1: Когда ты смотришь на товарища, ты узнаешь зло в нем. Как ты можешь увидеть зло в себе, да? Тогда снова это проблема, которая может здесь привести к ошибке. Ты не можешь сейчас сказать, нет, все зло, которое я вижу в другом, это зло, потому что мои килим не исправлены, а на месте моего товарища настоящий ангел, творец. Ты не можешь так сказать. Не то, что ты не можешь сказать так из-за своего положения, а потому что это состояние тоже неправильное состояние. Оно не истинное, но нереальное. Все мы испорчены, неисправны, и все мы находимся в противоположном Творцу отношении. Но если я иду проверять свои внутренние килим относительно других, тогда я говорю, мое эгоистическое отношение к другим относительно других или Творца, или творений, или товарищей, это одно и то же. Я эгоист, а они вне меня. Но те, которые вне меня, они товарищи, творения, эгоисты тоже, или творец, то есть альтруистическое свойство, вечное, абсолютное. Между ними есть разница? Между ними есть разница? Если я буду говорить, как ты, что мое отношение к другим плохое, потому что только я плохой, а они хорошие, то мне не с кем будет работать. Это неправильный подход. Я тогда не буду измерять их потому, какие они. Я буду измерить их потому, какими они должны быть в конце исправления. И это нехорошо. То есть я должен правильно видеть и себя, и их, и тогда я могу с ними объединиться, чтобы прийти к исправлению. Я должен видеть товарищей не как исправленных, я должен видеть их такими, какие они есть, чтобы у меня была группа, чтобы у меня был кто-то, с кем я вместе иду в атаку. Я вижу здесь, что не могут выстроить такой взгляд.
0: Эх, лагидэдзэ.
1: Как бы это сказать? Может быть, еще несколько вопросов. Я еще не улавливаю, где вы здесь не можете соединить это отношение. Да.
2: Есть такая проблема, что если мы все это читаем, и тогда на самом деле что-то происходит, какие-то вещи, может, неудобные, неприятные, то, о чем мы здесь читаем. А мы пытаемся ощутить это в работе выше знания и веры. И тогда ты говоришь себе, секундочку, что со мной происходит? Это неплохо, это нормально, и это скрытие и самоотмена.
1: Это неправильно, это как он говорит об этом. Если ты на то, что с тобой происходит, говоришь, что это хорошая вещь, а не плохая, хотя ты ощущаешь плохо, это просто ложь, это хасидизм, это так просто народ говорит. И в этом разница между знанием, мнением простых обывателей и мнением Торы. Это разница между религией и наукой Каббала. Ты тогда просто лжешь. Нет, что Творец делает все к лучшему, а то, что мне дают удары, тоже хорошо. И это не удары, это хорошие вещи. Только я их ощущаю так некрасиво. Ты ощущаешь себя нехорошо? Нет? Так почему ты лжешь себе? Что? Кому ты лжешь? Твое сердце находится точно в высшем парцуфе, как мы изучаем, в Имейла, в высшей матери. Что она находится сейчас в состоянии Ахурайм Каба и не принимает твою молитву, потому что молитва не истинная. Лги себе еще больше, тогда будешь еще дальше от истины. Если я получаю удары и говорю об этом, что это хорошо, и молюсь, и благодарю за это, поднимаю благодарность, ты какая ложь может быть больше этого? Как я могу прийти к осознанию зла и к понятию выше знания? Это то, что он говорит, тоже. Тогда они воспринимают действительность правильно. Прежде всего, нету судьи большего, чем то, что видят его глаза. После того, как ты ощущаешь себя плохо, ты должен относиться к нему, если не я себе, то кто мне?
2: А если это не помогает?
0: Миш,
2: твоя проблема, что это ты не принимаешь, ты говоришь, что я буду жить так, как есть, ничего не меняя, так же, как живет все религиозное население, допустим, когда все радуются, якобы радуются всему, что происходит свыше. На самом деле нет критики, они просто отметают всю эту жизнь.
1: А есть творится в порядке, и все. Так что? Мы даже сегодня видим сейчас перед войной в Днепраке. Мне не нужны маски, мне не нужно ничего. Война, нет войны, ничего нет. Они не принимают жизнь, не живут действительностью, из которой они должны подняться, как бы обязаны подняться из этой действительности к концу исправления своими силами. Ну, где они это делают? Не делают, потому что они не связывают эти точки. А как бы прилепляются себя к небесам и готовы. Или живут как другие, светские, что небес не существует, мы находимся на земле, и что у нас есть, все, и на этом готово. В двух этих точках существует все человечество. Если ты находишься либо в одном, либо в другом, ты устраиваешься очень хорошо. Как-то закрываешь глаза из одной точки на другую, либо как светский, либо как религиозный, и нет никакой проблемы. Тогда есть такая какая-то идеология. Держишься, придерживаешься такого в жизни, и все, такая философия. И если вы хотите так к этому относиться, мой товарищ как ангел, это как творец, я отношусь к нему так, ну и что? Или наоборот. Нужно вместе видеть одно с другим. Что значит вместе? Потому что для нужды моего объединения с товарищами я должен знать, что через них я действительно могу ощутить, где я относительно Творца. Это когда я отношусь к ним как бы к своей точке кетера. А для объединения с ними, чтобы прийти к Творцу, мне нужны и их хисородные, и мои хисородные, объединить все это вместе и видеть их как маленьких и так далее. И именно жить именно из столкновения этих двух точек зрения. И ничего не поделаешь, иначе, если у тебя не будет разрыва, это в конце концов разрыв между нижним и высшим, это разрыв, который внутри знания и выше знания. Это разрыв, что из этого ты захочешь получить помощь Творца. А мы естественным образом можем все это терпеть, только не находиться между столкновением света и кли. Скажем, это битуш, столкновение, это точка столкновения, что нет как бы от этого никакого прорыва. Только действительно к состоянию вышезнания. И эта точка не может ощущаться у нас как хорошая, как удобная, потому что у нее нет никакой основы в природе. Прилепить себя к Творцу — это не проблема. Есть много людей, которые это делают. Не евреи, евреи. Ты знаешь, это как опьянеть. Или наоборот. Быть внутри действительности или оторванным от действительности. Человечество только это и делает. Или наркотики. Или истинная действительность. Это не проблема быть либо в одном, либо в другом. Срединная точка между ними — это точка, которая не может существовать в человеке, если он не осознает себя сразу в высшее знание. Иначе он не может быть в ней. Он сразу, естественным образом, убегает либо в одно, либо в другое. Она не существует сама по себе. Почему? Потому что, представь себе, мы должны подняться к Высшему и быть на высшей ступени с нашим хисароном нижнего. Как это возможно? Как может быть, чтобы хисарон нижнего был включен в Высшего?
0: Зато никуда.
1: Это точка.
0: Она
1: не укладывается в разуме. Согласно тому, что мы также изучаем в Каббале. Хисарон нижнего находится в Высшем. Это нереалистично. На высшей ступени — высшие свойства, на нижней ступени — свойства нижнего. Как может быть, чтобы нижний поднимался к Высшему? Если он поднимается к Высшему, становится как он, это в порядке. Но он остается со своим хисароном Высшим. То есть против Высшего, в противоречии Высшему, и при этом на ступени Высшего, также с хисароном нижнего. Это вещь нереалистичная. И, конечно, мы убегаем от нее. Невозможно секунду существовать в ней. Действительно. Разве что есть здесь особая сила, которая называется Высшее знание.
2: Получается, что если человеку плохо, ну и он чувствует, что ему плохо, и просит, чтобы этого не было. Так что он этим делает со своей просьбой?
1: Ну, этот вопрос мы уже много обсуждали. Человек всегда молится, чтобы ему было хорошо. Вопрос, что такое хорошо? Тогда это зависит от того, как он устраивает свою шкалу ценностей. Хорошо для меня либо эгоистически относиться к этому миру, либо эгоистически относиться к будущему миру, либо немножко, чтобы у меня было отношение к Творцу не эгоистическое. Это называется волишма. И здесь переворот. Вы ищете все время, и это хорошо и правильно. Вы ищете все время, как здесь устроить вход из материального в духовную, из ради получения в ради отдачи. Как можно устроить этот вход так, чтобы не было противоречия? Чтобы был какой-то переход, мостик или какой-то туннель такой прямой. Нет такого. Пока конечное море не раскроется, нет прохода. Очень просто. Поэтому человек убегает. Есть такие, что каким-то чудом, действительно, чудо с неба как-то держится. Ты видишь, какие-то люди сидят здесь, и еще несколько сотен, которые находятся во внешнем кругу, но остальные не способны, либо еще не дозрели, либо попробовали несколько тысяч человек. Попробовали и ушли, потому что удерживать эту точку и быть связанным с ней, зависеть от нее, стараться быть в ней, это все время внутреннее раздвоение. Буквально, где ты абсолютный ноль и в разуме, и в опыте, в знании.

0: Согласно рассказанному, так, Творец дает фараону злое начало, а потом он приходит к нему, бьет его, и фараон несчастный не знает, куда бежать, потому что ему некуда бежать. Он весь на 100% находится в противоположных свойствах, куда он убежит. Ну, нет более несчастного создания, страшного, то, как Творец относится к фараону. И это подобает Творцу, чтобы он так относился к творению со всеми его свойствами. Об этом спрашиваешь?
1: Нет, я спрашиваю более остро, не со стороны Творца, а со стороны творения. Является ли выбор мнения Высшего это путем принуждения против самого себя?
0: Если выбор со стороны Высшего?
1: Да, если я теперь должен отменить свой разум перед разумом Высшего, и это против всего того, что мое тело и мой разум мне говорят, делаю ли это путем внутреннего принуждения. То есть, что я теперь принуждаю себя с каплей силы, которую я нахожу в группе, принуждаю себя идти против себя?
0: О, ты спрашиваешь так. Ты говоришь, что все мои решения относительно Творца, ну, я думаю, это то же самое, не? Я не понимаю.
1: Но вы говорили со стороны Творца, я не знаю, может быть.
0: Ну хорошо, со стороны человека, фараона вообще, я говорю, что со стороны человека? Что делать? Фараон-то все мое злое начало, вся моя природа, я могу что-то сделать против этого. Если на 100% у меня такая природа, что я могу сделать? Так ты говоришь так. Мой выбор, да, в кавычках, мой выбор в Творце. Это не выбор, это просто от безысходности. Когда я получаю удары, и мне говорят, я вижу, что каким-то образом я перехожу к другому состоянию, допустим, к второй природе, да, и таким образом я избавляюсь от ударов. Это называется, что я выбираю, тоже желание получать, выбирать, что ему лучше умереть, только чтобы не чувствовать удары. Настолько эти удары, они хуже смерти. Лучше, чтобы я вообще не ощущал себя, как будто бы меня нет, только не чувствовать этих страданий. То есть ощущение смерти создано таким, ощущение потери, что лучше не чувствовать, не существовать в своих чувствах, что это легче, чем удары. Но это называется, что я выбираю сам принадлежать к Творцу, к духовному, к вечности. Правильно? Да. Кто тебе сказал, что в этом твоя свобода выбора, и в этом у тебя есть какое-то свободное действие, а не принуждение? Не в этом. Наоборот. Бьет его, пока не скажет, и приговаривает ему расти. Бьет его, пока он не скажет «хочу я», да, есть много таких высказываний. Об ударах и о том, что желание получать только с помощью ударов захочет избавиться от себя. Об этом вообще нет вопроса. Здесь нет свободы выбора.
1: Так, да, что это, что мы говорим, что человек должен отмениться, смирить себя, как бык под ярмом и осел под поклажей?
0: Это то, что мы говорили здесь, как бык под ярмом и осел под поклажу. Мы говорили это здесь, это не видеть себя хуже Творца и не желать оставить свою природу и взять природу Творца. Это я эгоистически решаю. Что мне это выгодно. Как захотеть получить совет, чтобы сделать это выше знания?
1: Что это?
0: О, это ты не знаешь. Согласен с этим. В этом у нас есть якобы свобода выбора. Только об этом написано там «укрепись в пути». Как он говорит в предисловии к Тес. Творец кладет руку человека на добрую судьбу и говорит, возьми себе это. Он не говорит, поменяй плохое на хорошее, здесь нечего сказать. Человек это выбирает. Это вообще не называется выбором. Любое создание, неживое, растительное, животное, говорящее, выбирает

0: хорошее вместо плохого. Это не выбор, это природа обязывает. Еще прежде, чем я думаю или что-то говорю, я уже это делаю. Это автоматически. Здесь нет никакого решения. Нет никакого решения, когда наш химик, где он все время опаздывает? Когда он проверяет материю, какая материя химическая, одна соединяется с другой, и что выходит внутри этой реакции, какая там валентность, да? Как там говорят они в химии, как они там соединяются внутри, что там делают внутри, все это эгоистические действия. Одна материя господствует над другой со свойствами, там выходит что-то третье и так далее. Здесь есть какая-то свобода выбора. Он проверяет законы внутри материи. Эти же законы есть и у нас, в нашей материи тоже, и в материи. Неживой, растительный, животный и говорящий, который внутри нас. То есть и в мыслях, и в желаниях, и в свойствах, и о чувствах, и все, что ты сможешь связать с чем-то человеческим в нас, это все тоже те же законы. Зачем вообще говорить об этом? Ведь это создано.
1: Но нужно сработать с этим, что я сделаю.
0: Кто решает? На основании чего решает? Какие данные получает? Все это уже включено внутри, в тебе. Откуда у тебя есть то, что это ты делаешь? Биологическое тело все время делает, либо оно выбирает внутренние, во внешней форме, там, что нужно делать между всеми материями, данными вещами, либо во внешне. Общий закон, что он действует, какие вещества соединяются, мысли, желания, как обрабатываются данные. Все это называется желанием наслаждаться. Это вся эта структура, которая называется желание наслаждаться, человек. Или животное может, неважно кто и что. Так об этой природе не спрашивают, достаточно уже к ней относиться. Нам должно быть уже ясно, что это мы. Об этом не спрашивают, это четкие законы, которые Творец установил изначально. Не спрашивай о них. Ты хочешь вникнуть в них? Вникай, у тебя есть наука на всяких уровнях, и психология, и медицина, химия. На всех уровнях исследуют природу. На всех уровнях мы исследуем желание получать, и с помощью науки мы можем исследовать ее правильно и точно. Но что это даст нам? Ведь мы этим ничего не делаем. Мы лишь видим, как Творец создал желание получать. Создал? Ну дальше что? Мы этим не выходим из желания получать и не можем его изменить, улучшить. Мы лишь проверяем, как оно действует во всяких своих свойствах, при всяких своих возможностях. Вот и все. Нагревают больше, да, как он в своей химии, так он действует немножко иначе, охлаждают и так далее. Оказывают давление, то же самое и у нас. И в мыслях и в желаниях. Оставь ту природу, это желание получать. В нем ты не можешь изменить ничего, только изучать законы.
1: Так о чем я должен просить? Каков совет?
0: Наша работа выше разума, выше знания. Это вообще не внутри желания получать. Поэтому Каббала, хотя и называется наука Каббала, но она все-таки тайная наука. То есть не из самого желания получать. Потому что внутри желания получать, что нам вообще, что мы имеем от всей нашей науки? Физика, химия, электроника, даже психология, которая не наука, мы не умеем точно исследовать. Что нам с этого всего? Мы видим, насколько мы исследуем. Мы остаемся теми же самыми. У нас нет никакой пользы от этого.
1: Так, Тогда я не понял, что это за занятие, направленное на высшее знание. Что это значит?
0: Высшее знание — это получить совет от Творца, включиться в него. Включиться в него не из желания получать. Если я из желания получать представляю себе какое-то другое состояние, что оно, скажем, у меня называется желанием отдавать, то это тоже желание получать, только я вообразил его таким. Верно?
1: Да, ну что же делать?
0: Что делать? То есть я должен получить также от Творца что-то, что не находится внутри желания получать. Могу ли я попросить такое? Если я внутри желания получать? Тоже нет. Что же остается делать? Говорят мне, что остается делать только подготовку. Это называется укреплением. Я должен работать с другими людьми, которые находятся снаружи, да, эгоистически. Я начинаю обнаруживать, что то, как я отношусь к ним, и то, как я отношусь к себе, есть между этим разница. Исходя из этой разницы, я начинаю изучать себя. У меня есть лаборатория в этом мире. Послушай, не отталкивай это. Ты не хочешь это принимать, я понимаю. Но так, у тебя в этом мире есть лаборатория. Из твоего желания получать внутри этой природы у тебя есть действительно редкая возможность только из-за того, что разделилась душа, у тебя есть возможность увидеть внутри своего желания получать некое соответствие, некое отражение того, какая разница есть между материальным и духовным. Говоря так же, как есть разница между материальным и духовным, да, противоположность, противоречие, также есть разница между твоим отношением к себе и твоим отношением к другим. И то, что интересно, что внутри своего эгоизма ты можешь это увидеть и изучать это. Если ты изучаешь это просто внутри эгоизма, то у тебя получается психология. Какой я красивый или некрасивый, каким я должен быть вежливым, там, предупредительным и так далее. Всякие глупости, да, человечество любит гордиться этим, всякие эти прекраснодушные. Но если ты видишь, что эти вещи, ты как-то можешь представить свое отношение к духовному, к Творцу, то у тебя выходит отсюда, как ветвь и корень, какое-то ощущение, которое называется точкой, через которую ты начинаешь из осознания зла, ты начинаешь устремляться к слиянию с Творцом. Как он описывает там на 70-й странице в письмах, как действительно больной любовью. Но это приходит только из осознания твоего отношения с товарищем.
1: Так что укрепляется против этого?
0: Укрепляется относительно этого «я» и «Творец». «Я» и «духовно» — это не скрыто. У меня есть парцуф товарища, физиономия товарища напротив него. Но если я принимаю его, когда я работаю с ним, чтобы отыскать эту точку моего отношения к Творцу. Иначе у меня нет никакого места, где я мог бы с этим работать. Это как на операционном столе. У меня нет этой основы. Сегодня не хватает слов, я нахожусь в чем-то другом.
1: Так как отдавать тогда товарищу?
0: Ребята. Мы уже убегаем к другим вещам.
2: Женя из Москвы умер, Литварь.
0: Женя из Москвы говорит, Литварь. Серьезность называется верой выше знания, легкомыслием называется вера внутри знания. А вера ниже знания, это называется без головы. Ну ладно. Потом спрашивают, если так, то выходит, что человек, который домем дек душа, это человек без головы? Ну, верно. Неживой святой. Он человек без головы, но человек, который вообще не имеет отношения к духовному, его нет, это даже без головы, и он не существует. Это две разные вещи. О, это верно. То, что говорят они там из Москвы, что тогда истинная молитва к Творцу о моем исправлении — это результат или реализация осознания зла? Правильно.

0: Спрашивают о работе между товарищами, но это не совсем тема. Как прийти к состоянию, чтобы молитва не была лживой? Все наши молитвы такие. Ну, говорят, закончились молитвы Израиля, когда человек приходит к тому, что уже не может поднять молитву, тогда он приходит к состоянию, когда эта молитва истинная. До этого все молитвы, молитвы, которые еще пока что не настоящие. Но говорят, что нужно молиться, да. Дай Бог, чтобы молился весь день, да. И когда молитва серьезная, но что, когда все заканчивается, тогда это истинная молитва. Ладно. После всего нужно понять, что то, что мы понимаем, это никак не работает, верно? Наш разум остается с наполнением. Представь себе, если бы ты сейчас вышел из этой беседы наполненным, понимающим, довольным тем, что ты понял, наполнил себя, все понятно, ну. А сейчас ты выходишь наоборот. Все непонятно, я ничего не понимаю. Этот Лайтман, он, наверное, тоже ничего не знает, о чем говорит, и вообще не знает этот путь весь, как по нему двигаться, куда делать шаг. Ну, и в чем разница между тем и этим, да? Кроме вот этого внутреннего лживого ощущения.
1: Что оно ложное.
0: Да, оно ложное, потому что ты не знаешь, почему тебе дали так почувствовать.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из него берем в реализацию в десятке.
0: Мы говорили о серьезности, что надо идти выше знания. И действительно, главное производить работу в сердце, чтобы она была серьезной. И я не исправляю свои свойства, а я исправляю себя выше знания. И хочу поднять свой хисарон к высшему и прийти к слиянию с ним.
3: Да, есть точка в сердце. Это чудо. В чем чудо? В том, что я могу почувствовать, что я обратен Творцу.
0: И вот эта
4: противоположность,
0: это приглашение к исправлению. Серьезность — это не только почувствовать противоположность, но и получить совет Творца, включиться в него, и все противоречие между сердцем и точкой в сердце нестерпимо нам, и поэтому мы все время убегаем от этого взгляда, от этого подхода. Для того, чтобы удерживаться в нем, нам нужна помощь свыше, и об этом нужно просить.
5: И я должен относиться к каждому для того, чтобы настроить свой келим. И есть у нас для этого лаборатория, где мы обнаруживаем свое отношение к другим и к себе. Так в этом отношении обращаемся к Творцу, чтобы исправил нас.
0: Потому что без этого нельзя перескочить с материального мира в духовный. Есть разрыв, и человек все время хочет, чтобы у него был такой туннель, такой гладкий переход, но он не гладкий, он проходит через лица товарищей.
5: Он красиво говорит о свободном выборе, сказал так: свободный выбор — это не видеть себя хуже Творца и не желать оставить свою природу и взять природу Творца. Это я в эгоистическом виде решаю, что стоит это сделать. Но принять совет, как это сделать выше знаний.
0: Эти советы получают от товарищей, и видим, что товарищи делают, завидуем им. И в большинстве случаев мы не знаем, что делать, но прилагаем какое-то усилие. Вопрос, как это принести в десятку? Вопрос.
5: Хорошо, очень богатый урок с очень многими особенностями. И главное, на самом деле, это то, что работа с группой, осознание зла и вера выше знания, что выражается в молитве, потому что даже наши молитвы эгоистичны. Именно это можно подвести итог урока, что человек выходит из урока запутанным, но это как раз подытоживает молитву, когда человек говорит, закончились молитвы Израиля, и нет у него молитвы, и этого он не может даже поднять. Тогда он может быть на самом деле находится в молитве.
0: Рав добавил, что разница между материальным и духовным — это то, как я отношусь к себе относительно того, как я отношусь к товарищам. И, конечно, здесь есть разница, есть здесь личная выгода, и мы можем это наблюдать по нашему эгоизму. Когда мы находимся по сравнению с другими, как мы работаем с ними, тут есть и психология, и там хорошее поведение. Но когда есть цель, тогда у тебя уже есть возможность более четкой оценки, и это уже каббала.
5: И как начнем? Как? Я слышал, что Рав сказал, Творец и группа должны быть как одно. Это начальная точка, когда я отменяю желание получать свое и могу увидеть, где я нахожусь.
0: Да, это главный момент, относительно чего мы должны себя оценивать. И от этого человек тоже убегает. Он говорит, товарищи исправлены, я не исправлен. И здесь он как будто бы использует два подхода. Нет никого, если не ясит, то кто мне? Нет большего, чем у судьи, чем видит его глаза, и находится в состоянии, что нет никого, кроме него, и группа исправлена.
5: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Мы будем изучать ТЭС вместе с Рабашем. Начнем читать учение 10 сферот, пятая часть.
1: Это относится к 46-му пункту Орпними, со слов «однако Захар и Некева» в Клебины. Некева оказывается больше, но мы начнем читать 46-й пункт Ари. После этого снова стала не мати в Кетере, и тогда мати в Хохме Бине и Хеседе, и тогда не мати в Гвуре, и мати в Тиферет, и не мати в Нецахе, и мати в Вод, и не мати в Есоде, ибо поднялся в Вод. И тогда он обращает свои по ним и дает свет в Малхут вниз на ее место. И тогда мати в Малхут. И в этот момент завершается порядок первых стадий, осуществляющих распространение. И таким образом все 10 цветов доходят до Малхут. Входим в урок с Рабашем.
2: Объяснение скрытия клея. Я начинаю здесь еще раз. 339-я страница, вторая колонка, начинается слов «однако Захар». Тогда он говорит внизу, хотя я начинаю снова текст внутри. «Однако Захар и Никева в клебины». Никева оказывается больше, чем Захар. Что значит «однако»? Здесь это другой вид. Не со стороны Авиюта, а со стороны другой стороны называется «большой» или «маленький». Что еще там мы учили в первом виде «кетер хохма», что Захар больше, здесь Никева больше. Чем Никева больше? Не со стороны Авиюта, а со стороны чего? Со стороны того, что это называется гар, а это вак. Тогда мы спросили, почему это называется гар? Это решимода и тлапшут, оставшиеся от уровня кетер. Называется гар. В отличие от этого, свет, который есть у нее, называемый Захар, происходит от зивуга, который был в кли хохмы на двух бет, на две бет, поскольку зивуг, который был высшим, спускается к нижнему, и нижний получает от него. Это называется порождением, и это рассматривается как вак. Поэтому выходит, согласно этому решимо, первого распространения называется гар. Почему называется никева? Потому что у нее нет света. Почему у нее нет света? Потому что она не может притягивать. А Захар называется, что они притянули свет на две степени Авиюта, только что в ее собственном кли не было две степени Авиюта, а две степени Авиюта были лишь в кли высшего. Поэтому, поскольку две степени Авиюта были в кли высшего, у него есть только вак. Еще раз, всегда, когда мы учим, что совершается зивук на какой-то ступени, и высший выходит к нижнему, мы не говорим, что нижний получает вак. Возникает вопрос, почему мы говорим, что здесь, когда зивук совершается высшим, а нижний получает ту же ступень, высший является только вак? Ответ. Есть огромная разница между высшей и нижней ступенями, и между высшим и нижним в данном случае. В чем здесь мы говорим, что из-за смены светов последняя пхина исчезает. Невозможно, чтобы у бины было две степени авьют, позволяющие сделать зивук. Если так, откуда у нее есть, кто совершил зивук на две степени авьют? Только высшие, не нижние. Нижние не может совершить зивук, поэтому это называется вак. А не так, как на ступени, например, когда парцуф Гальгальта совершает зивук на Гимель Давиют и дает это парцуфу Аб. И у парцуфа Аб тоже есть Гимель Давиют, что называется, что у бины невозможно, чтобы было две степени авиют из-за смены, из-за ухода цветов. Тогда кто может сделать зивук на две степени? Только Клихохма, и она получает от того, что притянула от Высшего, только Ваа. И также Захар в Кликета. Несмотря на то, что это решимо, определяемое как нехватка света, говорится об этой нехватке только в контексте его гар высшего. Но он полон света в свойстве вак, понятно? И также Захар в Кликетер, несмотря на то, что это решимо, определяемое как нехватка света, что он здесь хочет? Согласно тому, что мы сейчас объяснили, что Захар меньше, что Захар... Нет, не так. После того, как мы сказали здесь, решимо, хотя оно больше решимо дейт лапшут, все равно называется никива, потому что у него нет света. Если так, Захар больше, тогда почему мы говорим, что в кли кетера и в кли хохмы Захар больше? Почему? Потому что у него есть больше авиют, но ведь у него нет света. Он должен называться никива, как мы говорим об эдейт лапшут в клибины, что она никива. Почему мы называем его Захар? Потому что у него есть большая ступень. Но мы также видим и здесь, бед дейт лапшут — это большая ступень, это гар, и все равно мы говорим, что это никива. Если так скажем ли мы, что Захар, относящийся к ликетеру и хухме, тоже называется никива? Этот вопрос понятен, но посмотрим ответ. И также Захар в Кликетер. Несмотря на то, что это решимо, определяемое как нехватка света, говорится об этой недостаче только в отношении его гар, но он полон света в свойстве ваг. Что здесь написано? То же самое. И почему здесь это бет? Я могу сказать то же самое. У него есть вак. Но, говоря о кетере хохме, я скажу, у него есть вак, а здесь у него ничего нет. Мы можем это объяснить так. Мы учили, что близость, которая есть между решимо далит гимель кликетер и гимель бет кли хохмы, что это означает, что решимо, оставшееся от облачения, не может ничего притянуть. Но при участии свойства авиют его никивы, мы учили, притягивает вак. Все облачение только вак получается. Что? Ему нужна его никива, чтобы она дала ему экран и авиют, чтобы он мог притянуть вак светов. Тогда как здесь, в клебины, что дает решимо дейт лапшут Захару, который называется уровень, вышедший из кли хохмы. Ничего. Если так, нуждается ли Шимода и Лапшут в этой авиют? Ни в чем. Тогда я рассматриваю это Шимода и Лапшут как то, что Никева говорим о ней, что у него нет света. Мы говорим об облачении Никеву Захаром, который называется Вак де Бет, который вышел в кли хохмы, после этого родилась Гей. Из этого дополнительного облачения вышла Далит. Нет, из Никивы Дейт Лапшут, который является Гар, выходит Далит, а из Вагды Захара выходит Вав. Но относительно Бины никто никому ничего не дает. Поэтому я говорю, Захар называется Захар, а Решимо, хотя оно Гар, называется Никива, потому что ему нечего дать. Если так, что означает? Никива совершенно другой вид. Здесь Никива не означает то же самое, что Никива Далит Гимен, где это означало экран и авиют. Здесь совсем наоборот. Она называется Никива, потому что ей нечего дать. Это на отношение к Захару, она Никива. Теперь изучим третий вид. Вальсулам. Однако Захар и Никива в Зер Ампине здесь есть много аспектов. Ведь Захар, который является Зер Ампин, Авиут Пхины Алиф, дается посредством Хохмы, а это свет Хесед. А он свет Хосед. Еще раз, ведь Захар, который является светом Зерампина, создается посредством Хохмы. Свет Хохмы передал Зерампин в кли Хеседа, и этот свет Хеседа в кли Бины. А затем он распространяется из кли Бины в кли Зерампина. Как мы сказали, это просто... Однако Никива — это порождение Бины, то есть Гей, которая была создана посредством Зивугазон Бины. Что он нам говорит? Это тоже закон. Почему это называется Захар? Потому что порождающие выходят из кли хохмы. Почему Гей называется Никива? Со стороны порождающих, которые являются Биной, она называется Никива. Это другая причина. Он говорит так. Гей — это третий вид. Что это за вид такой? Что различие между Захаром и Никивой я определяю только со стороны порождающих. Так он говорит. Он рождается от Хохмы, а она рождается еще так. Пхина Алиф родилась от Пхины Бет, которая является Кли Хохмы. Гей родилась от Бет, которая является Кли Бины.
3: Омнам ясик далет.
2: Однако, четвертый вид. Кроме этого, следует различать там еще другой вид Захара и Никивы, а именно Захар и Никива, который в Исоде и Малхут. И там Захар меньше, чем Никива, как в Клибины. В Клизе Рампина мы учим, что Захар больше, Пхина Алиф важнее, чем Гей. Но здесь, в Исуде, он говорит, что Захар больше Никивы. Почему? Поскольку Захар в Клизе Исуда это свойство вав безросно, находящееся внутри гей, которое исходит от Захара Бины, который является свойством ват, который получил от зивуга сначала свет на две бет в кли хохмы. Получается, что он здесь говорит? Поскольку Захар — это свойство вав без рож, которое находится внутри гей, исходящее от Захара бина, которое является свойством вав, и происходит от этого уровня, который вышел из Ивога на две бет в кли хохмы, и вав на этом месте называется биной, называется светом, потому что это называется Захар, и поэтому это свет. Что же касается далит, хотя она является свойством гар, но это только никева, потому что это только решимов далит. И мы учили, что вав получил исот, а далит получила малхут. Это то, что он говорит. При этом они не находятся в одном кли, но захар в верхнем кли, то есть в исоде, а никева в нижнем кли. А это Малхут. Это немного сложно. Почему? Мы учили, что это Гей получила Исот сначала. Если так, мы видим, что и Захар, и Никева находятся в Кли Исода. Что он говорит здесь? Когда они разделились, затем мы учим, что они разделились. Может быть, он хочет здесь сказать, хотя Захар, меньше, а Никива — это свойство Гар, ты бы больше понял, у кого должен быть Гар? Далит, Исоди, кто не спускается вниз, вав. Мы видим наоборот. Вав осталась в Исоди, и затем поднялась выше снова. Только что опускается вниз, далит. Этот вопрос, который ты задавал вчера. А что должно быть? Вав, который является ваг, опустилась вниз, а гар, далит, остается наверху в Исоде. А мы видим наоборот. Что спускается вниз, далит? А вав, который является меньшей ступенью, остается в Исоде. И затем поднимается еще выше. Но она не спустилась вниз, тогда должно быть наоборот. Кто должен спуститься вниз? Вав.
0: Перейдем к следующей части уроку «Учеба вместе с товарищами».

Переходим к учебе вместе с товарищами. Ведущий МАК-25.

0: Творец, я думаю о друзьях, о том, как каждый из них идет своим внутренним путем, часто тихо, без слов. Ты видишь, сколько усилий они вкладывают, даже там, где снаружи ничего не заметно. Ты знаешь, где им больно, где они сомневаются, где просто устают держаться. Пожалуйста, дай им внутреннее спокойствие. Не такое, которое приходит от ответов, а такое, которое позволяет оставаться в пути, даже когда ничего не ясно. Дай им тихую уверенность, что они идут правильно, что их усилия не пропадают, что даже самый маленький шаг важен для всех. И еще, соедини нас сильнее, чтобы мы не просто знали друг о друге, а действительно чувствовали, чтобы могли поддерживать даже без слов, чтобы чья-то сила становилась опорой для другого. Если кому-то из них сейчас пусто, не дай этой пустоте закрыться, пусть в ней появится хотя бы маленькая точка надежды. И если мы сами иногда не можем помочь друг другу, будь ты между нами. Соедини там, где мы еще не можем. Спасибо тебе за то, что у нас есть друг у друга. Это больше, чем кажется. Амен.
1: Привет, дорогие хаверим и хаверот. Это была молитва великого товарища Донатаса от всей нашей десятки МАГ-25, которая удостоилась сегодня большой чести вести эту часть урока. Как вы видели на ролике, мы из разных стран, из Норвегии, Великобритании, Болгарии, Испании, Польши, Литвы, России, Латвии. Тем не менее, представьте себе, что за 5 лет существования нашей десятки мы почти все встречались друг с другом физически в разных странах и в различных конфигурациях. Есть десятки, все товарищи, из которых живут в одной стране, но не встречаются или встречаются редко. А между тем, с физической встречей не сравнится ничего, поверьте нашему опыту. Признаемся, что совсем недавно мы столкнулись с первым серьезным разбиением в нашей десятке, разделившись на 2 части. И что нас объединило снова, хотя в какой-то момент это уже казалось невозможным? Нас объединила подготовка к уроку, который мы сейчас, как вы видите, ведем вместе. Но чем же это не подарок от Творца? Давайте, дорогие друзья, и мы будем делать друг другу подарки, так как нам их делает Творец.
2: Рабаш, письмо номер 40. Каждый подарок, который он дает товарищу, это как пуля, которая пробивает полость в камне. И хотя первая пуля оставляет на камне лишь невидимую царапину, но вторая, которая бьет в то же место, уже выбивает зазубрину, а третья пробивает отверстие. И с помощью пуль, которые он посылает в цель, отверстие увеличивается и образуется полость в каменном сердце товарища, где собираются все подарки. И каждый подарок дает искры любви, пока не соберутся все искры любви в полости каменного сердца, и из них не образуется пламя.
3: Мы услышали от нашего учителя Рабаша о важности подарков, о том, какие изменения вносит подарок в сердце товарища. Предлагаем перейти к активному семинару. И вопрос на активный семинар. Какой самый лучший подарок ты можешь дать товарищам, чтобы подготовить их к конгрессу? Какой самый лучший подарок ты можешь дать товарищам, чтобы подготовить их к конгрессу?
4: Мой подарок — это мой хисарон. Это
5: то, что я могу дать, и что это за хисарон.
4: Рав
5: сказал, что в десятке мы можем увидеть истинную реальность. Я хочу почувствовать, что такое истинная реальность вместе.
6: Да, эту важность, которую дает каждый товарищ, это то, что дает силы держаться правильного отношения, что такое отношение отдачи, чем оно противоположно мне, что я должен просить, какое отношение к группе должно быть, почему именно через нее я правильно смотрю на Творца, всю эту картину выстроить правильно, чувственно. И это то, чем мы можем помочь друг другу.
5: Подарок, который я могу дать товарищам, это поднять важность Конгресса. Оказать поддержку и физическую, и духовную. И просьба за всех к Творцу, чтобы помог каждому из нас достичь нашей цели.
6: Также
7: эта идея, желание давать подарок товарищу, уже великая вещь, это уже подарок.
5: Подарок товарищам. И физически, и поддержка, и величие цели, и молитва, хотя это не всегда кажется, что это помогает, это против желания получать, но когда ты участвуешь в этом, ты поддерживаешь других товарищей.
7: Подарок. Кажется, что любое стремление человека к цели — это подарок. И это можно получать и из книг, но главным образом от товарищей. Я очень впечатлился, скажем, от подготовки урока, которая была сегодня. Мне кажется, МАК-22 сейчас проводят МАК-25, но МАК-22 сделали подготовку. Тоже, с одной стороны, было очень просто, с другой стороны, очень много стремления, желания. Такого. Дать стремление товарищам к цели, мне кажется, что это своего рода подарок.
5: Подарок осознать, что мы находимся в преддверии небывалого конгресса и делать это вместе и видеть важность и величие и ощущать этот конгресс как нечто новое, не как обычный конгресс. И это мое личное осознание. Так чувствуется в десятке, что такого еще не было. И место новое, и все новое, и наш контент, все это наше, и мы должны только усилить стремление, и тогда получим эти подарки, мы их уже получили свыше.
4: Да,
7: и я молюсь за товарищей тоже.
5: Во всех действиях по подготовке к конгрессу мы должны внести наше отношение, чтобы из этих действий у нас было отношение к группе, к Творцу, равные, и чтобы это было не меньше, чем мы чувствуем Творца,
6: что Он велик,
5: но мы знаем, что истинная картина Творца неотделима от образа группы, поэтому мы хотим соединить эти картины, чтобы они стали одной, и величие группы, и величие Творца.
8: Майя Матана вэх.
7: Что является подарком, и как я могу дать духовный подарок своим товарищам Раву?
4: Но
5: это то, что мы изучаем о группе, поручительство, объединение, взаимная поддержка. Это все мы должны взрастить вместе и все вместе достичь состояния в нашем совместном кли, где мы почувствуем Творца и миру в связи с Ним, и как мы стремимся и ощущаем Его. Это и есть связь между нами, согласно мире связи между нами, мы почувствуем этот подарок, который мы преподносим каждый своему товарищу.
4: Киев.
9: Дорогой Рав, а как, какой подарок я могу подарить Творцу?
10: Эзе матана ани йохол латет лаборе?
4: Зе шеата коль азман хошев.
5: То, что ты все время думаешь о нем и о группе, и организуешь группу для того, чтобы приблизиться к Творцу, насколько возможно.
9: А можно, вот когда человеку даришь подарок, то можно
10: какой-то
6: Когда человеку даришь подарок, то можно какую-то реакцию получить от него, почувствовать, нравится ему или не нравится. Можно почувствовать в этой работе с товарищами, с десяткой реакцию Творца, и как это.

0: так направить себя к Нему и хотим почувствовать наше, хотим почувствовать Его отношение к нам и в нас, так мы будем приближаться к Нему все больше и больше, пока не почувствуем, что это связь между нами.
1: А, дорогой Раф, а подскажите, вот дайте, ну как бы направьте, где мы чувствуем Его отношение в
2: нашей.
3: Где мы чувствуем Его отношение в нашей связи в десятке или где?
0: Да, обычно это относительно всей десятки.
4: Мы настроены серьезно и решительно. Наш путь от конгресса до конгресса. И каждый раз это новый вызов. Десятка МАГ-25 действительно проходит непростые состояния, о которых не единожды повторяли мудрецы. За каждым приложенным усилием кроется подарок Творца. Как познать радость объединения, если не прошел через состояние разбитого сердца? Если не прополз на локтях через зыбкие тупи себелюбия. 5 лет в пути, и вот настоящее выяснение. Кто же такой товарищ на самом деле? Кто ходит на урок или кто просто находится с тобой в одном чате? Хотя бы иногда появляется на встречах в десятке или тот, кто постоянно дарит тебе подарки. Кто ищет любой возможности быть примером и поддержкой. С огромным трепетом совершает любое действие в отношении ближнего, кто искренне дорожит тем, что имеет сегодня, кто воспринимает все вокруг как подарок Творца. Товарищ — это тот, кого ты купил, в кого вложился. И не стоит бояться вкладываться в него. Важно делать все, чтобы товарищ впечатлился тем, какие запасы щедрости и важности у тебя есть для него. Любая возможность встретиться с товарищем физически считается у нас в группе лучшим подарком. Несмотря на то, что товарищи стараются еще и дополнить это действие каким-то сюрпризом, видим книги или бутылки виски, тем не менее главным остается его приезд. Далеко не все товарищи, проживающие в одном городе, считают это чем-то особенно ценным, поскольку имеют возможность встречаться каждый день. Но если бы они попробовали взглянуть на это действие глазами нашей десятки, то наверняка бы еще более ответственно отнеслись к настоящему конгрессу и всем дальнейшим встречам десятки. На горизонте, друзья, 800 конгрессов. А это уже подарок Творца всему миру. Почти в каждом уголке Земли зажгутся искры надежды, любви и добра. Мы должны с особым трепетом, особой серьезностью отнестись к предстоящему событию. Ни капли легкомыслия, ни шагу назад. Дадим бой лени и сомнениям. Давайте приготовим этот подарок вместе с Творцом. Благословит нас Творец. Лехаем.
5: После таких слов воодушевления продолжу тему подарков товарищам. Потому что подарок — это не просто какая-то вещь, это настоящая проверка, насколько я чувствую товарищей. Если я стараюсь понять, что важно именно ему, его вкусу, его состоянию, значит, я уже выхожу из себя, своего эгоизма. Как пишет Баальсулам, любовь к товарищам строится через действия. Так вот, подарок — это одно из этих действий, через которые мы строим связь. Подарить соленое тому, кто любит соленое, а сладкое — кто любит сладкое. Это только кажется, что это просто. Но именно здесь начинается выход из собственного эгоизма. И самое важное — подарок не заканчивается в момент передачи. Он создает воодушевление, тепло, увеличивает хисарон, укрепляет наше объединение. Скажу так, традиция дарить подарки создает целую историю наших взаимоотношений. Мы можем долго говорить о том, как мы дарим или принимаем подарки. Одну из таких историй расскажет дорогой моему сердцу товарищ Сергей, пожалуйста.
2: Шалом, хаверим, мировой клип.

и наш учитель, все товарищи, которые у нас есть, это мы не выбирали их, это подарки Творца. И все, что нам нужно, это только открыть эти подарки. И вот как открываются цветы весной, и в нашей десятке большие примеры этих цветов, которые уже открылись, которые еще откроются. Вот. И также в мировом кли, где у нас большой пример, показывают товарищи своими подарками, которые делают нам, когда мы приезжаем на конгресс. Вот. И такой один из подарков, и не только один, хотелось бы рассказать, как товарищ чувствует другого товарища, покупает ему билет на конгресс, наполняет это желание с чистого сердца. Второй товарищ просто утром пьет с тобой кофе в Варшаве, а в обед уже задает вопрос Раву в мировом кли. То есть поднимает весь зеркальный конгресс в Варшаве на такую высоту, что просто все в таком воодушевлении. В мировом кли товарищи, когда мы приезжаем, делают такие подарки, что просто они остаются в сердце навсегда. И большая благодарность всем товарищам и Творцу за такие подарки. Лихаем. Хаверим, давайте сейчас внутренне сосредоточимся и войдем в молчаливый семинар. Сейчас внутренне пусть каждый найдет внутри своего сердца подарок товарищу при двери конгресса. Давайте сосредоточимся сейчас внутренне, и пусть каждый найдет внутри своего сердца подарок товарищу при двери конгресса.

0: Алексей, пожалуйста.
1: Ребята, в этот раз программа Конгресса впервые так насыщена паузами в общих наших действиях, что дает возможность заполнить эти паузы собственной программой в десятке. Это в каком-то смысле выход из зоны комфорта, ведь в принципе проще, когда тебе все время предлагают что-то, приготовленное другими. Но и с другой стороны, это возможность для каждой десятки приготовить больше собственных активностей, а значит, и что чрезвычайно важно, объединиться вокруг этой подготовки. Мы пока еще не разрабатывали точную программу для МАГ-25, но в ней наверняка будут трапезы, чтение стихов, исполнение песен. В общем, делаем подарки товарищу, покупаем товарища. Но самое главное — подключиться, пусть даже дистанционно. Но быть, постараться быть все время, от начала до конца, пусть даже с частично выключенной камерой. Только подумайте, 800 десяток — это 800 мини-конгрессов, каждый из которых будет проходить немного иначе, но с одной целью — объединиться. 800 подарков Творцу, повторю еще раз слова Юры. Саша.
2: Да, мы много говорим о великом предстоящем конгрессе, о планах на этот конгресс. Наш план на предстоящий конгресс предельно прост, с одной стороны. Самый главный план на предстоящем конгрессе — это максимально включиться друг в друга. Вне зависимости, будем ли мы вместе физически или онлайн. Пробить пулями любви наши окаменевшие сердца и наполнить подарками каждого товарища, не оставив ни капли ради себя. Да поможет Творец всем нам. ЛХМ.
3: Дорогие друзья и подруги, сейчас активный семинар. Какие подарки вы готовите товарищам в преддверии конгресса, чтобы они ощутили их вне времени и пространства? Десятка, готовая поделиться со всеми, выставляет знак вопроса. Какие подарки вы готовите товарищам в преддверии конгресса, чтобы они ощутили их вне времени и пространства? Десятка, готовая поделиться со всеми, выставляет знак вопроса.

0: Ну, они бедарих клел уэвли тасек има музыка, има шерим.
1: Я обычно люблю сочинять песни.
0: Эфуше савти кола шерим шенахну.
1: Я собрал все песни, которые мы обычно слышим, любим, чтобы все товарищи участвовали и в совместном пении, и чтобы была радость.
2: Я уверен в этом. У меня нет ничего конкретного, чтобы я мог сказать. В данный момент мы находимся в подготовке всего контента и всей этой особой нашей встречи, но мы очень волнуемся перед ней. Я думаю, что весь конгресс — это очень большой подарок, по крайней мере, нам, когда, по сути дела, есть какая-то внешняя реальность, которая обязывает тебя вот так сидеть вместе в каком-то определенном месте, высвободить время и все, что нас занимает, и заниматься только этим — это просто подарок, который нет возможности оценить. Это очень волнует, и мы уверены, что этот конгресс не только нам, как десятки, а вообще всему нашему мировому общему кли даст по-настоящему очень большие силы, как бы индивидуальные, но интимные наши, как одного общего
1: клина. Роман говорил о музыке. Я думал о том, что стоит взять какую-то такую переносной динамик, у нас это будет, ты организуешь плейлист, у нас будет все время музыка фоновая. И я думаю, что опыт накапливается, мы каждый день распределяем какую-то работу. И я думаю, что мы находимся в пустыне, в пустынной местности, мы будем гулять по пустыне, это характер местности подходит нашему характеру. Мы будем ходить, наблюдать местные пейзажи и внутренний пейзаж. Это тоже подарок, и еще нам предстоит много подарков.
2: Да. И что я готовлю, это по-настоящему секрет. Но когда мы вместе, я готовлю новые песни. Это, что это радость вместе с Романом. Это что-то совершенно особенное.
1: Мы видим, как товарищи выполняют советы Рабаша о том, чтобы поднимать настроение товарищей, внешние и внутренние. Все это делается, исходя из важности, величия цели. И это создает уверенность для подъема молитвы, чтобы и Творец, и группа стали как одно целое в каждом товарище.
3: Да, нет ничего лучшего подарка от Творца, когда товарищи собрались, провели эту встречу с Божьей помощью. И спасибо каждому товарищу за то, что активно включились в эту часть нашей встречи. И да, давайте поделимся, какие же мы подарки подготовили нашим любящим товарищам. Ну и первая группа Флорида, пожалуйста.
4: Make sure the friends are in joy and gratitude and have an awareness that we're serving the friends.
1: Быть благодарностью, осознавать, что мы служим товарищам.
4: What they want.
1: и давать подарок, и просить, спрашивать у товарищей, что они хотят. Размягчать сердце каждого товарища. Лахаим.
5: Да, Асаф из зала. Прежде всего, мы получили огромный подарок от МАГ-25. Каждый товарищ, который говорил, вы просто наше раскрыли, взорвали наше сердце. И туда вошел подарок, как говорит Бааль Сулам. То, что выходит из сердца, входит в сердце, и ощущается разногласие и мир, который вы создали в десятке, потому что вы это внесли в наше сердце, это сам по себе подарок. Еще коротко, у нас в 5.23 товарищи делают массу подарков. Например, Гольдберг сочинил песню специально для десятки и со словами из молитвенника, и Барух Рац планирует делать песню. Товарищи спланировали контент и все расписание наше. Каждый отдает все свое сердце, и чтобы было во всех десятках такая огромная сила.
6: Латинштайн.
1: Рабаш пишет, когда мы поем, танцуем, мы чувствуем себя выше времени и места. Мы хотим радости, важность и объединиться, и участвовать. И вложить все, что возможно, в подготовку к конгрессу и во время конгресса любить товарищей.
7: Hola, amigos. Sí, Latin 2 está preparando muy fuerte, ya que los amigos están
5: buscando. Друзья, Latin 2, мы очень сильно готовимся, и товарищи ищут, какие подарки дать товарищам. Первоисточники, лайнап и собрание товарищей. Товарищи готовят самое лучшее, чтобы сделать лихаему.
7: Так мы
5: готовим десятку для того, чтобы подготовить товарищам самое лучшее, найти самое хорошее место, близкое к морю, может быть, близко к горе, мы еще не решили, но мы хотим, чтобы это была самая лучшая точка объединения между товарищами, чтобы мы смогли это сделать дигитально, и чтобы никто не остался снаружи. Давайте объединимся вместе и обнимемся и будем продвигаться.
1: Спасибо десятки МАГ-25 за подарок, который они нам дали. Сообщение, дорогие друзья, сегодня, в понедельник, 4 мая, встретимся вместе на трапезе Лаг Баомер, праздник Лаг Баомер. Называется трапеза «Огонь любви». Трапеза состоится в 6 вечера до 6.45 вечера. Здесь физически, в нашем здании и в системе Арвуд. Будем рады видеть всех вместе. А закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 9 января 2003 года. Урок основан на статье «Что такое серьезность в духовной работе?» находится в трудах Рабаша, первый том, 541 страница. Мы прочитаем его вместе в десятках. В нашем распоряжении 31 минута. Десятка, завершившая чтение раньше времени, приглашается провести семинар по основным моментам статьи.
1: Что такое серьезность в духовной работе? Наши мудрецы сказали, молиться можно только лишь со всей серьезностью. Объяснение Раши. Серьезность означает смирение. И еще оттуда же учили мудрецы, нельзя молиться не из уныния и не из легкомыслия. И объяснение Раши, легкомыслие означает замену серьезности. Следует понять, что когда Талмуд говорит «только лишь со всей серьезностью», имеется в виду, что если у него нет серьезности, не следует молиться. А затем сказано, нельзя молиться и не из легкомыслия. Это означает, что если там нет легкомыслия, уже можно молиться, и не нужно доходить до того, что у него будет серьезность.
0: Однако отсюда выходит, что если у него нет легкомыслия, у него есть серьезность. И также наоборот, что если у него нет серьезности, у него уже есть легкомыслие. Другими словами, нет ничего посередине между серьезностью и легкомыслием. И поэтому нет никакого противоречия между этими высказываниями. Однако следует понять, как это может быть, чтобы не было промежуточного свойства между серьезностью и легкомыслием. И главным образом надо понять, что такое молитва, о которой они сказали. Молиться можно только лишь согласно условиям, названным мудрецами. Иными словами, что такое молитва, в которой обязаны соблюдаться эти условия, а иначе нельзя молиться? Наши мудрецы сказали, чтобы любить Творца Всесильного вашего и работать для Него всем сердцем вашим. Что это за работа, которая в сердце? Следует сказать, что это молитва.
1: И нужно понять, почему молитва называется работой в сердце, больше, чем все остальные заповеди Торы. Разве изучение Торы не такая большая работа, как молитва? И еще следует спросить, почему именно молитва называется работой в сердце? И нельзя сказать, что только молитва относится к сердцу, а Тора нет. Ведь и Тора тоже относится к сердцу, как сказал Раби Ибн Эзра. И знай, что Тора была дана лишь мудрецам, или буквально людям сердца. В таком случае следует понять, первое, почему молитва называется работой более всех остальных заповедей. Второе, почему молитва называется именно работой сердца, а не работой в разуме. И о молитве, являющейся работой в сердце, мудрецы сказали нам, молиться можно лишь только со всей серьезностью. Это означает, что именно благодаря этому его молитва будет в порядке. В таком случае следует понять, что такое серьезность.

0: И чтобы понять вышесказанное, нужно сначала повторить известные вещи по поводу цели творения. Хотя это и понятно, но стоит повторить, чтобы помнить о цели. Ведь это является верным способом не упустить цель. По поводу цели творения стоит говорить только о двух предметах. Первый — о Творце, который является дающим. Второй — о творениях, получающих высшее благо. Ведь цель творения, то есть его желание нести добро своим созданиям, создать творение, которое получит то, что он хочет дать им, то есть они получат наслаждение, которое он хочет дать им. Ибо в этом значение слов «нести добро». Ведь невозможно сказать, что кто-то получает нечто доброе и не наслаждается. Другими словами, если он не наслаждается этим, почему же оно называется хорошим? Однако мы видим, что человек наслаждается только тем, к чему он страстно стремится. И поэтому он создал в творениях желание страстно стремиться получать наслаждение. И это называется желанием получать ради собственной выгоды. А в высших мирах желание получать ради собственной выгоды называется малхут. А также это свойство называется авиют, дословно грубость. Ведь желание получать для себя было отвергнуто, и этим кли нельзя пользоваться без исправлений.
1: Однако тут на желание получать произошло исправление, чтобы не пользоваться им так, как оно было создано от начала своего сотворения, то есть в первоначальном корне, когда оно родилось, из-за различия по форме между ним и Творцом. Ведь Творец — дающий, а творения будут получающими. И чтобы было соответствие по форме, то есть чтобы получающий тоже считался дающим, а иначе, если не будет подобия по форме, это приведет к тому, что во время получения блага и наслаждения творения будут чувствовать неприятные ощущения, называемые стыдом. И чтобы избавить творение от этого стыда, произошло исправление, называемое получение ради отдачи. Иными словами, хоть он и получает в кли, называемом устремлением, то есть невозможно наслаждаться благом, если он не стремится получать это благо. Исправление же в том, что он должен построить намерение на это действие. Иными словами, он должен смотреть. Неужели посмотреть, несмотря на то, что желание получать в полной силе, если он не может построить намерение ради доставления наслаждения своему Создателю, он отказывается от этого наслаждения, хоть и очень стремится к нему.
0: И причина его отказа должна быть только в том, что он желает слияния с Творцом, называемого подобием по форме. Как сказали наши мудрецы, как он милосерден, так же и ты, будь милосерден. И от этого исправления у нас происходит сокращение и скрытие. Другими словами, до того, как у нижних есть это намерение, чтобы они могли отказаться от самых больших наслаждений, если они не могут настроиться ради отдачи, в мире пребывает тьма. Иными словами, Творец скрыт от творений, так что они не чувствуют Его. И следует верить в выше знания, что у Него есть связь с творениями, которые Он создал, чтобы дать им благо и наслаждение. Тогда как то, что открыто нашему взору до того, как человек может построить намерение ради отдачи, находится под властью тьмы, и ничто духовное не светит. И в этот момент не раскрывается цель творения, то есть нести добро своим созданиям. Ибо в этот момент они видят только страдания и боль, и не видят управления доброго и несущего добра. И нам нужно только верить, что цель творения — нести добро своим созданиям, есть непреложная истина. А то, что мы этого не видим, происходит благодаря исправлению, сделанному для нас, которое называется сокращением и скрытием лика. И это, как говорит Бальсулам, «И вот ты находишь, как эта душа, являющаяся светом жизни, облаченным в тело, рождается как сущее от сущего. И проходя через четыре мира Абия, она также все больше удаляется от света лика Творца, пока не доходит до предназначенного ей кли, называемого телом. И хотя свет в ней тоже очень уменьшился до такой степени, что нельзя узнать корня, из которого она исходит».
1: Это приводит нас к тому, что у нас есть работа в вере, поскольку нашей душе уже нельзя узнать, что она исходит от Творца. Но требуется особая работа, чтобы верить в Творца, что Он управляет всеми творениями. Согласно этому, у нас выходит, что вся тяжесть, которую мы ощущаем в работе на отдачу, не связана с тем, что нам тяжело работать, без компенсации, в силу нашей природы, называемой желание получать. А тут действует совершенно другая вещь. Ведь согласно правилу, сформулированному моим отцом-учителем, в нашей природе заложен принцип, что любой нижний желает принизить себя перед высшим, который для него важнее всего. И у простого человека есть наслаждение, когда он служит важному лицу. Как объясняют мудрецы, что касается важного человека, дала она, и сказал он, вот это посвящено, поскольку его получение с тем, чтобы насладить дающую ему, считается настоящей отдачей и подарком ей. Причина этого в том, что от природы есть наслаждение в том, что человек дает важному лицу. Отсюда возникает вопрос, почему нам так тяжело исполнять Тору и заповеди ради отдачи? И ответ, как сказано выше, что из-за исправления хлеба стыда произошло исправление, называемое сокращением, скрытием и тьмой, что до тех пор, пока творение находится под властью получения для себя, они настолько удалены от своего корня, что невозможно узнать источник, из которого они исходят, как сказано выше. И нам дана работа в вере выше знания. Несмотря на то, что мы не видим и не чувствуем ничего духовного, мы должны совершать всю работу выше знания, и это вызывает у нас тяжесть в работе на отдачу. Из сказанного следует, что когда мы хотим идти в работе по пути истины, мы должны просить Творца, чтобы Он дал нам силу веры.
0: И, как сказано, «И установи веру свою в сердце нашем навсегда, без перерыва». То есть, когда Творец даст нам силу веры, чтобы мы почувствовали, что служим Царю Царей. Наше тело, без сомнения, отменится, как свеча перед факелом. Однако, поскольку от природы мы родились такими, что у нас есть разумение и знание, являющиеся нашим руководителем, то есть наставником на нашем пути, и оно говорит нам, что нам хорошо и что плохо, на все, что оно не понимает своим разумом, оно говорит нам, что это нехорошо для нас. В таком случае, когда нам дается работа в вере выше знания, приходит наше знание и дает нам понять, что идти этим путем не стоит. И оно приходит с аргументом. Неужели же Творец дал нам разум просто так? Нет сомнения, что все, что Он создал, создано нам во благо. То есть, чтобы мы радовались этому. И Он приводит нам доказательства из Писания. Хвалят человека по мере разума, разума его.
1: И вдруг человек заявляет телу, это верно, что до сих пор был моим наставником в пути. И я никогда не делал ничего против знания, то есть того, что ты приказывал мне делать. Однако, начиная с этого момента, знай, что, что бы ты ни говорил мне делать, я не буду слушаться тебе. Я буду делать только то, что я слышал из книг и от мудрецов. Я принимаю на себя бремя небесного правления выше знания. И я желаю служить Творцу, как положено, перед великим царем. И начиная с этого момента, я не желаю ни в чем заботиться о тебе, а все мои мысли будут только о Творце. Творец. И отсюда следует, что у человека нет недостатка ни в чем, чтобы получить возможность прийти к истине, кроме свойства веры выше знания. И на этом тело настаивает со всей силы и противится этому. И отсюда получается, что мы не продвигаемся в работе Творца. И это называется серьезностью, или буквально тяжестью головы, где головой рожь называется свойство знания в человеке. А если человек идет согласно тому, как говорит ему знание, это называется легкомыслием, или буквально легкостью знания. То есть то, что знание — это легко выдержать, когда человек будет делать действия, к которым побуждает его знание. Тогда как если человек хочет идти выше знания, это называется тяжестью головы, серьезностью. Это означает, что знание, то есть голове тяжело терпеть, когда человек хочет идти против знания. И это для него тяжкое бремя и груз, и называется серьезностью.
0: И отсюда следует объяснить слова. Молиться можно только лишь со всей серьезностью. Другими словами, наши мудрецы советуют нам, зачем человеку нужно молиться. Они говорят нам, только лишь со всей серьезностью. Иными словами, прежде чем молиться, человек должен посмотреть, чего ему недостает. Так, чтобы об этом недостатке, то есть хессарони на иврите, он молится, чтобы Творец наполнил его ему. Поэтому стоит, чтобы до этого человек проверил себя, может ли он принять на себя идти верой выше знания, что и называется серьезностью. И только тогда пусть приступает к молитве, чтобы Творец установил веру в его сердце. Потому что если будет вера выше знания, у него уже есть все, как сказано выше, что маленький отменяет себя перед большим. И это, как объяснил Раши, что серьезность — это смирение. А что такое смирение? Это когда человек смиряет себя перед большим и слушает мнение большого. То есть, если маленький ребенок что-то говорит взрослому человеку, и взрослый видит, что то, что говорит ему ребенок, согласуется с логикой, взрослый, конечно, послушается его. Но это не значит, что взрослый смиряет себя перед маленьким.
1: А что же называется смирение? Если человек приходит и просит совета большого человека, что ему делать, а большой говорит, что надо делать так-то и так-то, а человек видит, что это просто противоречит здравому смыслу. Если он спросит кого-нибудь, стоит ли слушаться того, что сказал ему большой человек, тот, конечно же, скажет ему, что это противоречит логике, и нельзя тебе слушаться его. Тем не менее, этот человек смиряет себя, то есть он смиряет свое мнение, а также мнение всех людей в мире, которые не согласны с мнением большого человека, и слушается его. Это называется смирением, когда он слушается большого человека выше знания. И это очень тяжело сделать. И это называется тяжело исполнить это дело. Также это называется тяжел на уста и тяжел на языке, как сказано о Муше, учителе нашем. Ведь Муше называется верным пастырем, поскольку свойство Муше называется вера. А в вере нет уст и языка, поскольку уста и язык означает, что он объясняет эти вещи с помощью разума и знания. А свойство Муше — это свойство веры выше знания. И отсюда мы можем понять, почему Раши объясняет, что легкомыслие означает замену серьезности. Почему он не объясняет напрямую, а употребляет выражение «замену серьезности»? Это потому, что он хочет объяснить нам, чтобы было нам яснее, что такое серьезность, что это вера выше знания. Поэтому он говорит нам о легкомыслии, которое является противоположностью свойства веры выше знания.
0: Другими словами, чтобы объяснить нам, что между ними нет промежуточного свойства, а есть вера выше знания, называемая серьезностью, и вера внутри знания, называемая легкомыслием. Поскольку в том, что согласуется с разумом и знанием, голове легко согласиться, чтобы человек исполнял эти действия, опирающиеся на основу, которую понимает внешний разум. Тогда как, если человеку говорят, чтобы он делал действия, противоречащие разуму и знанию, это серьезность, словно тяжесть головы. То есть это тяжесть бремени, которое разум должен вынести. Поэтому, когда человеку говорят, чтобы он принял на себя бремя небесного правления, как бык под ярмом и осел под поклажей, он сопротивляется. И отсюда поймем, почему Мишна говорит, молиться можно только лишь со всей серьезностью. Это означает, что если у него нет серьезности, он не должен молиться. А Гмара говорит, нельзя молиться из легкомыслия.
1: И мы спросили, что отсюда получается, что если у него нет легкомыслия, даже если у него нет серьезности, он уже может молиться. Получается, что тут нет промежуточной станции. Согласно сказанному выше, в самом деле нет промежуточной станции, а или у него есть вера выше знания, называемая серьезностью, или у него есть вера внутри знания, называемая легкомысленностью. Из-за того, что в голове легко понять и согласиться, если разум заставляет его думать, что ему необходимо делать эти действия. Но посередине нет ничего. Поэтому нет сомнения, что тот, кто хочет молиться Творцу, у него, конечно, есть вера, а иначе он не молился бы. Однако, первое, или он молится на основе веры внутри знания, называемой легкомыслием, как объясняет Раши, что у него нет смирения. Второе, или он молится серьезно, когда у него есть смирение, то есть он смиряет свое мнение и не смотрит на него, как будто оно ничего не стоит, а вся его основа построена на вере выше знания.
0: А теперь мы сможем понять вопрос, который мы задали. Почему молитва называется работой? И мало этого, она еще называется работой в сердце. Известно, что работой называется, если человек должен сделать что-то, и тело не наслаждается этим действием. Это называется работой. И поэтому человек не способен работать без вознаграждения. Тогда как, если человек наслаждается работой, это не считается усилием. То есть действие, которое человек совершает для того, кто не наслаждается его совершением, называется усилием. А для другого, который действительно наслаждается совершаемым им действием, для него это не считается усилием и работой. И как бы то ни было, он не должен получать за нее никакого вознаграждения, поскольку человек не в состоянии делать действие без наслаждения. И поэтому, когда он все же делает действие, не наслаждаясь им, почему в этом случае он все же делает это действие? Ответ. Что он ожидает, что от того усилия, которое он прилагает сейчас, он будет наслаждаться потом? То есть, что он получит вознаграждение за свою работу и насладится. Получается, что когда человек делает какое-либо действие, не получая наслаждения, откуда он получает силы для работы? Однако мы должны сказать, что он смотрит на вознаграждение, и от этого он получает энергию для работы.
1: К примеру, скажем, если Любавичевский Ребе приезжает в аэропорт, и у него есть какой-то багаж, и он дает его носильщику. Носильщик, конечно, работает и берет этот багаж, чтобы отнести его в такси, а потом он потребует компенсацию за свою работу. И это из-за того, что он не знает важности Рэби. Тогда как если Рэби даст багаж одному из своих хасидов, и он захочет заплатить ему за его работу, хасид, конечно, не захочет принять это, поскольку ведь он уже получил наслаждение во время самой работы. Ведь для него будет огромной ценностью то, что он служил Рэби. Как мы объяснили, молитва должна быть в серьезности. То есть, когда человек сам чувствует, что нет веры выше знания, то есть это знание не обязывает его работать на отдачу, и человек понимает, что главная цель должна быть удостоиться слияния с Творцом. А поскольку знание сопротивляется этому, и он должен идти против знания, это очень большая работа. Ведь он просит у Творца, чтобы он дал ему то, чему противятся все его органы. Получается, что в каждой молитве, которую он возносит Творцу, у него есть особенная работа, Поэтому молитва называется «работа в сердце». То есть, что он хочет идти против знания и разума, которые говорят ему прямо противоположное.
0: И поэтому это не называется работой разума, потому что работой разума называется, когда человек прилагает усилия, чтобы понять что-либо своим разумом и знанием. Тогда как тут он не желает понять знанием, что нужно служить Творцу в свойстве знания, а он хочет служить Творцу именно в вере выше знания. И поэтому эта работа называется работой в сердце. И согласно этому следует объяснить, что значит «нельзя молиться». Ведь молитва — это потребность, когда человеку не хватает чего-либо, и он не может самостоятельно достичь желаемого. Он просит у других, чтобы они помогли ему. И поэтому, когда человек собирается молиться Творцу, чтобы он помог ему, он должен сначала увидеть, чего ему на самом деле не хватает. Другими словами, если ему дадут желаемое, он уже совершенный человек, и нет у него ни в чем недостатка. И это можно сказать именно о свойстве веры. Потому что когда человек удостаивается постоянной веры выше знания, он уже удостоился всего. Поэтому сказали мудрецы, молиться нужно только о недостатке серьезности. То есть, чтобы Творец дал ему свет веры. Перейдем к уроку от 9 января 2003 года.
1: Что такое серьезность в работе? Поскольку мы во всем противоположны свету, Творцу, до такой степени, что нам невозможно представить себе что-то близкое к этому, то постепенно нам раскрываются эти свойства в нас, чтобы мы не оказались перед такой горой, которую даже представить невозможно, как можно ее увидеть. И это противоположная сторона колоссальная, ужасная, отсюда и до бесконечности. Нам постепенно показывают, насколько мы противоположны. Противоположны? То есть вся наша форма, можно представить ее как, может быть, и материальную форму, то есть форма или наши свойства, они абсолютно и полностью противоположны Творцу. Если бы были какие-то определенные противоположные свойства, мы бы могли их померить относительно других свойств, то есть был бы правильный взгляд, опираясь на какие-то другие свойства правильные, на противоположные, неправильные, мы тогда его могли увидеть, поскольку у нас есть глаза, руки, обоняние, слух, и все наши органы чувств тоже противоположны, то получается, что у нас нет никакой возможности увидеть что-то непротивоположное. Поэтому нам кажется, что все нормально. Когда же в человеке раскрывается эта противоположная форма, то это должно стать по-настоящему раскрытием свыше. Потому что не может быть никакого начала, чтобы было в противоречии чему-то происходящему. То есть это должно быть точка в сердце, очень развитая, одно свойство, которое является внешним, оно не из этого мира, вне этого мира. Тогда я смогу, возможно, проверить через него все остальные свои свойства или свою форму. И поэтому лишь в той мере, в которой нам светит свыше, и заменяет это свойство, точку в сердце мы можем увидеть, то, насколько мы противоположны. А до этого это просто невозможно. Ну, как говорят, что есть материя, есть антиматерия. То есть что-то, где все противоположно. Ну, кто знает, что это противоположно? Должна быть какая-то средняя, срединная точка, противоположная. Чтобы человек, начиная получать эту противоположную точку, то есть свойства Творца, внутрь своих свойств. И из этой внутренней точки, точки в сердце, точки Творца, он смотрит на все остальные свои свойства, на их общую форму. И он видит, насколько для него все наоборот, противоположно. Вот тогда у него появляется такое ощущение, которое называется серьезностью. Ковид Рош. Но это не на самом деле серьезность. Ну, видит и видит, и этого все еще недостаточно. Ну, хорошо, я противоположен. Можно было бы сказать, идея обратись к сотворившему меня мастеру. То есть из такого состояния тоже можно выйти, ничего не делая, а, скажем, выйти, то, что называется, легкомыслие. Не принимайте это. Ну вот это так и так. Ну и ладно, все нормально, я могу продолжать. А серьезность — это состояние уже после того, как человек видит из своей точки в сердце всю свою противоположность Творцу, все то, насколько ему дают это увидеть, потому что все это еще очень маленькая форма, это еще даже не бур зарождения. После такого ощущения он должен прийти к тому, что называется смирение. Что это значит? Смирение не состоит в том, что я подчиняю свои свойства относительно свойств Творца. Мое смирение может быть в том, что я получаю, принимаю совет работать выше знания со своими свойствами. И принимаю работу выше знания, и это будет называться работой с серьезной, с серьезностью. То есть недостаточно только наблюдать свойства. Нужно еще и правильное к ним отношение. И тогда, конечно, отсюда следует только один результат. Молитва. Человек видит, насколько он противоположен. Ему только сейчас дают это увидеть, и то, что у него нет никакой возможности перевернуть себя в противоположное свойство, принять противоположные свойства. Возможно, это только через обращение к Выше.
2: Но.
1: И тогда он обращается к Творцу с серьезностью. А затем он понимает, что эту самую противоположную форму и ту истинную форму, которую он получит, если Творец ему поможет, все это дано ему специально почувствовать оба этих подхода, обе формы. Главным образом, в одной чувствовать себя плохо, а в другой чувствовать себя хорошо. Ему не просто так дается ощутить два таких противоположных состояния, как доброе или злое, а для того, чтобы из этого подхода, из выяснения, он бы захотел слиться с самим Творцом. И тогда обе эти формы, которые видятся ему такими противоположными, и так воспринимаются в его ощущениях, являются только средствами для того, чтобы он слился с Творцом. И истина находится выше двух этих форм. И наоборот, статус или положение Творца, который находится выше двух этих свойств.

0: Это можно уподобить человеку, который живет на улице, ну, как обычно, так как все люди нас окружающие, у которого нет никакого отношения к своих свойств, по отношению к свойствам Творца. То есть у него нет такого выяснения, нет такого понимания. И тогда получается, что наша основная работа в том, чтобы прийти к молитве, и молитва называется работа в сердце. И должна быть она именно происходить с серьезностью, где серьезность, еще раз, основывается не на том, что я вижу свои свойства, противоположные Творцу, и хочу их исправить. Это ступень выше этого. Как, то, что я это все вижу и хочу это исправить, я смиряю себя для того, чтобы получить совет от Творца, идти и исправлять свойства выше знания. Ну, вот это, в принципе, вкратце статья, и можно тут много о чем говорить. Есть вопросы?
1: На странице 58 внизу, третий абзац. Снизу сказано, что наши мудрецы советуют нам, зачем человеку нужно молиться. Они говорят нам, только лишь со всей серьезностью. Иными словами, прежде чем молиться, человек должен посмотреть, чего ему недостает. Так, чтобы об этом недостатке он молится, чтобы Творец наполнил его ему. Откуда он знает, чего ему недостает?
0: Но сказано, что человек должен молиться, исходя из хиссарона того, чего ему недостает, что, чего не хватает. Откуда знать, чего мне не хватает? Мне не хватает только одного. Увидеть, что моя форма, она противоположна Творцу. И это как бы внутри знания, я это вижу. Я это вижу, ну, вижу, значит, чувствую, ощущаю. Я улавливаю в себе. В этом как раз нет ничего особенного. Особенное здесь в том, что Творец посылает мне чудо, он дает мне ощущение, которое противоположно тому, что я чувствую, как обычно. Он дал мне дополнительный клей из другого, противоположного мира, мира духовного. Когда получается, что у меня есть два вида келим. Есть искра ради отдачи, которая называется прелестью святого или хендек душа. Это точка в сердце, искра от разбитого клей, то, что осталось, или еще называется тонкой свечкой. И противоположно, это мои свойства, эгоистические, моя привычная форма. И тогда я могу анализировать, могу проверять, рассуждать и принимать решение, что моя форма, насколько я могу увидеть ее из точки в сердце, вся эта форма противоположна. Ну, противоположна. И вот это знание, это все еще только начало моего отношения к духовному. Это все еще не вход в духовное. Много людей ощущают это. Люди приходят, обращаются к нам с таким ощущением, и тут же убегают, уходят домой и не возвращаются. Почему? Потому что отсюда есть еще одна ступень. Исходя из того, что я чувствую свою противоположность Творцу, теперь я должен прийти к правильному решению. Что я вообще могу вынести из этих двух данных, из этого состояния? И я должен научиться правильно к этому относиться. А правильно относиться — это не означает, что я сам пойду и буду искать клей, как улучшить что-то в себе, как вывести собственными силами себя на уровень Творца. Если я смотрю

0: смотрю на себя так, то я увижу, что я не смогу. Тогда я ломаюсь и все оставляю. Я говорю, что эта работа не для меня, и она вообще людям не дана. Творец где-то на небесах, я на земле. Ну, дай просто спокойно жить. Лучше закрыть глаза и не видеть всего этого, быть просто в одной природе. А не болтаться посередине, это ужасно. Между духовным и материальным. Все время чувствовать себя, что ты противоположен, что ты приземлен, низменен, весь в противоположном. Это ужасное состояние на грани отчаяния. Для чего все это? То есть ощущение разрыва между духовным и материальным моментально должно привести к правильному. К правильной реализации этого ощущения, иначе человек впадает в депрессию, ощущение беспомощности. И что ему с этого? То есть осознание зла должно быть как немедленный трамплин. Как можно скорее, по крайней мере, к работе высшего знания, что я не способен это сделать, а Творец, да, это может, и Он хочет это сделать, и все это вообще в Его планах это сделать, в той мере, в которой я сейчас это потребую от Него. И почему я это у Него потребую? В этом я Его должен ценить. Для этого я должен себя смирять, я должен для этого получить Его советы. И я, в общем, сливаюсь с Ним, и в конце концов, именно это достижение. Слияние с ним. Так вот, если правильно обработать все данные, тогда человек нуждается в группе, которая даст ему эти силы и правильные отношения к состоянию, и тогда человек быстро переходит к следующей ступени. А следующая ступень — это ступень, называемая работа с серьезностью. А это уже молитва, по-настоящему молитва. Молитва Творцу не может быть не выше знания. Ну да, не может быть не выше знания, это понятно. Что называется молитвой? Мой хисарон должен включиться в высшего, но я не нахожусь в высшем. Я могу быть услышан высшим, если я поднимаюсь к нему, если я поднимаю свой хисарон к нему. А поднять свой хисарон к нему называется выполнить действие выше знания. Я беру свой хисарон со своего уровня и поднимаю его до уровня высшего. Вопросы, как это сделать?
1: Как это делать? Вопреки всему, что ты можешь себе представить, что ты можешь сделать? То есть, насколько тебе кажется, насколько состояние тебе представляется безнадежным, ты должен видеть именно из него только один результат, что Творец, да, может помочь. Здесь это точка, которая не логическая точка, что наш разум может... Наш разум не может перевести нас из этого мира в духовное. Здесь посередине разрыв. Что только в том, что мы получаем на наше состояние экран, духовное кли, намерение ради отдачи, отрыв от всех моих чувств и разума, что так говорят, это уже вещь, которую невозможно объяснить. И только таким образом можно, чтобы на мое желание, чтобы мое желание было воспринято высшим как молитва.
0: В каждой точке, где человек в отчаянии, человек говорит себе, что Творец может ему помочь. Это означает поднять хисарон. Когда приходит к отчаянию полному и говорит, что Творец ему может помочь.
1: Я не могу тебе сказать. Ты говоришь, тот момент, когда я говорю, что я не могу, а Творец да может, в этом я поднимаю хисарон. Скажи, в этом хисарон поднимается? Что это значит? Что человек говорит? Человек говорит, вещи не передаются словами. Что можно поделать? Да.
0: Как, исходя из того, что я вижу свои плохие свойства в ощущениях, я начинаю их ненавидеть. Сами свойства.
1: Свойства? Ну.
0: Ну, как эту ненависть я могу перевести в осознание зла?
1: У нас есть две возможности увидеть свое состояние. Мы относительно Творца, и мы относительно группы. Относительно посторонних. Короче говоря, или посторонние, или Творец, или группа, или товарищ, неважно, да, у нас... Нет никого, относительно которого или относительно чего-то я могу проверить себя. Тогда вместо Творца дали нам группу, а через группу мы потом можем прийти к отношению к Творцу. Но мы должны, в конце концов, прийти к состоянию, что либо Творец, либо группа будут у нас как одно измерение. В конце концов, относительно моих эгоистических келим не имеет значения, кто снаружи. Если это имеет значение, то это ради получения. И я сделаю всякие расчеты, с кем стоит больше, с кем стоит меньше, быть в хорошем отношении, таком деликатном, предпочтительном и так далее. Но в этом я просто лгу себе. Если я хочу правильно измерить свое положение, свой статус как кли, исправленный или испорченный, то для меня, прежде всего, либо Творец, либо группа относительно меня должны быть одним и тем же. Тогда я обнуляю желание получать до нуля, и от него я еще могу начать тогда измерять. Тогда у меня уже нет погрешности, отклонения. Да, я забыл уже эти слова. У меня нет внутреннего отклонения. Мой прибор — правильный прибор, который смотрит правильно от меня и наружу. Когда теперь я смотрю от себя и наружу правильным образом, я должен теперь видеть, могу теперь видеть, ну и что тогда? Где действительно мое отношение? И из этого я начинаю работать. То есть не может быть, чтобы эта ложь, что нечто снаружи относительно желания получать, оно уже отличается от относительно желания получать. Не может быть, чтобы эта ложь просто закрывала мне глаза. Иначе я вообще не нахожусь в правильной действительности. Сейчас это не значит, что я должен теперь идти и отдавать всем. И силой быть любезным со всеми и обслуживать всех. То, что люди думают, что это должно быть, и также требуют этого. Если ты каббалист, то как ты ко мне относишься? Ты должен теперь, после того, как ты услышал какую-то мою проблему, побежать и устроить ее немедленно. Есть такие, которые так говорят. Я должен относиться к каждому вне меня чтобы обнулить свои келим. Я не пришел, не явился в мир обслуживать его или обслуживать товарища ради его эгоистической формы.

0: Ламаспик, это же совершенно Амших.
1: Этого недостаточно? Ты хочешь, чтобы я продолжал? Что?
2: Мало. Вы не ответили.
1: Что я не ответил? Как я могу что? Был вопрос.
2: Я из ощущений вижу, не из разума. У товарища такие свойства, их плохое отношение. То есть осознание зла, как увидеть в себе? Ведь это же... И это я виноват?
1: С этого нет.
2: Как увидеть осознание зла?
1: Когда ты смотришь на товарища, ты узнаешь зло в нем. Как ты можешь увидеть зло в себе, да? Тогда снова это проблема, которая может здесь привести к ошибке. Ты не можешь сейчас сказать, нет, все зло, которое я вижу в другом, это зло, потому что мои килим не исправлены, а на месте моего товарища настоящий ангел, творец. Ты не можешь так сказать. Не то, что ты не можешь сказать так из-за своего положения, а потому что это состояние тоже неправильное состояние. Оно не истинное, оно нереальное. Все мы испорчены, неисправны, и все мы находимся в противоположном Творцу отношении. Но если я иду проверять свои внутренние килим относительно других, тогда я говорю, мое эгоистическое отношение к другим, относительно других или Творца, или творений, или товарищей, это одно и то же. Я эгоист, а они вне меня. Но те, которые вне меня, они товарищи, творения, эгоисты тоже, или творец, то есть альтруистическое свойство, вечное, абсолютное. Между ними есть разница. Между ними есть разница. Если я буду говорить, как ты, что мое отношение к другим плохое, потому что только я плохой, а они хорошие, то мне не с кем будет работать. Это неправильный подход. Я тогда не буду измерять их по тому, какие они. Я буду измерить их по тому, какими они должны быть в конце исправления. И это нехорошо. То есть я должен правильно видеть и себя, и их, и тогда я могу с ними объединиться, чтобы прийти к исправлению. Я должен видеть товарищей не как исправленных, я должен видеть их такими, какие они есть, чтобы у меня была группа, чтобы у меня был кто-то, с кем я вместе иду в атаку. Я вижу здесь, что не могут выстроить такой взгляд.
0: Эх, лагидэдзэ.
1: Как бы это сказать? Может быть, еще несколько вопросов. Я еще не улавливаю, где вы здесь не можете соединить это отношение. Да.
2: Есть такая проблема, что если мы все это читаем, и тогда на самом деле что-то происходит, какие-то вещи, может, неудобные, неприятные, то, о чем мы здесь читаем. А мы пытаемся ощутить это в работе выше знания и веры. И тогда ты говоришь себе, секундочку, что со мной происходит? Это неплохо, это нормально, и это скрытие и самоотмена.
1: Это неправильно, это как он говорит об этом. Если ты на то, что с тобой происходит, говоришь, что это хорошая вещь, а не плохая, хотя ты ощущаешь плохо, это просто ложь, это ложь, это хасидизм, это так просто народ говорит. И в этом разница между знанием, мнением простых обывателей и мнением Торы. Это разница между религией и наукой Каббала. Ты тогда просто лжешь. Нет, что Творец делает все к лучшему, а то, что мне дают удары, тоже хорошо. И это не удары, это хорошие вещи. Только я их ощущаю так некрасиво. Ты ощущаешь себя нехорошо? Нет? Так почему ты лжешь себе? Что? Кому ты лжешь? Твое сердце находится точно в высшем парцуфе, как мы изучаем, в Имайла, в высшей матери, что она находится сейчас в состоянии Ахурайм Кабай и не принимает твою молитву, потому что молитва не истинная. Долги себе еще больше, тогда будешь еще дальше от истины. Если я получаю удары и говорю об этом, что это хорошо, и молюсь, и благодарю за это, поднимаю благодарность, ты какая ложь может быть больше этого? Как я могу прийти к осознанию зла и к понятию высшее знание? Это то, что он говорит тоже. Тогда они воспринимают действительность правильно. Прежде всего, нет у судьи большего, чем то, что видят его глаза. После того, как ты ощущаешь себя плохо, ты должен относиться к нему, если не я себе, то кто мне?
2: А если это не помогает? Твоя проблема, что это ты не принимаешь, ты говоришь, что я буду жить так, как есть, ничего не меняя, так же, как живет все религиозное население, допустим, когда все радуются, якобы радуются всему, что происходит свыше. На самом деле нет критики, они просто отметают всю эту жизнь.
1: А есть Творец в порядке, и все. Так что? Мы даже сегодня видим сейчас перед войной в Бнебраке. Мне не нужны маски, мне не нужно ничего. Война, нет войны, ничего нет. Они не принимают жизнь, не живут действительностью, из которой они должны подняться, как бы обязаны подняться из этой действительности к концу исправления своими силами. Ну, где они это делают? Не делают, потому что они не связывают эти точки. А как бы прилепляют себя к небесам и готовы. Или живут как другие, светские, что небес не существует, мы находимся на земле, и что у нас есть, все, и на этом готово. В двух этих точках существует все человечество. Если ты находишься либо в одном, либо в другом, ты устраиваешься очень хорошо. Как ты закрываешь глаза из одной точки на другую, либо как светский, либо как религиозный, и нет никакой проблемы. Тогда есть такая какая-то идеология. Придерживаешься такого в жизни, и все, такая философия. И если вы хотите так к этому относиться, мой товарищ как ангел, это как творец, я отношусь к нему так, ну и что? Или наоборот. Нужно вместе видеть одно с другим. Что значит вместе? Потому что для нужды моего объединения с товарищами я должен знать, что через них я действительно могу ощутить, где я относительно Творца. Это когда я отношусь к ним как бы к своей точке кетера. А для объединения с ними, чтобы прийти к Творцу, мне нужны и их хиссородные, и мои хиссородные, объединить все это вместе и видеть их как маленьких и так далее. И именно жить именно из столкновения этих двух точек зрения. Ничего не поделаешь, иначе, если у тебя не будет разрыва, это, в конце концов, разрыв между нижним и высшим. Это разрыв, который внутри знания и выше знания. Это разрыв, что из этого ты захочешь получить помощь Творца. А мы, естественным образом, можем все это терпеть, только не находиться между столкновением света и кли. Скажем, это битуш, столкновение, это точка столкновения, что нет как бы от этого никакого прорыва. Только действительно к состоянию выше знания. И эта точка не может ощущаться у нас как хорошая, как удобная, потому что у нее нет никакой основы в природе. Прилепить себя к Творцу — это не проблема. Есть много людей, которые это делают. Не евреи, евреи. Ты знаешь, это как опьянеть. Или наоборот. Быть внутри действительности или оторванным от действительности. И человечество только это и делает. Или наркотики. Или истинная действительность. Это не проблема быть либо в одном, либо в другом. Срединная точка между ними — это точка, которая не может существовать в человеке, если он не осознает себя сразу в выше знания. Иначе он не может быть в ней. Он сразу, естественным образом, убегает либо в одно, либо в другое. Она не существует сама по себе. Почему? Потому что, представь себе, мы должны подняться к Высшему и быть на высшей ступени с нашим хисароном нижнего. Как это возможно? Как может быть, чтобы хисарон нижнего был включен в Высшего?
0: Это никуда.
1: Это точка.
0: Она
1: не укладывается в разуме. Согласно тому, что мы также изучаем в Каббале. Хисарон нижнего находится в Высшем. Это нереалистично. На высшей ступени — высшие свойства, на нижней ступени — свойства нижнего. Как может быть, чтобы нижний поднимался к Высшему? Если он поднимается к Высшему, становится как он, это в порядке. Но он остается со своим хисароном Высшим. То есть против Высшего, в противоречии Высшему, и при этом на ступени Высшего, также с хисароном нижнего. Это вещь нереалистичная. И, конечно, мы убегаем от нее. Невозможно секунду существовать в ней. Действительно. Разве что есть здесь особая сила, которая называется «выше знания».
2: Получается, что если человеку плохо, ну и он чувствует, что ему плохо, и просит, чтобы этого не было, так что он этим делает со своей просьбой?
1: Ну, этот вопрос мы уже много обсуждали. Человек всегда молится, чтобы ему было хорошо. Вопрос, что такое хорошо? Тогда это зависит от того, как он устраивает свою шкалу ценностей. Хорошо для меня либо эгоистически относиться к этому миру, либо эгоистически относиться к будущему миру, либо немножко, чтобы у меня было отношение к Творцу не эгоистическое. Это называется волишма. И здесь переворот. Вы ищете все время, и это хорошо и правильно. Вы ищете все время, как здесь устроить вход из материального в духовную, из ради получения в ради отдачи. Как можно устроить этот вход так, чтобы не было противоречия? Чтобы был какой-то переход, мостик или какой-то туннель такой прямой. Нет такого. Пока конечное море не раскроется, нет прохода. Очень просто. Поэтому человек убегает. Есть такие, что каким-то чудом, действительно, чудо с неба как-то держится. Ты видишь, какие-то люди сидят здесь, и еще несколько сотен, которые находятся во внешнем кругу, но остальные не способны, либо еще не дозрели, либо попробовали несколько тысяч человек. Попробовали и ушли, потому что удерживать эту точку и быть связанным с ней, зависеть от нее, стараться быть в ней, это все время внутреннее раздвоение. Буквально, где ты абсолютный ноль, и в разуме, и в опыте, в знании.
3: Отмена перед высшим — это путем принуждения?
1: Написано, нет принуждения в духовном. А отмена относительно высшего — это не является принуждением со стороны высшего к нам. То есть, согласно рассказанному так, Творец дает фараону злое начало, а потом приходит к нему, бьет его, и фараон несчастный не знает, куда бежать, потому что ему некуда бежать. Он весь на 100% находится в противоположных свойствах. Куда он убежит? Ну, нет более несчастного создания, страшного, то, как Творец относится к фараону. И это подобает Творцу, чтобы он так относился к творению со всеми его свойствами. Об этом спрашиваешь?
3: Нет, я спрашиваю более остро, не со стороны Творца, а со стороны творения. Является ли выбор мнения Высшего это путем принуждения против самого себя?
1: Если выбор со стороны Высшего?
3: Да, если я теперь должен отменить свой разум перед разумом Высшего, и это против всего того, что мое тело и мой разум мне говорят, делаю ли это путем внутреннего принуждения. То есть, что я теперь принуждаю себя с каплей силы, которую я нахожу в группе, принуждаю себя идти против себя?
1: О, ты спрашиваешь так. Ты говоришь, что все мои решения относительно Творца. Ну, я думаю, это то же самое, не? Я не понимаю.
3: Но вы говорили со стороны Творца, я не знаю, может быть.
1: Ну хорошо, со стороны человека, фараона вообще, я говорю, что со стороны человека? Что делать? Фараон-то все мое злое начало, вся моя природа, я могу что-то сделать против этого. Если на 100% у меня такая природа, что я могу сделать? Так ты говоришь так, мой выбор, да, в кавычках, мой выбор в Творце, это не выбор, это просто от безысходности. Когда я получаю удары, и мне говорят, я вижу, что каким-то образом я перехожу к другому состоянию, допустим, к второй природе, да, и таким образом я избавляюсь от ударов. Это называется, что я выбираю, тоже желание получать, выбирать, что ему лучше умереть, только чтобы не чувствовать удары. Настолько эти удары, они хуже смерти. Лучше, чтобы я вообще не ощущал себя, как будто бы меня нет, только не чувствовать этих страданий. То есть ощущение смерти создано таким, ощущение потери, что лучше не чувствовать, не существовать в своих чувствах. Что это легче, чем удары? Но это называется, что я выбираю сам принадлежать к Творцу, к духовному, к вечности. Правильно? Да. Кто тебе сказал, что в этом твоя свобода выбора, и в этом у тебя есть какое-то свободное действие, а не принуждение? Не в этом. Наоборот. Бьет его, пока не скажет, и приговаривает ему расти, бьет его, пока он не скажет «хочу я», да, есть много таких высказываний об ударах и о том, что желание получать только с помощью ударов захочет избавиться от себя. Об этом вообще нет вопроса, здесь нет свободы выбора.
3: Так, да, что это, что мы говорим, что человек должен отмениться, смирить себя, как бык под ярмом и осел под поклажей?
1: Это то, что мы говорили здесь, как бык под ярмом и осел под поклажу. Мы говорили это здесь, это не видеть себя хуже Творца и не желать оставить свою природу и взять природу Творца. Это я эгоистически решаю, что мне это выгодно. Как захотеть получить совет, чтобы сделать это выше знания?
3: Что это?
1: О, это ты не знаешь. Согласен с этим. В этом у нас есть якобы свобода выбора. Только об этом написано там «укрепись в пути». Как он говорит в предисловии к Тес, Творец кладет руку человека на добрую судьбу и говорит: возьми себе это. Он не говорит: поменяй плохое на хорошее, здесь нечего сказать. Человек это выбирает. Это вообще не называется выбором. Любое создание, неживое, растительное, животное, говорящее, выбирает хорошее вместо плохого. Это не выбор, это природа обязывает. Еще прежде, чем я думаю или что-то говорю, я уже это делаю. Это автоматически. Здесь нет никакого решения. Нет никакого решения, когда наш химик, где он все время опаздывает, когда он проверяет материю, какая материя химическая, одна соединяется с другой, и что выходит внутри этой реакции, какая там валентность, да? Как там говорят они в химии, как они там соединяются внутри, что там делают внутри. Все это эгоистические действия. Одна материя господствует над другой со свойствами, там выходит что-то третье и так далее. Здесь есть какая-то свобода выбора. Он проверяет законы внутри материи. Эти же законы есть и у нас, в нашей материи тоже, и в материи. Неживой, растительный, животный и говорящий, который внутри нас. То есть и в мыслях, и в желаниях, и в свойствах, и о чувствах, и все, что ты сможешь связать с чем-то человеческим в нас, это все тоже те же законы. Зачем вообще говорить об этом? Ведь это создано.
3: Но нужно сработать с этим, что я сделаю.
1: Кто решает? На основании чего решает? Какие данные получает? Все это уже включено внутри, в тебе. Откуда у тебя есть то, что это ты делаешь? Биологическое тело все время делает, либо оно выбирает внутренние, во внешней форме, там, что нужно делать между всеми материями, данными вещами, либо во внешне. Общий закон, что он действует, какие вещества соединяются, мысли, желания, как обрабатываются данные. Все это называется желанием наслаждаться. Это вся эта структура, которая называется желание наслаждаться, человек. Или животное может. Неважно, кто и что. Так об этой природе не спрашивают. Достаточно уже к ней относиться. Нам должно быть уже ясно, что это мы. Об этом не спрашивают. Это четкие законы, которые Творец установил изначально. Не спрашивай о них. Ты хочешь вникнуть в них? Вникай. У тебя есть наука на всяких уровнях, и психология, и медицина, химия. На всех уровнях исследуют природу. На всех уровнях мы исследуем желание получать. И с помощью науки мы можем исследовать ее правильно и точно. Но что это даст нам? Ведь мы этим ничего не делаем. Мы лишь видим, как Творец создал желание получать. Создал? Ну дальше что? Мы этим не выходим из желания получать и не можем его изменить, улучшить. Мы лишь проверяем, как оно действует во всяких своих свойствах, при всяких своих возможностях, вот и все. Нагревают больше, да, как он в своей химии, так он действует немножко иначе, охлаждают и так далее. Оказывают давление, то же самое и у нас. И в мыслях и в желаниях. Оставь ту природу, это желание получать. В нем ты не можешь изменить ничего, только изучать законы.
3: Так о чем я должен просить? Каков совет?
1: Наша работа выше разума, выше знания. Это вообще не внутри желания получать. Поэтому Каббала, хотя и называется наука Каббала, но она все-таки тайная наука. То есть не из самого желания получать. Потому что внутри желания получать, что нам вообще, что мы имеем от всей нашей науки? Физика, химия, электроника, даже психология, которая не наука, мы не умеем точно исследовать. Что нам с этого всего? Мы видим, насколько мы исследуем. Мы остаемся теми же самыми. У нас нет никакой пользы от этого.
3: Так, тогда я не понял, что это за занятие, направленное на высшее знание. Что это значит?
1: Высшее знание — это получить совет от Творца, включиться в него. Включиться в него не из желания получать. Если я из желания получать представляю себе какое-то другое состояние, что оно, скажем, у меня называется желанием отдавать, то это тоже желание получать, только я вообразил его таким. Верно?
3: Да, ну что же делать?
1: Что делать? То есть я должен получить также от Творца что-то, что не находится внутри желания получать. Могу ли я попросить такое? Если я внутри желания получать? Тоже нет. Что же остается делать? Говорят мне, что остается делать только подготовку. Это называется укреплением. Я должен работать с другими людьми, которые находятся снаружи, да, эгоистически. Я начинаю обнаруживать, что то, как я отношусь к ним, и то, как я отношусь к себе, есть между этим разница. Исходя из этой разницы, я начинаю изучать себя. У меня есть лаборатория в этом мире. Послушай, послушай, не отталкивай это. Ты не хочешь это принимать, я понимаю. Но так, у тебя в этом мире есть лаборатория. Из твоего желания получать внутри этой природы у тебя есть действительно редкая возможность, только из-за того, что разделилась душа, у тебя есть возможность увидеть внутри своего желания получать некое соответствие, некое отражение того, какая разница есть между материальным и духовным. Говоря так же, как есть разница между материальным и духовным, да, противоположность, противоречие, также есть разница между твоим отношением к себе и твоим отношением к другим. И то, что интересно, что внутри своего эгоизма ты можешь это увидеть и изучать это. Если ты изучаешь это просто внутри эгоизма, то у тебя получается психология. Какой я красивый или некрасивый, каким я должен быть вежливым, там, предупредительным и так далее. Всякие глупости, да, человечество любит гордиться этим, всякие эти прекраснодушные. Но если ты видишь, что эти вещи, ты как-то можешь представить свое отношение к духовному, к Творцу, то у тебя выходит отсюда, как ветвь и корень, какое-то ощущение, которое называется точкой, через которую ты начинаешь из осознания зла ты начинаешь устремляться к слиянию с Творцом. Как он описывает там на 70-й странице в письмах, как действительно больно любовью. Но это приходит только из осознания твоего отношения с товарищем.
3: Так что укрепляется против этого?
1: Укрепляется относительно этого «я» и «Творец». Я и духовно. Это не скрыто. У меня есть порцов товарища, физиономия товарища напротив него. Но если я принимаю его, когда я работаю с ним, чтобы отыскать эту точку моего отношения к Творцу. Иначе у меня нет никакого места, где я мог бы с этим работать. Это как на операционном столе. У меня нет этой основы. Сегодня не хватает слов, я нахожусь в чем-то другом.
3: Так как отдавать тогда товарищу?
1: Ребята, мы уже убегаем к другим вещам. Женя из Москвы говорит, Литварь. Серьезность называется вера выше знания, легкомыслием называется вера внутри знания. А вера ниже знания — это называется без головы. Ну ладно. Потом спрашивают, если так, то выходит, что человек, который домэмдек душа, это человек без головы? Ну верно. Неживой святой. Он человек без головы, но человек, который вообще не имеет отношения к духовному, его нет, это даже без головы, и он не существует. Это две разные вещи. О, это верно. То, что говорят они там из Москвы, что тогда истинная молитва к Творцу о моем исправлении — это результат или реализация осознания зла? Правильно.

0: Спрашивают о работе между товарищами, но это не совсем тема. Как прийти к состоянию, чтобы молитва не была лживой? Все наши молитвы такие. Ну, говорят, закончились молитвы Израиля, когда человек приходит к тому, что уже не может поднять молитву, тогда он приходит к состоянию, когда эта молитва истинная. До этого все молитвы, молитвы, которые еще пока что не настоящие. Но говорят, что нужно молиться, да. Дай Бог, чтобы молился весь день, да. И когда молитва серьезная, но что, когда все заканчивается, тогда это истинная молитва. Ладно. После всего нужно понять, что то, что мы понимаем, это никак не работает, верно? Наш разум остается с наполнением. Представь себе, если бы ты сейчас вышел из этой беседы наполненным, понимающим, довольным тем, что ты понял, наполнил себя, все понятно, ну. А сейчас ты выходишь наоборот. Все непонятно, я ничего не понимаю. Этот Лайтман, он, наверное, тоже ничего не знает, о чем говорит, и вообще не знает этот путь весь, как по нему двигаться, куда делать шаг. Ну, и в чем разница между тем и этим, да? Кроме вот этого внутреннего лживого ощущения.
1: Что оно ложное.
0: Да, оно ложное, потому что ты не знаешь, почему тебе дали так почувствовать.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из него берем в реализацию в десятке.
0: Мы говорили о серьезности, что надо идти выше знания. И действительно, главное производить работу в сердце, чтобы она была серьезной. И я не исправляю свои свойства, а я исправляю себя выше знания. И хочу поднять свой хисарон к Высшему и прийти к слиянию с Ним.
3: Да, есть точка в сердце. Это чудо. В чем чудо? В том, что я могу почувствовать, что я обратен Творцу.
0: И вот эта
4: противоположность
0: — это приглашение к исправлению. Серьезность — это не только почувствовать противоположность, но и получить совет Творца, включиться в него, и все противоречие между сердцем и точкой в сердце нестерпимо нам, и поэтому мы все время убегаем от этого взгляда, от этого подхода. Для того, чтобы удерживаться в нем, нам нужна помощь свыше, и об этом нужно просить.
5: И
2: я должен относиться к каждому для того, чтобы настроить свои келим. И есть у нас для этого лаборатория, где мы обнаруживаем свое отношение к другим и к себе. Так в этом отношении обращаемся к Творцу, чтобы исправил нас.
0: Потому что без этого нельзя перескочить с материального мира в духовный. Есть разрыв, и человек все время хочет, чтобы у него был такой туннель, такой гладкий переход, но он не гладкий, он проходит через лица товарищей.
2: Он красиво говорит о свободном выборе, сказал так: свободный выбор — это не видеть себя хуже Творца и не желать оставить свою природу и взять природу Творца. Это я в эгоистическом виде решаю, что стоит это сделать. Но принять совет, как это сделать выше знаний.
0: Эти советы получают от товарищей, и видим, что товарищи делают, завидуем им. И в большинстве случаев мы не знаем, что делать, но прилагаем какое-то усилие. Вопрос, как это принести в десятку? Вопрос.
2: Хорошо, очень богатый урок с очень многими особенностями. И главное, на самом деле, это то, что работа с группой, осознание зла и вера выше знания, что выражается в молитве, потому что даже наши молитвы эгоистичны. Именно это можно подвести итог урока, что человек выходит из урока запутанным, но это как раз подытоживает молитву, когда человек говорит, закончились молитвы Израиля, нет у него молитвы, и этого он не может даже поднять. Тогда он может быть на самом деле находится в молитве.
0: Рав добавил, что разница между материальным и духовным — это то, как я отношусь к себе относительно того, как я отношусь к товарищам. И, конечно, здесь есть разница, есть здесь личная выгода, и мы можем это наблюдать по нашему эгоизму, когда мы находимся по сравнению с другими, как мы работаем с ними. Тут есть и психология, и там хорошее поведение. Но когда есть цель, тогда у тебя уже есть возможность более четкой оценки, и это уже каббала.
2: И как начнем? Как? Я слышал, что Рав сказал, Творец и группа должны быть как одно. Это начальная точка, когда я отменяю желание получать свое и могу увидеть, где я нахожусь.
0: Да, это главный момент, относительно чего мы должны себя оценивать. И от этого человек тоже убегает. Он говорит, товарищи исправлены, я не исправлен. И здесь он как будто бы использует два подхода. Нет никого, если не ясит, то кто? Мне нет большего, чем у судьи, чем видит его глаза, и находится в состоянии, что нет никого, кроме него, и группа исправлена.
2: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: С слов, однако, Захара Накива в Клебины Накива оказывается больше, но мы начнем читать 46-й пункт Ари. После этого снова стала не мати в Кетере, и тогда мати в Хохме Бине и Хеседе, и тогда не мати в Гвуре, и мати в Тиферет, и не мати в Нецахе, и мати в Год, и не мати в Есоде, ибо поднялся в Год. И тогда он обращает свои по ним и дает свет в Малхут вниз на ее место. И тогда мати в Малхут. И в этот момент завершается порядок первых стадий, осуществляющих распространение. И таким образом все 10 цветов доходят до Малхут. Входим в урок с Рабашем.
1: Объяснение скрытия клея. Я начинаю здесь еще раз. 339-я страница, вторая колонка, начинается слов «Однако Захар». Тогда он говорит внизу, хотя я начинаю снова текст внутри. «Однако Захар Никева в клебины, Никева оказывается больше, чем Захар». Что значит «однако»? Здесь это другой вид. Не со стороны Авиюта, а со стороны другой стороны называется «большой» или «маленький». Что еще там мы учили в первом виде «кетер хохма», что Захар больше, здесь Никева больше. Чем Никива больше? Не со стороны Авиюта, а со стороны чего? Со стороны того, что это называется гар, а это вак. Тогда мы спросили, почему это называется гар? Это решимода и тлапшут, оставшиеся от уровня кетер. Называется гар. В отличие от этого, свет, который есть у нее, называемый Захар, происходит от Зивуга, который был в Кли Хохмы на двух бет, на две бет, поскольку Зивуг, который был высшим, спускается к нижнему, и нижний получает от него. Это называется порождением, и это рассматривается как вак. Поэтому выходит, согласно этому решимо, первого распространения называется гар. Почему называется Никива? Потому что у нее нет света. Почему у нее нет света? Потому что она не может притягивать. А Захар называется, что они притянули свет на две степени Авиюта, только что в ее собственном кли не было две степени Авиюта, а две степени Авиюта были лишь в кли высшего. Поэтому, поскольку две степени Авиюта были в кли высшего, у него есть только вак. Еще раз, всегда, когда мы учим, что совершается зевок на какой-то ступени, и высший выходит к нижнему, мы не говорим, что нижний получает вак. Возникает вопрос, почему мы говорим, что здесь, когда зевок совершается в высшем, а нижний получает ту же ступень, высший является только вак? Ответ. Есть огромная разница между высшей и нижней ступенями, и между высшим и нижним в данном случае. В чем здесь мы говорим, что из-за смены светов последняя пхина исчезает. Невозможно, чтобы у Бины было две степени Авиют, позволяющие сделать зивук. Если так, откуда у нее есть, кто совершил зивук на две степени Авиют? Только высший, не нижний. Нижний не может совершить зивук, поэтому это называется вак. а не так, как на ступени, например, когда Парцуф Гальгальта совершает зевок на Гимель Давиют и дает это Парцуфу Аб. И у Парцуфа Аб тоже есть Гимель Давиют, что называется, что у Бины не

0: возможно, чтобы было две степени авиюта из-за смены и из-за ухода цветов. Тогда кто может сделать зивук на две степени? Только кли хохма, и она получает от того, что притянула от высшего, только вах. И также Захар в кли кета. Несмотря на то, что это решимо, определяемое как нехватка света, говорится об этой нехватке только в контексте его гар высшего. Но он полон света в свойстве вак, понятно? И также Захар в кли кетер, несмотря на то, что это решимо, определяемое как нехватка света, что он здесь хочет? Согласно тому, что мы сейчас объяснили, что Захар меньше, что Захар... Не так. После того, как мы сказали здесь, решимо, хотя оно больше, решимо дейт лапшут, все равно называется никева, потому что у него нет света. Если так, Захар больше, тогда почему мы говорим, что в кли кетера и в кли хохмы Захар больше? Почему? Потому что у него есть больший авиют, но ведь у него нет света. Он должен называться Никева, как мы говорим, «Абедит лапшут в клибины», что она Никева. Почему мы называем его Захар? Потому что у него есть большая ступень. Но мы также видим и здесь, «Бедит лапшут» — это большая ступень, это Гар, и все равно мы говорим, что это Никева. Если так скажем ли мы, что Захар, относящийся к Ликетеру и Хухме, тоже называется Никева? Этот вопрос понятен, но посмотрим ответ. И также Захар в кли кетер. Несмотря на то, что это решимо, определяемое как нехватка света, говорится об этой недостаче только в отношении его гар, но он полон света в свойстве ваг. Что здесь написано? То же самое. И почему здесь это бет? Я могу сказать то же самое. У него есть вак. Но, говоря о кетере хохме, я скажу, у него есть вак, а здесь у него ничего нет. Мы можем это объяснить так. Мы учили, что близость, которая есть между решимо далит гимель кли кетер и гимель бет кли хохмы, что это означает, что решимо, оставшееся от облачения, не может ничего притянуть. Но при участии свойства авиют его никивы, мы учили, притягивает вак. Все облачение только вак получается. Что? Ему нужна его никива, чтобы она дала ему экран и авиют, чтобы он мог притянуть вак святов. Тогда как здесь, в клибины, что дает решимо дейт лапшут Захару, который называется уровень, вышедший из кли хохмы? Ничего. Если так, нуждается ли решимо дейт лапшут в этой авиют? Ни в чем. Тогда я рассматриваю это решимо дейт лапшут как то, что Никева говорит мы о ней, что, что у него нет света. Мы говорим об облачении Никеву Захаром, который называется Вак де Бет, который вышел в Кли Хохмы, после этого родилась Гей. Из этого дополнительного облачения вышла Далит. Нет, из Никивы дает Лапшут, который является Гар, выходит Далит, а из Вак де Захара выходит Вав. Но относительно Бины никто никому ничего не дает. Поэтому я говорю, Захар называется Захар, а Решимо, хотя оно Гар, называется Никива, потому что ему нечего дать. Если так, что означает? Никива, совершенно другой вид. Здесь Никива не означает то же самое, что Никива Далит Гимель, где это означало экран и Авиют. Здесь совсем наоборот. Она называется Никива, потому что ей нечего дать. Это вот по отношению к Захару, она Никива. Теперь изучим третий вид. Вальсулам. Однако Захар и Никива в Зер-Ампине здесь есть много аспектов. Ведь Захар, который является Зер-Ампин, Авиут Пхинеалев, создается посредством Хохмы, а это свет Хесед. А он свет Хосед. Еще раз, ведь Захар, который является светом Зерампина, создается посредством Хохмы. Свет Хохмы передал Зерампин в Кли Хеседа, и этот свет Хеседа в Кли Бины. А затем он распространяется из Кли Бины в Кли Зерампина. Как мы сказали, это просто... Однако Никива — это порождение Бины. То есть Гей, которая была создана посредством Зивугазон Бины. Что он нам говорит? Это тоже закон. Почему это называется Захар? Потому что порождающие выходят из Кли Хохмы. Почему Гей называется Никива? Со стороны порождающих, которая является Биной, она называется Никива. Это другая причина. Он говорит так. Гей — это третий вид. Что это за вид такой? Что различие между Захаром и Никивой я определяю только со стороны порождающих. Так он говорит. Он рождается от Хохмы, а она рождается еще так. Пхина Алиф родилась от Пхины Бет, которая является Кли Хохмы. Гей родилась от Бет, которая является Кли Бины.
1: Омнам ясик далет.
0: Однако, четвертый вид. Кроме этого, следует различать там еще другой вид Захара и Никивы, а именно Захар и Никива, который в Есоде и Малхут. И там Захар меньше, чем Никива, как в Кли Бины. В Кли Зерампина мы учим, что Захар больше, Пхина Алиф важнее, чем Гей. Но здесь, в Есоде, он говорит, что Захар больше Никивы. Почему? Поскольку Захар в Кли Есода это свойство вав безросно, находящееся внутри гей, которое исходит от Захара Бины, который является свойством вак, который получил от Зивуга сначала свет на две бет в Кли Хохмы. Получается, что он здесь говорит? Поскольку Захар — это свойство вав без рож, которое находится внутри гей, исходящее от Захара бин, проявляется свойством ваг и происходит от этого уровня, который вышел из Ивога на две бет в кли хохмы, и ваг на этом месте называется биной, называется светом, потому что это называется захар, и поэтому это свет. Что же касается далит, хотя она является свойством гар, но это только никева, потому что это только решимов далит. И мы учили, что вав получил исот, а далит получила малхут. Это то, что он говорит. При этом они не находятся в одном кли, но захар в верхнем кли, то есть в исоде, а никева в нижнем кли. А это Малхут. Это немного сложно. Почему? Мы учили, что это Хей получила Исотер сначала. Если так, мы видим, что и Захар, и Никева находятся в Кли Исода. Что он говорит здесь? Когда они разделились. Затем мы учим, что они разделились. Может быть, он хочет здесь сказать, хотя Захар, хотя Захар меньше, а не кивая это свойство гар, ты бы больше понял. У кого должен быть гар? Далее, Исоди, кто не спускается вниз, вав. Мы видим наоборот. Вав осталась в Исоди, и затем поднялась выше снова. Только что опускается вниз, далит. Этот вопрос, который ты задавал вчера. А что должно быть? Вав, который является ваг, опустилась вниз. Агар, далит, остается наверху в Исоде. А мы видим наоборот. Что спускается вниз, далит? А вав, который является меньшей ступенью, остается в Исоде. И затем поднимается еще выше. Но она не спустилась вниз. Тогда должно быть наоборот. Кто должен спуститься вниз? Вав.
2: Перейдем к следующей части уроку «Учеба вместе с товарищами».

Переходим к учебе вместе с товарищами. Ведущий МАК-25.

0: Творец, я думаю о друзьях, о том, как каждый из них идет своим внутренним путем, часто тихо, без слов. Ты видишь, сколько усилий они вкладывают, даже там, где снаружи ничего не заметно. Ты знаешь, где им больно, где они сомневаются, где просто устают держаться. Пожалуйста, дай им внутреннее спокойствие. Не такое, которое приходит от ответов, а такое, которое позволяет оставаться в пути, даже когда ничего не ясно. Дай им тихую уверенность, что они идут правильно, что их усилия не пропадают, что даже самый маленький шаг важен для всех. И еще, соедини нас сильнее, чтобы мы не просто знали друг о друге, а действительно чувствовали, чтобы могли поддерживать даже без слов, чтобы чья-то сила становилась опорой для другого. Если кому-то из них сейчас пусто, не дай этой пустоте закрыться, пусть в ней появится хотя бы маленькая точка надежды. И если мы сами иногда не можем помочь друг другу, будь ты между нами. Соедини там, где мы еще не можем. Спасибо тебе за то, что у нас есть друг у друга. Это больше, чем кажется. Амен.
1: Привет, дорогие хаверим и хаверот. Это была молитва великого товарища Донатаса от всей нашей десятки МАГ-25, которая удостоилась сегодня большой чести вести эту часть урока. Как вы видели на ролике, мы из разных стран, из Норвегии, Великобритании, Болгарии, Испании, Польши, Литвы, России, Латвии. Тем не менее, представьте себе, что за 5 лет существования нашей десятки мы почти все встречались друг с другом физически в разных странах и в различных конфигурациях. Есть десятки, все товарищи, из которых живут в одной стране, но не встречаются или встречаются редко, а между тем с физической встречей не сравнится ничего, поверьте нашему опыту. Признаемся, что совсем недавно мы столкнулись с первым серьезным разбиением в нашей десятке, разделившись на 2 части. И что нас объединило снова, хотя в какой-то момент это уже казалось невозможным? Нас объединила подготовка к уроку, который мы сейчас, как вы видите, ведем вместе. Но чем же это не подарок от Творца? Давайте, дорогие друзья, и мы будем делать друг другу подарки, так как нам их делает Творец.
2: Рабаш, письмо номер 40. Каждый подарок, который он дает товарищу, это как пуля, которая пробивает полость в камне. И хотя первая пуля оставляет на камне лишь невидимую царапину, но вторая, которая бьет в то же место, уже выбивает зазубрину, а третья пробивает отверстие. И с помощью пуль, которые он посылает в цель, отверстие увеличивается и образуется полость в каменном сердце товарища, где собираются все подарки. И каждый подарок дает искры любви, пока не соберутся все искры любви в полости каменного сердца, и из них не образуется пламя.
3: Мы слышали от нашего учителя Рабаша о важности подарков, о том, какие изменения вносит подарок в сердце товарища. Предлагаем перейти к активному семинару. И вопрос на активный семинар. Какой самый лучший подарок ты можешь дать товарищам, чтобы подготовить их к конгрессу? Какой самый лучший подарок ты можешь дать товарищам, чтобы подготовить их к конгрессу?
4: Мой подарок — это мой хисарон. Это
5: то, что я могу дать, и что это за хисарон?
4: Рав
5: сказал, что в десятке мы можем увидеть истинную реальность. Я хочу почувствовать, что такое истинная реальность вместе.
6: Да, эту важность, которую дает каждый товарищ, это то, что дает силы держаться правильного отношения, что такое отношение отдачи, чем оно противоположно мне, что я должен просить, какое отношение к группе должно быть, почему именно через нее я правильно смотрю на Творца, всю эту картину выстроить правильно, чувственно. И это то, чем мы можем помочь друг другу.
5: Подарок, который я могу дать товарищам, это поднять важность Конгресса. Оказать поддержку и физическую, и духовную. И просьба за всех к Творцу, чтобы помог каждому из нас достичь нашей цели.
6: Также
7: эта идея, желание давать подарок товарищу, уже великая вещь, это уже подарок.
5: Подарок товарищам и физически, и поддержка и величие цели, и молитва, хотя это не всегда кажется, что это помогает, это против желания получать, но когда ты участвуешь в этом, ты поддерживаешь других товарищей.
7: Подарок. Кажется, что любое стремление человека к цели — это подарок. И это можно получать и из книг, но главным образом от товарищей. Я очень впечатлился, скажем, от подготовки урока, которая была сегодня. Мне кажется, МАГ-22 сейчас проводят МАГ-25, но МАГ-22 сделали подготовку. Тоже, с одной стороны, было очень просто, с другой стороны, очень много стремления, желания. Такого. Дать стремление товарищам к цели, мне кажется, что это своего рода подарок.
5: Подарок осознать, что мы находимся в преддверии небывалого конгресса и делать это вместе, и видеть важность и величие, и ощущать этот конгресс как нечто новое, не как обычный конгресс. И это мое личное осознание. Так чувствуется в десятке, что такого еще не было. И место новое, и все новое, и наш контент, все это наше. И мы должны только усилить стремление, и тогда получим эти подарки, мы их уже получили свыше.
4: Да,
7: я молюсь за товарищей тоже.
5: Во всех действиях по подготовке к конгрессу мы должны внести наше отношение, чтобы из этих действий у нас было отношение к группе, к Творцу, равные, чтобы это было не меньше, чем мы чувствуем Творца,
6: что Он велик,
5: но мы знаем, что истинная картина Творца неотделима от образа группы, поэтому мы хотим соединить эти картины, чтобы они стали одной, и величие группы, и величие Творца.
8: Майя Матана вэх.
7: Что является подарком, и как я могу дать духовный подарок своим товарищам и раву.
4: Но
5: это то, что мы изучаем о группе, поручительство, объединение, взаимная поддержка. Это все мы должны взрастить вместе и все вместе достичь состояния в нашем совместном кли, где мы почувствуем Творца и миру в связи с Ним, и как мы стремимся и ощущаем Его. Это и есть связь между нами, и согласно мере связи между нами, мы почувствуем этот подарок, который мы преподносим каждый своему товарищу.
4: Киев.
9: Дорогой Рав, а какой подарок я могу подарить Творцу?
10: Эза матана ани хола тет лаборе.
4: Зе ше ата коль азман хошев.
5: То, что ты все время думаешь о нем и о группе, и организуешь группу для того, чтобы приблизиться к Творцу, насколько возможно.
9: А можно, вот когда человеку даришь подарок, то можно
10: Когда
7: человеку даришь подарок, то можно какую-то реакцию получить от него, почувствовать, нравится ему или не нравится. Можно почувствовать в этой работе с товарищами, с десяткой, реакцию Творца, и как эта работа ему нравится или нет.
4: Это
10: лелософек.
5: Несомненно, мы можем это почувствовать, это отношение. Но не сразу, поскольку у нас нет пока что любви и такого отношения к Творцу, мы не чувствуем его близким. И поэтому это занимает время. Но каждый раз, когда мы стараемся так направить себя к Нему и хотим почувствовать наше, хотим почувствовать Его отношение к нам и в нас, так мы будем приближаться к Нему все больше и больше, пока не почувствуем, что это связь между нами.
9: А, дорогой Рав, а подскажите, вот дайте, ну как бы направьте, где мы чувствуем его отношение в
10: нашей.
7: Где мы чувствуем его отношение в нашей связи, в десятке или где?
5: Да, обычно это относительно всей десятки.
11: Мы настроены серьезно и решительно. Наш путь от конгресса до конгресса. И каждый раз это новый вызов. Десятка МАК-25 действительно проходит непростые состояния, о которых не единожды повторяли мудрецы. За каждым приложенным усилием кроется подарок Творца. Как познать радость объединения, если не прошел через состояние разбитого сердца, если не прополз на локтях через зыбкие тупи себелюбия? 5 лет в пути, и вот настоящее выяснение. Кто же такой товарищ на самом деле? Кто ходит на урок или кто просто находится с тобой в одном чате? Хотя бы иногда появляется на встречах в десятке или тот, кто постоянно дарит тебе подарки. Кто ищет любой возможности быть примером и поддержкой. С огромным трепетом совершает любое действие в отношении ближнего, кто искренне дорожит тем, что имеет сегодня, кто воспринимает все вокруг как подарок Творца. Товарищ — это тот, кого ты купил, в кого вложился. И не стоит бояться вкладываться в него. Важно делать все, чтобы товарищ впечатлился тем, какие запасы щедрости и важности у тебя есть для него. Любая возможность встретиться с товарищем физически считается у нас в группе лучшим подарком. Несмотря на то, что товарищи стараются еще и дополнить это действие каким-то сюрпризом, видим книги или бутылки виски, тем не менее главным остается его приезд. Далеко не все товарищи, проживающие в одном городе, считают это чем-то особенно ценным, поскольку имеют возможность встречаться каждый день. Но если бы они попробовали взглянуть на это действие глазами нашей десятки, то наверняка бы еще более ответственно отнеслись к настоящему конгрессу и всем дальнейшим встречам десятки. На горизонте, друзья, 800 конгрессов. А это уже подарок Творца всему миру. Почти в каждом уголке Земли зажгутся искры надежды, любви и добра. Мы должны с особым трепетом, особой серьезностью отнестись к предстоящему событию. Ни капли легкомыслия, ни шагу назад. Дадим бой лени и сомнениям. Давайте приготовим этот подарок вместе с Творцом. Благодарит нас Творец. Лехаем.
3: Лехаем. После таких слов воодушевления продолжу тему подарков товарищам. Потому что подарок — это не просто какая-то вещь, это настоящая проверка, насколько я чувствую товарищей. Если я стараюсь понять, что важно именно ему, его вкусу, его состоянию, значит, я уже выхожу из себя, своего эгоизма. Как пишет Баальсулам, любовь к товарищам строится через действия. Так вот, подарок — это одно из этих действий, через которые мы строим связь. Подарить соленое тому, кто любит соленое, а сладкое — кто любит сладкое. Это только кажется, что это просто. Но именно здесь начинается выход из собственного эгоизма. И самое важное, подарок не заканчивается в момент передачи. Он создает воодушевление, тепло, увеличивает хисарон, укрепляет наше объединение. Скажу так, традиция дарить подарки создает целую историю наших взаимоотношений. Мы можем долго говорить о том, как мы дарим или принимаем подарки. Одну из таких историй расскажет дорогой моему сердцу товарищ Сергей, пожалуйста.
12: Шалом, хаверим, мировой кли, наш учитель. Все товарищи, которые у нас есть, это мы не выбирали их, это подарки Творца. И все, что нам нужно, это только открыть эти подарки. И вот как открываются цветы весной, и в нашей десятке большие примеры этих цветов, которые уже открылись, которые еще откроются. Вот. И также в мировом кли, где у нас большой пример, показывают товарищи своими подарками, которые делают нам, когда мы приезжаем на конгресс. Вот. И такой один из подарков, и не только один, хотелось бы рассказать, как товарищ чувствует другого товарища, покупает ему билет на конгресс, наполняет это желание с чистого сердца. Второй товарищ просто утром пьет с тобой кофе в Варшаве, а в обед уже задает вопрос Раву в мировом кли. То есть поднимает весь зеркальный конгресс в Варшаве на такую высоту, что просто все в таком воодушевлении. В мировом кли товарищи, когда мы приезжаем, делают такие подарки, что просто они остаются в сердце навсегда. И большая благодарность всем товарищам и Творцу за такие подарки. Лихаем. Хаверим, давайте сейчас внутренне сосредоточимся и войдем в молчаливый семинар. Сейчас внутренне пусть каждый найдет внутри своего сердца подарок товарищу при двери конгресса. Давайте сосредоточимся сейчас внутренне, и пусть каждый найдет внутри своего сердца подарок товарищу при двери конгресса.

Спасибо.

0: Друзья, всех с праздником Лаг Баомер, хорошего аппетита и хорошей трапезы всем.
1: Самех мне баруха улами!
2: Примаувим!
0: Лихаем мне барух мировой! Прежде всего, приятного аппетита всем! Нам нужно много сил для этой трапезы, потому что мы собираемся много сжечь на этом огне любви. Итак, сегодня наш символ — это огонь. Огонь может быть сжигающим и может быть согревающим. Мы собираемся согреть себя друг друга и в сердцах каждого товарища, который рядом со мной, и в десятках, которые будут говорить здесь, будут особые десятки отсюда, из-за границы, также из вечного сердца Раби Шимона бар Йохая, и также из сердца нашего любимого великого Рава, который тоже будет с нами в клипах на этой трапезе. А главное, чтобы в этом огне, как говорится, вскипятим, согреем, объединим то, что мы хотим достичь в результате этой трапезы, потому что трапеза — это получение света. Мы ведь хотим получить свет. И мы хотим подготовить келим для того, чтобы получить свет. А свет — это любовь. А келим — это желание любить друг друга. И поэтому давайте подготовим келим, будем в радости. Потому что мы на самом деле хотим, чтобы эта трапеза была самой радостной, какая только может быть. А вы знаете, что такое подготовить келим? Мужчина, покажите, пожалуйста, пример всем. Подготовить келим и внутренний, и внешний. То есть налить товарищу, налить себе — это только признак. Это не для того, чтобы выпить, так чтобы у нас был хороший праздник, праздник любви, света и благословения от всех учителей. Лихаем небарух. Лихаем. Давайте подключимся к высшему свету, который передает нам наш любимый Рав через следующий клип.
2: Ну, говорим,
0: друзья, чтобы на самом деле был у нас Лаг ба-Омер — это день света, мы зажигаем костры, это свет, который начинает светить через все сферот, как мы учили на уроке до середины сферы год, когда через Исот и Малхут это входит в душу. Так давайте сделаем лихаем, чтобы высший свет вошел в нашу душу. Лихаем.

0: Туда, Асаф.
1: Спасибо Асафу. Вы знаете, каббалисты говорят нам,
0: как-то...
1: Нет, это о другом. Зависть, она продвигает мудрость мудрецов, и всегда они завидуют друг другу. Я не мудрец, но я очень завидую. Есть у меня зависть к десятке. Прежде всего, я нахожусь в самой хорошей десятке. Если бы я снова выбирал, я выбрал бы десятку, в которой нахожусь, без всяких сомнений. Но я хочу сказать о десятке, где они очень талантливые, есть такие возможности, там есть музыканты, ведущие, сценаристы, киносъемщики, есть там... Есть у них много радости. Они рассказали нам, как они проводят свои встречи, когда выезжают. Я очень завидовал. Я хочу вам представить очень особую десятку, которую я люблю. Ты хочешь поделиться со мной, быть в этой десятке? Ицик, я сомневаюсь, но это только вопрос, я не освобожу место. Ицик, но я не плачу за это. Но давайте послушаем их, и тогда посмотрим. Хорошо. Но примите десятку 5-2, пожалуйста. Десятка Игоря Резника. Итак, выступающий пришел. Ну, мы прежде всего хорошего праздника, друзья, подруги, хорошего праздника, Израиль. Хорошего праздника всему миру, друзья! Сегодня я утром сказал своей десятке, что я просто счастлив того, что я удостоился быть частью Бней Баруха и слышать Рава, который всегда обращался к сердцу, и каждый урок, каждую секунду времени мы раскрываем здесь что-то новое. И как будто сегодня много говорят о свете, но это то, что Творец зажигает тебе в сердце. И начиная с этой точки и далее, все, что ты должен сделать, это, по сути дела, позаботиться, чтобы этот огонь не погас. И не только это, чтобы он вырос в твоей десятке, и вырос в Израиле, и вырос во всей мировой группе. И это наша работа — стоять на страже, чтобы каждую секунду это не прекратилось. Дорогой товарищ, который находится рядом со мной, напомнил мне о беседе Раба, где он говорил об уходе Рабаша, и я взял оттуда. Я думаю, это очень связано с этим праздником. Нам дали свободный выбор, это огромная радость. Но если этот огонь не горит, мы ничего не стоим. И я рад, что есть

0: вокруг меня такие великие товарищи, великая десятка, и все, что их интересует, это только продвигаться к духовному, согласно тому, что Рабаш и Бальсулам указывают нам. И они на самом деле воины, у которых нет ни дня, ни ночи, и только одно их интересует. Интересует их постичь Творца и сделать это вместе. И не думая о себе. Так, друзья, этот огонь горит сейчас между нами, острый, горящий, облекающий и согревающий, потому что каждый думает о товарищах. Лихаим.
1: פתיחת ההידרה זוטה.
0: הידרה זוטה.
1: אמר רבי שמעון.
0: Сказал רבי שמעון.
1: הנה אתה שעת רצון היא.
0: Вот теперь это время благоволения.
1: ואני רוצה לבוא בלי בושה לעולם.
0: И хочу войти без стыда в будущий мир.
1: והנה דברים קדושים שלא גיליתי.
0: Вот святые вещи, которые я до сих пор не раскрывал, хочу я раскрыть пред Шхиной. Чтобы не сказали, что в неполноте ушел я из мира. И до сих пор они были скрыты в моем сердце, чтобы войти с ними в будущий мир. И я распределяю вас в следующем порядке. Раби Аба будет писать, и Раби Элазар будет изучать устно. Остальные товарищи пусть изучают негласно в сердце своем. Встал Раби Аба сзади него, а Раби Элазар, сын его, сидел перед ним. Сказал ему Раби Шимон: «Встань, сын мой, потому что другой будет сидеть на этом месте». Встал Раби Элазар. Облачился Раби Шимон в одеяние свое и сел. Провозгласил и сказал: «Не мертвые восхвалять будут Творца, и не все нисходящие в преисподнюю. Не мертвые восхвалять будут Творца, разумеется, это так, что называются они мертвыми, поскольку Творец называется живым, и Он пребывает среди тех, которые называются живыми, то есть среди праведников, но не с теми, которые называются мертвыми, то есть с грешниками. И конец изречения подтверждает, как написано: «И не все нисходящие в преисподнюю дума», то есть все те, которые нисходят к ангелу дума, поскольку останутся в преисподней. Но не так те, что называются живыми, то есть праведники, поскольку Творец желает их славы.
2: Друзья,
0: представьте себе небольшой небольшую террасу. Немного цветов, но маленькое место, где-то 3-4 человека туда помещается. Но там сидели товарищи из группы, я не знаю, когда это вмещается, как будто 20-30 человек, все десятки, и раскрыли сердца свои, не обращая внимания на часы. И не знаю, сколько часов мы просидели там. Все благодаря горящему сердцу, которое наполнило эту маленькую террасу. Я заслужил принять их у себя дома, группа Алматы. Я хочу увидеть их улыбку через сердечную улыбку, через экраны. И они сейчас порадуют не только эту террасу, но все мировое кли. Есть у меня загадка. Кто человек, который выглядит как луна, но светит как солнце? Намек, он уже на экране у нас. Давай, луна, солнце наше дорогое, вперед. Открой нам свое сердце.
2: Огромная благодарность. Растопите сердце и прям хочется выразить, настолько мы сейчас находимся в такой стадии, и каждый из нас сейчас занят одним делом. Мы жгем костры в своем сердце, чтобы были искры любви. И в подготовке к этому конгрессу десяток, сейчас каждая десятка сталкивает свои сердца каменные, терет, и оттуда выходит столько искр любви, и они разносятся по всему миру. И наши товарищи, Ерганат сейчас в Японии, Вадим сейчас в Таиланде, для этого мы ездили в московскую группу, в Сочи ездили, распространяем эти искры по всему миру, как и всякий товарищ, каждый из вас, воин света, по всему миру, дает этот свет всему миру, этот свет любви, с тем, чтобы мы действительно сказали, что хватит пытаться менять этот мир. Надо начать с себя, и мы сейчас с себя делаем эти искры. И весь мир, что посвятился этой искре, этой любовью, с тем, чтобы в этот праздник света мы действительно пригласили этот свет между нами и на все мировое кли. И на весь этот земной шар. Каждого из вас люблю, целую. Лихаим не барух.
1: Шимон Минашук.
0: Шимон с рынка. В речениях «И сказал всесильный Элоким, создадим человека» заключена тайна, которая не раскрывается никому, кроме боящихся его. Заговорил старейший из старцев, сказав: «Шимон, Шимон, кто это говорит, создадим человека? Написано о нем, и сказал Всесильный Элоким. Кто здесь под именем Всесильный Элоким?» И как только услышал Раби Шимон, что назвал он его Шимон, а не Раби Шимон, сказал друзьям своим: «Конечно же, это Творец, о котором сказано: и старец в годах, атик йомен, сидит. Ведь настал уже час раскрыть эту тайну, потому что скрыта здесь тайна, которую не позволено раскрывать. А теперь, значит, позволено раскрыть ее». объяснение. Известно, что тайны раскрывались мудрецам Зоара благодаря постижению высших светов ступеней путем озарения. И есть в них паним, лицевая сторона, и охораим, обратная сторона, что означает скрытие и раскрытие. И в соответствии с величиной уровня свойства паним ступени, такова же и величина уровня свойства ее охораим. А озарение охораим является воззванием и призывом к озарению по ним. И поэтому они знали, в зависимости от меры скрытия охораим, которую они постигали, ту меру раскрытия, которую им предстоит постигнуть. Как только услышал Раби Шимон, что назвал он его Шимон, а не Раби Шимон. То есть озарение охораим, являющееся воззванием, было настолько сильным, что он лишился всех ступеней и стал простым человеком, Шимоном с рынка, и узнал благодаря этому, что это воззвание и призыв к очень возвышенному постижению по ним. Поэтому сразу же сказал друзьям своим, «Конечно же, это Творец, о котором сказано, и старец в годах, а Тикьомин сидит, то есть нет ступени более высокой, чем он». И сказал, «А теперь, значит, позволено раскрытие, то есть теперь видно, он достиг права раскрыть эту возвышенную тайну». Любимые друзья, давайте почувствуем, как Раби Шимон находится между нами. В песне, которую поют наши товарищи. Давайте будем вместе с Раби Шимоном и будем петь с ним. Прежде послушаем наставление нашего рава, которое подготовит нас к этой песне. Пожалуйста, клип. Мы споем вместе эту особую песню, песню «Бар Йохай». Тот, кто ее знает, пожалуйста, откройте легкие уста и всю силу и споем. А все остальные молчат. Во время песни мы хотим соединиться с этой великой душой, которая пришла с тех темных времен, достигнув конца исправления. То есть есть в ней по-настоящему сила соединить самую нижнюю точку после всех разрушений и самую высокую точку конца исправления. Все находится в одной душе Раби Шимона. Мы хотим соединиться с этой душой, потому что только с помощью нее мы тоже можем прийти к исправлению.

0: В
1: этой песне, которую мы спели сейчас, был «Ели радости от твоего товарища». Почему от товарища? Почему все это от товарища твоего? Рав, то, что Раби Шимон раскрыл Зоар, высшее свечение, вместе с сыном своим, этого не было достаточно для того, чтобы раскрыть его, то есть на самом деле вширь раскрыть себе, потому что дело здесь в том, что все мы находимся в интегральной системе. И если какая-то частная душа не передает свет, который получает остальным душам, то, что она получает, это очень мизерно. Очень тонко и очень мало. Вагды, вагды, вагды. И поэтому то, что подключились к нему ученики, они учились вместе, именно благодаря тому, что все были соединены, они достигли высшего свечения Зоара, Гара Целута. И это величие его группы, величие Раби Шимона, который сумел сорганизовать их таким образом, что над ними раскрылся свет конца исправления. Но мы тоже способны на это. Нет человека, который не может стать как Моше Рабейну. Это долг прийти каждому к этому. И я очень надеюсь, что мы находимся буквально перед большими раскрытиями, и вскоре мы это увидим в действии.
2: Лихаим.
1: Мы тоже способны, мы должны быть способны, потому что все мы ученики Рава Лайтмана, части группы Бней Барух. И здесь мы небольшой орган в вашей группе, небольшой чубчик, представители семьи Мангольд хотят сказать огромное спасибо Творцу и огромное спасибо, выражение «большое спасибо Творцу», это означает «большое спасибо этой святой группе», потому что это то, что дал Творец на нашей земле. И я со своей любимой женой Нетой так рады принадлежать вам, потому что нет больше радости в жизни человека, чем относиться к такой группе. И к нам присоединился еще один сын, который родился вот сейчас. И все, что есть у нас, это огромное стремление и огромная молитва в сердце, чтобы то, что было, чтобы эта группа воспитывала и растила наших детей и все последнее поколение. Лихаим Бней Барух, и большое вам спасибо.
2: Исталькут Раби Шимон.
1: Уход Раби Шимона. Сказал Раби Аба. Не закончил великий светоч приносить жизнь, еще не замолкли слова его. А я записал и думал писать дальше, но не слышал и не поднимал головы, так как свет был большим, и не мог я смотреть. В это время я вздрогнул, услышал голос, призывающий и говорящий, потому что долгоденствие и годы жизни и прибавят они тебе. А затем услышал другой голос. Жизнь, просил он у тебя, ты дал ему долголетие навеки. Весь тот день не прекращался этот огонь в доме, и не было того, кто бы подошел к нему, так как не могли из-за того, что свет и огонь окружали его. Весь этот день пал я на землю и ревел. После того, как ушел огонь, увидел я великого светоча, святая святых, ушедшего из мира, который надел облачение и возлежал на правом боку, и радость на лице его. Встал Раби Элазар, взял руки его и поцеловал их, а я целовал прах, что под ногами его. Хотели заплакать товарищи, но не могли говорить. Начали плакать товарищи, а Раби Элазар, сын его, трижды упал и не мог открыть рот. Затем заговорил: «Отец, отец, трое было, но снова остался один, то есть трое великих было на земле. Это Раби Элазар и отец его Рашби, и старец Раби Пинхас бен Яир. А теперь остался Раби Элазар сиротой без старца и без Рашби, отца своего, и остался один в мире. Теперь, когда исчезло это великое древо, под ним укрывались звери полевые, а в ветвях его жили птицы небесные. И от него питалось все живое. Теперь же эти звери будут скитаться, а птицы небесные, жившие в ветвях его, погрузятся в глубины Великого моря. А товарищи, вместо пищи, которую они получали от него, будут пить кровь. Встал Раби Хия на ноги и сказал: «До сих пор Великий Светоч наблюдал за нами. Сейчас не то время, а нужно усердствовать в величии его». Встал Раби Элазар и Раби Аба, взяли его с места на ложе, сделанное в виде лестницы, чтобы вознести его на ложе его. Кто видел смятение товарищей? И весь дом возносил приятные благовония. Вознесли его на ложе его. И никто не обслуживал его, кроме Раби Элазара и Раби Абы. Пришли ударяющие и обладающие щитами из деревни Ципори, желавшие, чтобы похоронили его в их месте, и пришли забрать его, отвоевав силой, и прогнали их жители Мирона, и кричали на них всей толпой, ибо не хотели, чтобы он был похоронен там, а был похоронен у них. После того, как вышло ложе из дома, оно поднималось в воздухе, и перед ним полыхал огонь. Услышали голос: «Входите, И давайте соберемся для восславления Раби Шимона. Покоится на ложе своем, уходит в праведности своей.
0: Хаверим, хаверот,
1: друзья, подруги, каждый из нас сейчас что-то взял дополнительное внутрь, в сердце из этого вечера, из этого дня, вообще из всех лет учебы, которые мы прошли до сих пор, и наверняка у нас есть о чем просить. Соединить это в единую молитву сейчас и просить. На одну минуту обратиться к Творцу с одной общей молитвой.

0: Лоренс, это тотах, это вляд. Хевре, нахон, что тотах?
1: Лоренс, ты молодец, верно, друзья? Мы говорим здесь много лихаймов, но здесь полагается очень особый лихайм, насколько он маленький, настолько он велик. Женщины, вы знаете, вчера подготовили очень много маршмелло. Спасибо нашим девочкам, преданным лихаймам.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 9 января 2003 года. Урок основан на статье «Что такое серьезность в духовной работе?» находится в трудах Рабаша, первый том, 541 страница. Мы прочитаем его вместе в десятках. В нашем распоряжении 31 минута. Десятка, завершившая чтение раньше времени, приглашается провести семинар по основным моментам статьи.
1: Что такое серьезность в духовной работе? Наши мудрецы сказали, молиться можно только лишь со всей серьезностью. Объяснение Раши. Серьезность означает смирение. И еще оттуда же учили мудрецы, нельзя молиться не из уныния и не из легкомыслия. И объяснение Раши, легкомыслие означает замену серьезности. Следует понять, что когда Талмуд говорит «только лишь со всей серьезностью», имеется в виду, что если у него нет серьезности, не следует молиться. А затем сказано, нельзя молиться и не из легкомыслия. Это означает, что если там нет легкомыслия, уже можно молиться, и не нужно доходить до того, что у него будет серьезность.
0: Однако отсюда выходит, что если у него нет легкомыслия, у него есть серьезность. И также наоборот, что если у него нет серьезности, у него уже есть легкомыслие. Другими словами, нет ничего посередине между серьезностью и легкомыслием. И поэтому нет никакого противоречия между этими высказываниями. Однако следует понять, как это может быть, чтобы не было промежуточного свойства между серьезностью и легкомыслием? И главным образом надо понять, что такое молитва, о которой они сказали. Молиться можно только лишь согласно условиям, названным мудрецами. Иными словами, что такое молитва, в которой обязаны соблюдаться эти условия, а иначе нельзя молиться? Наши мудрецы сказали, чтобы любить Творца Всесильного вашего и работать для Него всем сердцем вашим. Что это за работа, которая в сердце? Следует сказать, что это молитва.
1: И нужно понять, почему молитва называется работой в сердце, больше, чем все остальные заповеди Торы. Разве изучение Торы не такая большая работа, как молитва? И еще следует спросить, почему именно молитва называется работой в сердце? И нельзя сказать, что только молитва относится к сердцу, а Тора нет. Ведь и Тора тоже относится к сердцу, как сказал Раби Ибн Эзра. И знай, что Тора была дана лишь мудрецам, или буквально людям сердца. В таком случае следует понять. Первое, почему молитва называется работой более всех остальных заповедей. Второе. Почему молитва называется именно работой сердца, а не работой в разуме? И о молитве, являющейся работой в сердце, мудрецы сказали нам, молиться можно лишь только со всей серьезностью. Это означает, что именно благодаря этому его молитва будет в порядке. В таком случае следует понять, что такое серьезность.
0: И чтобы понять вышесказанное, нужно сначала повторить известные вещи по поводу цели творения. Хотя это и понятно, но стоит повторить, чтобы помнить о цели. Ведь это является верным способом не упустить цель. По поводу цели творения стоит говорить только о двух предметах. Первый — о Творце, который является дающим. Второй —

0: о творениях, получающих высшее благо. Ведь цель творения, то есть его желание нести добро своим созданиям, создать творение, которое получит то, что он хочет дать им, то есть они получат наслаждение, которое он хочет дать им. Ибо в этом значение слов «нести добро». Ведь невозможно сказать, что кто-то получает нечто доброе и не наслаждается. Другими словами, если он не наслаждается этим, почему же оно называется хорошим? Однако мы видим, что человек наслаждается только тем, к чему он страстно стремится. И поэтому он создал в творениях желание страстно стремиться получать наслаждение. И это называется желанием получать ради собственной выгоды. А в высших мирах желание получать ради собственной выгоды называется малхут. А также это свойство называется авиют, дословно грубость. Ведь желание получать для себя было отвергнуто, и этим кли нельзя пользоваться без исправлений.
1: Однако тут на желание получать произошло исправление, чтобы не пользоваться им так, как оно было создано от начала своего сотворения, то есть в первоначальном корне, когда оно родилось, из-за различия по форме между ним и Творцом. Ведь Творец — дающий, а творения будут получающими. И чтобы было соответствие по форме, то есть чтобы получающий тоже считался дающим, а иначе, если не будет подобия по форме, это приведет к тому, что во время получения блага и наслаждения творения будут чувствовать неприятные ощущения, называемые стыдом. И чтобы избавить творение от этого стыда, произошло исправление, называемое получение ради отдачи. Иными словами, хоть он и получает в кли, называемом устремлением, то есть невозможно наслаждаться благом, если он не стремится получать это благо. Исправление же в том, что он должен построить намерение на это действие. Иными словами, он должен смотреть. Неужели посмотреть, несмотря на то, что желание получать в полной силе, если он не может построить намерение ради доставления наслаждения своему Создателю, он отказывается от этого наслаждения, хоть и очень стремится к нему.
0: И причина его отказа должна быть только в том, что он желает слияния с Творцом, называемого подобием по форме. Как сказали наши мудрецы, как он милосерден, так же и ты будь милосерден. И от этого исправления у нас происходит сокращение и скрытие. Другими словами, до того, как у нижних есть это намерение, чтобы они могли отказаться от самых больших наслаждений, если они не могут настроиться ради отдачи, в мире пребывает тьма. Иными словами, Творец скрыт от творений, так что они не чувствуют его. И следует верить в высшее знание, что у него есть связь с творениями, которые он создал, чтобы дать им благо и наслаждение. Тогда как

0: то, что открыто нашему взору до того, как человек может построить намерение ради отдачи, находится под властью тьмы, и ничто духовное не светит. И в этот момент не раскрывается цель творения, то есть нести добро своим созданиям. Ибо в этот момент они видят только страдания и боль, и не видят управления доброго и несущего добра. И нам нужно только верить, что цель творения — нести добро своим созданиям, есть непреложная истина. А то, что мы этого не видим, происходит благодаря исправлению, сделанному для нас, которое называется сокращением и скрытием лика. И это, как говорит Бальсулам, «И вот ты находишь, как эта душа, являющаяся светом жизни, облаченным в тело, рождается как сущее от сущего. И проходя через четыре мира Абия, она также все больше удаляется от света лика Творца, пока не доходит до предназначенного ей кли, называемого телом. И хотя свет в ней тоже очень уменьшился до такой степени, что нельзя узнать корня, из которого она исходит».
1: Это приводит нас к тому, что у нас есть работа в вере, поскольку нашей душе уже нельзя узнать, что она исходит от Творца. Но требуется особая работа, чтобы верить в Творца, что Он управляет всеми творениями. Согласно этому, у нас выходит, что вся тяжесть, которую мы ощущаем в работе на отдачу, не связана с тем, что нам тяжело работать без компенсации, в силу нашей природы, называемой желание получать. А тут действует совершенно другая вещь. Ведь согласно правилу, сформулированному моим отцом-учителем, в нашей природе заложен принцип, что любой нижний желает принизить себя перед высшим, который для него важнее всего. И у простого человека есть наслаждение, когда он служит важному лицу. Как объясняют мудрецы, что касается важного человека, дала она, и сказал он, вот это посвящено, поскольку его получение с тем, чтобы насладить дающую ему, считается настоящей отдачей и подарком ей. Причина этого в том, что от природы есть наслаждение, в том, что человек дает важному лицу. Отсюда возникает вопрос, почему нам так тяжело исполнять Тору и заповеди ради отдачи? И ответ, как сказано выше, что из-за исправления хлеба стыда произошло исправление, называемое сокращением, скрытием и тьмой, что до тех пор, пока творение находится под властью получения для себя, они настолько удалены от своего корня, что невозможно узнать источник, из которого они исходят, как сказано выше. И нам дана работа в вере выше знания. Несмотря на то, что мы не видим и не чувствуем ничего духовного, мы должны совершать всю работу выше знания, и это вызывает у нас тяжесть в работе на отдачу. Из сказанного следует, что когда мы хотим идти в работе по пути истины, мы должны просить Творца, чтобы Он дал нам силу веры.
0: И, как сказано, «И установи веру свою в сердце нашем навсегда без перерыва». То есть, когда Творец даст нам силу веры, чтобы мы почувствовали, что служим царю царей. Наше тело, без сомнения, отменится, как свеча перед факелом. Однако, поскольку от природы мы родились такими, что у нас есть разумение и знание, являющиеся нашим руководителем, то есть наставником на нашем пути, и оно говорит нам, что нам хорошо и что плохо, на все, что

0: создано нам во благо, то есть, чтобы мы радовались этому. И он приводит нам доказательства из Писания, хвалят человека по мере разума, и разума его.
1: И вдруг человек заявляет телу, это верно, что до сих пор был моим наставником в пути, и я никогда не делал ничего против знания, то есть того, что ты приказывал мне делать. Однако, начиная с этого момента, знай, что, что бы ты ни говорил мне делать, я не буду слушаться тебе. Я буду делать только то, что я слышал из книг и от мудрецов. Я принимаю на себя бремя небесного правления выше знания. И я желаю служить Творцу, как положено, перед великим царем. И начиная с этого момента, я не желаю ни в чем заботиться о тебе, а все мои мысли будут только о Творце. Творец. И отсюда следует, что у человека нет недостатка ни в чем, чтобы получить возможность прийти к истине, кроме свойства веры выше знания. И на этом тело настаивает со всей силой и противится этому. И отсюда получается, что мы не продвигаемся в работе Творца. И это называется серьезностью, или буквально тяжестью головы, где головой рожь называется свойство знания в человеке. А если человек идет согласно тому, как говорит ему знание, это называется легкомыслием, или буквально легкостью знания. То есть то, что знание — это легко выдержать, когда человек будет делать действия, к которым побуждает его знание. Тогда как если человек хочет идти выше знания, это называется тяжестью головы, серьезностью. Это означает, что знание, то есть голове тяжело терпеть, когда человек хочет идти против знания. И это для него тяжкое бремя и груз, и называется серьезностью.
0: И отсюда следует объяснить слова. Молиться можно только лишь со всей серьезностью. Другими словами, наши мудрецы советуют нам, зачем человеку нужно молиться. Они говорят нам, только лишь со всей серьезностью. Иными словами, прежде чем молиться, человек должен посмотреть, чего ему недостает. Так, чтобы об этом недостатке, то есть хисароне на иврите, он молится, чтобы Творец наполнил его ему. Поэтому стоит, чтобы до этого человек проверил себя, может ли он принять на себя идти верой выше знания, что и называется серьезностью. И только тогда пусть приступает к молитве, чтобы Творец установил веру в его сердце. Потому что если будет вера выше знания, у него уже есть все, как сказано выше, что маленький отменяет себя перед большим. И это, как объяснил Раши, что серьезность — это смирение. А что такое смирение? Это когда человек смиряет себя перед большим и слушает мнение большого. То есть, если маленький ребенок что-то говорит взрослому человеку, и взрослый видит, что то, что говорит ему ребенок, согласуется с логикой, взрослый, конечно, послушается ему. Но это не значит, что взрослый смиряет себя перед маленьким.
1: А что же называется смирение? Если человек приходит и просит совета большого человека, что ему делать, а большой говорит, что надо делать так-то и так-то, а человек видит, что это просто противоречит здравому смыслу. Если он спросит кого-нибудь, стоит ли слушаться того, что сказал ему большой человек, тот, конечно же, скажет ему, что это противоречит логике, и нельзя тебе слушаться его. Тем не менее, этот человек смиряет себя, то есть он смиряет свое мнение, а также мнение всех людей в мире, которые не согласны с мнением большого человека, и слушается его. Это называется смирением, когда он слушается большого человека выше знания. И это очень тяжело сделать. И это называется «тяжело исполнить это дело».

0: Также это называется «тяжел на уста и тяжел на языке», как сказано о Моше, учителе нашем. Ведь Моше называется верным пастырем, поскольку свойство Моше называется вера. А в вере нет уст и языка, поскольку уста и язык означает, что он объясняет эти вещи с помощью разума и знания. А свойство Моше — это свойство веры выше знания. И отсюда мы можем понять, почему Раши объясняет, что легкомыслие означает замену серьезности. Почему он не объясняет напрямую, а употребляет выражение «замену серьезности»? Это потому, что он хочет объяснить нам, чтобы было нам яснее, что такое серьезность. Что это? Вера выше знания. Поэтому он говорит нам о легкомыслии, которое является противоположностью свойства веры выше знания.
1: Другими словами, чтобы объяснить нам, что между ними нет промежуточного свойства, а есть вера выше знания, называемая серьезностью, и вера внутри знания, называемая легкомыслием. Поскольку в том, что согласуется с разумом и знанием, голове легко согласиться, чтобы человек исполнял эти действия, опирающиеся на основу, которую понимает внешний разум. Тогда как, если человеку говорят, чтобы он делал действия, противоречащие разуму и знанию, это серьезность, словно тяжесть головы. То есть это тяжесть бремени, которую разум должен вынести. Поэтому, когда человеку говорят, чтобы он принял на себя бремя небесного правления, как бык под ярмом и осел под поклажей, он сопротивляется. И отсюда поймем, почему Мишна говорит, молиться можно только лишь со всей серьезностью. Это означает, что если у него нет серьезности, он не должен молиться. А Гмара говорит, нельзя молиться из легкомыслия.
0: И мы спросили, что отсюда получается, что если у него нет легкомыслия, даже если у него нет серьезности, он уже может молиться. Получается, что тут нет промежуточной станции. Согласно сказанному выше, в самом деле нет промежуточной станции, а или у него есть вера выше знания, называемая серьезностью, или у него есть вера внутри знания, называемая легкомысленностью. Из-за того, что голове легко понять и согласиться, если разум заставляет его думать, что ему необходимо делать эти действия. Но посередине нет ничего. Поэтому нет сомнения, что тот, кто хочет молиться Творцу, у него, конечно, есть вера, а иначе он не молился бы. Однако, первое, или он молится на основе веры внутри знания, называемой легкомыслием, как объясняет Раши, что у него нет смирения. Второе, или он молится серьезно, когда у него есть смирение, то есть он смиряет свое мнение и не смотрит на него, как будто оно ничего не стоит, а вся его основа построена на вере выше знания.
1: А теперь мы сможем понять вопрос, который мы задали. Почему молитва называется работой? И мало этого, она еще называется работой в сердце. Известно, что работой называется, если человек должен сделать что-то, и тело не наслаждается этим действием. Это называется работой. И поэтому человек не способен работать без вознаграждения. Тогда как, если человек наслаждается работой, это не считается усилием. То есть действие, которое человек совершает для того, кто не наслаждается его совершением, называется усилием. А для другого, который действительно наслаждается совершаемым им действием, для него это не считается усилием и работой. И как бы то ни было, он не должен получать за нее никакого вознаграждения, поскольку человек не в состоянии делать действие без наслаждения. И поэтому, когда он все же делает действие, не наслаждаясь им, почему в этом случае он все же делает это действие? Ответ. Что он ожидает, что от того усилия, которое он прилагает сейчас, он будет наслаждаться потом? То есть, что он получит вознаграждение за свою работу и насладится. Получается, что когда человек делает какое-либо действие, не получая наслаждения, откуда он получает силы для работы? Однако мы должны сказать, что он смотрит на вознаграждение, и от этого он получает энергию для работы.
0: К примеру, скажем, если Любавичевский Ребе приезжает в аэропорт, и у него есть какой-то багаж, и он дает его носильщику. Носильщик, конечно, работает и берет этот багаж, чтобы отнести его в такси, а потом он потребует компенсацию за свою работу. И это из-за того, что он не знает важности Ребе. Тогда как если Ребе даст багаж одному из своих хасидов, и он захочет заплатить ему за его работу. Хасид, конечно, не захочет принять это, поскольку ведь он уже получил наслаждение во время самой работы. Ведь для него будет огромной ценностью то, что он служил Ребе. Как мы объяснили, молитва должна быть в серьезности. То есть, когда человек сам чувствует, что нет веры выше знания, то есть это знание не обязывает его работать на отдачу. И человек понимает, что главная цель должна быть удостоиться слияния с Творцом. А поскольку знание сопротивляется этому, и он должен идти против знания, это очень большая работа. Ведь он просит у Творца, чтобы он дал ему то, чему противятся все его органы. Получается, что в каждой молитве, которую он возносит Творцу, у него есть особенная работа. Поэтому молитвой называется «работа в сердце». То есть, что он хочет идти против знаний и разума, которые говорят ему прямо противоположное.
1: И поэтому это не называется работой разума, потому что работой разума называется, когда человек прилагает усилия, чтобы понять что-либо своим разумом и знанием. Тогда как тут он не желает понять знанием, что нужно служить Творцу в свойстве знания, а он хочет служить Творцу именно в вере выше знания. И поэтому эта работа называется работой в сердце. И согласно этому следует объяснить, что значит «нельзя молиться». Ведь молитва — это потребность, когда человеку не хватает чего-либо, и он не может самостоятельно достичь желаемого. Он просит у других, чтобы они помогли ему. И поэтому, когда человек собирается молиться Творцу, чтобы он помог ему, он должен сначала увидеть, чего ему на самом деле не хватает. Другими словами, если ему дадут желаемое, он уже совершенный человек, и нет у него ни в чем недостатка. И это можно сказать именно о свойстве веры. Потому что когда человек удостаивается постоянной веры выше знания, он уже удостоился всего. Поэтому сказали мудрецы, молиться нужно только о недостатке серьезности. То есть, чтобы Творец дал ему свет веры. Перейдем к уроку от 9 января 2003 года.
0: Что такое серьезность в работе? Поскольку мы во всем противоположны свету, Творцу, до такой степени, что нам невозможно представить себе что-то близкое к этому, то постепенно нам раскрываются эти свойства в нас, чтобы мы не оказались перед такой горой, которую даже представить невозможно, как можно ее увидеть. И эта противоположная сторона колоссальная, ужасная, отсюда и до бесконечности. Нам постепенно показывают, насколько мы противоположны. Противоположны? То есть вся наша форма, можно представить ее как, может быть, и материальную форму, то есть форма или наши свойства, они абсолютно и полностью противоположны Творцу. Если бы были какие-то определенные противоположные свойства, мы бы могли их померить относительно других свойств, то есть был бы правильный взгляд, опираясь на какие-то другие свойства правильные, на противоположные, неправильные, мы тогда его могли увидеть, поскольку у нас есть глаза, руки, обоняние, слух, и все наши органы чувств тоже противоположны, то получается, что у нас нет никакой возможности увидеть что-то непротивоположное. Поэтому нам кажется, что все нормально. Когда же в человеке раскрывается эта противоположная форма, то это должно стать по-настоящему раскрытием свыше. Потому что не может быть никакого начала, чтобы было в противоречии чему-то происходящему. То есть это должно быть точка в сердце, очень развитая, одно свойство, которое является внешним, оно не из этого мира, вне этого мира. Тогда я смогу, возможно, проверить через него все остальные свои свойства или свою форму. И поэтому лишь в той мере, в которой нам светит свыше, и заменяет это свойство точку в сердце, мы можем увидеть то, насколько мы противоположны. А до этого это просто невозможно. Ну, как говорят, что есть материя, есть антиматерия. То есть что-то, где все противоположно. Ну, кто знает, что это противоположно? Должна быть какая-то средняя, срединная точка, противоположная. Чтобы человек, начиная получать эту противоположную точку, то есть свойства Творца, внутрь своих свойств. И из этой внутренней точки, точки в сердце, точки Творца, он смотрит на все остальные свои свойства, на их общую форму. И он видит, насколько для него все наоборот, противоположно. Вот тогда у него появляется такое ощущение, которое называется серьезностью, ковед рош. Но это не на самом деле серьезность. Ну, видит и видит, и этого все еще недостаточно. Ну, хорошо, я противоположен. Можно было сказать, идея обратись к сотворившему меня мастеру. То есть из такого состояния тоже не можно выйти, ничего не делая, а, скажем, выйти, то, что называется, легкомыслие. Не принимать это. Ну, вот это так и так. Ну и ладно, все нормально, я могу продолжать. А серьезность — это состояние уже после того, как человек видит из своей точки в сердце всю свою противоположность Творцу, все то, насколько ему дают это увидеть, потому что все это еще очень маленькая форма, это еще даже не бур зарождения. После такого ощущения он должен прийти к тому, что называется смирение. Что это значит? Смирение не состоит в том, что я подчиняю свои свойства относительно свойств Творца. Мое смирение может быть в том, что я получаю, принимаю совет работать выше знания со своими свойствами. И принимаю работу выше знания, и это будет называться работой с серьезностью. То есть недостаточно только наблюдать свойства. Нужно еще и правильное к ним отношение. И тогда, конечно, отсюда следует только один результат — молитва. Человек видит, насколько он противоположен. Ему только сейчас дают это увидеть, и то, что у него нет никакой возможности перевернуть себя в противоположное свойство, принять противоположные свойства. Возможно, это только через обращение к Выше.
2: Но.
0: И тогда он обращается к Творцу с серьезностью. А затем он понимает, что эту самую противоположную форму и ту истинную форму, которую он получит, если Творец ему поможет, все это дано ему специально почувствовать оба этих подхода, обе формы. Главным образом, в одной чувствовать себя плохо, а в другой чувствовать себя хорошо. Ему не просто так дается ощутить два таких противоположных состояния, как доброе или злое, а для того, чтобы из этого подхода, из выяснения, он захотел слиться с самим Творцом. И тогда обе эти формы, которые видятся ему такими противоположными и так воспринимаются в его ощущениях, являются только средствами для того, чтобы он слился с Творцом. И истина находится выше двух этих форм. И наоборот, статус или положение Творца, который находится выше двух этих свойств. Если человек отвергает свое отношение к своему состоянию или от легкомыслия, или от серьезности, то тогда он как бы исчезает. Вообще его... У него нет отношения к духовному, нет промежуточного состояния между легкомысленностью и серьезностью. Это состояние, которого не существует. Это можно уподобить человеку, который живет на улице, ну, как обычно, так как все люди, нас окружающие, у которого нет никакого отношения к своих свойств, по отношению к свойствам Творца. То есть у него нет такого выяснения, нет такого понимания. И тогда получается, что наша основная работа в том, чтобы прийти к молитве, и молитва молитвой называется «работа в сердце». И должна быть она именно происходить с серьезностью, где серьезность, еще раз, основывается не на том, что я вижу свои свойства, противоположные Творцу, и хочу их исправить. Это ступень выше этого. Как, то, что я это все вижу и хочу это исправить, я смиряю себя для того, чтобы получить совет от Творца, идти и исправлять свойства выше знания. Ну, вот это, в принципе, вкратце статья, и можно тут много о чем говорить. Есть вопросы?
1: На странице 58 внизу, третий абзац, снизу сказано, что наши мудрецы советуют нам, зачем человеку нужно молиться. Они говорят нам, только лишь со всей серьезностью. Иными словами, прежде чем молиться, человек должен посмотреть, чего ему недостает. Так, чтобы об этом недостатке он молится, чтобы Творец наполнил его ему. Откуда он знает, чего ему недостает?
0: Но сказано, что человек должен молиться, исходя из хиссарона, того, чего ему недостает. Что, чего не хватает. Откуда знать, чего мне не хватает? Мне не хватает только одного. Увидеть, что моя форма, она противоположна Творцу. И это как бы внутри знания, я это вижу. Я это вижу, ну, вижу, значит, чувствую, ощущаю. Я улавливаю в себе. В этом как раз нет ничего особенного. Особенное здесь в том, что Творец посылает мне чудо, он дает мне ощущение, которое противоположно тому, что я чувствую как обычно. Он дал мне дополнительный клей из другого противоположного мира, мира духовного. Когда получается, что у меня есть два вида келим. Есть искра ради отдачи, которая называется прелестью святого или хендек душа. Это точка в сердце, искра от разбитого клея. То, что осталось, или еще называется тонкой свечкой. И противоположно, это мои свойства, эгоистические, моя привычная форма. И тогда я могу анализировать, могу проверять, рассуждать и принимать решение, что моя форма, насколько я могу увидеть ее из точки в сердце, вся эта форма противоположна. Ну, противоположна.
2: А идея зот.
0: И вот это знание, это все еще только начало моего отношения к духовному. Это все еще не вход в духовное. Много людей ощущают это. Люди приходят, обращаются к нам с таким ощущением. И тут же убегают, уходят домой и не возвращаются. Почему? Потому что отсюда есть еще одна ступень. Исходя из того, что я чувствую свою противоположность Творцу, теперь я должен прийти к правильному решению. Что я вообще могу вынести из этих двух данных, из этого состояния? И я должен научиться правильно к ним, к этому относиться. А правильно относиться — это не означает, что я сам пойду и буду искать клей, как улучшить что-то в себе, как вывести собственными силами себя на уровень Творца. Если я смотрю на себя так, то я увижу, что я не смогу. Тогда я ломаюсь и все оставляю. Я говорю, что эта работа не для меня, и она вообще людям не дана. Творец где-то на небесах, я на земле. Ну, дай просто спокойно жить. Лучше закрыть глаза и не видеть всего этого, быть просто в одной природе. А не болтаться посередине — это ужасно. Между духовным и материальным. Все время чувствовать себя, что ты противоположен, что ты приземлен, низменен, весь в противоположном. Это ужасное состояние на грани отчаяния. Для чего все это? То есть ощущение разрыва между духовным и материальным моментально должно привести к правильному, к правильной реализации этого ощущения. Иначе человек впадает в депрессию, ощущение беспомощности. И что ему с этого? То есть осознание зла должно быть как немедленный трамплин. Как можно скорее, по крайней мере, к работе выше знания. Что я не способен это сделать, а Творец, да, это может, и Он хочет это сделать, и все это вообще в Его планах это сделать, в той мере, в которой я сейчас это потребую от Него. И почему я это у Него потребую? В этом я Его должен ценить. Для этого я должен себя смирять, я должен для этого получить Его советы. И я, в общем, сливаюсь с Ним, и в конце концов, именно это достижение. Слияние с ним. Так вот, если правильно обработать все данные, тогда человек нуждается в группе, которая даст ему эти силы и правильные отношения к состоянию. И тогда человек быстро переходит к следующей ступени. А следующая ступень — это ступень, называемая работа с серьезностью. А это уже молитва, по-настоящему молитва. Молитва Творцу не может быть не выше знания. Ну да, не может быть не выше знания, это понятно. Что называется молитвой? Мой хисарон должен включиться в высшего, но я не нахожусь в высшем. Я могу быть услышан высшим, если я поднимаюсь к нему, если я поднимаю свой хисарон к нему. А поднять свой хисарон к нему называется выполнить действие выше знания. Я беру свой хисарон со своего уровня и поднимаю его до уровня высшего. Вопросы, как это сделать?
1: Как это делать? Вопреки всему, что ты можешь себе представить, что ты можешь сделать? То есть, насколько тебе кажется, насколько состояние тебе представляется безнадежным, ты должен видеть именно из него только один результат, что Творец, да, может помочь. Здесь это точка, которая не логическая точка, что наш разум может... Наш разум не может перевести нас из этого мира в духовное. Здесь посередине разрыв. Что только в том, что мы получаем на наше состояние экран, духовное кли, намерение ради отдачи, отрыв от всех моих чувств и разума, что так говорят. Это уже вещь, которую невозможно объяснить. И только таким образом можно, чтобы на мое желание, чтобы мое желание было воспринято высшим как молитва.
0: В каждой точке, где человек в отчаянии, человек говорит себе, что Творец может ему помочь. Это означает поднять хисарон. Когда приходит к отчаянию полному и говорит, что Творец ему может помочь.
1: Я не могу тебе сказать. Ты говоришь тот момент, когда я говорю, что я не могу, а Творец да может, в этом я поднимаю хисарон. Скажи, в этом хисарон поднимается? Что это значит? Что человек говорит? Человек говорит, вещи не передаются словами. Что можно поделать? Да.
0: Как, исходя из того, что я вижу свои плохие свойства в ощущениях, я начинаю их ненавидеть? Сами свойства.
1: Свойства? Ну.
0: Ну, как эту ненависть я могу перевести в осознание зла?
2: И
1: У нас есть две возможности увидеть свое состояние. Мы относительно Творца, и мы относительно группы. Относительно посторонних. Короче говоря, или посторонние, или Творец, или группа, или товарищ, неважно, да, у нас нет никого, относительно которого или относительно чего-то я могу проверить себя. Тогда вместо Творца дали нам группу, а через группу мы потом можем прийти к отношению к Творцу. Но мы должны, в конце концов, прийти к состоянию, что либо Творец, либо группа будут у нас как одно измерение. В конце концов, относительно моих эгоистических келим не имеет значения, кто снаружи. Если это имеет значение, то это ради получения. И я сделаю всякие расчеты, с кем стоит больше, с кем стоит меньше, быть в хорошем отношении, таком деликатном, предпочтительном и так далее. Но в этом я просто лгу себе. Если я хочу правильно измерить свое положение, свой статус как кли, исправленный или испорченный, то для меня, прежде всего, либо Творец, либо группа относительно меня должны быть одним и тем же. Тогда я обнуляю желание получать до нуля, и от него я еще могу начать тогда измерять. Тогда у меня уже нет погрешности, отклонения. Да, я забыл уже эти слова. У меня нет внутреннего отклонения. Мой прибор — правильный прибор, который смотрит правильно от меня и наружу. Когда теперь я смотрю от себя и наружу правильным образом, я должен теперь видеть, могу теперь видеть, ну и что тогда? Где действительно мое отношение? И из этого я начинаю работать. То есть не может быть, чтобы эта ложь, что нечто снаружи относительно желания получать, оно уже отличается от относительно желания получать. Не может быть, чтобы эта ложь просто закрывала мне глаза. Иначе я вообще не нахожусь в правильной действительности. Сейчас это не значит, что я должен теперь идти и отдавать всем. И силой быть любезным со всеми и обслуживать всех. То, что люди думают, что это должно быть, и также требуют этого. Если ты каббалист, то как ты ко мне относишься? Ты должен теперь, после того, как ты услышал какую-то мою проблему, побежать и устроить ее немедленно. Есть такие, которые так говорят. Я должен относиться к каждому вне меня чтобы обнулить свои келим. Я не пришел, не явился в мир обслуживать его или обслуживать товарища ради его эгоистической формы.

0: Ламаспик, это же совершенно мщих.
1: Этого недостаточно? Ты хочешь, чтобы я продолжал? Что?
2: Вы не ответили.
1: Что я не ответил? Как я могу что? Был вопрос.
2: Я из ощущений вижу, не из разума. У товарища такие свойства, их плохое отношение. То есть осознание зла, как увидеть в себе? Ведь это же... И это я виноват?
1: С этого нет.
2: Как увидеть осознание зла?
1: Когда ты смотришь на товарища, ты узнаешь зло в нем. Как ты можешь увидеть зло в себе, да? Тогда снова это проблема, которая может здесь привести к ошибке. Ты не можешь сейчас сказать, нет, все зло, которое я вижу в другом, это зло, потому что мои килим не исправлены, а на месте моего товарища настоящий ангел, творец. Ты не можешь так сказать. Не то, что ты не можешь сказать так из-за своего положения, а потому что это состояние тоже неправильное состояние. Оно не истинное, оно нереальное. Все мы испорчены, неисправны, и все мы находимся в противоположном Творцу отношении. Но если я иду проверять свои внутренние килим относительно других, тогда я говорю, мое эгоистическое отношение к другим, относительно других или Творца, или творений, или товарищей, это одно и то же. Я эгоист, а они вне меня. Но те, которые вне меня, они товарищи, творения, эгоисты тоже, или творец, то есть альтруистическое свойство, вечное, абсолютное. Между ними есть разница. Между ними есть разница. Если я буду говорить, как ты, что мое отношение к другим плохое, потому что только я плохой, а они хорошие, то мне не с кем будет работать. Это неправильный подход. Я тогда не буду измерять их потому, какие они. Я буду измерить их потому, какими они должны быть в конце исправления. И это нехорошо. То есть я должен правильно видеть и себя, и их, и тогда я могу с ними объединиться, чтобы прийти к исправлению. Я должен видеть товарищей не как исправленных, я должен видеть их такими, какие они есть, чтобы у меня была группа, чтобы у меня был кто-то, с кем я вместе иду в атаку. Я вижу здесь, что не могут выстроить такой взгляд.
0: Эх, лагидэдзэ.
1: Как бы это сказать? Может быть, еще несколько вопросов. Я еще не улавливаю, где вы здесь не можете соединить это отношение. Да.
2: Есть такая проблема, что если мы все это читаем, и тогда на самом деле что-то происходит, какие-то вещи, может, неудобные, неприятные, то, о чем мы здесь читаем. А мы пытаемся ощутить это в работе выше знания и веры. И тогда ты говоришь себе, секундочку, что со мной происходит? Это неплохо, это нормально, и это скрытие и самоотмена.
1: Это неправильно, это как он говорит об этом. Если ты на то, что с тобой происходит, говоришь, что это хорошая вещь, а не плохая, хотя ты ощущаешь плохо, это просто ложь. Это хасидизм, это так просто народ говорит. И в этом разница между знанием, мнением простых обывателей и мнением Торы. Это разница между религией и наукой Каббала. Ты тогда просто лжешь. Нет, что Творец делает все к лучшему, а то, что мне дают удары, тоже хорошо. И это не удары, это хорошие вещи. Только я их ощущаю так некрасиво. Ты ощущаешь себя нехорошо? Нет? Так почему ты лжешь себе? Что? Кому ты лжешь? Твое сердце находится точно в высшем парцуфе, как мы изучаем, в Имейла, в высшей матери, что она находится сейчас в состоянии Ахурайм Кабы и не принимает твою молитву, потому что молитва не истинная. Долги себе еще больше, тогда будешь еще дальше от истины. Если я получаю удары и говорю об этом, что это хорошо, и молюсь, и благодарю за это, поднимаю благодарность, ты какая ложь может быть больше этого? Как я могу прийти к осознанию зла и к понятию высшее знание? Это то, что он говорит тоже. Тогда они воспринимают действительность правильно. Прежде всего, нет у судьи большего, чем то, что видят его глаза. После того, как ты ощущаешь себя плохо, ты должен относиться к нему, если не я себе, то кто мне?
2: А если это не помогает?
0: בהתנגשות הדעות, בהתנגשות פנימית, אתה לא רוצה להיות. יותר קל או להגיד, ברוך השם, הכל בידי שמיים, והכל בסדר, ואין עוד מלבדו, ואני ככה חי וזהו, מה אכפת לי? כן?
2: Твоя проблема, что это ты не принимаешь, ты говоришь, что я буду жить так, как есть, ничего не меняя, так же, как живет все религиозное население, допустим, когда все радуются, якобы радуются всему, что происходит свыше. На самом деле нет критики, они просто отметают всю эту жизнь.
1: А, есть творец в порядке, и все. Так что? Мы даже сегодня видим сейчас перед войной в Нейбраке. Мне не нужны маски, мне не нужно ничего. Война, нет войны, ничего нет. Они не принимают жизнь, не живут действительностью, из которой они должны подняться, как бы обязаны подняться из этой действительности к концу исправления своими силами. Ну, где они это делают? Не делают, потому что они не связывают эти точки. А как бы прилепляют себя к небесам и готовы. Или живут как другие, светские, что небес не существует, мы находимся на земле, и что у нас есть, все, и на этом готово. В двух этих точках существует все человечество. Если ты находишься либо в одном, либо в другом, ты устраиваешься очень хорошо. Как-то закрываешь глаза из одной точки на другую, либо как светский, либо как религиозный, и нет никакой проблемы. Тогда есть такая какая-то идеология. Придерживаешься такого в жизни, и все, такая философия. И если вы хотите так к этому относиться, мой товарищ как ангел, это как творец, я отношусь к нему так, ну и что? Или наоборот. Нужно вместе видеть одно с другим. Что значит вместе? Потому что для нужды моего объединения с товарищами я должен знать, что через них я действительно могу ощутить, где я относительно Творца. Это когда я отношусь к ним как бы к своей точке кетера. А для объединения с ними, чтобы прийти к Творцу, мне нужны и их хиссородные, и мои хиссородные, объединить все это вместе и видеть их как маленьких и так далее. И именно жить именно из столкновения этих двух точек зрения. Ничего не поделаешь, иначе, если у тебя не будет разрыва, это в конце концов разрыв между нижним и высшим, это разрыв, который внутри знания и выше знания. Это разрыв, что из этого ты захочешь получить помощь Творца. А мы естественным образом можем все это терпеть, только не находиться между столкновением света и кли. Скажем, это битуш, столкновение, это точка столкновения, что нет как бы от этого никакого прорыва. Только действительно к состоянию высшего знания. И эта точка не может ощущаться у нас как хорошая, как удобная, потому что у нее нет никакой основы в природе. Прилепить себя к Творцу — это не проблема. Есть много людей, которые это делают. Не евреи, евреи. Ты знаешь, это как опьянеть. Или наоборот. Быть внутри действительности или оторванным от действительности. И человечество только это и делает. Или наркотики. Или истинная действительность. Это не проблема быть либо в одном, либо в другом. Срединная точка между ними — это точка, которая не может существовать в человеке, если он не осознает себя сразу в выше знания. Иначе он не может быть в ней. Он сразу, естественным образом, убегает либо в одно, либо в другое. Она не существует сама по себе. Почему? Потому что, представь себе, мы должны подняться к Высшему и быть на высшей ступени с нашим хисароном нижнего. Как это возможно? Как может быть, чтобы хисарон нижнего был включен в Высшего?
0: Это никуда.
1: Это точка.
0: Она
1: не укладывается в разуме. Согласно тому, что мы также изучаем в Каббале. Хисарон нижнего находится в Высшем. Это нереалистично. На высшей ступени — высшие свойства, на нижней ступени — свойства нижнего. Как может быть, чтобы нижний поднимался к Высшему? Если он поднимается к Высшему, становится как он, это в порядке. Но он остается со своим хисароном Высшим. То есть против Высшего, в противоречии Высшему, и при этом на ступени Высшего, также с хисароном Нижнего. Это вещь нереалистичная. И, конечно, мы убегаем от нее. Невозможно секунду существовать в ней. Действительно. Разве что есть здесь особая сила, которая называется «выше знания».
2: Получается, что если человеку плохо, ну и он чувствует, что ему плохо, и просит, чтобы этого не было. Так что, что он этим делает, своей просьбой?
1: Ну, этот вопрос мы уже много обсуждали. Человек всегда молится, чтобы ему было хорошо. Вопрос, что такое хорошо? Тогда это зависит от того, как он устраивает свою шкалу ценностей. Хорошо для меня либо эгоистически относиться к этому миру, либо эгоистически относиться к будущему миру, либо немножко, чтобы у меня было отношение к Творцу не эгоистическое. Это называется волишма. И здесь переворот. Вы ищете все время, и это хорошо и правильно. Вы ищете все время, как здесь устроить вход из материального в духовную, из ради получения в ради отдачи. Как можно устроить этот вход так, чтобы не было противоречия? Чтобы был какой-то переход, мостик или какой-то туннель такой прямой. Нет такого. Пока конечное море не раскроется, нет прохода. Очень просто. Поэтому человек убегает. Есть такие, что каким-то чудом, действительно, чудо с неба как-то держится. Ты видишь, какие-то люди сидят здесь, и еще несколько сотен, которые находятся во внешнем кругу,
3: но остальные не способны, либо еще не дозрели, либо попробовали несколько тысяч человек. Попробовали и ушли, потому что удерживать эту точку и быть связанным с ней, зависеть от нее, стараться быть в ней, это все время внутреннее раздвоение. Буквально, где ты абсолютный ноль, и в разуме, и в опыте, в знании.
0: Кен.
4: Отмена перед Высшим — это путем принуждения?
3: Написано, нет принуждения в духовном. А отмена относительно Высшего — это не является принуждением со стороны Высшего к нам. То есть, согласно рассказанному так, Творец дает фараону злое начало, а потом приходит к нему, бьет его, и фараон несчастный не знает, куда бежать, потому что ему некуда бежать, он весь на 100% находится в противоположных свойствах, куда он убежит. Ну, нет более несчастного создания, страшного, то, как Творец относится к фараону. И это подобает Творцу, чтобы он так относился к творению со всеми его свойствами. Об этом спрашиваешь?
4: Нет, я спрашиваю более остро, не со стороны Творца, а со стороны творения. Является ли выбор мнения Высшего это путем принуждения против самого себя?
3: Если выбор со стороны Высшего?
4: Да, если я теперь должен отменить свой разум перед разумом Высшего, и это против всего того, что мое тело и мой разум мне говорят, делаю ли это путем внутреннего принуждения. То есть, что я теперь принуждаю себя с каплей силы, которую я нахожу в группе, принуждаю себя идти против себя?
3: О, ты спрашиваешь так. Ты говоришь, что все мои решения относительно Творца. Ну, я думаю, это то же самое, нет? Я не понимаю.
4: Но вы говорили со стороны Творца, я не знаю, может быть.
3: Ну хорошо, со стороны человека, фараона вообще, я говорю, что со стороны человека? Что делать? Фараон-то, все мое злое начало, вся моя природа, я могу что-то сделать против этого. Если на 100% у меня такая природа, что я могу сделать? Так ты говоришь так. Мой выбор, да, в кавычках, мой выбор в Творце, это не выбор, это просто от безысходности. Когда я получаю удары, и мне говорят, я вижу, что каким-то образом я перехожу к другому состоянию, допустим, к второй природе, да, и таким образом я избавляюсь от ударов. Это называется, что я выбираю, тоже желание получать, выбирать, что ему лучше умереть, только чтобы не чувствовать удары. Настолько эти удары, они хуже смерти. Лучше, чтобы я вообще не ощущал себя, как будто бы меня нет, только не чувствовать этих страданий. То есть ощущение смерти создано таким, ощущение потери, что лучше не чувствовать, не существовать в своих чувствах. Что это легче, чем удары? Ну, это называется, что я выбираю сам принадлежать к Творцу, к духовному, к вечности. Правильно? Да. Кто тебе сказал, что в этом твоя свобода выбора, и в этом у тебя есть какое-то свободное действие, а не принуждение? Не в этом. Наоборот, бьет его, пока не скажет, и приговаривает ему расти, бьет его, пока он не скажет «хочу я», да, есть много таких высказываний об ударах и о том, что желание получать только с помощью ударов захочет избавиться от себя. Об этом вообще нет вопроса, здесь нет свободы выбора.
4: Так, да, что это, что мы говорим, что человек должен отмениться, смирить себя, как бык под ярмом и осел под поклажей?
3: Это то, что мы говорили здесь, как бык под ярмом и осел под поклажу. Мы говорили это здесь. Это не видеть себя хуже Творца и не желать оставить свою природу и взять природу Творца. Это я эгоистически решаю, что мне это выгодно. Как захотеть получить совет, чтобы сделать это выше знания?
4: Что это?
3: О, это ты не знаешь. Согласен с этим. В этом у нас есть якобы свобода выбора. Только об этом написано там «укрепись в пути». Как он говорит в предисловии к Тес, Творец кладет руку человека на добрую судьбу и говорит: возьми себе это. Он не говорит: поменяй плохое на хорошее, здесь нечего сказать. Человек это выбирает,

0: А это материю какая? Материя химическая, одна соединяется с другой, и что выходит внутри этой реакции? Какая там валентность, да? Как там говорят они в химии? Как они там соединяются внутри, что там делают внутри? Все это эгоистические действия. Одна материя господствует над другой со свойствами, там выходит что-то третье и так далее. Здесь есть какая-то свобода выбора. Он проверяет законы внутри материи. Эти же законы есть и у нас, в нашей материи тоже. И в материи. Неживой, растительный, животный и говорящий, который внутри нас. То есть и в мыслях, и в желаниях, и в свойствах, и в чувствах, и все, что ты сможешь связать с чем-то человеческим в нас. Это все тоже те же законы. Зачем вообще говорить об этом? Ведь это создано.
1: Но нужно сработать с этим, что я сделаю.
0: Кто решает? На основании чего решает? Какие данные получает? Все это уже включено внутри, в тебе. Откуда у тебя есть то, что это ты делаешь? Биологическое тело все время делает, либо оно выбирает внутренне, во внешней форме, там, что нужно делать между всеми материями, данными вещами, либо во внешне. Общий закон, что он действует, какие вещества соединяются, мысли, желания, как обрабатываются данные. Все это называется желанием наслаждаться. Это вся эта структура, которая называется желание наслаждаться, человек. Или животное может, неважно кто и что. Так об этой природе не спрашивают, достаточно уже к ней относиться. Нам должно быть уже ясно, что это мы об этом не спрашивают. Это четкие законы, которые Творец установил изначально. Не спрашивай о них. Ты хочешь вникнуть в них? Вникай, у тебя есть наука на всяких уровнях, и психология, и медицина, химия. На всех уровнях исследуют природу. На всех уровнях мы исследуем желание получать, и с помощью науки мы можем исследовать ее правильно и точно. Но что это даст нам? Ведь мы этим ничего не делаем. Мы лишь видим, как Творец создал желание получать. Создал? Ну дальше что? Мы этим не выходим из желания получать и не можем его изменить, улучшить. Мы лишь проверяем, как оно действует во всяких своих свойствах, при всяких своих возможностях. Вот и все. Нагревают больше, да, как он в своей химии, так он действует немножко иначе, охлаждают и так далее. Оказывают давление, то же самое и у нас. И в мыслях, и в желаниях. Оставь ту природу, это желание получать. В нем ты не можешь изменить ничего, только изучать законы.
1: Так о чем я должен просить? Каков совет?
0: Наша работа выше разума, выше знания. Это вообще не внутри желания получать. Поэтому Каббала, хотя и называется наука Каббала, но она все-таки тайная наука. То есть не из самого желания получать. Потому что внутри желания получать, что нам вообще, что мы имеем от всей нашей науки? Физика, химия, электроника, даже психология, которая не наука, мы не умеем точно исследовать. Что нам с этого всего? Мы видим, насколько мы исследуем. Мы остаемся теми же самыми. У нас нет никакой пользы от этого.
1: Так, тогда я не понял, что это за занятие, направленное на высшее знание. Что это значит?
0: Высшее знание — это получить совет от Творца, включиться в него. Включиться в него — не из желания

0: получать. Если я из желания получать представляю себе какое-то другое состояние, что оно, скажем, у меня называется желанием отдавать, то это тоже желание получать, только я вообразил его таким. Верно?
1: Да, ну что же делать?
0: Что делать? То есть я должен получить также от Творца что-то, что не находится внутри желания получать. Могу ли я попросить такое? Если я внутри желания получать? Тоже нет. Что же остается делать? Говорят мне, что остается делать только подготовку. Это называется укреплением. Я должен работать с другими людьми, которые находятся снаружи, да, эгоистически. Я начинаю обнаруживать, что то, как я отношусь к ним, и то, как я отношусь к себе, есть между этим разница. Исходя из этой разницы, я начинаю изучать себя. У меня есть лаборатория в этом мире. Послушай, не отталкивай это. Ты не хочешь это принимать, я понимаю. Но так, у тебя в этом мире есть лаборатория. Из твоего желания получать внутри этой природы у тебя есть действительно редкая возможность только из-за того, что разделилась душа, у тебя есть возможность увидеть внутри своего желания получать некое соответствие, некое отражение того, какая разница есть между материальным и духовным. Говоря так же, как есть разница между материальным и духовным, да, противоположность, противоречие, также есть разница между твоим отношением к себе и твоим отношением к другим. И то, что интересно, что внутри своего эгоизма ты можешь это увидеть и изучать это. Если ты изучаешь это просто внутри эгоизма, то у тебя получается психология. Какой я красивый или некрасивый, каким я должен быть вежливым, там, предупредительным и так далее. Всякие глупости, да, человечество любит гордиться этим, всякие эти прекраснодушные. Но если ты видишь, что эти вещи, ты как-то можешь представить свое отношение к духовному, к Творцу, то у тебя выходит отсюда, как ветвь и корень, какое-то ощущение, которое называется точкой, через которую ты начинаешь из осознания зла, ты начинаешь устремляться к слиянию с Творцом. Как он описывает там на 70-й странице в письмах, как действительно больной любовью. Но это приходит только из осознания твоего отношения с товарищем.
1: Так что укрепляется против этого?
0: Укрепляется относительно этого «я» и «Творец». «Я» и «духовно» — это не скрыто. У меня есть парцуф товарища, физиономия товарища напротив него. Но если я принимаю его, когда я работаю с ним, чтобы отыскать эту точку моего отношения к Творцу. Иначе у меня нет никакого места, где я мог бы с этим работать. Это как на операционном столе. У меня нет этой основы. Сегодня не хватает слов, я нахожусь в чем-то другом.
1: Так как отдавать тогда товарищу?
0: Ребята, мы уже убегаем к другим вещам. Женя из Москвы говорит, литварь. Серьезность называется вера выше знания, легкомыслием называется вера внутри знания. А вера ниже знания — это называется без головы. Ну, ладно. Потом спрашивают, если так, то выходит, что человек, который домемдек душа, это человек без головы? Ну, верно. Неживой святой. Он человек без головы, но человек, который вообще не имеет отношения к духовному, его нет, это даже без головы, и он не существует. Это две разные вещи. О, это верно. То, что говорят они там из Москвы, что тогда истинная молитва к Творцу о моем исправлении — это результат или реализация осознания зла? Правильно.

0: Спрашивают о работе между товарищами, но это не совсем тема. Как прийти к состоянию, чтобы молитва не была лживой? Все наши молитвы такие. Ну, говорят, закончились молитвы Израиля, когда человек приходит к тому, что уже не может поднять молитву, тогда он приходит к состоянию, когда эта молитва истинная. До этого все молитвы, молитвы, которые еще пока что не настоящие. Но говорят, что нужно молиться, да. Дай Бог, чтобы молился весь день, да. И когда молитва серьезная, но что, когда все заканчивается, тогда это истинная молитва. Ладно. После всего нужно понять, что то, что мы понимаем, это никак не работает, верно? Наш разум остается с наполнением. Представь себе, если бы ты сейчас вышел из этой беседы наполненным, понимающим, довольным тем, что ты понял, наполнил себя, все понятно, ну. А сейчас ты выходишь наоборот. Все непонятно, я ничего не понимаю. Этот Лайтман, он, наверное, тоже ничего не знает, о чем говорит, и вообще не знает этот путь весь, как по нему двигаться, куда делать шаг. Ну, и в чем разница между тем и этим, да? Кроме вот этого внутреннего лживого ощущения.
1: Что оно ложное.
0: Да, оно ложное, потому что ты не знаешь, почему тебе дали так почувствовать.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из него берем в реализацию в десятке.
0: Мы говорили о серьезности, что надо идти выше знания. И действительно, главное производить работу в сердце, чтобы она была серьезной. И я не исправляю свои свойства, а я исправляю себя выше знания и хочу поднять свой хиссарон к Высшему и прийти к слиянию с Ним.
3: Да, есть точка в сердце.
2: Это чудо. В чем чудо? В том, что я могу почувствовать, что я обратен Творцу.
0: И вот эта противоположность, это приглашение к исправлению. Серьезность — это не только почувствовать противоположность, но и получить совет Творца, включиться в него, и все противоречие между сердцем и точкой в сердце нестерпимо нам, и поэтому мы все время убегаем от этого взгляда, от этого подхода. Для того, чтобы удерживаться в нем, нам нужна помощь свыше, и об этом нужно просить.
2: Я должен относиться к каждому для того, чтобы настроить свой келим. И есть у нас для этого лаборатория, где мы обнаруживаем свое отношение к другим и к себе. Так в этом отношении обращаемся к Творцу, чтобы исправил нас.
0: Потому что без этого нельзя перескочить с материального мира в духовный. Есть разрыв, и человек все время хочет, чтобы у него был такой туннель, такой гладкий переход. Но он не гладкий, он проходит через лица товарищей.
2: Он красиво говорит о свободном выборе, сказал так: свободный выбор — это не видеть себя хуже Творца и не желать оставить свою природу и взять природу Творца. Это я в эгоистическом виде решаю, что стоит это сделать. Но принять совет, как это сделать выше знаний.
0: Эти советы получают от товарищей, и видим, что товарищи делают, завидуем им. И в большинстве случаев мы не знаем, что делать, но прилагаем какое-то усилие. Вопрос, как это принести в десятку? Вопрос.
2: Хорошо, очень богатый урок с очень многими особенностями. И главное, на самом деле, это то, что работа с группой, осознание зла и вера выше знания, что выражается в молитве, потому что даже наши молитвы эгоистичны. Именно это можно подвести итог урока, что человек выходит из урока запутанным, но это как раз подытоживает молитву, когда человек говорит, закончились молитвы Израиля, и нет у него молитвы, и этого он не может даже поднять. Тогда он может быть на самом деле находится в молитве.
0: Рав добавил, что разница между материальным и духовным — это то, как я отношусь к себе относительно того, как я отношусь к товарищам. И, конечно, здесь есть разница, есть здесь личная выгода, и мы можем это наблюдать по нашему эгоизму. Когда мы находимся по сравнению с другими, как мы работаем с ними, тут есть и психология, и там хорошее поведение, но когда есть цель, тогда у тебя уже есть возможность более четкой оценки, и это уже каббала.
2: И как начнем? Как? Я слышал, что Рав сказал, Творец и группа должны быть как одно. Это начальная точка, когда я отменяю желание получать свое и могу увидеть, где я нахожусь.
0: Да, это главный момент, относительно чего мы должны себя оценивать. И от этого человек тоже убегает. Он говорит, товарищи исправлены, я не исправлен. И здесь он как будто бы использует два подхода. Нет никого, если не ясит, то кто мне? Нет большего, чем усудить, чем видит его глаза, и находится в состоянии, что нет никого, кроме него, и группа исправлена.
2: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Мы будем изучать ТЭС вместе с Рабашем. Начнем читать учение Десяти Сфирот, пятая часть. Это относится к 46-му пункту Орпними, с слов «однако Захар и Некева» в Клебины. Некева оказывается больше. Но мы начнем читать 46-й пункт Ари. После этого снова стала не мати в Кетере, и тогда мати в Хохме Бине и Хеседе, и тогда не мати в Гвуре, и мати в Тиферет, и не мати в Нецахе, и мати в Вод, и не мати в Есоде, ибо поднялся в Вод. И тогда он обращает свои по ним и дает свет в Малхут вниз на ее место. И тогда мати в Малхут. И в этот момент завершается порядок первых стадий, осуществляющих распространение. И таким образом все 10 цветов доходят до Малхут. Входим в урок с Рабашем.
1: Объяснение скрытия клея. Я начинаю здесь еще раз. 339-я страница, вторая колонка, начинается слов «однако Захар». Тогда он говорит внизу, хотя я начинаю снова текст внутри. «Однако Захар Никева в клебины». Никева оказывается больше, чем Захар. Что значит «однако»? Здесь это другой вид. Не со стороны Авиюта, а со стороны другой стороны называется «большой» или «маленький». Что еще там мы учили в первом виде «кетер хохма», что Захар больше, здесь Никева больше. Чем Никева больше? Не со стороны Авиюта, а со стороны чего? Со стороны того, что это называется гар, а это вак. Тогда мы спросили, почему это называется гар? Это решимода и тлапшут, оставшиеся от уровня кетер. Называется гар. В отличие от этого, свет, который есть у нее, называемый Захар, происходит от Зивуга, который был в Кли Хохмы на двух бет, на две бет, поскольку Зивуг, который был высшим, спускается к нижнему, и нижний получает от него. Это называется порождением, и это рассматривается как вак. Поэтому выходит, согласно этому решимо, первого распространения называется гар. Почему называется никева? Потому что у нее нет света. Почему у нее нет света? Потому что она не может притягивать, а Захар называется, что они притянули свет на две степени Авиюта, только что в ее собственном кли не было две степени Авиюта, а две степени Авиюта были лишь в кли высшего. Поэтому, поскольку две степени Авиюта были в кли высшего, у него есть только вак. Еще раз, всегда, когда мы учим, что совершается зевок на какой-то ступени, и высший выходит к нижнему, мы не говорим, что нижний получает вак. Возникает вопрос, почему мы говорим, что здесь, когда зевок совершается в высшем, а нижний получает ту же ступень, высший является только вак? Ответ. Есть огромная разница между высшей и нижней ступенями, и между высшим и нижним в данном случае. В чем здесь мы говорим, что из-за смены светов последняя пхина исчезает, невозможно, чтобы у бины было две степени авьют, позволяющие сделать зивук. Если так, откуда у нее есть, кто совершил зивук на две степени авьют? Только высший, не нижний. Нижний не может совершить зивук, поэтому это называется ваг. А не так, как на ступени, например, когда Парцуф Гальгальта совершает зивук на Гимель Давиют и дает это Парцуфу Аб. И у Парцуфа Аб тоже есть Гимель Давиют, что называется, что у Бины невозможно, чтобы было две степени Авиют из-за смены, из-за ухода цветов. Тогда кто может сделать зивук на две степени? Только Кли Хохма. И она получает от того, что притянула от Высшего, только Ва. И также Захар в Кли Кетер. Несмотря на то, что это решимо, определяемое как нехватка света, говорится об этой нехватке только в контексте его гар высшего. Но он полон света в свойстве ваг, понятно? И также Захар в Кли Кетер, несмотря на то, что это решимо, определяемое как нехватка света, что он здесь хочет? Согласно тому, что мы сейчас объяснили, что Захар меньше, что Захар... Не так. После того, как мы сказали здесь, решимо, хотя оно больше, решимо дейт лапшут, все равно называется никева, потому что у него нет света. Если так, Захар больше, тогда почему мы говорим, что в Кли Кетера и в Кли Хохмы Захар больше? Почему? Потому что у него есть больше авиют. Но ведь у него нет света. Он должен называться Никева, как мы говорим об Эдейт Лапшут в Клибины, что она Никева. Почему мы называем его Захар? Потому что у него есть большая ступень. Но мы также видим и здесь, Бет Дейт Лапшут — это большая ступень, это Гар, и все равно мы говорим, что это Никева. Если так скажем ли мы, что Захар, относящийся к Кли Кетер и Хохмы, тоже называется Никева? Этот вопрос понятен, но посмотрим ответ. И также Захар в Кли Кетер. Несмотря на то, что это решимо, определяемое как нехватка света, говорится об этой недостаче только в отношении его гар, но он полон света в свойстве ваг. Что здесь написано? То же самое. И почему здесь это бет? Я могу сказать то же самое. У него есть ваг. Но говоря о Кетере Хохме, я скажу, у него есть ваг, а здесь у него ничего нет. Мы можем это объяснить так. Мы учили, что близость, которая есть между Решимо Далит Гимель Кли Кетер и Гимель Бет Кли Хохмы, что это означает, что Решимо, оставшееся от облачения, не может ничего притянуть. Но при участии свойства авиют его никивы, мы учили, притягивает ваг. Все облачение только ваг получается. Что? Ему нужна его никива, чтобы она дала ему экран и авиют, чтобы он мог притянуть ваг святов. Тогда как здесь, в Клибины, что дает Решимо Дейт Лапшут Захару, который называется уровень, вышедший из кли хохмы. Ничего. Если так, нуждается ли Шимоды и Лапшут в этой авиют? Ни в чем. Тогда я рассматриваю это Шимоды и Лапшут как то, что Никива говорим о ней, что у него нет света. Мы говорим об облачении Никиву Захаром, который называется Вак де Бет, который вышел в кли хохмы, после этого родилась Гей. Из этого дополнительного облачения вышла Далит. Нет, из Никивы Дает Лапшут, который является Гар, выходит Далит, а из Вак де Захара выходит Вав. Но относительно Бины никто никому ничего не дает. Поэтому я говорю, Захар называется Захар, а Решимо, хотя оно Гар, называется Никива, потому что ему нечего дать. Если так, что означает? Никива совершенно другой вид. Здесь Никива не означает то же самое, что Никива Далит Гимен, где это означало экран и авиют. Здесь совсем наоборот. Она называется Никива, потому что ей нечего дать. Это вот на отношению к Захару, она Никива. Теперь изучим третий вид. Вальсулам. Однако Захар и Никива в Зер Ампине здесь есть много аспектов. Ведь Захар, который является Зер Ампин, Авиут Пхины Алиф, создается посредством Хохмы, а это свет Хесед. А он свет Хосед. Еще раз, ведь Захар, который является светом Зерампина, создается посредством Хохмы. Свет Хохмы передал Зерампин в кли Хеседа, и этот свет Хеседа в кли Бины. А затем он распространяется из кли Бины в кли Зерампина. Как мы сказали, это просто... Однако Никива — это порождение Бины. То есть Гей, которая была создана посредством Зивугазон Бины. Что он нам говорит? Это тоже закон. Почему это называется Захар? Потому что порождающие выходят из кли хохмы. Почему Гей называется Никива? Со стороны порождающих, которая является Биной, она называется Никива. Это другая причина. Он говорит так. Гей — это третий вид. Что это за вид такой? Что различие между Захаром и Никивой я определяю только со стороны порождающих. Так он говорит. Он рождается от Хохмы, а она рождается еще так. Пхина Алиф родилась от Пхины Бет, которая является Кли Хохмы. Гей родилась от Бет, которая является Кли Бины.
2: Омнам ясик далет.
1: Однако, четвертый вид. Кроме этого, следует различать там еще другой вид Захара и Никивы, а именно Захар и Никива, которые в Есоде и Малхут. И там Захар меньше, чем Никива, как в кли Бины. В кли Зерампина мы учим, что Захар больше, Пхина Алиф важнее, чем Гей. Но здесь, в Есоде, он говорит, что Захар больше Никивы. Почему? Поскольку Захар в кли Есода это свойство вав безросно, находящееся внутри гей, которое исходит от Захара Бины, который является свойством ВАК, который получил от Зивуга сначала свет на две бет в кли хохмы. Получается, что он здесь говорит? Поскольку Захар — это свойство ВАВ без рож, которое находится внутри Гей, исходящее от Захара Бина, проявляется свойством ВАВ и происходит от этого уровня, который вышел из Зивуга на две бет в кли хохмы, и ВАВ на этом месте называется Биной, называется светом, потому что это называется Захар, и поэтому это свет. Что же касается Далит, хотя она является свойством Гар, но это только Никева, потому что это только Решимов Далит. И мы учили, что Вав получил Исот, а Далит получила Малхут. Это то, что он говорит. При этом они не находятся в одном кли, но Захар в верхнем кли, то есть в Исоде, а Никева в нижнем кли. А это Малхут. Это немного сложно. Почему? Мы учили, что это Гей получила Исотер сначала. Если так, мы видим, что и Захар, и Никева находятся в кли Исода. Что он говорит здесь? Когда они разделились. Затем мы учим, что они разделились. Может быть, он хочет здесь сказать, хотя Захар, хотя Захар меньше, а Никева — это свойство Гар, чтобы больше понял, у кого должен быть Гар? Далит, Исоди, кто не спускается вниз, Вав. Мы видим наоборот. Вав осталась в Исоди, и затем поднялась выше снова. Только что опускается вниз, Далит. Этот вопрос, который ты задавал вчера. А что должно быть? Вав, который является Вак, опустилась вниз. Агар, Далит, остается наверху в Исоде. А мы видим наоборот. Что спускается вниз, Далит? А Вав, который является меньшей ступенью, остается в Исоде. И затем поднимается еще выше. Но она не спустилась вниз. Тогда должно быть наоборот. Кто должен спуститься вниз? Вав.
3: Перейдем к следующей части уроку «Учеба вместе с товарищами».

Переходим к учебе вместе с товарищами. Ведущий МАК-25.

0: Творец, я думаю о друзьях, о том, как каждый из них идет своим внутренним путем, часто тихо, без слов. Ты видишь, сколько усилий они вкладывают, даже там, где снаружи ничего не заметно. Ты знаешь, где им больно, где они сомневаются, где просто устают держаться. Пожалуйста, дай им внутреннее спокойствие. Не такое, которое приходит от ответов, а такое, которое позволяет оставаться в пути, даже когда ничего не ясно. Дай им тихую уверенность, что они идут правильно, что их усилия не пропадают, что даже самый маленький шаг важен для всех. И еще, соедини нас сильнее, чтобы мы не просто знали друг о друге, а действительно чувствовали, чтобы могли поддерживать даже без слов, чтобы чья-то сила становилась опорой для другого. Если кому-то из них сейчас пусто, не дай этой пустоте закрыться, пусть в ней появится хотя бы маленькая точка надежды. И если мы сами иногда не можем помочь друг другу, будь ты между нами. Соедини там, где мы еще не можем. Спасибо тебе за то, что у нас есть друг у друга. Это больше, чем кажется. Амен.
1: Привет, дорогие хаверим и хаверот. Это была молитва великого товарища Донатаса от всей нашей десятки МАГ-25, которая удостоилась сегодня большой чести вести эту часть урока. Как вы видели на ролике, мы из разных стран, из Норвегии, Великобритании, Болгарии, Испании, Польши, Литвы, России, Латвии. Тем не менее, представьте себе, что за 5 лет существования нашей десятки мы почти все встречались друг с другом физически в разных странах и в различных конфигурациях. Есть десятки, все товарищи, из которых живут в одной стране, но не встречаются или встречаются редко. А между тем, с физической встречей не сравнится ничего, поверьте нашему опыту. Признаемся, что совсем недавно мы столкнулись с первым серьезным разбиением в нашей десятке, разделившись на 2 части. И что нас объединило снова, хотя в какой-то момент это уже казалось невозможным? Нас объединила подготовка к уроку, который мы сейчас, как вы видите, ведем вместе. Но чем же это не подарок от Творца? Давайте, дорогие друзья, и мы будем делать друг другу подарки, так как нам их делает Творец.
2: Рабаш, письмо номер 40. Каждый подарок, который он дает товарищу, это как пуля, которая пробивает полость в камне. И хотя первая пуля оставляет на камне лишь невидимую царапину, но вторая, которая бьет в то же место, уже выбивает зазубрину, а третья пробивает отверстие. И с помощью пуль, которые он посылает в цель, отверстие увеличивается и образуется полость в каменном сердце товарища, где собираются все подарки. И каждый подарок дает искры любви, пока не соберутся все искры любви в полости каменного сердца, и из них не образуется пламя.
3: Мы услышали от нашего учителя Рабаша о важности подарков, о том, какие изменения вносит подарок в сердце товарища. Предлагаем перейти к активному семинару. И вопрос на активный семинар. Какой самый лучший подарок ты можешь дать товарищам, чтобы подготовить их к конгрессу? Какой самый лучший подарок ты можешь дать товарищам, чтобы подготовить их к конгрессу?
4: Мой подарок — это мой хисарон. Это то, что я могу дать, и что это за хисарон. Рав сказал, что в десятке мы можем увидеть истинную реальность. Я хочу почувствовать, что такое истинная реальность вместе.
5: Да, эту важность, которую дает каждый товарищ, это то, что дает силы держаться правильного отношения, что такое отношение отдачи, чем оно противоположно мне, что я должен просить, какое отношение к группе должно быть, почему именно через нее я правильно смотрю на Творца, всю эту картину выстроить правильно, чувственно. И это то, чем мы можем помочь друг другу.
4: Подарок, который я могу дать товарищам, это поднять важность Конгресса. Оказать поддержку и физическую, и духовную. И просьба за всех к Творцу, чтобы помог каждому из нас достичь нашей цели.
5: Также
6: эта идея, желание давать подарок товарищу, уже великая вещь, это уже подарок.
4: Подарок товарищам. И физически, и поддержка, и величие цели, и молитва, хотя это не всегда кажется, что это помогает, это против желания получать, но когда ты участвуешь в этом, ты поддерживаешь других товарищей.
6: Подарок. Кажется, что любое стремление человека к цели — это подарок. И это можно получать и из книг, но главным образом от товарищей. Я очень впечатлился, скажем, от подготовки урока, которая была сегодня. Мне кажется, МАК-22 сейчас проводят МАК-25, но МАК-22 сделали подготовку. Тоже, с одной стороны, было очень просто, с другой стороны, очень много стремления, желания. Такого. Дать стремление товарищам к цели, мне кажется, что это своего рода подарок.
4: Подарок осознать, что мы находимся в преддверии небывалого конгресса и делать это вместе и видеть важность и величие и ощущать этот конгресс как нечто новое, не как обычный конгресс. И это мое личное осознание. Так чувствуется в десятке, что такого еще не было. И место новое, и все новое, и наш контент, все это наше. И мы должны только усилить стремление, и тогда получим эти подарки, мы их уже получили свыше.
6: Да, я молюсь за товарищей тоже.
4: Во всех действиях по подготовке к конгрессу мы должны внести наше отношение, чтобы из этих действий у нас было отношение к группе, к Творцу, равные, и чтобы это было не меньше, чем мы чувствуем Творца, что Он велик, но мы знаем, что истинная картина Творца неотделима от образа группы, поэтому мы хотим соединить эти картины, чтобы они стали одной, и величие группы, и величие Творца.
7: Майя Матана вэх.
6: Что является подарком, и как я могу дать духовный подарок своим товарищам и раву.
8: Но
4: это то, что мы изучаем о группе, поручительство, объединение, взаимная поддержка. Это все мы должны взрастить вместе и все вместе достичь состояния в нашем совместном клее, где мы почувствуем Творца и миру в связи с Ним, и как мы стремимся и ощущаем Его. Это и есть связь между нами, согласно мире связи между нами, мы почувствуем этот подарок, который мы преподносим каждый своему товарищу.
8: Киев.
9: Дорогой Рав, а как, какой подарок я могу подарить Творцу?
10: Эзе матана ани йохол латет лаборе?
8: Зе шеата коль азман хошев.
4: То, что ты все время думаешь о нем и о группе, и организуешь группу и для того, чтобы приблизиться к Творцу, насколько возможно.
9: А можно, вот когда человеку даришь подарок, то можно
10: какую-то
4: реакцию получить? Когда человеку даришь подарок, то можно какую-то реакцию получить от него, почувствовать, нравится ему или не нравится. Можно почувствовать в этой работе с товарищами, с десяткой, реакцию Творца, и как эта работа ему нравится или нет.
10: Несомненно,
4: мы можем это почувствовать, это отношение, но не сразу, поскольку у нас нет пока что любви и такого отношения к Творцу, мы не чувствуем его близким. И поэтому это занимает время. Но каждый раз, когда мы стараемся так направить себя к Нему и хотим почувствовать наше, хотим почувствовать Его отношение к нам и в нас, так мы будем приближаться к Нему все больше и больше, пока не почувствуем, что это связь между нами.
9: А, дорогой Рав, а подскажите, вот дайте, ну как бы направьте, где мы чувствуем Его отношение в нашей
10: связи?
4: Где мы чувствуем Его отношение в нашей связи, в десятке или где? Да, обычно это относительно всей десятки.
11: Мы настроены серьезно и решительно. Наш путь от конгресса до конгресса. И каждый раз это новый вызов. Десятка МАГ-25 действительно проходит непростые состояния, о которых не единожды повторяли мудрецы. За каждым приложенным усилием кроется подарок Творца. Как познать радость объединения, если не прошел через состояние разбитого сердца? Если не прополз на локтях через зыбкие тупи себелюбия. 5 лет в пути, и вот настоящее выяснение. Кто же такой товарищ на самом деле? Кто ходит на урок или кто просто находится с тобой в одном чате? Кто хотя бы иногда появляется на встречах в десятке, или тот, кто постоянно дарит тебе подарки. Кто ищет любой возможности быть примером и поддержкой. С огромным трепетом совершает любое действие в отношении ближнего, кто искренне дорожит тем, что имеет сегодня, кто воспринимает все вокруг как подарок Творца. Товарищ — это тот, кого ты купил, в кого вложился. И не стоит бояться вкладываться в него. Важно делать все, чтобы товарищ впечатлился тем, какие запасы щедрости и важности у тебя есть для него. Любая возможность встретиться с товарищем физически считается у нас в группе лучшим подарком. Несмотря на то, что товарищи стараются еще и дополнить это действие каким-то сюрпризом, видим книги или бутылки виски, тем не менее главным остается его приезд. Далеко не все товарищи, проживающие в одном городе, считают это чем-то особенно ценным, поскольку имеют возможность встречаться каждый день. Но если бы они попробовали взглянуть на это действие глазами нашей десятки, то наверняка бы еще более ответственно отнеслись к настоящему Конгрессу и всем дальнейшим встречам десятки. На горизонте, друзья, 800 конгрессов. А это уже подарок Творца всему миру. Почти в каждом уголке Земли зажгутся искры надежды, любви и добра. Мы должны с особым трепетом, особой серьезностью отнестись к предстоящему событию. Ни капли легкомыслия, ни шагу назад. Дадим бой лени и сомнениям. Давайте приготовим этот подарок вместе с Творцом. Благодарит нас Творец. Лехаем.
3: Лехаем. После таких слов воодушевления продолжу тему подарков товарищам. Потому что подарок — это не просто какая-то вещь, это настоящая проверка, насколько я чувствую товарищей. Если я стараюсь понять, что важно именно ему, его вкусу, его состоянию, значит, я уже выхожу из себя, своего эгоизма. Как пишет Бааль Сулам, любовь к товарищам строится через действия. Так вот, подарок — это одно из этих действий, через которые мы строим связь. Подарить соленое тому, кто любит соленое, а сладкое — кто любит сладкое. Это только кажется, что это просто. Но именно здесь начинается выход из собственного эгоизма. И самое важное — подарок не заканчивается в момент передачи. Он создает воодушевление, тепло, увеличивает хисарон, укрепляет наше объединение. Скажу так, традиция дарить подарки создает целую историю наших взаимоотношений. Мы можем долго говорить о том, как мы дарим

большие примеры этих цветов, которые уже открылись, которые еще откроются. Вот. И также в мировом кли, где у нас большой пример, показывают товарищи своими подарками, которые делают нам, когда мы приезжаем на конгресс. Вот. И такой один из подарков, и не только один, хотелось бы рассказать, как товарищ чувствует другого товарища, покупает ему билет на конгресс, наполняет это желание с чистого сердца. Второй товарищ просто утром пьет с тобой кофе в Варшаве, а в обед уже задает вопрос Раву в мировом кли. То есть поднимает весь зеркальный конгресс в Варшаве на такую высоту, что просто все в таком воодушевлении. В мировом кли товарищи, когда мы приезжаем, делают такие подарки, что просто они остаются в сердце навсегда. И большая благодарность всем товарищам и Творцу за такие подарки. Лихаем. Хаверим, давайте сейчас внутренне сосредоточимся и войдем в молчаливый семинар. Сейчас внутренне пусть каждый найдет внутри своего сердца подарок товарищу при двери конгресса. Давайте сосредоточимся сейчас внутренне, и пусть каждый найдет внутри своего сердца подарок товарищу при двери конгресса.

0: Алексей, пожалуйста.
1: Ребята, в этот раз программа Конгресса впервые так насыщена паузами в общих наших действиях, что дает возможность заполнить эти паузы собственной программой в десятке. Это в каком-то смысле выход из зоны комфорта, ведь в принципе проще, когда тебе все время предлагают что-то, приготовленное другими. Но и с другой стороны, это возможность для каждой десятки приготовить больше собственных активностей, а значит, и что чрезвычайно важно, объединиться вокруг этой подготовки. Мы пока еще не разрабатывали точную программу для МАГ-25, но в ней наверняка будут трапезы, чтение стихов, исполнение песен. В общем, делаем подарки товарищу, покупаем товарища. Но самое главное — подключиться, пусть даже дистанционно. Но быть, постараться быть все время. От начала до конца, пусть даже с частично выключенной камерой. Только подумайте, 800 десяток — это 800 мини-конгрессов, каждый из которых будет проходить немного иначе, но с одной целью — объединиться. 800 подарков Творцу, повторю еще раз слова Юры. Саша.
2: Да, мы много говорим о великом предстоящем конгрессе, о планах на этот конгресс. Наш план на предстоящий конгресс предельно прост, с одной стороны. Самый главный план на предстоящем конгрессе — это максимально включиться друг в друга. Не в зависимости, будем ли мы вместе физически или онлайн. Пробить пулями любви наши окаменевшие сердца и наполнить подарками каждого товарища, не оставив ни капли ради себя. Да поможет Творец всем нам. ВХМ.
3: Дорогие друзья и подруги, сейчас активный семинар. Какие подарки вы

подготовите товарищам при двери Конгресса, чтобы они ощутили их вне времени и пространства. Десятка, готовая поделиться со всеми, выставляет знак вопроса. Какие подарки вы готовите товарищам при двери Конгресса, чтобы они ощутили их вне времени и пространства? Десятка, готовая поделиться со всеми, выставляет знак вопроса.

0: לא, אני בדרך כלל אוהב להתעסק עם המוזיקה, עם השירים.
1: Я обычно люблю сочинять песни.
0: ספתי כל השירים שאנחנו
1: я собрал все песни, которые мы обычно слышим, любим, чтобы все товарищи участвовали и в совместном пении, и чтобы была радость.
2: Я уверен в этом. У меня нет ничего конкретного, чтобы я мог сказать в данный момент. Мы находимся в подготовке всего контента и всей этой особой нашей встречи, но мы очень волнуемся перед ней. Я думаю, что весь конгресс — это очень большой подарок, по крайней мере, нам, когда, по сути дела, есть какая-то внешняя реальность, которая обязывает тебя вот так сидеть вместе в каком-то определенном месте, высвободить время и все, что нас занимает, и заниматься только этим, это просто подарок, который нет возможности оценить. Это очень волнует, и мы уверены, что этот конгресс не только нам, как десятки, а вообще всему нашему мировому общему кли даст по-настоящему очень большие силы, как бы индивидуальные, но интимные наши, как одного общего
3: клина.
1: Роман говорил о музыке. Я думал о том, что стоит взять какую-то такую переносной динамик, у нас это будет, ты организуешь плейлист, у нас будет все время музыка фоновая. И я думаю, что опыт накапливается, мы каждый день распределяем какую-то работу. И я думаю, что мы находимся в пустыне, в пустынной местности, и мы будем гулять по пустыне, это характер местности подходит нашему характеру. Мы будем ходить, наблюдать местные пейзажи и внутренний пейзаж. Это тоже подарок, и еще нам предстоит много подарков.
2: Да. И что я готовлю, это по-настоящему секрет. Но когда мы вместе, я готовлю новые песни. Это, что это радость вместе с Романом. Это что-то совершенно особенное.
1: Мы видим, как товарищи выполняют советы Рабаша о том, чтобы поднимать настроение товарищей, внешнее и внутреннее. Все это делается исходя из важности, величия цели. И это создает уверенность для подъема молитвы, чтобы и Творец, и группа стали как одно целое в каждом товарище.
4: Да, нет ничего лучшего подарка от Творца, когда товарищи собрались, провели эту встречу с Божьей помощью. И спасибо каждому товарищу за то, что активно включились в эту часть нашей встречи. И да, давайте поделимся, какие же мы подарки подготовили нашим любящим товарищам. Ну и первая группа «Флорида», пожалуйста.
5: Make sure the friends are in joy and gratitude and have an awareness that we're serving the friends.
1: Быть благодарности, осознавать, что мы служим товарищам.
5: What they want.
1: и давать подарок, и просить, спрашивать у товарищей, что они хотят. Размягчать сердце каждого товарища. Лахаим.
6: Да, Асаф из зала. Прежде всего, мы получили огромный подарок от МАГ-25. Каждый товарищ, который говорил, вы просто наше раскрыли, взорвали наше сердце. И туда вошел подарок, как говорит Бааль Сулам. То, что выходит из сердца, входит в сердце, и ощущается разногласие и мир, который вы создали в десятке, потому что вы это внесли в наше сердце. Это сам по себе подарок. Еще коротко, у нас в 5.23 товарищи делают массу подарков. Например, Гольдберг сочинил песню специально для десятки и со словами из молитвенника, и Барух Рац планирует делать песню. Товарищи спланировали контент и все расписание наше. Каждый отдает все свое сердце, и чтобы было во всех десятках такая огромная сила.
7: Латинштайн.
1: Рабаш пишет, когда мы поем, танцуем, мы чувствуем себя выше времени и места. Мы хотим радости, важность и объединиться и участвовать. И вложить все, что возможно, в подготовку к конгрессу и во время конгресса любить товарищей.
8: Hola, amigos. Sí, Latin 2 se está preparando muy fuerte, ya que los amigos están
6: buscando. Друзья, Latin 2, мы очень сильно готовимся, и товарищи ищут, какие подарки дать товарищам. Первоисточники, лайнап и собрание товарищей. Товарищи готовят самое лучшее, чтобы сделать Лехаима.
8: Так мы sí, para poner esa carne ahí, para compartir con los amigos el mejor lugar que podamos encontrar.
6: Десятку, sí, cerca de la playa, для того, чтобы en el mar, подготовить товарищам самое лучшее, найти самое хорошее место, близкое к морю, может быть, близко к горе, мы еще не решили, но мы хотим, чтобы это была самая лучшая точка объединения между товарищами, чтобы мы смогли это сделать дигитально, и чтобы никто не остался снаружи. Давайте объединимся вместе и обнимемся и будем продвигаться.
1: Спасибо десятки МАГ-25 за подарок, который они нам дали. Сообщение, дорогие друзья, сегодня, понедельник, 4 мая, встретимся вместе на трапезе Лаг БаОмер, праздник Лаг БаОмер. Называется трапеза «Огонь любви». Трапеза состоится в 6 вечера до 6.45 вечера. Здесь физически, в нашем здании и в системе Арвуд. Будем рады видеть всех вместе. А закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 9 января 2003 года. Урок основан на статье «Что такое серьезность в духовной работе?» находится в трудах Рабаша, первый том, 541 страница. Мы прочитаем его вместе в десятках. В нашем распоряжении 31 минута. Десятка, завершившая чтение раньше времени, приглашается провести семинар по основным моментам статьи.
1: Что такое серьезность в духовной работе? Наши мудрецы сказали, молиться можно только лишь со всей серьезностью. Объяснение Раши. Серьезность означает смирение. И еще оттуда же учили мудрецы, нельзя молиться не из уныния и не из легкомыслия. И объяснение Раши, легкомыслие означает замену серьезности. Следует понять, что когда Талмуд говорит «только лишь со всей серьезностью», имеется в виду, что если у него нет серьезности, не следует молиться. А затем сказано, нельзя молиться и не из легкомыслия. Это означает, что если там нет легкомыслия, уже можно молиться, и не нужно доходить до того, что у него будет серьезность.
0: Однако отсюда выходит, что если у него нет легкомыслия, у него есть серьезность. И также наоборот, что если у него нет серьезности, у него уже есть легкомыслие. Другими словами, нет ничего посередине между серьезностью и легкомыслием. И поэтому нет никакого противоречия между этими высказываниями. Однако следует понять, как это может быть, чтобы не было промежуточного свойства между серьезностью и легкомыслием. И главным образом надо понять, что такое молитва, о которой они сказали. Молиться можно только лишь согласно условиям, названным мудрецами. Иными словами, что такое молитва, в которой обязаны соблюдаться эти условия, а иначе нельзя молиться? Наши мудрецы сказали, чтобы любить Творца Всесильного вашего и работать для Него всем сердцем вашим. Что это за работа, которая в сердце? Следует сказать, что это молитва.
1: И нужно понять, почему молитва называется работой в сердце, больше, чем все остальные заповеди Торы. Разве изучение Торы не такая большая работа, как молитва? И еще следует спросить, почему именно молитва называется работой в сердце? И нельзя сказать, что только молитва относится к сердцу, а Тора нет. Ведь и Тора тоже относится к сердцу, как сказал Раби Ибн Эзра. И знай, что Тора была дана лишь мудрецам, или буквально людям сердца. В таком случае следует понять, первое, почему молитва называется работой более всех остальных заповедей. Второе, почему молитва называется именно работой сердца, а не работой в разуме. И о молитве, являющейся работой в сердце, мудрецы сказали нам, молиться можно лишь только со всей серьезностью. Это означает, что именно благодаря этому его молитва будет в порядке. В таком случае следует понять, что такое серьезность.
0: И чтобы понять вышесказанное, нужно сначала повторить известные вещи по поводу цели творения. Хотя это и понятно, но стоит повторить, чтобы помнить о цели. Ведь это является верным способом не упустить цель. По поводу цели творения стоит говорить только о двух предметах. Первый — о Творце, который является дающим. Второй — о творениях, получающих высшее благо. Ведь цель творения, то есть его желание нести добро своим созданиям, создать творение, которое получит то, что он хочет дать им, то есть они получат наслаждение, которое он хочет дать им. Ибо в этом значение слов «нести добро». Ведь невозможно сказать, что кто-то получает нечто доброе и не наслаждается. Другими словами, если он не наслаждается этим, почему же оно называется хорошим? Однако мы видим, что человек наслаждается только тем, к чему он страстно стремится. И поэтому он создал в творениях желание страстно стремиться получать наслаждение. И это называется желанием получать ради собственной выгоды. А в высших мирах желание получать ради собственной выгоды называется малхут. А также это свойство называется авиют, дословно грубость. Ведь желание получать для себя было отвергнуто, и этим кли нельзя пользоваться без исправлений.
1: Однако тут на желание получать произошло исправление, чтобы не пользоваться им так, как оно было создано от начала своего сотворения, то есть в первоначальном корне, когда оно родилось, из-за различия по форме между ним и Творцом. Ведь Творец — дающий, а творения будут получающими. И чтобы было соответствие по форме, то есть чтобы получающий тоже считался дающим, а иначе, если не будет подобия по форме, это приведет к тому, что во время получения блага и наслаждения творения будут чувствовать неприятные ощущения, называемые стыдом. И чтобы избавить творение от этого стыда, произошло исправление, называемое получение ради отдачи. Иными словами, хоть он и получает в кли, называемом устремлением, то есть невозможно наслаждаться благом, если он не стремится получать это благо. Исправление же в том, что он должен построить намерение на это действие. Иными словами, он должен смотреть. Неужели посмотреть, несмотря на то, что желание получать в полной силе, если он не может построить намерение ради доставления наслаждения своему Создателю, он отказывается от этого наслаждения, хоть и очень стремится к нему.
0: И причина его отказа должна быть только в том, что он желает слияния с Творцом, называемого подобием по форме. Как сказали наши мудрецы, как он милосерден, так же и ты будь милосерден. И от этого исправления у нас происходит сокращение и скрытие. Другими словами, до того, как у нижних есть это намерение, чтобы они могли отказаться от самых больших наслаждений, если они не могут настроиться ради отдачи, в мире пребывает тьма. Иными словами, Творец скрыт от творений, так что они не чувствуют Его. И следует верить в высшее знание, что у Него есть связь с творениями, которые Он создал, чтобы дать им благо и наслаждение. Тогда как то, что открыто нашему взору до того, как человек может построить намерение ради отдачи, находится под властью тьмы, и ничто духовное не светит. И в этот момент не раскрывается цель творения, то есть нести добро своим созданиям. Ибо в этот момент они видят только страдания и боль, и не видят управления доброго и несущего добра. И нам нужно только верить, что цель творения — нести добро своим созданиям, есть непреложная истина. А то, что мы этого не видим, происходит благодаря исправлению, сделанному для нас, которое называется сокращением и скрытием лика. И это, как говорит Бальсулам, «И вот ты находишь, как эта душа, являющаяся светом жизни, облаченным в тело, рождается как сущее от сущего. И проходя через четыре мира Абия, она также все больше удаляется от света лика Творца, пока не доходит до предназначенного ей кли, называемого телом. И хотя свет в ней тоже очень уменьшился до такой степени, что нельзя узнать корня, из которого она исходит».
1: Это приводит нас к тому, что у нас есть работа в вере, поскольку нашей душе уже нельзя узнать, что она исходит от Творца. Но требуется особая работа, чтобы верить в Творца, что Он управляет всеми творениями. Согласно этому, у нас выходит, что вся тяжесть, которую мы ощущаем в работе на отдачу, не связана с тем, что нам тяжело работать, без компенсации, в силу нашей природы, называемой желание получать. А тут действует совершенно другая вещь. Ведь согласно правилу, сформулированному моим отцом-учителем, в нашей природе заложен принцип, что любой нижний желает принизить себя перед высшим, который для него важнее всего. И у простого человека есть наслаждение, когда он служит важному лицу. Как объясняют мудрецы, что касается важного человека, дала она, и сказал он, вот это посвящено, поскольку его получение с тем, чтобы насладить дающую ему, считается настоящей отдачей и подарком ей. Причина этого в том, что от природы есть наслаждение, в том, что человек дает важному лицу. Отсюда возникает вопрос, почему нам так тяжело исполнять Тору и заповеди ради отдачи? И ответ, как сказано выше, что из-за исправления хлеба стыда произошло исправление, называемое сокращением, скрытием и тьмой, что до тех пор, пока творение находится под властью получения для себя, они настолько удалены от своего корня, что невозможно узнать источник, из которого они исходят, как сказано выше. И нам дана работа в вере выше знания. Несмотря на то, что мы не видим и не чувствуем ничего духовного, мы должны совершать всю работу выше знания, и это вызывает у нас тяжесть в работе на отдачу. Из сказанного следует, что когда мы хотим идти в работе по пути истины, мы должны просить Творца, чтобы Он дал нам силу веры.
0: И, как сказано, «И установи веру свою в сердце нашем навсегда без перерыва». То есть, когда Творец даст нам силу веры, чтобы мы почувствовали, что служим царю царей. Наше тело, без сомнения, отменится. как свеча перед факелом. Однако, поскольку от природы мы родились такими, что у нас есть разумение и знание, являющиеся нашим руководителем, то есть наставником на нашем пути, и оно говорит нам, что нам хорошо и что плохо, на все, что оно не понимает своим разумом, оно говорит нам, что это нехорошо для нас. В таком случае, когда нам дается работа в вере выше знания, приходит наше знание и дает нам понять, что идти этим путем не стоит. И оно приходит с аргументом. Неужели же Творец дал нам разум просто так? Нет сомнения, что все, что Он создал, создано нам во благо. То есть, чтобы мы радовались этому. И Он приводит нам доказательства из Писания. Хвалят человека по мере разума, разума его.
1: И вдруг человек заявляет телу, это верно, что до сих пор был моим наставником в пути. И я никогда не делал ничего против знания, то есть того, что ты приказывал мне делать. Однако, начиная с этого момента, знай, что, что бы ты ни говорил мне делать, я не буду слушаться тебе. Я буду делать только то, что я слышал из книг и от мудрецов. Я принимаю на себя бремя небесного правления выше знания. И я желаю служить Творцу, как положено, перед великим царем. И начиная с этого момента, я не желаю ни в чем заботиться о тебе, а все мои мысли будут только о Творце. Творец. И отсюда следует, что у человека нет недостатка ни в чем, чтобы получить возможность прийти к истине, кроме свойства веры выше знания. И на этом тело настаивает со всей силой и противится этому. И отсюда получается, что мы не продвигаемся в работе Творца. И это называется серьезностью, или буквально тяжестью головы, где головой рожь называется свойство знания в человеке. А если человек идет согласно тому, как говорит ему знание, это называется легкомыслием, или буквально легкостью знания. То есть то, что знание — это легко выдержать, когда человек будет делать действия, к которым побуждает его знание. Тогда как если человек хочет идти выше знания, это называется тяжестью головы, серьезностью. Это означает, что знание, то есть голове тяжело терпеть, когда человек хочет идти против знания. И это для него тяжкое бремя и груз, и называется серьезностью.
0: И отсюда следует объяснить слова. Молиться можно только лишь со всей серьезностью. Другими словами, наши мудрецы советуют нам, зачем человеку нужно молиться. Они говорят нам, только лишь со всей серьезностью. Иными словами, прежде чем молиться, человек должен посмотреть, чего ему недостает. Так, чтобы об этом недостатке, то есть хессарони на иврите, он молится, чтобы Творец наполнил его ему. Поэтому стоит, чтобы до этого человек проверил себя, может ли он принять на себя идти верой выше знания, что и называется серьезностью. И только тогда пусть приступает к молитве, чтобы Творец установил веру в его сердце. Потому что если будет вера выше знания, у него уже есть все, как сказано выше, что маленький отменяет себя перед большим. И это, как объяснил Раши, что серьезность — это смирение. А что такое смирение? Это когда человек смиряет себя перед большим и слушает мнение большого. То есть, если маленький ребенок что-то говорит взрослому человеку, и взрослый видит, что то, что говорит ему ребенок, согласуется с логикой, взрослый, конечно, послушается ему. Но это не значит, что взрослый смиряет себя перед маленьким.
1: А что же называется смирение? Если человек приходит и просит совета большого человека, что ему делать, а большой говорит, что надо делать так-то и так-то, а человек видит, что это просто противоречит здравому смыслу. Если он спросит кого-нибудь, стоит ли слушаться того, что сказал ему большой человек, тот, конечно же, скажет ему, что это противоречит логике, и нельзя тебе слушаться его. Тем не менее, этот человек смиряет себя, то есть он смиряет свое мнение, а также мнение всех людей в мире, которые не согласны с мнением большого человека, и слушается его. Это называется смирением, когда он слушается большого человека выше знания. И это очень тяжело сделать. И это называется тяжело исполнить это дело. Также это называется тяжел на уста и тяжел на языке, как сказано о Моше, учителе нашем. Ведь Моше называется верным пастырем, поскольку свойство Моше называется вера. А в вере нет уст и языка, поскольку уста и язык означает, что он объясняет эти вещи с помощью разума и знания. А свойство Моше — это свойство веры выше знания. И отсюда мы можем понять, почему Раши объясняет, что легкомыслие означает замену серьезности. Почему он не объясняет напрямую, а употребляет выражение «замену серьезности»? Это потому, что он хочет объяснить нам, чтобы было нам яснее, что такое серьезность, что это вера выше знания. Поэтому он говорит нам о легкомыслии, которое является противоположностью свойства веры выше знания.
0: Другими словами, чтобы объяснить нам, что между ними нет промежуточного свойства, а есть вера выше знания, называемая серьезностью, и вера внутри знания, называемая легкомыслием. Поскольку в том, что согласуется с разумом и знанием, голове легко согласиться, чтобы человек исполнял эти действия, опирающиеся на основу, которую понимает внешний разум. Тогда как, если человеку говорят, чтобы он делал действия, противоречащие разуму и знанию, это серьезность, словно тяжесть головы. То есть это тяжесть бремени, которое разум должен вынести. Поэтому, когда человеку говорят, чтобы он принял на себя бремя небесного правления, как бык под ярмом и осел под поклажей, он сопротивляется. И отсюда поймем, почему Мишна говорит, молиться можно только лишь со всей серьезностью. Это означает, что если у него нет серьезности, он не должен молиться. А Гмара говорит, нельзя молиться из легкомыслия.
1: И мы спросили, что отсюда получается, что если у него нет легкомыслия, даже если у него нет серьезности, он уже может молиться. Получается, что тут нет промежуточной станции. Согласно сказанному выше, в самом деле нет промежуточной станции, а или у него есть вера выше знания, называемая серьезностью, или у него есть вера внутри знания, называемая легкомысленностью. Из-за того, что голове легко понять и согласиться, если разум заставляет его думать, что ему необходимо делать эти действия. Но посередине нет ничего. Поэтому нет сомнения, что тот, кто хочет молиться Творцу, у него, конечно, есть вера, а иначе он не молился бы. Однако, первое, или он молится на основе веры внутри знания, называемой легкомыслием, как объясняет Раши, что у него нет смирения, Второе. Или он молится серьезно, когда у него есть смирение. То есть он смиряет свое мнение и не смотрит на него, как будто оно ничего не стоит. А вся его основа построена на вере выше знания.
0: А теперь мы сможем понять вопрос, который мы задали. Почему молитва называется работой? И мало этого, она еще называется работой в сердце. Известно, что работой называется, если человек должен сделать что-то, и тело не наслаждается этим действием. Это называется работой. И поэтому человек не способен работать без вознаграждения. Тогда как, если человек наслаждается работой, это не считается усилием. То есть действие, которое человек совершает для того, кто не наслаждается его совершением, называется усилием. А для другого, который действительно наслаждается совершаемым им действием, для него это не считается усилием и работой. И как бы то ни было, он не должен получать за нее никакого вознаграждения, поскольку человек не в состоянии делать действие без наслаждения. И поэтому, когда он все же делает действие, не наслаждаясь им, почему в этом случае он все же делает это действие? Ответ. Что он ожидает, что от того усилия, которое он прилагает сейчас, он будет наслаждаться потом? То есть, что он получит вознаграждение за свою работу и насладится. Получается, что когда человек делает какое-либо действие, не получая наслаждения, откуда он получает силы для работы? Однако мы должны сказать, что он смотрит на вознаграждение, и от этого он получает энергию для работы.
1: К примеру, скажем, если Любавичевский Ребе приезжает в аэропорт, и у него есть какой-то багаж, и он дает его носильщику. Носильщик, конечно, работает и берет этот багаж, чтобы отнести его в такси, а потом он потребует компенсацию за свою работу. И это из-за того, что он не знает важности Ребе. Тогда как если Ребе даст багаж одному из своих хасидов, и он захочет заплатить ему за его работу. Хасид, конечно, не захочет принять это, поскольку ведь он уже получил наслаждение во время самой работы. Ведь для него будет огромной ценностью то, что он служил Ребе. Как мы объяснили, молитва должна быть в серьезности. То есть, когда человек сам чувствует, что нет веры выше знания, то есть это знание не обязывает его работать на отдачу. И человек понимает, что главная цель должна быть удостоиться слияния с Творцом. А поскольку знание сопротивляется этому, и он должен идти против знания, это очень большая работа. Ведь он просит у Творца, чтобы он дал ему то, чему противятся все его органы. Получается, что в каждой молитве, которую он возносит Творцу, у него есть особенная работа. Поэтому молитвой называется «работа в сердце». То есть, что он хочет идти против знаний и разума, которые говорят ему прямо противоположное.
0: И поэтому это не называется работой разума, потому что работой разума называется, когда человек прилагает усилия, чтобы понять что-либо своим разумом и знанием. Тогда как тут он не желает понять знанием, что нужно служить Творцу в свойстве знания, а он хочет служить Творцу именно в вере выше знания. И поэтому эта работа называется работой в сердце. И согласно этому следует объяснить, что значит «нельзя молиться». Ведь молитва — это потребность, когда человеку не хватает чего-либо, и он не может самостоятельно достичь желаемого. Он просит у других, чтобы они помогли ему. И поэтому, когда человек собирается молиться Творцу, чтобы он помог ему, он должен сначала увидеть, чего ему на самом деле не хватает. Другими словами, если ему дадут желаемое, он уже совершенный человек, и нет у него ни в чем недостатка. И это можно сказать именно о свойстве веры. Потому что когда человек удостаивается постоянной веры выше знания, он уже удостоился всего. Поэтому сказали мудрецы, молиться нужно только о недостатке серьезности. То есть, чтобы Творец дал ему свет веры. Перейдем к уроку от 9 января 2003 года.
1: Что такое серьезность в работе? Поскольку мы во всем противоположны свету, Творцу, до такой степени, что нам невозможно представить себе что-то близкое к этому, то постепенно нам раскрываются эти свойства в нас. Чтобы мы не оказались перед такой горой, которую даже представить невозможно, как можно ее увидеть. И эта противоположная сторона колоссальная, ужасная, отсюда и до бесконечности. Нам постепенно показывают, насколько мы противоположны. Противоположны? То есть вся наша форма, можно представить ее как, может быть, и материальную форму, то есть форма или наши свойства, они абсолютно и полностью противоположны Творцу. Если бы были какие-то определенные противоположные свойства, мы бы могли их померить относительно других свойств, то есть был бы правильный взгляд, опираясь на какие-то другие свойства правильные, на противоположные, неправильные, мы тогда его могли увидеть, поскольку у нас есть глаза, руки, обоняние, слух, и все наши органы чувств тоже противоположны, то получается, что у нас нет никакой возможности увидеть что-то непротивоположное. Поэтому нам кажется, что все нормально. Когда же в человеке раскрывается эта противоположная форма, то это должно стать по-настоящему раскрытием свыше. Потому что не может быть никакого начала, чтобы было в противоречии чему-то происходящему. То есть это должно быть точка в сердце, очень развитая, одно свойство, которое является внешним, оно не из этого мира, вне этого мира. Тогда я смогу, возможно, проверить через него все остальные свои свойства или свою форму. И поэтому лишь в той мере, в которой нам светит свыше, и заменяет это свойство точку в сердце мы можем увидеть, то насколько мы противоположны. А до этого это просто невозможно. Ну, как говорят, что есть материя, есть антиматерия. То есть что-то, где все противоположно. Ну, кто знает, что это противоположно? Должна быть какая-то средняя, срединная точка, противоположная. Чтобы человек, начиная получать эту противоположную точку, то есть свойства Творца, внутрь своих свойств, и из этой внутренней точки, точки в сердце, точки Творца, он смотрит на все остальные свои свойства, на их общую форму, и он видит, насколько для него все наоборот, противоположно. Вот тогда у него появляется такое ощущение, которое называется серьезностью. Ковид Рош. Но это не на самом деле серьезность. Ну, видит и видит, и этого все еще недостаточно. Ну, хорошо, я противоположен. Можно было бы сказать, иди, обратись к сотворившему меня мастеру. То есть из такого состояния тоже можно выйти, ничего не делая, а, скажем, выйти, то, что называется, легкомыслие, не принимать это. Ну вот это так и так, ну и ладно, все нормально, я могу продолжать. А серьезность — это состояние уже после того, как человек видит из своей точки в сердце всю свою противоположность Творцу, все то, насколько ему дают это увидеть, потому что все это еще очень маленькая форма, это еще даже не бур зарождения. После такого ощущения он должен прийти к тому, что называется смирение. Что это значит? Смирение не состоит в том, что я подчиняю свои свойства относительно свойств Творца. Мое смирение может быть в том, что я получаю, принимаю совет работать выше знания со своими свойствами. И принимаю работу выше знания, и это будет называться работой серьезной, с серьезностью. То есть недостаточно только наблюдать свойства. Нужно еще и правильное к ним отношение. И тогда, конечно, отсюда следует только один результат. Молитва. Человек видит, насколько он противоположен. Ему только сейчас дают это увидеть, и то, что у него нет никакой возможности перевернуть себя в противоположное свойство, принять противоположное свойство. Возможно, это только через обращение к Выше. И тогда он обращается к Творцу с серьезностью. А затем он понимает, что эту самую противоположную форму и ту истинную форму, которую он получит, если Творец ему поможет, все это дано ему специально почувствовать оба этих подхода, обе формы. Главным образом, в одной чувствовать себя плохо, а в другой чувствовать себя хорошо. Ему не просто так дается ощутить два таких противоположных состояния, как доброе или злое, а для того, чтобы из этого подхода, из выяснения, он бы захотел слиться с самим Творцом. И тогда обе эти формы, которые видятся ему такими противоположными, и так воспринимаются в его ощущениях, являются только средствами для того, чтобы он слился с Творцом. И истина находится выше двух этих форм. И наоборот, статус или положение Творца, который находится выше двух этих свойств. Если человек отвергает свое отношение к своему состоянию, или от легкомыслия, или от серьезности, то тогда он как бы исчезает. Вообще его, у него нет отношения к духовному, нет промежуточного состояния между легкомысленностью и серьезностью. Это состояние, которого не существует. Это можно уподобить человеку, который живет на улице, ну, как обычно, так как все люди, нас окружающие, у которого нет никакого отношения к своих свойств, по отношению к свойствам Творца. То есть у него нет такого выяснения, нет такого понимания. И тогда получается, что наша основная работа в том, чтобы прийти к молитве, и молитва называется работа в сердце. И должна быть она именно происходить с серьезностью, где серьезность, еще раз, основывается не на том, что я вижу свои свойства, противоположные Творцу, и хочу их исправить. Это ступень выше этого. Как, то, что я это все вижу и хочу это исправить, я смиряю себя для того, чтобы получить совет от Творца, идти и исправлять свойства выше знания. Ну, вот это, в принципе, вкратце статья, и можно тут много о чем говорить. Есть вопросы?
0: На странице 58 внизу, третий абзац, снизу сказано, что наши мудрецы советуют нам, зачем человеку нужно молиться. Они говорят нам, только лишь со всей серьезностью. Иными словами, прежде чем молиться, человек должен посмотреть, чего ему недостает. Так, чтобы об этом недостатке он молится, чтобы Творец наполнил его ему. Откуда он знает, чего ему недостает?
1: Но сказано, что человек должен молиться, исходя из хиссарона того, чего ему недостает. Что, чего не хватает. Откуда знать, чего мне не хватает? Мне не хватает только одного. Увидеть, что моя форма, она противоположна Творцу. И это как бы внутри знания, я это вижу. Я это вижу, ну, вижу, значит, чувствую, ощущаю. Я улавливаю в себе. В этом как раз нет ничего особенного. Особенное здесь в том, что Творец посылает мне чудо, он дает мне ощущение, которое противоположно тому, что я чувствую, как обычно. Он дал мне дополнительный клей из другого противоположного мира, мира духовного. Когда получается, что у меня есть два вида келим. Есть искра ради отдачи, которая называется прелестью святого или хендек душа. Это точка в сердце, искра от разбитого клея, то, что осталось, или еще называется тонкой свечкой. И противоположно, это мои свойства, эгоистические, моя привычная форма. И тогда я могу анализировать, могу проверять, рассуждать и принимать решение, что моя форма, насколько я могу увидеть ее из точки в сердце, вся эта форма противоположна. Ну, противоположна. И вот это знание, это все еще только начало моего отношения к духовному. Это все еще не вход в духовное. Много людей ощущают это. Люди приходят, обращаются к нам с таким ощущением, и тут же убегают, уходят домой и не возвращаются. Почему? Потому что отсюда есть еще одна ступень. Исходя из того, что я чувствую свою противоположность Творцу, теперь я должен прийти к правильному решению. Что я вообще могу вынести из этих двух данных, из этого состояния? И я должен научиться правильно к этому относиться. А правильно относиться — это не означает, что я сам пойду и буду искать,

0: между духовным и материальным. Все время чувствовать себя, что ты противоположен, что ты приземлен, низменен, весь в противоположном. Это ужасное состояние на грани отчаяния. Для чего все это? То есть ощущение разрыва между духовным и материальным моментально должно привести к правильному, к правильной реализации этого ощущения. Иначе человек впадает в депрессию, ощущение беспомощности. И что ему с этого? То есть осознание зла должно быть как немедленный трамплин. Как можно скорее, по крайней мере, к работе высшего знания. Что я не способен это сделать, а Творец — да, это может, и Он хочет это сделать, и все это вообще в Его планах это сделать, в той мере, в которой я сейчас это потребую от Него. И почему я это у Него потребую? В этом я Его должен ценить. Для этого я должен себя смирять, я должен для этого получить Его советы. И я, в общем, сливаюсь с Ним, и в конце концов, именно это достижение. Слияние с ним. Так вот, если правильно обработать все данные, тогда человек нуждается в группе, которая даст ему эти силы и правильные отношения к состоянию. И тогда человек быстро переходит к следующей ступени. А следующая ступень — это ступень, называемая работа с серьезностью. А это уже молитва, по-настоящему молитва. Молитва Творцу не может быть не выше знания. Ну да, не может быть не выше знания, это понятно. Что называется молитвой? Мой хисарон должен включиться в высшего, но я не нахожусь в высшем. Я могу быть услышан высшим, если я поднимаюсь к нему, если я поднимаю свой хисарон к нему. А поднять свой хисарон к нему называется выполнить действие выше знания. Я беру свой хисарон со своего уровня и поднимаю его до уровня высшего. Вопросы, как это сделать?
1: Как это делать? Вопреки всему, что ты можешь себе представить, что ты можешь сделать? То есть, насколько тебе кажется, насколько состояние тебе представляется безнадежным, ты должен видеть именно из него только один результат, что Творец, да, может помочь. Здесь это точка, которая не логическая точка, что наш разум может... Наш разум не может перевести нас из этого мира в духовное. Здесь посередине разрыв. Что только в том, что мы получаем на наше состояние экран, духовное кли, намерение ради отдачи, отрыв от всех моих чувств и разума, что так говорят, это уже вещь, которую невозможно объяснить. И только таким образом можно, чтобы на мое желание, чтобы мое желание было воспринято высшим как молитва.
0: В каждой точке, где человек в отчаянии, человек говорит себе, что Творец может ему помочь. Это означает поднять хисарон. Когда приходит к отчаянию полному и говорит, что Творец ему может помочь.
1: Я не могу тебе сказать. Ты говоришь, тот момент, когда я говорю, что я не могу, а Творец да может, в этом я поднимаю хисарон. Скажи, в этом хисарон поднимается? Что это значит? Что человек говорит? Человек говорит, вещи не передаются словами. Что можно поделать? Да.
0: Как, исходя из того, что я вижу свои плохие свойства в ощущениях, я начинаю их ненавидеть. Сами свойства.
1: Свойства? Ну.

Ну, как эту ненависть я могу перевести в осознание зла? У нас есть две возможности увидеть свое состояние. Мы относительно Творца, и мы относительно группы. Относительно посторонних. Короче говоря, или посторонние, или Творец, или группа, или товарищ, неважно, да, у нас нет никого, относительно которого или относительно чего-то я могу проверить себя. Тогда вместо Творца дали нам группу, а через группу мы потом можем прийти к отношению к Творцу. Но мы должны, в конце концов, прийти к состоянию, что либо Творец, либо группа будут у нас как одно измерение. В конце концов, относительно моих эгоистических келим не имеет значения, кто снаружи. Если это имеет значение, то это ради получения. И я сделаю всякие расчеты, с кем стоит больше, с кем стоит меньше, быть в хорошем отношении, таком деликатном, предпочтительном и так далее. Но в этом я просто лгу себе. Если я хочу правильно измерить свое положение, свой статус как кли, исправленный или испорченный, то для меня, прежде всего, либо Творец, либо группа относительно меня должны быть одним и тем же. Тогда я обнуляю желание получать до нуля, и от него я еще могу начать тогда измерять. Тогда у меня уже нет погрешности, отклонения. Да, я забыл уже эти слова. У меня нет внутреннего отклонения. Мой прибор — правильный прибор, который смотрит правильно от меня и наружу. Когда теперь я смотрю от себя и наружу правильным образом, я должен теперь видеть, могу теперь видеть, ну и что тогда? Где действительно мое отношение? И из этого я начинаю работать. То есть не может быть, чтобы эта ложь, что нечто снаружи относительно желания получать, оно уже отличается от относительно желания получать. Не может быть, чтобы эта ложь просто закрывала мне глаза. Иначе я вообще не нахожусь в правильной действительности. Сейчас это не значит, что я должен теперь идти и отдавать всем. И силой быть любезным со всеми и обслуживать всех. То, что люди думают, что это должно быть, и также требуют этого. Если ты каббалист, то как ты ко мне относишься? Ты должен теперь, после того, как ты услышал какую-то мою проблему, побежать и устроить ее немедленно. Есть такие, которые так говорят. Я должен относиться к каждому вне меня чтобы обнулить свои келим. Я не пришел, не явился в мир обслуживать его или обслуживать товарища ради его эгоистической формы.

0: Ломаспик, это же совершенно не мщих.
1: Этого недостаточно? Ты хочешь, чтобы я продолжал? Что?
2: Вы не ответили.
1: Что я не ответил? Как я могу что? Был вопрос.
2: Я из ощущений вижу, не из разума. У товарища такие свойства, их плохое отношение. То есть осознание зла, как увидеть в себе? Ведь это же... это я.

0: виноват.
1: С этого нет.
0: Как увидеть осознание зла?
1: Когда ты смотришь на товарища, ты узнаешь зло в нем. Как ты можешь увидеть зло в себе, да? Тогда снова это проблема, которая может здесь привести к ошибке. Ты не можешь сейчас сказать, нет, все зло, которое я вижу в другом, это зло, потому что мои килим не исправлены, а на месте моего товарища настоящий ангел, творец. Ты не можешь так сказать. Не то, что ты не можешь сказать так из-за своего положения, а потому что это состояние тоже неправильное состояние. Оно не истинное, оно нереальное. Все мы испорчены, неисправны, и все мы находимся в противоположном Творцу отношении. Но если я иду проверять свои внутренние килим относительно других, тогда я говорю, мое эгоистическое отношение к другим относительно других или Творца, или творений, или товарищей, это одно и то же. Я эгоист, а они вне меня. Но те, которые вне меня, они товарищи, творения, эгоисты тоже, или творец, то есть альтруистическое свойство, вечное, абсолютное. Между ними есть разница. Между ними есть разница. Если я буду говорить, как ты, что мое отношение к другим плохое, потому что только я плохой, а они хорошие, то мне не с кем будет работать. Это неправильный подход. Я тогда не буду измерять их, потому какие они. Я буду измерить их, потому какими они должны быть в конце исправления. И это нехорошо. То есть я должен правильно видеть и себя, и их, и тогда я могу с ними объединиться, чтобы прийти к исправлению. Я должен видеть товарищей не как исправленных, я должен видеть их такими, какие они есть, чтобы у меня была группа, чтобы у меня был кто-то, с кем я вместе иду в атаку. Я вижу здесь, что не могут выстроить такой взгляд. Как бы это сказать? Может быть, еще несколько вопросов? Я еще не улавливаю, где вы здесь не можете соединить это отношение. Да.
2: Есть такая проблема, что если мы все это читаем, и тогда на самом деле что-то происходит, какие-то вещи, может, неудобные, неприятные, то, о чем мы здесь читаем. А мы пытаемся ощутить это в работе выше знания и веры. И тогда ты говоришь себе, секундочку, что со мной происходит? Это неплохо, это нормально, и это скрытие и самоотмена.
1: Это неправильно, это как он говорит об этом. Если ты на то, что с тобой происходит, говоришь, что это хорошая вещь, а неплохая, хотя ты ощущаешь плохо, это просто ложь. Это хасидизм, это так просто народ говорит. И в этом разница между знанием, мнением простых обывателей и мнением Торы. Это разница между религией и наукой Каббала. Ты тогда просто лжешь. Нет, что Творец делает все к лучшему, а то, что мне дают удары, тоже хорошо. И это не удары, это хорошие вещи. Только я их ощущаю так некрасиво. Ты ощущаешь себя нехорошо? Нет? Так почему ты лжешь себе? Что? Кому ты лжешь? Твое сердце находится точно в высшем парцуфе, как мы изучаем, в Имайла, в Высшей Матери, что она находится сейчас в состоянии Хураем Кабы и не принимает твою молитву, потому что молитва не истинная. Лги себе еще больше, тогда будешь еще дальше от истины. Если я получаю удары и говорю об этом, что это хорошо, и молюсь, и благодарю за это, поднимая благодарность, ты какая ложь может быть больше этого? Как я могу прийти к осознанию зла и к понятию высшего знания? Это то, что он говорит, тоже. Тогда они воспринимают действительность правильно. Прежде всего, нету судьи большего, чем то, что видят его глаза. После того, как ты ощущаешь себя плохо, ты должен относиться к нему, если не я себе, то кто мне?
2: А если это не помогает?
3: Миш,
2: твоя проблема, что это ты не принимаешь, ты говоришь, что я буду жить так, как есть, ничего не меняя, так же, как живут. Живет все религиозное население, допустим, когда все радуются, якобы радуются всему, что происходит свыше. На самом деле нет критики, они просто отметают всю эту жизнь.
1: А есть творец в порядке, и все. Так что? Мы даже сегодня видим сейчас перед войной в Днепраке. Мне не нужны маски, мне не нужно ничего. Война, нет войны, ничего нет. Они не принимают жизнь, не живут действительностью, из которой они должны подняться, как бы обязаны подняться из этой действительности к концу исправления своими силами. Ну, где они это делают? Не делают, потому что они не связывают две эти точки. А как бы прилепляются себя к небесам и готовы. Или живут как другие, светские, что небес не существует, мы находимся на земле, и что у нас есть, все, и на этом готово. В двух этих точках существует все человечество. Если ты находишься либо в одном, либо в другом, ты устраиваешься очень хорошо. Как-то закрываешь глаза из одной точки на другую, либо как светский, либо как религиозный, и нет никакой проблемы. Тогда есть такая какая-то идеология. Держишься, придерживаешься такого в жизни, и все, такая философия. И если вы хотите так к этому относиться, мой товарищ как к ангелу, это как творец, я отношусь к нему так, ну и что? Или наоборот. Нужно вместе видеть одно с другим. Что значит вместе? Потому что для нужды моего объединения с товарищами я должен знать, что через них я действительно могу ощутить, где я относительно Творца. Это когда я отношусь к ним как бы к своей точке кетера. А для объединения с ними, чтобы прийти к Творцу, мне нужны и их хисородные, и мои хисородные, объединить все это вместе и видеть их как маленьких и так далее. И именно жить именно из столкновения этих двух точек зрения. И ничего не поделаешь, иначе, если у тебя не будет разрыва, это в конце концов разрыв между нижним и высшим, это разрыв, который внутри знания и выше знания. Это разрыв, что из этого ты захочешь получить помощь Творца. А мы естественным образом можем все это терпеть, только не находиться между столкновением света и кли. Скажем, это битуш, столкновение, это точка столкновения, что нет как бы от этого никакого прорыва. Только действительно к состоянию выше знания. И эта точка не может ощущаться у нас как хорошая, как удобная, потому что у нее нет никакой основы в природе. Прилепить себя к Творцу — это не проблема. Есть много людей, которые это делают. Не евреи, евреи. Ты знаешь, это как опьянеть. Или наоборот. Быть внутри действительности или оторванным от действительности. Человечество только это и делает. Или наркотики, Или истинная действительность. Это не проблема быть либо в одном, либо в другом. Срединная точка между ними — это точка, которая не может существовать в человеке, если он не осознает себя сразу в выше знания. Иначе он не может быть в ней. Он сразу, естественным образом, убегает либо в одно, либо в другое. Она не существует сама по себе. Почему? Потому что, представь себе, мы должны подняться к Высшему и быть на высшей ступени с нашим хисароном нижнего. Как это возможно? Как может быть, чтобы хисарон нижнего был включен в Высшего?
3: Это никуда.
1: Это точка.
3: Она
1: не укладывается в разуме. Согласно тому, что мы также изучаем в Каббале. Хисарон нижнего находится в Высшем. Это нереалистично. На высшей ступени — высшие свойства, на нижней ступени — свойства нижнего. Как может быть, чтобы нижний поднимался к Высшему? Если он поднимается к Высшему, становится как он, это в порядке. Но он остается со своим хисароном Высшим. То есть против Высшего, в противоречии Высшему, и при этом на ступени Высшего, также с хисароном нижнего. Это вещь нереалистичная. И, конечно, мы убегаем от нее. Невозможно секунду существовать в ней. Действительно. Разве что есть здесь особая сила, которая называется «выше знания».
2: Получается, что если человеку плохо, ну и он чувствует, что ему плохо, и просит, чтобы этого не было. Так что, что он этим делает, своей просьбой?
1: Ну, этот вопрос мы уже много обсуждали. Человек всегда молится, чтобы ему было хорошо. Вопрос, что такое хорошо? Тогда это зависит от того, как он устраивает свою шкалу ценностей. Хорошо для меня либо эгоистически относиться к этому миру, либо эгоистически относиться к будущему миру, либо немножко, чтобы у меня было отношение к Творцу не эгоистическое. Это называется волишма. И здесь переворот. Вы ищете все время, это хорошо и правильно. Вы ищете все время, как здесь устроить вход из материального в духовную, из ради получения в ради отдачи. Как можно устроить этот вход так, чтобы не было противоречия? Чтобы был какой-то переход, мостик или какой-то туннель такой прямой. Нет такого. Пока конечное море не раскроется, нет прохода. Очень просто. Поэтому человек убегает. Есть такие, что каким-то чудом, действительно, чудо с неба как-то держится. Ты видишь, какие-то люди сидят здесь, и еще несколько сотен, которые находятся во внешнем кругу, но остальные не способны, либо еще не дозрели, либо попробовали, несколько тысяч человек. Попробовали и ушли, потому что удерживать эту точку и быть связанным с ней, зависеть от нее, стараться быть в ней — это все время внутреннее раздвоение. Буквально, где ты абсолютный ноль и в разуме, и в опыте, в знании.
4: Отмена перед Высшим — это путем принуждения?
1: Написано, нет принуждения в духовном. А отмена относительно Высшего — это не является принуждением со стороны Высшего к нам. То есть, согласно рассказанному так, Творец дает фараону злое начало, а потом приходит к нему, бьет его, и фараон несчастный не знает, куда бежать, потому что ему некуда бежать, он весь на 100% находится в противоположных свойствах, куда он убежит. Ну, нет более несчастного создания, страшного, то, как Творец относится к фараону. И это подобает Творцу, чтобы он так относился к творению со всеми его свойствами. Об этом спрашиваешь?
4: Нет, я спрашиваю более остро, не со стороны Творца, а со стороны творения. Является ли выбор мнения Высшего это путем принуждения против самого себя?
1: Если выбор со стороны Высшего?
4: Да, если я теперь должен отменить свой разум перед разумом Высшего, и это против всего того, что мое тело и мой разум мне говорят, делаю ли это путем внутреннего принуждения. То есть, что я теперь принуждаю себя с каплей силы, которую я нахожу в группе, принуждаю себя идти против себя?
1: О, ты спрашиваешь так. Ты говоришь, что все мои решения относительно Творца. Ну, я думаю, это то же самое, не? Я не понимаю.
4: Но вы говорили со стороны Творца, я не знаю, может быть.
1: Ну хорошо, со стороны человека, фараона вообще, я говорю, что со стороны человека? Что делать? Фараон-то все мое злое начало, вся моя природа, я могу что-то сделать против этого. Если на 100% у меня такая природа, что я могу сделать? Так ты говоришь так, мой выбор, да, в кавычках, мой выбор в Творце, это не выбор, это просто от безысходности. Когда я получаю удары, и мне говорят, я вижу, что каким-то образом я перехожу к другому состоянию, допустим, к второй природе, да, и таким образом я избавляюсь от ударов. Это называется, что я выбираю, тоже желание получать, выбирать, что ему лучше умереть, только чтобы не чувствовать удары. Настолько эти удары, они хуже смерти. Лучше, чтобы я вообще не ощущал себя, как будто бы меня нет, только не чувствовать этих страданий. То есть ощущение смерти создано таким, ощущение потери, что лучше не чувствовать, не существовать в своих чувствах, что это легче, чем удары. Но это называется, что я выбираю сам принадлежать к Творцу, к духовному, к вечности. Правильно? Да. Кто тебе сказал, что в этом твоя свобода выбора, и в этом у тебя есть какое-то свободное действие, а не принуждение? Не в этом. Наоборот. Бьет его, пока не скажет, и приговаривает ему расти. Бьет его, пока он не скажет «хочу я», да, есть много таких высказываний об ударах и о том, что желание получать только с помощью ударов захочет избавиться от себя. Об этом вообще нет вопроса, здесь нет свободы выбора.
4: Так, да, что это, что мы говорим, что человек должен отмениться, смирить себя, как бык под ярмом и осел под поклажей?
1: Это то, что мы говорили здесь, как бык под ярмом и осел под поклажу. Мы говорили это здесь, это не видеть себя хуже Творца и не желать оставить свою природу и взять природу Творца. Это я эгоистически решаю, что мне это выгодно. Как захотеть получить совет, чтобы сделать это выше знания?
4: Что это?
1: О, это ты не знаешь. Согласен с этим. В этом у нас есть якобы свобода выбора. Только об этом написано там «укрепись в пути». Как он говорит в предисловии к Тес. Творец кладет руку человека на добрую судьбу и говорит: возьми себе это. Он не говорит: поменяй плохое на хорошее, здесь нечего сказать. Человек это выбирает. Это вообще не называется выбором. Любое создание, неживое, растительное, животное, говорящее, выбирает хорошее вместо плохого. Это не выбор, это природа обязывает. Еще прежде, чем я думаю или что-то говорю, я уже это делаю. Это автоматически. Здесь нет никакого решения. Нет никакого решения, когда наш химик, где он все время опаздывает, когда он проверяет материю, какая материя химическая, одна соединяется с другой, и что выходит внутри этой реакции, какая там валентность, да? Как там говорят они в химии, как они там соединяются внутри, что там делают внутри. Все это эгоистические действия. Одна материя господствует над другой со свойствами, там выходит что-то третье и так далее. Здесь есть какая-то свобода выбора. Он проверяет законы внутри материи. Эти же законы есть и у нас, в нашей материи тоже, и в материи. Неживой, растительный, животный и говорящий, который внутри нас. То есть и в мыслях, и в желаниях, и в свойствах, и о чувствах, и все, что ты сможешь связать с чем-то человеческим в нас. Это все тоже те же законы. Зачем вообще говорить об этом? Ведь это создано.
4: Но нужно сработать с этим, что я сделаю.
1: Кто решает? На основании чего решает? Какие данные получает? Все это уже включено внутри, в тебе. Откуда у тебя есть то, что это ты делаешь? Биологическое тело все время делает, либо оно выбирает внутренние, во внешней форме, там, что нужно делать между всеми материями, данными вещами, либо во внешне. Общий закон, что он действует, какие вещества соединяются, мысли, желания, как обрабатываются данные. Все это называется желанием наслаждаться. Это вся эта структура, которая называется желание наслаждаться, человек. Или животное может, неважно кто и что. Так об этой природе не спрашивают, достаточно уже к ней относиться. Нам должно быть уже ясно, что это мы об этом не спрашивают, это четкие законы, которые Творец установил изначально. Не спрашивай о них. Ты хочешь вникнуть в них? Вникай, у тебя есть наука на всяких уровнях, и психология, и медицина, химия. На всех уровнях исследуют природу. На всех уровнях мы исследуем желание получать, и с помощью науки мы можем исследовать ее правильно и точно. Но что это даст нам? Ведь мы этим ничего не делаем. Мы лишь видим, как Творец создал желание получать. Создал. Ну дальше что? Мы этим не выходим из желания получать и не можем его изменить, улучшить. Мы лишь проверяем, как оно действует во всяких своих свойствах, при всяких своих возможностях. Вот и все. Нагревают больше, да, как он в своей химии, так он действует немножко иначе, охлаждают и так далее. Оказывают давление, то же самое и у нас. И
5: в мыслях и в желаниях. Оставь ту природу, это желание получать. В нем ты не можешь изменить ничего, только изучать законы.
4: Так о чем я должен просить? Каков совет?
5: Наша работа выше разума, выше знания. Это вообще не внутри желания получать. Поэтому Каббала, хотя и называется наука Каббала, но она все-таки тайная наука. То есть не из самого желания получать. Потому что внутри желания получать... Что нам вообще... Что мы имеем от всей нашей науки? Физика, химия, электроника, даже психология, которая не наука, мы не умеем точно исследовать. Что нам с этого всего? Мы видим, насколько мы исследуем. Мы остаемся теми же самыми. У нас нет никакой пользы от этого.
4: Так, тогда я не понял, что это за занятие, направленное на высшее знание. Что это значит?
5: Высшее знание — это получить совет от Творца, включиться в него. Включиться в него не из желания получать. Если я из желания получать представляю себе какое-то другое состояние, что оно, скажем, у меня называется желанием отдавать, то это тоже желание получать, только я вообразил его таким. Верно?
4: Да, ну что же делать?
5: Что делать? То есть я должен получить также от Творца что-то, что не находится внутри желания получать. Могу ли я попросить такое? Если я внутри желания получать? Тоже нет. Что же остается делать? Говорят мне, что остается делать только подготовку. Это называется укреплением. Я должен работать с другими людьми, которые находятся снаружи, да, эгоистически. Я начинаю обнаруживать, что то, как я отношусь к ним, и то, как я отношусь к себе, есть между этим разница. Исходя из этой разницы, я начинаю изучать себя. У меня есть лаборатория в этом мире. Послушай, не отталкивай это. Ты не хочешь это принимать, я понимаю. Но так, у тебя в этом мире есть лаборатория. Из твоего желания получать внутри этой природы у тебя есть действительно редкая возможность, только из-за того, что разделилась душа, у тебя есть возможность увидеть внутри своего желания получать некое соответствие, некое отражение того, какая разница есть между материальным и духовным. Говоря так же, как есть разница между материальным и духовным, да, противоположность, противоречие, также есть разница между твоим отношением к себе и твоим отношением к другим. И то, что интересно, что внутри своего эгоизма ты можешь это увидеть и изучать это. Если ты изучаешь это просто внутри эгоизма, то у тебя получается психология. Какой я красивый или некрасивый, каким я должен быть вежливым, там, предупредительным и так далее. Всякие глупости, да, человечество любит гордиться этим, всякие эти прекраснодушные. Но если ты видишь, что эти вещи... Ты как-то можешь представить свое отношение к духовному, к Творцу, то у тебя выходит отсюда, как ветвь и корень, какое-то ощущение, которое называется точкой, через которую ты начинаешь из осознания зла, ты начинаешь устремляться к слиянию с Творцом. Как он описывает там на 70-й странице в письмах, как действительно больно любовью. Но это приходит только из осознания твоего отношения с товарищем.
4: Так что укрепляется против этого?
5: Укрепляется относительно этого «я» и «творец». Я и духовно. Это не скрыто. У меня есть порцов товарища, физиономия товарища напротив него. Но если я принимаю его, когда я работаю с ним, чтобы отыскать эту точку моего отношения к Творцу. Иначе у меня нет никакого места, где я мог бы с этим работать. Это как на операционном столе. У меня нет этой основы. Сегодня не хватает слов, я нахожусь в чем-то другом.
4: Так как отдавать тогда товарищу?
5: Ребята, мы уже убегаем к другим вещам. Женя из Москвы говорит, Литварь. Серьезность называется верой выше знания, легкомыслием называется вера внутри знания. А вера ниже знания — это называется без головы. Ну ладно. Потом спрашивают, если так, то выходит, что человек, который домемдек душа, это человек без головы? Ну, верно. Неживой святой. Он человек без головы, но человек, который вообще не имеет отношения к духовному, его нет, это даже без головы, и он не существует. Это две разные вещи. О, это верно. То, что говорят они там из Москвы, что тогда истинная молитва к Творцу о моем исправлении — это результат или реализация осознания зла? Правильно.

0: Спрашивают о работе между товарищами, но это не совсем тема. Как прийти к состоянию, чтобы молитва не была лживой? Все наши молитвы такие. Ну, говорят, закончились молитвы Израиля, когда человек приходит к тому, что уже не может поднять молитву, тогда он приходит к состоянию, когда эта молитва истинная. До этого все молитвы, которые еще пока что не настоящие. Но говорят, что нужно молиться, да, дай Бог, чтобы молился весь день, да, и когда молитва серьезная, но что, когда все заканчивается, тогда это истинная молитва. Ладно. После всего нужно понять, что то, что мы понимаем, это никак не работает. Верно? Наш разум остается с наполнением. Представь себе, если бы ты сейчас вышел из этой беседы наполненным, понимающим, довольным тем, что ты понял, наполнил себя. Все понятно. Ну, а сейчас ты выходишь наоборот. Все непонятно, я ничего не понимаю. Этот Лайтман, он, наверное, тоже ничего не знает, о чем говорит, и вообще не знает этот путь весь, как по нему двигаться, куда делать шаг. Ну, и в чем разница между тем и этим, да? Кроме вот этого внутреннего лживого ощущения.
1: Что оно ложное.
0: Да, оно ложное, потому что ты не знаешь, почему тебе дали так почувствовать.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из него берем в реализацию в десятке.
0: Мы говорили о серьезности, что надо идти выше знания. И действительно, главное производить работу в сердце, чтобы она была серьезной. И я не исправляю свои свойства, а я исправляю себя выше знания. И хочу поднять свой хисарон к Высшему и прийти к слиянию с Ним.
3: Да, есть точка в сердце. Это чудо. В чем чудо? В том, что я могу почувствовать, что я обратен Творцу.
0: И вот эта
4: противоположность
0: — это приглашение к исправлению. Серьезность — это не только почувствовать противоположность, но и получить совет Творца, включиться в него, и все противоречие между сердцем и точкой в сердце нестерпимо нам, и поэтому мы все время убегаем от этого взгляда, от этого подхода. Для того, чтобы удерживаться в нем, нам нужна помощь свыше, и об этом нужно просить.
5: И я должен относиться к каждому для того, чтобы настроить свой келим. И есть у нас для этого лаборатория, где мы обнаруживаем свое отношение к другим и к себе. Так в этом отношении обращаемся к Творцу, чтобы исправил нас.
0: Потому что без этого нельзя перескочить с материального мира в духовный. Есть разрыв, и человек все время хочет, чтобы у него был такой туннель, такой гладкий переход, но он не гладкий, он проходит через лица товарищей.
5: Он красиво говорит о свободном выборе, сказал так: свободный выбор — это не видеть себя хуже Творца и не желать оставить свою природу и взять природу Творца. Это я в эгоистическом виде решаю, что стоит это сделать. Но принять совет, как это сделать выше знаний.
0: Эти советы получают от товарищей, и видим, что товарищи делают, завидуем им. И в большинстве случаев мы не знаем, что делать, но прилагаем какое-то усилие. Вопрос, как это принести в десятку? Вопрос.
5: Хорошо, очень богатый урок с очень многими особенностями. И главное, на самом деле, это то, что работа с группой, осознание зла и вера выше знания, что выражается в молитве, потому что даже наши молитвы эгоистичны. Именно это можно подвести итог урока, что человек выходит из урока запутанным, но это как раз подытоживает молитву, когда человек говорит, закончились молитвы Израиля, нет у него молитвы, и этого он не может даже поднять. Тогда он может быть на самом деле находится в молитве.
0: Рав добавил, что разница между материальным и духовным — это то, как я отношусь к себе относительно того, как я отношусь к товарищам. И, конечно, здесь есть разница, и здесь личная выгода. И мы можем это наблюдать по нашему эгоизму, когда мы находимся по сравнению с другими, как мы работаем с ними, тут есть и психология, и там хорошее поведение, но когда есть цель, тогда у тебя уже есть возможность более четкой оценки, и это уже кабала.
5: И как начнем? Как? Я слышал, что Рав сказал, Творец и группа должны быть как одно. Это начальная точка, когда я отменяю желание получать свое и могу увидеть, где я нахожусь.
0: Да, это главный момент, относительно чего мы должны себя оценивать. И от этого человек тоже убегает. Он говорит, товарищи исправлены, я не исправлен. И здесь он как будто бы использует два подхода. Нет никого, если я сижу, то кто мне? Нет большего, чем у судей, чем видит его глаза, и находится в состоянии, что нет никого, кроме него, и группа исправлена.
5: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Мы будем изучать ТЭС вместе с Рабашем. Начнем читать учение 10 сферот, пятая часть.
1: Это относится к 46-му пункту Орпними, со слов «однако Захар и Некева» в Клебины. Некева оказывается больше. Но мы начнем читать 46-й пункт Ари. После этого снова стала не мати в Кетере, и тогда мати в Хохме Бине и Хеседе, и тогда не мати в Гвуре, и мати в Тиферет, и не мати в Нецахе, и мати в Вод, и не мати в Есоде, ибо поднялся в Вод. И тогда он обращает свои по ним и дает свет в Малхут вниз на ее место. И тогда мати в Малхут. И в этот момент завершается порядок первых стадий, осуществляющих распространение. И таким образом все 10 цветов доходят до Малхут. Входим в урок с Рабашем.
2: Объяснение скрытия клея. Я начинаю здесь еще раз. 339-я страница, вторая колонка, начинается слов «однако Захар». Тогда он говорит внизу, хотя я начинаю снова текст внутри. «Однако Захар Никева в клебины, Никева оказывается больше, чем Захар». Что значит «однако»? Здесь это другой вид. Не со стороны Авиюта, а со стороны другой стороны называется «большой» или «маленький». Что еще там мы учили в первом виде «кетер хохма», что Захар больше, здесь Никева больше. Чем Никева больше? Не со стороны Авиюта, а со стороны чего? Со стороны того, что это называется гар, а это вак. Тогда мы спросили, почему это называется гар? Это решимода и тлапшут, оставшиеся от уровня кетер. Называется гар. В отличие от этого, свет, который есть у нее, называемый Захар, происходит от Зивуга, который был в Кли Хохмы на двух бет, на две бет. Поскольку Зивуг, который был высшим, спускается к нижнему, и нижний получает от него, это называется порождением, и это рассматривается как вак. Поэтому выходит, согласно этому решимо, первого распространения называется гар. Почему называется Никева? Потому что у нее нет света. Почему у нее нет света? Потому что она не может притягивать, а Захар называется, что они притянули свет на две степени Авиюта, только что в ее собственном кли не было две степени Авиюта, а две степени Авиют были лишь в кли высшего. Поэтому, поскольку две степени Авиют были в кли высшего, у него есть только вак. Еще раз, всегда, когда мы учим, что совершается зевук на какой-то ступени, и высший выходит к нижнему, мы не говорим, что нижний получает вак. Возникает вопрос, почему мы говорим, что здесь, когда зевук совершается в высшем, а нижний получает ту же ступень, высший является только вак? Ответ. Есть огромная разница между высшей и нижней ступенями, и между высшим и нижним в данном случае. В чем здесь мы говорим, что из-за смены светов последняя пхина исчезает. Невозможно, чтобы

0: Бы ныне возможно, чтобы было две степени авиют из-за смены и из-за ухода цветов. Тогда кто может сделать зивук на две степени? Только кли хохма, и она получает от того, что притянула от высшего, только вах. И также захар в кли кетер. Несмотря на то, что это решимо, определяемое как нехватка света, говорится об этой нехватке только в контексте его гар выше. Но он полон света в свойстве вак, понятно? И также захар в кли кетер, несмотря на то, что это решимо, определяемое как нехватка света, что он здесь хочет? Согласно тому, что мы сейчас объяснили, что захар меньше, что захар... Не так. После того, как мы сказали здесь, решимо, хотя оно больше, решимо дейт лапшут, все равно называется никева, потому что у него нет света. Если так, захар больше, тогда почему мы говорим, что в кли кетера и в кли хохмы захар больше? Почему? Потому что у него есть больше авиют, но ведь у него нет света. Он должен называться никева, как мы говорим об эдейт лапшут в клибины, что она никева. Почему мы называем его захар? Потому что у него есть большая ступень. Но мы также видим и здесь, бэдэйт лапшут — это большая ступень, это гар, и все равно мы говорим, что это никева. Если так скажем ли мы, что захар, относящийся к ликетеру и хухме, тоже называется никева? Этот вопрос понятен, но посмотрим ответ. И также захар в кли кетер. Несмотря на то, что это решимо, определяемое как нехватка света, говорится об этой недостаче только в отношении его гар, но он полон света в свойстве вак. Что здесь написано? То же самое. И почему здесь это бет? Я могу сказать то же самое. У него есть вак. Но, говоря о кетере хохме, я скажу, у него есть вак, а здесь у него ничего нет. Мы можем это объяснить так. Мы учили, что близость, которая есть между решимо далит гимель кли кетер и гимель бет кли хохмы, что это означает, что решимо, оставшееся от облачения, не может ничего притянуть. Но при участии свойства авиют его никивы, мы учили, притягивает вак. Все облачение только вак получается. Что? Ему нужна его никива, чтобы она дала ему экран и авиют, чтобы он мог притянуть вак святов. Тогда как здесь, в клибины, что дает решимо дейт лапшут захару, который называется уровень, вышедший из кли хохмы? Ничего. Если так, нуждается ли решимо дейт лапшут в этой авиют? Ни в чем. Тогда я рассматриваю это решимо дейт лапшут как то, что
1: Никева
0: говорим о ней, что

0: и что у него нет света. Мы говорим об облачении Никеву Захаром, который называется Вак де Бет, который вышел в Кли Хохмы, после этого родилась Гей. Из этого дополнительного облачения вышла Далит. Нет, из Никивыда и Тлапшут, который является Гар, выходит Далит, а из Вагды Захара выходит Вав. Но относительно Бины никто никому ничего не дает. Поэтому я говорю, Захар называется Захар, а Решимо, хотя оно Гар, называется Никива, потому что ему нечего дать. Если так, что означает? Никива, совершенно другой вид. Здесь Никива не означает то же самое, что Никива Далит Гимен, где это означало экран и Авиют. Здесь совсем наоборот. Она называется Никива, потому что ей нечего дать. Это вот на отношение к Захару, она Никива. Теперь изучим третий вид. Вальсулам. Однако Захар и Никива в Зер Ампине здесь есть много аспектов. Ведь Захар, который является Зер Ампин, Авилт Пхинеалев, дается посредством Хохмы, а это свет Хесед. А он свет Хосед. Еще раз, ведь Захар, который является светом Зерампина, создается посредством Хохмы. Свет Хохмы передал Зерампин в Кли Хеседа, и этот свет Хеседа в Кли Бины. А затем он распространяется из Кли Бины в Кли Зерампина. Как мы сказали, это просто... Однако Никива — это порождение Бины. То есть Гей, которая была создана посредством Зивугазон Бины. Что он нам говорит? Это тоже закон. Почему это называется Захар? Потому что порождающие выходят из Кли Хохмы. Почему Гей называется Никива? Со стороны порождающих, которые являются Биной, она называется Никива. Это другая причина. Он говорит так. Гей — это третий вид. Что это за вид такой? Что различие между Захаром и Никивой я определяю только со стороны порождающих. Так он говорит. Он рождается от Хохмы, а она рождается еще так. Пхина Алиф родилась от Пхины Бет, которая является Кли Хохмы. Гей родилась от Бет, которая является Кли Бины. Однако, четвертый вид. Кроме этого, следует различать там еще другой вид Захара и Никивы, а именно Захар и Никива, который в Исоде и Малхут. И там Захар меньше, чем Никива, как в Кли Бины. В Кли Зерампина мы учим, что Захар больше, Пхина Алиф важнее, чем Гей. Но здесь, в Исуде, он говорит, что Захар больше Никивы. Почему? Поскольку Захар в Кли Исуда это свойство вав без роста, находящееся внутри гей, которое исходит от Захара Бины, который является свойством вак, который получил от Зивуга сначала свет на две бет в Кли Хохмы. Получается, что он здесь говорит? Поскольку Захар — это свойство вав без рож, которое находится внутри гей, исходящее от Захара бин, проявляется свойством вак и происходит от этого уровня, который вышел из его гана две бет в кли хохмы, и вак на этом месте называется виной, называется светом, потому что это называется захар, и поэтому это свет. Что же касается далит, хотя она является свойством гар, но это только никева, потому что это только решимов далит. И мы учили, что вав получил исот, а далит получила малхут. Это то, что он говорит. При этом они не находятся в одном кли, но захар в верхнем кли, то есть в исоде, а никева в нижнем кли. А это малхут. Это немного сложно. Почему? Мы учили, что это хей получила исотер сначала. Если так, мы видим, что и захар, и никева находятся в кли исода. Что он говорит здесь? Когда они разделились. Затем мы учим, что они разделились. Может быть, он хочет здесь сказать, хотя Захар меньше, а Никива — это свойство Гар, чтобы больше понял, у кого должен быть Гар? Далит, Исоди, кто не спускается вниз, вав. Мы видим наоборот. Вав осталась в Исоди, и затем поднялась выше снова. Только что опускается вниз, далит. Этот вопрос, который ты задавал вчера. А что должно быть? Вав, который является вак, опустилась вниз. Агар, далит, остается наверху в Исоде. А мы видим наоборот. Что спускается вниз, далит? А вав, который является меньшей ступенью, остается в Исоде. И затем поднимается еще выше. Но она не спустилась вниз. Тогда должно быть наоборот. Кто должен спуститься вниз? Вав.
1: Перейдем к следующей части уроку «Учеба вместе с товарищами».

Переходим к учебе вместе с товарищами. Ведущий МАК-25.

0: Творец, я думаю о друзьях, о том, как каждый из них идет своим внутренним путем, часто тихо, без слов. Ты видишь, сколько усилий они вкладывают, даже там, где снаружи ничего не заметно. Ты знаешь, где им больно, где они сомневаются, где просто устают держаться. Пожалуйста, дай им внутреннее спокойствие. Не такое, которое приходит от ответов, а такое, которое позволяет оставаться в пути, даже когда ничего не ясно. Дай им тихую уверенность, что они идут правильно, что их усилия не пропадают, что даже самый маленький шаг важен для всех. И еще, соедини нас сильнее, чтобы мы не просто знали друг о друге, а действительно чувствовали, чтобы могли поддерживать даже без слов, чтобы чья-то сила становилась опорой для другого. Если кому-то из них сейчас пусто, не дай этой пустоте закрыться, пусть в ней появится хотя бы маленькая точка надежды. И если мы сами иногда не можем помочь друг другу, будь ты между нами, соедини там, где мы еще не можем. Спасибо тебе за то, что у нас есть друг у друга. Это больше, чем кажется. Амин.
1: Привет, дорогие хаверим и хаверот. Это была молитва великого товарища Донатаса от всей нашей десятки МАГ-25, которая удостоилась сегодня большой чести вести эту часть урока. Как вы видели на ролике, мы из разных стран, из Норвегии, Великобритании, Болгарии, Испании, Польши, Литвы, России, Латвии. Тем не менее, представьте себе, что за 5 лет существования нашей десятки мы почти все встречались друг с другом физически в разных странах и в различных конфигурациях. Есть десятки, все товарищи, из которых живут в одной стране, но не встречаются или встречаются редко, а между тем с физической встречей не сравнится ничего, поверьте нашему опыту. Признаемся, что совсем недавно мы столкнулись с первым серьезным разбиением в нашей десятке, разделившись на 2 части. И что нас объединило снова, хотя в какой-то момент это уже казалось невозможным? Нас объединила подготовка к уроку, который мы сейчас, как вы видите, ведем вместе. Но чем же это не подарок от Творца? Давайте, дорогие друзья, и мы будем делать друг другу подарки, так как нам их делает Творец.
2: Рабаш, письмо номер 40. Каждый подарок, который он дает товарищу, это как пуля, которая пробивает полость в камне. И хотя первая пуля оставляет на камне лишь невидимую царапину, но вторая, которая бьет в то же место, уже выбивает зазубрину, а третья пробивает отверстие. И с помощью пуль, которые он посылает в цель, отверстие увеличивается и образуется полость в каменном сердце товарища, где собираются все подарки. И каждый подарок дает искры любви, пока не соберутся все искры любви в полости каменного сердца, и из них не образуется пламя.
3: Мы слышали от нашего учителя Рабаша о важности подарков, о том, какие изменения вносит подарок в сердце товарища. Предлагаем перейти к активному семинару. И вопрос на активный семинар. Какой самый лучший подарок ты можешь дать товарищам, чтобы подготовить их к конгрессу? Какой самый лучший подарок ты можешь дать товарищам, чтобы подготовить их к конгрессу?
4: Мой подарок — это мой хисарон. Это то, что я могу дать, и что это за хисарон. Рав сказал, что в десятке мы можем увидеть истинную реальность. Я хочу почувствовать, что такое истинная реальность вместе.
5: Да, эту важность, которую дает каждый товарищ, это то, что дает силы держаться правильного отношения, что такое отношение отдачи, чем оно противоположно мне, что я должен просить, какое отношение к группе должно быть, почему именно через нее я правильно смотрю на Творца, всю эту картину выстроить правильно, чувственно. И это то, чем мы можем помочь друг другу.
4: Подарок,
5: который я могу дать товарищам, это поднять важность Конгресса. Оказать поддержку и физическую, и духовную. И просьба за всех к Творцу, чтобы помог каждому из нас достичь нашей цели. Также эта идея, желание давать подарок товарищу, уже великая вещь, это уже подарок.
4: Подарок товарищам и физически, и поддержка и величие цели, и молитва, хотя это не всегда кажется, что это помогает, это против желания получать, но когда ты участвуешь в этом, ты поддерживаешь других товарищей.
5: Подарок. Кажется, что любое стремление человека к цели — это подарок. И это можно получать и из книг, но главным образом от товарищей. Я очень впечатлился, скажем, от подготовки урока, которая была сегодня. Мне кажется, МАГ-22 сейчас проводят МАГ-25, но МАГ-22 сделали подготовку. Тоже, с одной стороны, было очень просто, с другой стороны, очень много стремления, желания. Такого. Дать стремление товарищам к цели, мне кажется, что это своего рода подарок.
4: Подарок — осознать, что мы находимся в преддверии небывалого конгресса и делать это вместе, и видеть важность и величие, и ощущать этот конгресс как нечто новое, не как обычный конгресс. И это мое личное осознание. Так чувствуется в десятке, что такого еще не было. И место новое, и все новое, и наш контент, все это наше, и мы должны только усилить стремление, и тогда получим эти подарки, мы их уже получили свыше.
5: Да, я молюсь за товарищей тоже.
4: Во всех действиях по подготовке к конгрессу мы должны внести наше отношение, чтобы из этих действий у нас было отношение к группе, к Творцу, равные, и чтобы это было не меньше, чем мы чувствуем Творца, что Он велик, но мы знаем, что истинная картина Творца неотделима от образа группы, поэтому мы хотим соединить эти картины, чтобы они стали одной, и величие группы, и величие Творца.
6: Майя Матана вэх.
5: Что является подарком, и как я могу дать духовный подарок своему товарищу Раву?
7: Но
4: это то, что мы изучаем о группе, поручительство, объединение, взаимная поддержка. Это все мы должны взрастить вместе и все вместе достичь состояния в нашем совместном кли, где мы почувствуем Творца и миру в связи с Ним, и как мы стремимся и ощущаем Его. Это и есть связь между нами. И согласно мере связи между нами, мы почувствуем этот подарок, который мы преподносим каждый своему товарищу.
7: Киев.
8: Дорогой Рав, а какой подарок я могу подарить Творцу?
9: Эзе матана ани яхол латет лаборе?
7: Зе шеата кол азман хошев.
4: То, что ты все время думаешь о нем и о группе, и организуешь группу для того, чтобы приблизиться к Творцу, насколько возможно.
8: А можно, вот когда человеку даришь подарок, то можно
9: какую-то реакцию получить?
5: Когда человеку даришь подарок, то можно какую-то реакцию получить от него, почувствовать, нравится ему или не нравится. Можно почувствовать в этой работе с товарищами, с десяткой, реакцию Творца, и как эта работа ему нравится или нет.
7: Это
9: лелософек.
4: Несомненно, мы можем это почувствовать, это отношение, но не сразу, поскольку у нас нет пока что любви и такого отношения к Творцу, мы не чувствуем его близким, и поэтому это занимает время. Но каждый раз, когда мы стараемся так направить себя к Нему и хотим почувствовать наше, хотим почувствовать Его отношение к нам и в нас, так мы будем приближаться к Нему все больше и больше, пока не почувствуем, что это связь между нами.
8: А, дорогой Рав, а подскажите, вот дайте, направьте, где мы чувствуем его отношение в нашей
9: связи?
5: Где мы чувствуем его отношение в нашей связи, в десятке или где?
4: Да, обычно это относительно всей десятки.
10: Мы настроены серьезно и решительно. Наш путь от конгресса до конгресса. И каждый раз это новый вызов. Десятка МАГ-25 действительно проходит непростые состояния, о которых не единожды повторяли мудрецы. За каждым приложенным усилием кроется подарок Творца. Как познать радость объединения, если не прошел через состояние разбитого сердца, если не прополз на локтях через зыбкие тупи себелюбия? 5 лет в пути, и вот настоящее выяснение. Кто же такой товарищ на самом деле? Кто ходит на урок или кто просто находится с тобой в одном чате? Хотя бы иногда появляется на встречах в десятке, или тот, кто постоянно дарит тебе подарки. Кто ищет любой возможности быть примером и поддержкой. С огромным трепетом совершает любое действие в отношении ближнего, кто искренне дорожит тем, что имеет сегодня, кто воспринимает все вокруг как подарок Творца. Товарищ — это тот, кого ты купил, в кого вложился. И не стоит бояться вкладываться в него. Важно делать все, чтобы товарищ впечатлился тем, какие запасы щедрости и важности у тебя есть для него. Любая возможность встретиться с товарищем физически считается у нас в группе лучшим подарком. Несмотря на то, что товарищи стараются еще и дополнить это действие каким-то сюрпризом, видим книги или бутылки виски, тем не менее главным остается его приезд. Далеко не все товарищи, проживающие в одном городе, считают это чем-то особенно ценным, поскольку имеют возможность встречаться каждый день. Но если бы они попробовали взглянуть на это действие глазами нашей десятки, то наверняка бы еще более ответственно отнеслись к настоящему Конгрессу и всем дальнейшим встречам десятки. На горизонте, друзья, 800 конгрессов. А это уже подарок Творца всему миру. Почти в каждом уголке Земли зажгутся искры надежды, любви и добра. Мы должны с особым трепетом, особой серьезностью отнестись к предстоящему событию. Ни капли легкомыслия, ни шагу назад. Дадим бой лени и сомнениям. Давайте приготовим этот подарок вместе с Творцом. Благословит нас Творец. Лихаем.
3: Лихаем. После таких слов воодушевления продолжу тему подарков товарищам. Потому что подарок — это не просто какая-то вещь, это настоящая проверка, насколько я чувствую товарищей. Если я стараюсь понять, что важно именно ему, его вкусу, его состоянию, значит, я уже выхожу из себя, своего эгоизма. Как пишет Бааль Сулам, любовь к товарищам строится через действия. Так вот, подарок — это одно из этих действий, через которые мы строим связь. Подарить соленое тому, кто любит соленое, а сладкое, кто любит сладкое. Это только кажется, что это просто. Но именно здесь начинается выход из собственного эгоизма. И самое важное, подарок не заканчивается в момент передачи. Он создает воодушевление, тепло, увеличивает хисарон, укрепляет наше объединение. Скажу так, традиция дарить подарки создает целую историю наших взаимоотношений. Мы можем долго говорить о том, как мы дарим или принимаем подарки. Одну из таких историй расскажет дорогой моему сердцу товарищ Сергей, пожалуйста.
11: Шалом, хавери, мировой кли, наш учитель. Все товарищи, которые у нас есть, это мы не выбирали их, это подарки Творца. И все, что нам нужно, это только открыть эти подарки. И вот как открываются цветы весной, и в нашей десятке большие примеры этих цветов, которые уже открылись, которые еще откроются. Вот. И также в мировом кли, где у нас большой пример, показывают товарищи своими подарками, которые делают нам, когда мы приезжаем на конгресс. Вот. И такой один из подарков, и не только один, хотелось бы рассказать, как товарищ чувствует другого товарища, покупает ему билет на конгресс, наполняет это желание с чистого сердца. Второй товарищ просто утром пьет с тобой кофе в Варшаве, а в обед уже задает вопрос Раву в мировом кли. То есть поднимает весь зеркальный конгресс в Варшаве на такую высоту, что просто все в таком воодушевлении. В мировом кли товарищи, когда мы приезжаем, делают такие подарки, что просто они остаются в сердце навсегда. И большая благодарность всем товарищам и Творцу за такие подарки. Лихаем. Хаверим, давайте сейчас внутренне сосредоточимся и войдем в молчаливый семинар. Сейчас внутренне, пусть каждый найдет внутри своего сердца подарок товарищу при двери конгрессу. Давайте сосредоточимся сейчас внутренне, и пусть каждый найдет внутри своего сердца подарок товарищу при двери конгрессу.

0: Алексей, пожалуйста.
1: Ребята, в этот раз программа Конгресса впервые так насыщена паузами в общих наших действиях, что дает возможность заполнить эти паузы собственной программой в десятке. Это в каком-то смысле выход из зоны комфорта, ведь в принципе проще, когда тебе все время предлагают что-то, приготовленное другими. Но и с другой стороны, это возможность для каждой десятки приготовить больше собственных активностей, а значит, и что чрезвычайно важно, объединиться вокруг этой подготовки. Мы пока еще не разрабатывали точную программу для МАГ-25, но в ней наверняка будут трапезы, чтение стихов, исполнение песен. В общем, делаем подарки товарищу, покупаем товарища. Но самое главное — подключиться, пусть даже дистанционно. Но быть, постараться быть все время. От начала до конца, пусть даже с частично выключенной камерой. Только подумайте, 800 десяток — это 800 мини-конгрессов, каждый из которых будет проходить немного иначе, но с одной целью — объединиться. 800 подарков Творцу, повторю еще раз слова Юры. Саша.
2: Да, мы много говорим о великом предстоящем конгрессе, о планах на этот конгресс. Наш план на предстоящий конгресс предельно прост, с одной стороны. Самый главный план на предстоящем конгрессе — это максимально включиться друг в друга. Не в зависимости, будем ли мы вместе физически или онлайн. Пробить пулями любви наши окаменевшие сердца и наполнить подарками каждого товарища, не оставив ни капли ради себя. Да поможет Творец всем нам. Лехаим.
3: Дорогие друзья и подруги, сейчас активный семинар. Какие подарки вы готовите товарищам в преддверии конгресса, чтобы они ощутили их вне времени и пространства? Десятка, готовая поделиться со всеми, выставляет знак вопроса. Какие подарки вы готовите товарищам в преддверии конгресса, чтобы они ощутили их вне времени и пространства? Десятка, готовая поделиться со всеми, выставляет знак вопроса.

0: Но они бедарих клел уявлита секима музыка.
1: Я обычно люблю сочинять песни. Я собрал все песни, которые мы обычно слышим, любим, чтобы все товарищи участвовали и в совместном пении, и чтобы была радость.
2: Я уверен в этом. У меня нет ничего конкретного, чтобы я мог сказать в данный момент. Мы находимся в подготовке всего контента и всей этой особой нашей встречи, но мы очень волнуемся перед ней. Я думаю, что весь конгресс — это очень большой подарок, по крайней мере, нам, когда, по сути дела, есть какая-то внешняя реальность, которая обязывает тебя вот так сидеть вместе в каком-то определенном месте, высвободить время и все, что нас занимает, и заниматься только этим, это просто подарок, который нет возможности оценить, это очень волнует, и мы уверены, что этот конгресс не только нам, как десятки, а вообще всему нашему мировому общему кли даст по-настоящему очень большие силы, как бы индивидуальные, но интимные наши, как одного общего
3: клетки.
1: Роман говорил о музыке. Я думал о том, что стоит взять какую-то такую переносной динамик, у нас это будет, ты организуешь плейлист, у нас будет все время музыка фоновая. И я думаю, что опыт накапливается, мы каждый день распределяем какую-то работу. И я думаю, что мы находимся в пустыне, в пустынной местности, и мы будем гулять по пустыне, это характер местности подходит нашему характеру. Мы будем ходить, наблюдать местные пейзажи и внутренний пейзаж. Это тоже подарок, и еще нам предстоит много подарков.
2: Да. И что я готовлю, это по-настоящему секрет. Но когда мы вместе, я готовлю новые песни. Это, что это радость вместе с Романом. Это что-то совершенно особенное.
1: Мы видим, как товарищи выполняют советы Рабаша о том, чтобы поднимать настроение товарищей, внешнее и внутреннее. Все это делается, исходя из важности, величия цели. И это создает уверенность для подъема молитвы, чтобы и Творец, и группа стали как одно целое в каждом товарище.
4: Да, нет ничего лучшего подарка от Творца, когда товарищи собрались, провели эту встречу с Божьей помощью. И спасибо каждому товарищу за то, что активно включились в эту часть нашей встречи. И да, давайте поделимся, какие же мы подарки подготовили нашим любящим товарищам. Ну и первая группа «Флорида», пожалуйста.
5: Make sure the friends are in joy and gratitude and have an awareness that we're serving the friends.
1: Быть благодарности, осознавать, что мы служим товарищам.
5: What they want.
1: и давать подарок, и просить, спрашивать у товарищей, что они хотят. Размягчать сердце каждого товарища. Лахаим.
6: Да, Асаф из зала. Прежде всего, мы получили огромный подарок от МАК-25. Каждый товарищ, который говорил, вы просто наше раскрыли, взорвали наше сердце. И туда вошел подарок, как говорит Бааль Сулам. То, что выходит из сердца, входит в сердце, и ощущается разногласие и мир, который вы создали в десятке, потому что вы это внесли в наше сердце, это сам по себе подарок. Еще коротко, у нас в 5.23 товарищи делают массу подарков. Например, Гольдберг сочинил песню специально для десятки и со словами из молитвенника, и Барух Рац планирует делать песню. Товарищи спланировали контент, и все расписание наше. Каждый отдает все свое сердце, и чтобы было во всех десятках такая огромная сила.
7: Латинштайн.
1: Рабаш пишет, когда мы поем, танцуем, мы чувствуем себя выше времени и места. Мы хотим радости, важность и объединиться и участвовать. И вложить все, что возможно, в подготовку к конгрессу и во время конгресса любить товарищей.
8: Hola, amigos. Sí, Latin 2 está preparando muy fuerte, ya que los amigos están
6: buscando друзья, Latin 2, мы очень сильно готовимся, и товарищи ищут, какие подарки дать товарищам. Первоисточники, лайнап и собрание товарищей. Товарищи готовят самое лучшее, чтобы сделать Лехаима. Так мы
8: sí, para poner esa carne ahí, para compartir con los amigos el mejor lugar que podamos encontrar.
6: Десятку, sí, cerca de la playa, для того, чтобы en el mar, подготовить товарищам самое лучшее, найти самое хорошее место, близкое к морю, может быть, близко к горе, мы еще не решили, но мы хотим, чтобы это была самая лучшая точка объединения между товарищами, чтобы мы смогли это сделать дигитально, и чтобы никто не остался снаружи. Давайте объединимся. Обнимемся вместе и обнимемся и будем продвигаться.
1: Спасибо десятки МАК 25 за подарок, который они нам дали. Сообщение, дорогие друзья, сегодня, понедельник, 4 мая, встретимся вместе на трапезе Лаг БаОмер, праздник Лаг БаОмер. Называется «Трапеза огонь любви». Трапеза состоится в 6 вечера до 6.45 вечера. Здесь физически, в нашем здании и в системе Арвуд. Будем рады видеть всех вместе. А закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 9 января 2003 года. Урок основан на статье «Что такое серьезность в духовной работе?» Находится в трудах Рабаша, первый том, 541 страница. Мы прочитаем его вместе в десятках. В нашем распоряжении 31 минута. Десятка, завершившая чтение раньше времени, приглашается провести семинар по основным моментам статьи.
1: Что такое серьезность в духовной работе? Наши мудрецы сказали, молиться можно только лишь со всей серьезностью. Объяснение Раши. Серьезность означает смирение. И еще оттуда же учили мудрецы, нельзя молиться не из уныния и не из легкомыслия. И объяснение Раши, легкомыслие означает замену серьезности. Следует понять, что когда Талмуд говорит «только лишь со всей серьезностью», имеется в виду, что если у него нет серьезности, не следует молиться. А затем сказано, нельзя молиться и не из легкомыслия. Это означает, что если там нет легкомыслия, уже можно молиться, и не нужно доходить до того, что у него будет серьезность.
0: Однако отсюда выходит, что если у него нет легкомыслия, у него есть серьезность. И также наоборот, что если у него нет серьезности, у него уже есть легкомыслие. Другими словами, нет ничего посередине между серьезностью и легкомыслием. И поэтому нет никакого противоречия между этими высказываниями. Однако следует понять, как это может быть, чтобы не было промежуточного свойства между серьезностью и легкомыслием? И главным образом надо понять, что такое молитва, о которой они сказали. Молиться можно только лишь согласно условиям, названным мудрецами. Иными словами, что такое молитва, в которой обязаны соблюдаться эти условия, а иначе нельзя молиться? Наши мудрецы сказали, чтобы любить Творца Всесильного вашего и работать для Него всем сердцем вашим. Что это за работа, которая в сердце? Следует сказать, что это молитва.
1: И нужно понять, почему молитва называется работой в сердце, больше, чем все остальные заповеди Торы. Разве изучение Торы не такая большая работа, как молитва? И еще следует спросить, почему именно молитва называется работой в сердце? И нельзя сказать, что только молитва относится к сердцу, а Тора нет. Ведь и Тора тоже относится к сердцу, как сказал Раби Ибн Эзра. И знай, что Тора была дана лишь мудрецам или буквально людям сердца. В таком случае следует понять. Первое, почему молитва называется работой более всех остальных заповедей. Второе. Почему молитва называется именно работой сердца?

0: а не работы в разуме. И о молитве, являющейся работой в сердце, мудрецы сказали нам, молиться можно лишь только со всей серьезностью. Это означает, что именно благодаря этому его молитва будет в порядке. В таком случае следует понять, что такое серьезность.
1: И чтобы понять вышесказанное, нужно сначала повторить известные вещи по поводу целетворения. Хотя это и понятно, но стоит повторить, чтобы помнить о цели. Ведь это является верным способом не упустить цель. По поводу целетворения стоит говорить только о двух предметах. Первый — о Творце, который является дающим. Второй — о творениях, получающих высшее благо. Ведь цель творения, то есть его желание нести добро своим созданиям, создать творение, которое получит то, что он хочет дать им, то есть они получат наслаждение, которое он хочет дать им. Ибо в этом значение слов «нести добро». Ведь невозможно сказать, что кто-то получает нечто доброе и не наслаждается. Другими словами, если он не наслаждается этим, почему же оно называется хорошим? Однако мы видим, что человек наслаждается только тем, к чему он страстно стремится. И поэтому он создал в творениях желание страстно стремиться получать наслаждение. И это называется желанием получать ради собственной выгоды. А в высших мирах желание получать ради собственной выгоды называется малхут. А также это свойство называется авиют, дословно грубость. Ведь желание получать для себя было отвергнуто, и этим кли нельзя пользоваться без исправлений.
0: Однако тут на желание получать произошло исправление, чтобы не пользоваться им так, как оно было создано от начала своего сотворения, то есть в первоначальном корне, когда оно родилось, из-за различия по форме между ним и Творцом. Ведь Творец — дающий, а творения будут получающими. И чтобы было соответствие по форме, то есть чтобы получающий тоже считался дающим, а иначе, если не будет подобия по форме, это приведет к тому, что во время получения блага и наслаждения творения будут чувствовать неприятные ощущения, называемые стыдом. И чтобы избавить творение от этого стыда, произошло исправление, называемое получение ради отдачи. Иными словами, хоть он и получает в кли, называемом устремлением, то есть невозможно наслаждаться благом, если он не стремится получать это благо. Исправление же в том, что он должен построить намерение на это действие. Иными словами, он должен смотреть. Неужели посмотреть, несмотря на то, что желание получать в полной силе, если он не может построить намерение ради доставления наслаждения своему Создателю,

0: слушателя, он отказывается от этого наслаждения, хоть и очень стремится к нему.
1: И причина его отказа должна быть только в том, что он желает слияния с Творцом, называемого подобием по форме. Как сказали наши мудрецы, как он милосерден, так же и ты будь милосерден. И от этого исправления у нас происходит сокращение и скрытие. Другими словами, до того, как у нижних есть это намерение, чтобы они могли отказаться от самых больших наслаждений, если они не могут настроиться ради отдачи, в мире пребывает тьма. Иными словами, Творец скрыт от творений, так что они не чувствуют его. И следует верить в вышезнание, что у него есть связь с творениями, которые он создал, чтобы дать им благо и наслаждение. Тогда как то, что открыто нашему взору до того, как человек может построить намерение ради отдачи, находится под властью тьмы, и ничто духовное не светит. И в этот момент не раскрывается цель творения, то есть нести добро своим созданиям. Ибо в этот момент они видят только страдания и боль, и не видят управления доброго и несущего добра. И нам нужно только верить, что цель творения — нести добро своим созданиям, есть непреложная истина. А то, что мы этого не видим, происходит благодаря исправлению, сделанному для нас, которое называется сокращением и скрытием лика. И это, как говорит Вальсулам, «И вот ты находишь, как эта душа, являющаяся светом жизни, облаченным в тело, рождается как сущее от сущего. И проходя через четыре мира Абия, она также все больше удаляется от света лика Творца, пока не доходит до предназначенного ей кли, называемого телом. И хотя свет в ней тоже очень уменьшился до такой степени, что нельзя узнать корня, из которого она исходит».
0: Это приводит нас к тому, что у нас есть работа в вере, поскольку нашей душе уже нельзя узнать, что она исходит от Творца. Но требуется особая работа, чтобы верить в Творца, что Он управляет всеми творениями. Согласно этому, у нас выходит, что вся тяжесть, которую мы ощущаем в работе на отдачу, не связана с тем, что нам тяжело работать без компенсации, в силу нашей природы, называемой желание получать. А тут действует совершенно другая вещь. Ведь согласно правилу, сформулированному моим отцом-учителем, в нашей природе заложен принцип, что любой нижний желает принизить себя перед высшим, который для него важнее всего. И у простого человека есть наслаждение, когда он служит важному лицу. Как объясняют мудрецы, что касается важного человека, дала она, и сказал он, вот это посвящено, поскольку его получение с тем, чтобы насладить дающую ему, считается настоящей отдачей и подарком ей. Причина этого в том, что от природы есть наслаждение в том, что человек дает важному лицу. Отсюда возникает вопрос, почему нам так тяжело исполнять Тору и заповеди ради отдачи? И ответ, как сказано выше, что из-за исправления хлеба стыда произошло исправление, называемое сокращением, скрытием и тьмой, что до тех пор, пока творение находится под властью получения для себя, они настолько удалены от своего корня, что невозможно узнать источник, из которого они исходят, как сказано выше.

0: и установи веру свою в сердце нашем навсегда, без перерыва. То есть, когда Творец даст нам силу веры, чтобы мы почувствовали, что служим Царю царей. Наше тело, без сомнения, отменится, как свеча перед факелом. Однако, поскольку от природы мы родились такими, что у нас есть разумение и знание, являющиеся нашим руководителем, то есть наставником на нашем пути, и оно говорит нам, что нам хорошо и что плохо, на все, что оно не понимает своим разумом, оно говорит нам, что это нехорошо для нас. В таком случае, когда нам дается работа в вере выше знания, приходит наше знание и дает нам понять, что идти этим путем не стоит. И оно приходит с аргументом. Неужели же Творец дал нам разум просто так? Нет сомнения, что все, что Он создал, создано нам во благо. То есть, чтобы мы радовались этому. И Он приводит нам доказательства из Писания. Хвалят человека по мере разума, разума его.
1: И вдруг человек заявляет телу, это верно, что до сих пор был моим наставником в пути. И я никогда не делал ничего против знания, то есть того, что ты приказывал мне делать. Однако, начиная с этого момента, знай, что, что бы ты ни говорил мне делать, я не буду слушаться тебе. Я буду делать только то, что я слышал из книг и от мудрецов. Я принимаю на себя бремя небесного правления, выше знания. И я желаю служить Творцу, как положено, перед великим царем. И начиная с этого момента, я не желаю ни в чем заботиться о тебе, а все мои мысли будут только о Творце. Творец. И отсюда следует, что у человека нет недостатка ни в чем, чтобы получить возможность прийти к истине, кроме свойства веры выше знания. И на этом тело настаивает со всей силой и противится этому. И отсюда получается, что мы не продвигаемся в работе Творца. И это называется серьезностью, или буквально тяжестью головы, где головой рожь называется свойство знания в человеке. А если человек идет согласно тому, как говорит ему знание, это называется легкомыслием, или буквально легкостью знания. То есть то, что знание — это легко выдержать, когда человек будет делать действия, к которым побуждает его знание. Тогда как если человек хочет идти выше знания, это называется тяжестью головы, серьезностью. Это означает, что знание, то есть голове тяжело терпеть, когда человек хочет идти против знания. И это для него тяжкое бремя и груз, и называется серьезностью.
0: И отсюда следует объяснить слова. Молиться можно только лишь со всей серьезностью. Другими словами, наши мудрецы советуют нам, зачем человеку нужно молиться. Они говорят нам, только лишь со всей серьезностью. Иными словами, прежде чем молиться, человек должен посмотреть, чего ему недостает, так, чтобы об этом недостатке, то есть хисароне на иврите, он молится, чтобы Творец наполнил его ему. Поэтому стоит, чтобы до этого человек проверил себя, может ли он принять на себя идти верой выше знания, что и называется серьезностью. И только тогда пусть приступает к молитве, чтобы Творец установил веру в его сердце. Потому что если будет вера выше знания, у него уже есть все, как сказано выше, что маленький отменяет себя перед большим. И это, как объяснил Раши, что серьезность — это смирение. А что такое смирение? Это когда человек смиряет себя перед большим и слушает мнение большого. То есть, если маленький ребенок что-то

0: кто-то говорит взрослому человеку, и взрослый видит, что то, что говорит ему ребенок, согласуется с логикой, взрослый, конечно, послушается его. Но это не значит, что взрослый смиряет себя перед маленьким.
1: А что же называется смирение? Если человек приходит и просит совета большого человека, что ему делать, а большой говорит, что надо делать так-то и так-то, а человек видит, что это просто противоречит здравому смыслу. Если он спросит кого-нибудь, стоит ли слушаться того, что сказал ему большой человек, тот, конечно же, скажет ему, что это противоречит логике, и нельзя тебе слушаться его. Тем не менее, этот человек смиряет себя, то есть он смиряет свое мнение, а также мнение всех людей в мире, которые не согласны с мнением большого человека, и слушается его. Это называется смирением, когда он слушается большого человека выше знания. И это очень тяжело сделать. И это называется тяжело исполнить это дело. Также это называется тяжел на уста и тяжел на языке, как сказано о Моше, учителе нашем. Ведь Моше называется верным пастырем, поскольку свойство Моше называется вера. А в вере нет уст и языка, поскольку уста и язык означает, что он объясняет эти вещи с помощью разума и знания. А свойство Моше — это свойство веры выше знания. И отсюда мы можем понять, почему Раши объясняет, что легкомыслие означает замену серьезности. Почему он не объясняет напрямую, а употребляет выражение «замену серьезности»? Это потому, что он хочет объяснить нам, чтобы было нам яснее, что такое серьезность, что это вера выше знания. Поэтому он говорит нам о легкомыслии, которое является противоположностью свойства веры выше знания.
0: Другими словами, чтобы объяснить нам, что между ними нет промежуточного свойства, а есть вера выше знания, называемая серьезностью, и вера внутри знания, называемая легкомыслием. Поскольку в том, что согласуется с разумом и знанием, голове легко согласиться, чтобы человек исполнял эти действия, опирающиеся на основу, которую понимает внешний разум. Тогда как, если человеку говорят, чтобы он делал действия, противоречащие разуму и знанию, это серьезность, словно тяжесть головы. То есть это тяжесть бремени, которую разум должен вынести. Поэтому, когда человеку говорят, чтобы он принял на себя бремя небесного правления, как бык под ярмом и осел под поклажей, он сопротивляется. И отсюда поймем, почему Мишна говорит, молиться можно только лишь со всей серьезностью. Это означает, что если у него нет серьезности, он не должен молиться. А Гмара говорит, нельзя молиться из легкомыслия.
1: И мы спросили, что отсюда получается, что если у него нет легкомыслия, даже если у него нет серьезности, он уже может молиться. Получается, что тут нет промежуточной станции. Согласно сказанному выше, в самом деле нет промежуточной станции, а или у него есть вера выше знания, называемая серьезностью, или у него есть вера внутри знания, называемая легкомыслостью. Из-за того, что голове легко понять и согласиться, если разум заставляет его думать, что ему необходимо делать эти действия. Но посередине нет ничего. Поэтому нет сомнения, что тот, кто хочет молиться Творцу, у него, конечно, есть вера, а иначе он не молился бы. Однако, первое, или он молится на основе веры внутри знания, называемой легкомыслием, как объясняет Раши, что у него нет смирения. Второе, или он молится серьезно, когда у него есть смирение, то есть он смиряет свое мнение и не смотрит на него, как будто оно ничего не стоит, а вся его основа построена на вере выше знания.
0: А теперь мы сможем понять вопрос, который мы задали. Почему молитва называется работой? И мало этого, она еще называется работой в сердце. Известно, что работой называется, если человек должен сделать что-то, и тело не наслаждается этим действием. Это называется работой. И поэтому человек не способен работать без вознаграждения. Тогда как, если человек наслаждается работой, это не считается усилием. То есть действие, которое человек совершает для того, кто не наслаждается его совершением, называется усилием. А для другого, который действительно наслаждается совершаемым им действием, для него это не считается усилием и работой. И как бы то ни было, он не должен получать за нее никакого вознаграждения, поскольку человек не в состоянии делать действие без наслаждения. И поэтому, когда он все же делает действие, не наслаждаясь им, почему в этом случае он все же делает это действие? Ответ. Что он ожидает, что от того усилия, которое он прилагает сейчас, он будет наслаждаться потом? То есть, что он получит вознаграждение за свою работу и насладится. Получается, что когда человек делает какое-либо действие, не получая наслаждения, откуда он получает силы для работы? Однако мы должны сказать, что он смотрит на вознаграждение, и от этого он получает энергию для работы.
1: К примеру, скажем, если Любавичевский Ребе приезжает в аэропорт, и у него есть какой-то багаж, и он дает его носильщику. Носильщик, конечно, работает и берет этот багаж, чтобы отнести его в такси, а потом он потребует компенсацию за свою работу. И это из-за того, что он не знает важности Ребе. Тогда как если Ребе даст багаж одному из своих хасидов, и он захочет заплатить ему за его работу, хасид, конечно, не захочет принять это, поскольку ведь он уже получил наслаждение во время самой работы. Ведь для него будет огромной ценностью то, что он служил Ребе. Как мы объяснили, молитва должна быть в серьезности. То есть, когда человек сам чувствует, что нет веры выше знания, то есть это знание не обязывает его работать на отдачу, и человек понимает, что главная цель должна быть удостоиться слияния с Творцом. А поскольку знание сопротивляется этому, и он должен идти против знания, это очень большая работа. Ведь он просит у Творца, чтобы он дал ему то, чему противятся все его органы. Получается, что в каждой молитве, которую он возносит Творцу, у него есть особенная работа. Поэтому молитва называется «работа в сердце». То есть, что он хочет идти против знаний и разума, которые говорят ему прямо противоположное.
0: И поэтому это не называется работой разума, потому что работой разума называется, когда человек прилагает усилия, чтобы понять что-либо своим разумом и знанием. тогда как тут он не желает понять знанием, что нужно служить Творцу в свойстве знания, а он хочет служить Творцу именно в вере выше знания. И поэтому эта работа называется работой в сердце. И согласно этому следует объяснить, что значит «нельзя молиться». Ведь молитва — это потребность, когда человеку не хватает чего-либо, и он не может самостоятельно достичь желаемого. Он просит у других, чтобы они помогли ему. И поэтому, когда человек собирается молиться Творцу, чтобы он помог ему, он должен сначала увидеть, чего ему на самом деле не хватает. Другими словами, если ему дадут желаемое, он уже совершенный человек, и нет у него ни в чем недостатка. И это можно сказать именно о свойстве веры. Потому что когда человек удостаивается постоянной веры выше знания, он уже удостоился всего. Поэтому сказали мудрецы, молиться нужно только о недостатке серьезности. То есть, чтобы Творец дал ему свет веры. Перейдем к уроку от 9 января 2003 года.
1: Что такое серьезность в работе? Поскольку мы во всем противоположны свету, Творцу, до такой степени, что нам невозможно представить себе что-то близкое к этому, то постепенно нам раскрываются эти свойства в нас, чтобы мы не оказались перед такой горой, которую даже представить невозможно, как можно ее увидеть. И это противоположная сторона, колоссальная, ужасная, отсюда и до бесконечности. Нам постепенно показывают, насколько мы противоположны. Противоположны? То есть вся наша форма, можно представить ее как, может быть, и материальную форму, то есть форма или наши свойства, они абсолютно и полностью противоположны Творцу. Если бы были какие-то определенные противоположные свойства, мы бы могли их померить относительно других свойств, то есть был бы правильный взгляд, опираясь на какие-то другие свойства правильные, на противоположные, неправильные, мы тогда его могли увидеть, поскольку у нас есть глаза, руки, обоняние, слух, и все наши органы чувств тоже противоположны, то получается, что у нас нет никакой возможности увидеть что-то непротивоположное. Поэтому нам кажется, что все нормально. Когда же в человеке раскрывается эта противоположная форма, то это должно стать по-настоящему раскрытием свыше. Потому что не может быть никакого начала, чтобы было в противоречии чему-то происходящему. То есть это должно быть точка в сердце, очень развитая, одно свойство, которое является внешним, оно не из этого мира, вне этого мира. Тогда я смогу, возможно, проверить через него все остальные свои свойства или свою форму. И поэтому лишь в той мере, в которой нам светит свыше,
2: и заменяет это свойство. Точку в сердце мы можем увидеть, то, насколько мы противоположны. А до этого это просто невозможно. Ну, как говорят, что есть материя, есть антиматерия. То есть что-то, где все противоположно. Ну, кто знает, что это противоположно? Должна быть какая-то средняя, срединная точка, противоположная. Чтобы человек, начиная получать эту противоположную точку, то есть свойства Творца, внутрь своих свойств, и из этой внутренней точки, точки в сердце, точки Творца, он смотрит на все остальные свои свойства, на их общую форму, и он видит, насколько для него все наоборот, противоположно. Вот тогда у него появляется такое ощущение, которое называется серьезностью. Ковид Рош. Но это не на самом деле серьезность. Ну, видит и видит, и этого все еще недостаточно. Ну, хорошо, я противоположен. Можно было бы сказать, иди обратись к сотворившему меня мастеру. То есть из такого состояния тоже можно выйти, ничего не делая, а, скажем, выйти, то, что называется, легкомыслие. Не принимайте это. Ну вот это так и так. Ну и ладно, все нормально, я могу продолжать. А серьезность — это состояние уже после того, как человек видит из своей точки в сердце всю свою противоположность Творцу, все то, насколько ему дают это увидеть, потому что все это еще очень маленькая форма, это еще даже не бур зарождения. После такого ощущения он должен прийти к тому, что называется смирение. Что это значит? Смирение не состоит в том, что я подчиняю свои свойства относительно свойств Творца. Мое смирение может быть в том, что я получаю, принимаю совет работать выше знания со своими свойствами. И принимаю работу выше знания, и это будет называться работой серьезной, с серьезностью. То есть недостаточно только наблюдать свойства. Нужно еще и правильное к ним отношение. И тогда, конечно, отсюда следует только один результат. Молитва. Человек видит, насколько он противоположен. Ему только сейчас дают это увидеть, и то, что у него нет никакой возможности перевернуть себя в противоположное свойство, принять противоположные свойства. Возможно, это только через обращение к Выше.
3: Но.
2: И тогда он обращается к Творцу с серьезностью. А затем он понимает, что эту самую противоположную форму и ту истинную форму, которую он получит, если Творец ему поможет, все это дано ему специально почувствовать оба этих подхода, обе формы. Главным образом, в одной чувствовать себя плохо, а в другой чувствовать себя хорошо. Ему не просто так дается ощутить два таких противоположных состояния, как доброе или злое, а для того, чтобы из этого подхода, из выяснения, он бы захотел слиться с самим Творцом. И тогда обе эти формы, которые видятся ему такими противоположными, и так воспринимаются в его ощущениях, являются только средствами для того, чтобы он слился с Творцом. И истина находится выше двух этих форм. И наоборот, статус или положение Творца, который находится выше двух этих свойств. Если человек отвергает свое отношение к своему состоянию или от легкомыслия, или от серьезности, то тогда он как бы исчезает. Вообще его, у него нет отношения к духовному, нет промежуточного состояния между легкомысленностью и серьезностью. Это состояние, которого не существует. Это можно уподобить человеку, который живет на улице, ну, как обычно, так как все люди, нас окружающие, у которого нет никакого отношения к своих свойствам, по отношению к свойствам Творца. То есть у него нет такого выяснения, нет такого понимания. И тогда получается, что наша основная работа в том, чтобы прийти к молитве. И молитва называется работа в сердце. И должна быть она именно происходить с серьезностью, где серьезность, еще раз, основывается не на том, что я вижу свои свойства, противоположные Творцу, и хочу их исправить. Это ступень выше этого. То, что я это все вижу и хочу это исправить, я смиряю себя для того, чтобы получить совет от Творца, идти и исправлять свойства выше знания. Ну, вот это, в принципе, вкратце статья, и можно тут много о чем говорить. Есть вопросы?
0: На странице 58 внизу, третий абзац. Снизу сказано, что наши мудрецы советуют нам, зачем человеку нужно молиться. Они говорят нам, только лишь со всей серьезностью. Иными словами, прежде чем молиться, человек должен посмотреть, чего ему недостает. Так, чтобы об этом недостатке он молится, чтобы Творец наполнил его ему. Откуда он знает, чего ему недостает?
2: Но сказано, что человек должен молиться, исходя из хиссарона, того, чего ему недостает, чего не хватает. Откуда знать, чего мне не хватает? Мне не хватает только одного. Увидеть, что моя форма, она противоположна Творцу. И это как бы внутри знания, я это вижу. Я это вижу, ну, вижу, значит, чувствую, ощущаю. Я улавливаю в себе. В этом как раз нет ничего особенного. Особенное здесь в том, что Творец посылает мне чудо, он дает мне ощущение, которое противоположно тому, что я чувствую, как обычно. Он дал мне дополнительный клей из другого, противоположного мира, мира духовного. Когда получается, что у меня есть два вида келим. Есть искра ради отдачи, которая называется прелестью святого или хендек душа. Это точка в сердце, искра от разбитого кли, то, что осталось, или еще называется тонкой свечкой. И противоположно, это мои свойства, эгоистические, моя привычная форма. И тогда я могу анализировать, могу проверять, рассуждать и принимать решение, что моя форма, насколько я могу увидеть ее из точки в сердце, вся эта форма противоположна. Ну, противоположна. И вот это знание, это все еще только начало моего отношения к духовному. Это все еще не вход в духовное. Много людей ощущают это. Люди приходят, обращаются к нам с таким ощущением, и тут же убегают, уходят домой и не возвращаются. Почему? Потому что отсюда есть еще одна ступень. исходя из того, что я чувствую свою противоположность Творцу, теперь я должен прийти к правильному решению. Что я вообще могу вынести из этих двух данных, из этого состояния? И я должен научиться правильно к ним, к этому относиться. А правильно относиться — это не означает, что я сам пойду и буду искать кли, как улучшить что-то в себе, как вывести собственными силами себя на уровень Творца. Если я смотрю на себя так, то я увижу, что я не смогу. Тогда я ломаюсь и все оставляю. Я говорю, что эта работа не для меня, и она вообще людям не дана. Творец где-то на небесах, я на земле. Ну, дай просто спокойно жить. Лучше закрыть глаза и не видеть всего этого, быть просто в одной природе. А не болтаться посередине — это ужасно. Между духовным и материальным. Все время чувствовать себя, что ты противоположен, что ты приземлен, низменен, весь в противоположном. Это ужасное состояние на грани отчаяния. Для чего все это? То есть ощущение разрыва между духовным и материальным моментально должно привести к правильному, к правильной реализации этого ощущения, иначе человек впадает в депрессию, ощущение беспомощности. И что ему с этого? То есть осознание зла должно быть как немедленный трамплин. Как можно скорее, по крайней мере, к работе выше знания. Что я не способен это сделать, а Творец, да, это может, и Он хочет это сделать, и все это вообще в Его планах это сделать, в той мере, в которой я сейчас это потребую от Него. И почему я это у Него потребую? В этом я Его должен ценить. Для этого я должен себя смирять, я должен для этого получить Его советы. И я, в общем, сливаюсь с Ним, и в конце концов, именно это достижение. Сливание, слияние с ним. Так вот, если правильно обработать все данные, тогда человек нуждается в группе, которая даст ему эти силы и правильные отношения к состоянию, и тогда человек быстро переходит к следующей ступени. А следующая ступень — это ступень, называемая работа с серьезностью. А это уже молитва, по-настоящему молитва. Молитва Творцу не может быть не выше знания. Ну да, не может быть не выше знания, это понятно. Что называется молитвой? Мой хисарон должен включиться в высшего, но я не нахожусь в высшем. Я могу быть услышан высшим, если я поднимаюсь к нему, если я поднимаю свой хисарон к нему. А поднять свой хисарон к нему называется выполнить действие выше знания. Я беру свой хисарон со своего уровня и поднимаю его до уровня высшего. Вопросы, как это сделать?
0: Как это делать? Вопреки всему, что ты можешь себе представить, что ты можешь сделать? То есть, насколько тебе кажется, насколько состояние тебе представляется безнадежным, ты должен видеть именно из него только один результат, что Творец, да, может помочь. Здесь это точка, которая не логическая точка, что наш разум может... Наш разум не может перевести нас из этого мира в духовное. Здесь посередине разрыв. Что только в том, что мы получаем на наше состояние экран, духовное кли, намерение ради отдачи, отрыв от всех моих чувств и разума, что так говорят. Это уже вещь, которую невозможно объяснить. И только таким образом можно, чтобы на мое желание, чтобы мое желание было воспринято высшим как молитва.
1: В каждой точке, где человек в отчаянии, человек говорит себе, что Творец может ему помочь, это означает поднять хессарон. Когда приходит к отчаянию полному и говорит, что Творец ему может помочь.
0: Я не могу тебе сказать. Ты говоришь, что тот момент, когда я говорю, что я не могу, а Творец да может, в этом я поднимаю хессарон. Скажи, в этом хессарон поднимается? Что это значит? Что человек говорит? Человек говорит. Вещи не передаются словами. Что можно поделать? Да.
1: Как, исходя из того, что я вижу свои плохие свойства в ощущениях, я начинаю их ненавидеть. Сами свойства.
0: Свойства? Ну.
1: Ну, как эту ненависть я могу перевести в осознание зла?
0: У нас есть две возможности увидеть свое состояние. Мы относительно Творца, и мы относительно группы. Относительно посторонних. Короче говоря, или посторонние, или Творец, или группа, или товарищ, неважно, да, у нас... Нет никого, относительно которого или относительно чего-то я могу проверить себя. Тогда вместо Творца дали нам группу, а через группу мы потом можем прийти к отношению к Творцу. Но мы должны, в конце концов, прийти к состоянию, что либо Творец, либо группа будут у нас как одно измерение. В конце концов, относительно моих эгоистических келим не имеет значения, кто снаружи. Если это имеет значение, то это ради получения. И я сделаю всякие расчеты, с кем стоит больше, с кем стоит меньше, быть в хорошем отношении, таком деликатном, предпочтительном и так далее. Но в этом я просто лгу себе. Если я хочу правильно измерить свое положение, свой статус как кли, исправленный или испорченный, то для меня, прежде всего, либо Творец, либо группа относительно меня должны быть одним и тем же. Тогда я обнуляю желание получать до нуля, и от него я еще могу начать тогда измерять. Тогда у меня уже нет погрешности, отклонения. Да, я забыл уже эти слова. У меня нет внутреннего отклонения. Мой прибор — правильный прибор, который смотрит правильно от меня и наружу. Когда теперь я смотрю от себя и наружу правильным образом, я должен теперь видеть, могу теперь видеть, ну и что тогда? Где действительно мое отношение? И из этого я начинаю работать. То есть не может быть, чтобы эта ложь, что нечто снаружи относительно желания получать, оно уже отличается от относительно желания получать. Не может быть, чтобы эта ложь просто закрывала мне глаза. Иначе я вообще не нахожусь в правильной действительности. Сейчас это не значит, что я должен теперь идти и отдавать всем. И силой быть любезным со всеми и обслуживать всех. То, что люди думают, что это должно быть, и также требуют этого. Если ты каббалист, то как ты ко мне относишься? Ты должен теперь, после того, как ты услышал какую-то мою проблему, побежать и устроить ее немедленно. Есть такие, которые так говорят. Я должен относиться к каждому вне меня
3: Кидей леапес это келим чили.
0: Чтобы обнулить свои келим. Я не пришел, не явился в мир обслуживать его или обслуживать товарища ради его эгоистической формы.

0: Ломаспик, это же совершенно амших.
1: Этого недостаточно? Ты хочешь, чтобы я продолжал? Что?
2: Мало. Ну, вы не ответили.
1: Что я не ответил? Как я могу, что? Был вопрос.
2: Я из ощущений вижу, не из разума. У товарища такие свойства, их плохое отношение. То есть осознание зла, как увидеть в себе? Ведь это же... И это я виноват?
1: С этого нет.
2: Как увидеть осознание зла?
1: Когда ты смотришь на товарища, ты узнаешь зло в нем. Как ты можешь увидеть зло в себе, да? Тогда снова это проблема, которая может здесь привести к ошибке. Ты не можешь сейчас сказать, нет, все зло, которое я вижу в другом, это зло, потому что мои килим не исправлены, а на месте моего товарища настоящий ангел, творец. И не можешь так сказать. Не то, что ты не можешь сказать так из-за своего положения, а потому что это состояние тоже неправильное состояние. Оно не истинное, оно нереальное. Все мы испорчены, неисправны, и все мы находимся в противоположном Творцу отношении. Но если я иду проверять свои внутренние килим относительно других, тогда я говорю, мое эгоистическое отношение к другим, относительно других или Творца, или творений, или товарищей, это одно и то же. Я эгоист, а они вне меня. Но те, которые вне меня, они товарищи, творения, эгоисты тоже, или творец, то есть альтруистическое свойство, вечное, абсолютное. Между ними есть разница. Между ними есть разница. Если я буду говорить, как ты, что мое отношение к другим плохое, потому что только я плохой, а они хорошие, то мне не с кем будет работать. Это неправильный подход. Я тогда не буду измерять их по тому, какие они. Я буду измерить их по тому, какими они должны быть в конце исправления. И это нехорошо. То есть я должен правильно видеть и себя, и их, и тогда я могу с ними объединиться, чтобы прийти к исправлению. Я должен видеть товарищей не как исправленных, я должен видеть их такими, какие они есть, чтобы у меня была группа, чтобы у меня был кто-то, с кем я вместе иду в атаку. Я вижу здесь, что не могут выстроить такой взгляд.
0: Эх, лагидэдзэ.
1: Как бы это сказать? Может быть, еще несколько вопросов. Я еще не улавливаю, где вы здесь не можете соединить это отношение. Да.
2: Есть такая проблема, что если мы все это читаем, и тогда на самом деле что-то происходит, какие-то вещи, может, неудобные, неприятные, то, о чем мы здесь читаем. А мы пытаемся ощутить это в работе выше знания и веры. И тогда ты говоришь себе, секундочку, что со мной происходит? Это неплохо, это нормально, и это скрытие и самоотмена.
1: Это неправильно, это как он говорит об этом. Если ты на то, что с тобой происходит, говоришь, что это хорошая вещь, а не плохая, хотя ты ощущаешь плохо, это просто ложь, это ложь, это хасидизм, это так просто народ говорит. И в этом разница между знанием, мнением простых обывателей и мнением Торы. Это разница между религией и наукой Каббала. Ты тогда просто лжешь. Нет, что Творец делает все к лучшему, а то, что мне дают удары, тоже хорошо. И это не удары, это хорошие вещи. Только я их ощущаю так некрасиво. Ты ощущаешь себя нехорошо? Нет? Так почему ты лжешь себе? Что? Кому ты лжешь? Твое сердце находится точно в высшем парцуфе, как мы изучаем, в Имейла, в высшей матери, что она находится сейчас в состоянии Ахурай Мкабай и не принимает твою молитву, потому что молитва не истинная. Долги себе еще больше, тогда будешь еще дальше от истины. Если я получаю удар и говорю об этом, что это хорошо, и молюсь, и благодарю за это, поднимаю благодарность, ты какая ложь может быть больше этого? Как я могу прийти к осознанию зла и к понятию высшего знания? Это то, что он говорит тоже. Тогда они воспринимают действительность правильно. Прежде всего, нет у судьи большего, чем то, что видят его глаза. После того, как ты ощущаешь себя плохо, ты должен относиться к нему, если не я себе, то кто мне?
2: А если это не помогает? Твоя проблема, что это ты не принимаешь, ты говоришь, что я буду жить так, как есть, ничего не меняя, так же, как живет все религиозное население, допустим, когда все радуются, якобы радуются всему, что происходит свыше. На самом деле нет критики, они просто отметают всю эту жизнь.
1: А есть творец в порядке, и все. Так что? Мы даже сегодня видим сейчас перед войной в Нейбраке. Мне не нужны маски, мне не нужно ничего. Война, нет войны, ничего нет. Они не принимают жизнь, не живут действительностью, из которой они должны подняться, как бы обязаны подняться из этой действительности к концу исправления своими силами. Ну, где они это делают? Не делают, потому что они не связывают эти точки. А как бы прилепляют себя к небесам и готовы. Или живут как другие, светские, что небес не существует, мы находимся на земле, и что у нас есть, все, и на этом готово. В двух этих точках существует все человечество. Если ты находишься либо в одном, либо в другом, ты устраиваешься очень хорошо. Как ты закрываешь глаза из одной точки на другую, либо как светский, либо как религиозный, и нет никакой проблемы. Тогда есть такая какая-то идеология. Держишься, придерживаешься такого в жизни, и все, такая философия. И если вы хотите так к этому относиться, мой товарищ как ангел, это как творец, я отношусь к нему так, ну и что? Или наоборот. Нужно вместе видеть одно с другим. Что значит вместе? Потому что для нужды моего объединения с товарищами я должен знать, что через них я действительно могу ощутить, где я относительно Творца. Это когда я отношусь к ним как бы к своей точке кетера. А для объединения с ними, чтобы прийти к Творцу, мне нужны и их хисародные, и мои хисародные, объединить все это вместе и видеть их как маленьких и так далее. И именно жить именно из столкновения этих двух точек зрения. Ничего не поделаешь, иначе, если у тебя не будет разрыва, это в конце концов разрыв между нижним и высшим, это разрыв, который внутри знания и выше знания. Это разрыв, что из этого ты захочешь получить помощь Творца. А мы естественным образом можем все это терпеть, только не находиться между столкновением света и клей. Скажем, это битуш, столкновение, это точка столкновения, что нет как бы от этого никакого прорыва. Только действительно к состоянию выше знания. И эта точка не может ощущаться у нас как хорошая, как удобная, потому что у нее нет никакой основы в природе. Прилепить себя к Творцу — это не проблема. Есть много людей, которые это делают. Не евреи, евреи. Ты знаешь, это как опьянеть. Или наоборот. Быть внутри действительности или оторванным от действительности. И человечество только это и делает. Или наркотики. Или истинная действительность. Это не проблема быть либо в одном, либо в другом. Срединная точка между ними — это точка, которая не может существовать в человеке, если он не осознает себя сразу в выше знания. Иначе он не может быть в ней. Он сразу, естественным образом, убегает либо в одно, либо в другое. Она не существует сама по себе. Почему? Потому что, представь себе, мы должны подняться к Высшему и быть на высшей ступени с нашим хисароном нижнего. Как это возможно? Как может быть, чтобы хисарон нижнего был включен в Высшего?
0: Это никуда.
1: Это точка.
0: Она
1: не укладывается в разуме. Согласно тому, что мы также изучаем в Каббале. Хисарон нижнего находится в Высшем. Это нереалистично. На высшей ступени — высшие свойства, на нижней ступени — свойства нижнего. Как может быть, чтобы нижний поднимался к Высшему? Если он поднимается к Высшему, он становится как он, это в порядке. Но он остается со своим хисароном Высшим. То есть против Высшего, в противоречии Высшему, и при этом на ступени Высшего, также с хисароном нижнего. Это вещь нереалистичная. И, конечно, мы убегаем от нее. Невозможно секунду существовать в ней. Действительно. Разве что есть здесь особая сила, которая называется «выше знания».
2: Получается, что если человеку плохо, ну и он чувствует, что ему плохо, и просит, чтобы этого не было, так что он этим делает со своей просьбой?
1: Ну, этот вопрос мы уже много обсуждали. Человек всегда молится, чтобы ему было хорошо. Вопрос, что такое хорошо? Тогда это зависит от того, как он устраивает свою шкалу ценностей. Хорошо для меня либо эгоистически относиться к этому миру, либо эгоистически относиться к будущему миру, либо немножко, чтобы у меня было отношение к Творцу не эгоистическое. Это называется волишма. И здесь переворот. Вы ищете все время, и это хорошо и правильно. Вы ищете все время, как здесь устроить вход из материального в духовную, из ради получения в ради отдачи. Как можно устроить этот вход так, чтобы не было противоречия?
0: Чтобы
1: был какой-то переход, мостик или какой-то туннель такой прямой. Нет такого. Пока конечное море не раскроется, нет прохода. Очень просто. Поэтому человек убегает. Есть такие, что каким-то чудом, действительно, чудо с неба как-то держится. Ты видишь, какие-то люди сидят здесь, и еще несколько сотен, которые находятся во внешнем кругу,
3: но остальные не способны, либо еще не дозрели, либо попробовали несколько тысяч человек. Попробовали и ушли, потому что удерживать эту точку и быть связанным с ней, зависеть от нее, стараться быть в ней, это все время внутреннее раздвоение. Буквально, где ты абсолютный ноль, и в разуме, и в опыте, в знании.
4: Отмена перед высшим — это путем принуждения?
3: Написано, нет принуждения в духовном. А отмена относительно высшего — это не является принуждением со стороны высшего к нам. То есть, согласно рассказанному так, Творец дает фараону злое начало, а потом приходит к нему, бьет его, и фараон несчастный не знает, куда бежать, потому что ему некуда бежать, он весь на 100% находится в противоположных свойствах, куда он убежит. Ну, нет более несчастного создания, страшного, то, как Творец относится к фараону. И это подобает Творцу, чтобы он так относился к творению со всеми его свойствами. Об этом спрашиваешь?
4: Нет, я спрашиваю более остро, не со стороны Творца, а со стороны творения. Является ли выбор мнения Высшего это путем принуждения против самого себя?
3: Если выбор со стороны Высшего?
4: Да, если я теперь должен отменить свой разум перед разумом Высшего, и это против всего того, что мое тело и мой разум мне говорят, делаю ли это путем внутреннего принуждения. То есть, что я теперь принуждаю себя с каплей силы, которую я нахожу в группе, принуждаю себя идти против себя?
3: О, ты спрашиваешь так. Ты говоришь, что все мои решения относительно Творца. Ну, я думаю, это то же самое, не? Я не понимаю.
4: Но вы говорили со стороны Творца, я не знаю, может быть.
3: Ну хорошо, со стороны человека, фараона вообще, я говорю, что со стороны человека? Что делать? Фараон-то все мое злое начало, вся моя природа, я могу что-то сделать против этого. Если на 100% у меня такая природа, что я могу сделать? Так ты говоришь так, мой выбор, да, в кавычках, мой выбор в Творце, это не выбор, это просто от безысходности. Когда я получаю удары, и мне говорят, я вижу, что каким-то образом я перехожу к другому состоянию, допустим, к второй природе, да, и таким образом я избавляюсь от ударов. Это называется, что я выбираю, тоже желание получать, выбирать, что ему лучше умереть только, чтобы не чувствовать удары. Настолько эти удары, они хуже смерти. Лучше, чтобы я вообще не ощущал себя, как будто бы меня нет, только не чувствовать этих страданий. То есть ощущение смерти создано таким, ощущение потери, что лучше не чувствовать, не существовать в своих чувствах. Что это легче, чем удары? Ну, это называется, что я выбираю сам принадлежать к Творцу, к духовному, к вечности. Правильно? Да. Кто тебе сказал, что в этом твоя свобода выбора, и в этом у тебя есть какое-то свободное действие, а не принуждение? Не в этом. Наоборот. Бьет его, пока не скажет, и приговаривает ему расти. Бьет его, пока он не скажет «хочу я», да, есть много.

0: Творца и не желать оставить свою природу и взять природу Творца. Это я эгоистически решаю, что мне это выгодно. Как захотеть получить совет, чтобы сделать это выше знания?
1: Что это?
0: О, это ты не знаешь. Согласен с этим. В этом у нас есть якобы свобода выбора. Только об этом написано там «укрепись в пути». Как он говорит в предисловии к ТЭС. Творец кладет руку человека на добрую судьбу и говорит «возьми себе это». Он не говорит «поменяй плохое на хорошее», здесь нечего сказать. Человек это выбирает. Это вообще не называется выбором. Любое создание, неживое, растительное, животное, говорящее, выбирает хорошее вместо плохого. Это не выбор, это природа обязывает. Еще прежде, чем я думаю или что-то говорю, я уже это делаю. Это автоматически. Здесь нет никакого решения. Нет никакого решения, когда наш химик, где он все время опаздывает, когда он проверяет материю, какая материя химическая, одна соединяется с другой, и что выходит внутри этой реакции, какая там валентность, да? Как там говорят они в химии, как они там соединяются внутри, что там делают внутри. Все это эгоистические действия. Одна материя господствует над другой со свойствами, там выходит что-то третье и так далее. Здесь есть какая-то свобода выбора. Он проверяет законы внутри материи. Эти же законы есть и у нас, в нашей материи тоже, и в материи. Неживой, растительный, животный и говорящий, который внутри нас. То есть и в мыслях, и в желаниях, и в свойствах, и о чувствах, и все, что ты сможешь связать с чем-то человеческим в нас, это все тоже те же законы. Зачем вообще говорить об этом? Ведь это создано.
1: Но нужно сработать с этим, что я сделаю.
0: Кто решает? На основании чего решает? Какие данные получает? Все это уже включено внутри, в тебе. Откуда у тебя есть то, что это ты делаешь? Биологическое тело все время делает, либо оно выбирает внутренние, во внешней форме, там, что нужно делать между всеми материями, данными вещами, либо во внешне. Общий закон, что он действует, какие вещества соединяются, мысли, желания, как обрабатываются данные. Все это называется желанием наслаждаться. Это вся эта структура, которая называется желанием наслаждаться, человек. Или животное может, неважно кто и что. Так об этой природе не спрашивают, достаточно уже к ней относиться. Нам должно быть уже ясно, что это мы об этом не спрашивают. Это четкие законы, которые Творец установил изначально. Не спрашивай о них. Ты хочешь вникнуть в них? Вникай, у тебя есть наука на всяких уровнях, и психология, и медицина, химия. На всех уровнях исследуют природу. На всех уровнях мы исследуем желание получать, и с помощью науки мы можем исследовать ее правильно и точно. Но что это даст нам? Ведь мы этим ничего не делаем. Мы лишь видим, как Творец создал желание получать. Создал? Ну дальше что? Мы этим не выходим из желания получать и не можем его изменить, улучшить. Мы лишь проверяем, как оно действует во всяких своих свойствах, при всяких своих возможностях. Вот и все. Нагревают больше, да, как он в своей химии, так он действует немножко иначе, охлаждают и так далее. Оказывают давление, то же самое и у нас. И в мыслях и в желаниях. Оставь ту природу, это желание получать. В нем ты не можешь изменить ничего, только изучать законы.

0: Так о чем я должен просить? Каков совет?
1: Наша работа выше разума, выше знания. Это вообще не внутри желания получать. Поэтому Каббала, хотя и называется наука Каббала, но она все-таки тайная наука. То есть не из самого желания получать. Потому что внутри желания получать, что нам вообще, что мы имеем от всей нашей науки? Физика, химия, электроника, даже психология, которая не наука, мы не умеем точно исследовать. Что нам с этого всего? Мы видим, насколько мы исследуем. Мы остаемся теми же самыми. У нас нет никакой пользы от этого.
0: Так тогда я не понял, что это за занятие, направленное на высшее знание. Что это значит?
1: Высшее знание — это получить совет от Творца, включиться в него. Включиться в него не из желания получать. Если я из желания получать представляю себе какое-то другое состояние, что оно, скажем, у меня называется желанием отдавать, то это тоже желание получать, только я вообразил его таким. Верно?
0: Да, ну что же делать?
1: Что делать? То есть я должен получить также от Творца что-то, что не находится внутри желания получать. Могу ли я попросить такое? Если я внутри желания получать? Тоже нет. Что же остается делать? Говорят мне, что остается делать только подготовку. Это называется укреплением. Я должен работать с другими людьми, которые находятся снаружи, да, эгоистически. Я начинаю обнаруживать, что то, как я отношусь к ним, и то, как я отношусь к себе, есть между этим разница. Исходя из этой разницы, я начинаю изучать себя. У меня есть лаборатория в этом мире. Послушай, не отталкивай это. Ты не хочешь это принимать, я понимаю. Но так, у тебя в этом мире есть лаборатория. Из твоего желания получать внутри этой природы у тебя есть действительно редкая возможность, только из-за того, что разделилась душа, у тебя есть возможность увидеть внутри своего желания получать некое соответствие, некое отражение того, какая разница есть между материальным и духовным. Говоря так же, как есть разница между материальным и духовным, да, противоположность, противоречие, также есть разница между твоим отношением к себе и твоим отношением к другим. И то, что интересно, что внутри своего эгоизма ты можешь это увидеть и изучать это. Если ты изучаешь это просто внутри эгоизма, то у тебя получается психология. Какой я красивый или некрасивый, каким я должен быть вежливым, там, предупредительным и так далее. Всякие глупости, да, человечество любит гордиться этим, всякие эти прекраснодушные. Но если ты видишь, что эти вещи, ты как-то можешь представить свое отношение к духовному, к Творцу, то у тебя выходит отсюда, как ветвь и корень, какое-то ощущение, которое называется точкой, через которую ты начинаешь из осознания зла, ты начинаешь устремляться к слиянию с Творцом. Как он описывает там на 70-й странице в письмах, как действительно больно любовью. Но это приходит только из осознания твоего отношения с товарищем.
0: Так что укрепляется против этого?
1: Укрепляется относительно этого «я» и «Творец». Я и духовно. Это не скрыто. У меня есть порцов товарища, физиономия товарища напротив него. Но если я принимаю его, когда я работаю с ним, чтобы отыскать эту точку моего отношения к Творцу. Иначе у меня нет никакого места, где я мог бы с этим работать. Это как на операционном столе. У меня нет этой основы. Сегодня не хватает слов, я нахожусь в чем-то другом.
0: Так как отдавать тогда товарищу?
1: Ребята, мы уже убегаем к другим вещам.
2: Женя из Москвы умер, Литварь.
1: Женя из Москвы говорит, Литварь. Серьезность называется вера выше знания, легкомыслием называется вера внутри знания. А вера ниже знания — это называется без головы. Ну ладно. Потом спрашивают, если так, то выходит, что человек, который домэмдек душа, это человек без головы? Ну, верно. Неживой святой. Он человек без головы, но человек, который вообще не имеет отношения к духовному, его нет, это даже без головы, и он не существует. Это две разные вещи.
2: О,
1: это верно. То, что говорят они там из Москвы, что тогда истинная молитва к Творцу о моем исправлении — это результат или реализация осознания зла? Правильно.

0: Спрашивают о работе между товарищами, но это не совсем тема. Как прийти к состоянию, чтобы молитва не была лживой? Все наши молитвы такие. Ну, говорят, закончились молитвы Израиля, когда человек приходит к тому, что уже не может поднять молитву, тогда он приходит к состоянию, когда эта молитва истинная. До этого все молитвы, которые еще пока что не настоящие. Но говорят, что нужно молиться, да. Дай Бог, чтобы молился весь день, да. И когда молитва серьезная, но что, когда все заканчивается, тогда это истинная молитва. Ладно. После всего нужно понять, что то, что мы понимаем, это никак не работает, верно? Наш разум остается с наполнением. Представь себе, если бы ты сейчас вышел из этой беседы наполненным, понимающим, довольным тем, что ты понял, наполнил себя, все понятно. Ну, а сейчас ты выходишь наоборот. Все непонятно, я ничего не понимаю. Этот Лайтман, он, наверное, тоже ничего не знает, о чем говорит, и вообще не знает этот путь весь, как к нему двигаться, куда делать шаг. Ну, и в чем разница между тем и этим, да? Кроме вот этого внутреннего лживого ощущения.
1: Что оно ложное.
0: Да, оно ложное, потому что ты не знаешь, почему тебе дали так почувствовать.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из него берем в реализацию в десятке.
0: Мы говорили о серьезности, что надо идти выше знания. И действительно, главное производить работу в сердце, чтобы она была серьезной. И я не исправляю свои свойства, а я исправляю себя выше знания. И хочу поднять свой хиссарон к Высшему и прийти к слиянию с Ним.
3: Да, есть точка в сердце. Это чудо. В чем чудо? В том, что я могу почувствовать, что я обратен Творцу.
0: И вот эта противоположность... Это приглашение к исправлению. Серьезность — это не только почувствовать противоположность, но и получить совет Творца, включиться в него, и все противоречие между сердцем и точкой в сердце нестерпимо нам, и поэтому мы все время убегаем от этого взгляда, от этого подхода. Для того, чтобы удерживаться в нем, нам нужна помощь свыше, и об этом нужно просить.
4: И
2: я должен относиться к каждому для того, чтобы настроить свои келим. И есть у нас для этого лаборатория, где мы обнаруживаем свое отношение к другим и к себе. Так в этом отношении обращаемся к Творцу, чтобы исправил нас.
0: Пытались потому что без этого нельзя перескочить с материального мира в духовный. Есть разрыв, и человек все время хочет, чтобы у него был такой туннель, такой гладкий переход, но он не гладкий, он проходит через лица товарищей.
2: Он красиво говорит о свободном выборе, сказал так: свободный выбор — это не видеть себя хуже Творца и не желать оставить свою природу и взять природу Творца. Это я в эгоистическом виде решаю, что стоит это сделать. Но принять совет, как это сделать выше знаний.
0: Эти советы получают от товарищей, и видим, что товарищи делают, завидуем им. И в большинстве случаев мы не знаем, что делать, но прилагаем какое-то усилие. Вопрос, как это принести в десятку? Вопрос.
2: Хорошо, очень богатый урок с очень многими особенностями. И главное, на самом деле, это то, что работа с группой, осознание зла и вера выше знания, что выражается в молитве, потому что даже наши молитвы эгоистичны. Именно это можно подвести итог урока, что человек выходит из урока запутанным, но это как раз подытоживает молитву, когда человек говорит, закончились молитвы Израиля, и нет у него молитвы, и этого он не может даже поднять. Тогда он может быть на самом деле находится в молитве.
0: Рав добавил, что разница между материальным и духовным — это то, как я отношусь к себе относительно того, как я отношусь к товарищам. И, конечно, здесь есть разница, и здесь личная выгода. И мы можем это наблюдать по нашему эгоизму, когда мы находимся по сравнению с другими, как мы работаем с ними, тут есть и психология, и там хорошее поведение, но когда есть цель, тогда у тебя уже есть возможность более четкой оценки, и это уже кабала.
2: И как начнем? Как? Я слышал, что Рав сказал, Творец и группа должны быть как одно. Это начальная точка, когда я отменяю желание получать свое и могу увидеть, где я нахожусь.
0: Да, это главный момент, относительно чего мы должны себя оценивать. И от этого человек тоже убегает. Он говорит, товарищи исправлены, я не исправлен. И здесь он как будто бы использует два подхода. Нет никого, если не ясит, то кто мне? Нет большего, чем у судьи, чем видит его глаза, и находится в состоянии, что нет никого, кроме него, и группа исправлена.
2: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Мы будем изучать ТЭС вместе с Рабашем. Начнем читать учение 10 сферот, пятая часть.
1: Это относится к 46-му пункту Орпними, со слов «однако Захар и Некева» в Клебины. Некева оказывается больше. Но мы начнем читать 46-й пункт Ари. После этого снова стала не мати в Кетере, и тогда мати в Хохме Бине и Хеседе, и тогда не мати в Гвуре, и мати в Тиферет, и не мати в Нецахе, и мати в Вод, и не мати в Есоде, ибо поднялся в Вод. И тогда он обращает свои по ним и дает свет в Малхут вниз на ее место. И тогда мати в Малхут. И в этот момент завершается порядок первых стадий, осуществляющих распространение. И таким образом все 10 цветов доходят до Малхут. Входим в урок с Рабашем.
2: Объяснение скрытия клея. Я начинаю здесь еще раз. 339-я страница, вторая колонка, начинается слов «однако Захар». Тогда он говорит внизу, хотя я начинаю снова текст внутри. «Однако Захар Никева в клебины, Никева оказывается больше, чем Захар». Что значит «однако»? Здесь это другой вид. Не со стороны Авиюта, а со стороны другой стороны называется «большой» или «маленький». Что еще там мы учили в первом виде «кетер хохма», что Захар больше, здесь Никева больше. Чем Никева больше? Не со стороны Авиюта, а со стороны чего? Со стороны того, что это называется гар, а это вак. Тогда мы спросили, почему это называется гар? Это решимода и тлапшут, оставшиеся от уровня кетер. Называется гар. В отличие от этого, свет, который есть у нее, называемый Захар, происходит от Зивуга, который был в Кли Хохмы на двух бет, на две бет. Поскольку Зивуг, который был высшим, спускается к нижнему, и нижний получает от него, это называется порождением, и это рассматривается как вак. Поэтому выходит, согласно этому решимо, первого распространения называется гар. Почему называется Никева? Потому что у нее нет света. Почему у нее нет света? Потому что она не может притягивать, а Захар называется, что они притянули свет на две степени Авиюта, только что в ее собственном кли не было две степени Авиюта, а две степени Авиюта были лишь в кли высшего. Поэтому, поскольку две степени Авиюта были в кли высшего, у него есть только вак. Еще раз, всегда, когда мы учим, что совершается зевок на какой-то ступени, и высший выходит к нижнему, мы не говорим, что нижний получает вак. Возникает вопрос, почему мы говорим, что здесь, когда зевок совершается в высшем, а нижний получает ту же ступень, высший является только вак? Ответ. Есть огромная разница между высшей и нижней ступенями, и между высшим и нижним в данном случае. В чем здесь мы говорим, что из-за смены светов последняя пхина исчезает. Невозможно, чтобы у бины было две степени авьют, позволяющие сделать зивук. Если так, откуда у нее есть, кто совершил зивук на две степени авьют? Только высшие, не нижние. Нижние не может совершить зивук, поэтому это называется вак. А не так, как на ступени, например, когда Парцуф Гальгальта совершает зивук на Гимель Давиют и дает это Парцуфу Аб. И у Парцуфа Аб тоже есть Гимель Давиют, что называется, что у Бины невозможно, чтобы было две степени Авиют из-за смены, из-за ухода цветов. Тогда кто может сделать зивук на две степени? Только Кли Хохма. И она получает от того, что притянула от Высшего, только Ва. И также Захар в Кликета, несмотря на то, что это решимо, определяемое как нехватка света, говорится об этой нехватке только в контексте его гар высшего. Но он полон света в свойстве вак, понятно? И также Захар в Кликетер, несмотря на то, что это решимо, определяемое как нехватка света, что он здесь хочет? Согласно тому, что мы сейчас объяснили, что Захар меньше, что Захар... Не так. После того, как мы сказали здесь, решимо, хотя оно больше, решимо дейт лапшут, все равно называется никева, потому что у него нет света. Если так, Захар больше, тогда почему мы говорим, что в кли кетера и в кли хохмы Захар больше? Почему? Потому что у него есть больше авиют. Но ведь у него нет света. Он должен называться никева, как мы говорим, абедит лапшут в клибины, что она никева. Почему мы называем его Захар? Потому что у него есть большая ступень. Но мы также видим и здесь, бед дейт лапшут — это большая ступень, это гар, и все равно мы говорим, что это никева. Если так скажем ли мы, что Захар, относящийся к ликетеру и хухмы, тоже называется никева? Этот вопрос понятен, но посмотрим ответ. И также Захар в Кликетер. Несмотря на то, что это решимо, определяемое как нехватка света, говорится об этой недостаче только в отношении его гар, но он полон света в свойстве ваг. Что здесь написано? То же самое. И почему здесь это бет? Я могу сказать то же самое. У него есть вак. Но, говоря о кетере хохме, я скажу, у него есть вак, а здесь у него ничего нет. Мы можем это объяснить так. Мы учили, что близость, которая есть между решимо далит гимель кликетер и гимель бет кли хохмы, что это означает, что решимо, оставшееся от облачения, не может ничего притянуть. Но при участии свойства авиют его никивы, мы учили, притягивает вак. Все облачение только вак получается. Что? Ему нужна его никива, чтобы она дала ему экран и авиют, чтобы он мог притянуть вак святов. Тогда как здесь, в Клебины, что дает решимо дейт лапшут Захару, который называется уровень, вышедший из Кли Хохмы. Ничего. Если так, нуждается ли Шимода и Лапшут в этой авиют? Ни в чем. Тогда я рассматриваю это Шимода и Лапшут как то, что Никива говорим о ней, что у него нет света. Мы говорим об облачении Никиву Захаром, который называется Вак де Бет, который вышел в Кли Хохмы, после этого родилась Гей. Из этого дополнительного облачения вышла Далит. Нет, из Никивы Дает Лапшут, который является Гар, выходит Далит, а из Вагды Захара выходит Вав. Но относительно Бины никто никому ничего не дает. Поэтому я говорю, Захар называется Захар, а Решимо, хотя оно Гар, называется Никива, потому что ему нечего дать. Если так, что означает? Никива совершенно другой вид. Здесь Никива не означает то же самое, что Никива Далит Гимель, где это означало экран и авиют. Здесь совсем наоборот. Она называется Никива, потому что ей нечего дать. Следовательно, по отношению к Захару, она Никива. Теперь изучим третий вид Вальсулам. Однако Захар и Никива в Зер Ампине. Здесь есть много аспектов. Ведь Захар, который является Зер Ампин, Авиут Пхин Алиф, дается посредством Хохмы, а это свет Хесед. А он свет Хосет. Еще раз, ведь Захар, который является светом Зерампина, создается посредством Хохмы. Свет Хохмы передал Зерампин в Кли Хеседа, и этот свет Хеседа в Кли Бины. А затем он распространяется из Кли Бины в Кли Зерампина. Как мы сказали, это просто... Однако Никива — это порождение Бины. То есть Гей, которая была создана посредством Зивугазон Бины. Что он нам говорит? Это тоже закон. Почему это называется Захар? Потому что порождающие выходят из Кли Хохмы. Почему Гей называется Никива? Со стороны порождающих, которая является Биной, она называется Никива. Это другая причина. Он говорит так. Гей — это третий вид. Что это за вид такой? Что различие между Захаром и Никивой я определяю только со стороны порождающих. Так он говорит. Он рождается от Хохмы, а она рождается еще так. Пхина Алиф родилась от Пхины Бет, которая является Кли Хохмы. Гей родилась от Бет, которая является Кли Бины.
3: Омнам ясик далет.
2: Однако, четвертый вид. Кроме этого, следует различать там еще другой вид Захара и Никивы, а именно Захар и Никива, который в Исоде и Малхут. И там Захар меньше, чем Никива, как в Кли Бины. В Кли Зерампина мы учим, что Захар больше, Пхина Алиф важнее, чем Гей. Но здесь, в Исуде, он говорит, что Захар больше Никивы. Почему? Поскольку Захар в Кли Исуда это свойство вав без роста, находящийся внутри гей, которое исходит от Захара Бины, который является свойством ват, который получил от зивуга сначала свет на две бет в кли хохмы. Получается, что он здесь говорит? Поскольку Захар — это свойство вав без рож, которое находится внутри гей, исходящее от Захара бины, который является свойством вав, и происходит от этого уровня, который вышел из зивуга на две бет в кли хохмы, и вав на этом месте называется биной, называется светом, потому что это называется Захар, и поэтому это свет. Что же касается далит, хотя она является свойством гар, но это только Никева, потому что это только Решимов Далит. И мы учили, что Вав получил Исот, а Далит получила Малхут. Это то, что он говорит. При этом они не находятся в одном кли, но Захар в верхнем кли, то есть в Исоде, а Никева в нижнем кли. А это Малхут. Это немного сложно. Почему? Мы учили, что это Гей получила Исотер сначала. Если так, мы видим, что и Захар, и Никева находятся в кли Исода. Что он говорит здесь? Когда они разделились. Затем мы учим, что они разделились. Может быть, он хочет здесь сказать, хотя Захар, хотя Захар меньше, а не кивая это свойство гар, ты бы больше понял, у кого должен быть гар? Далее, Исоди, кто не спускается вниз, Вав. Мы видим наоборот. Вав осталась в Исоди, и затем поднялась выше снова, только что опускается вниз, Далит. Этот вопрос, который ты задавал вчера. А что должно быть? Вав, который является Вак, опустилась вниз, а Гар, Далит, остается наверху в Исоде. А мы видим наоборот. Что спускается вниз, Далит? А Вав, который является меньшей ступенью, остается в Исоде. И затем поднимается еще выше. Но она не спустилась вниз, тогда должно быть наоборот. Кто должен спуститься вниз? Вав.
0: Перейдем к следующей части уроку «Учеба вместе с товарищами».

Переходим к учебе вместе с товарищами. Ведущий МАК-25.

0: Творец, я думаю о друзьях, о том, как каждый из них идет своим внутренним путем, часто тихо, без слов. Ты видишь, сколько усилий они вкладывают, даже там, где снаружи ничего не заметно. Ты знаешь, где им больно, где они сомневаются, где просто устают держаться. Пожалуйста, дай им внутреннее спокойствие. Не такое, которое приходит от ответов, а такое, которое позволяет оставаться в пути, даже когда ничего не ясно. Дай им тихую уверенность, что они идут правильно, что их усилия не пропадают, что даже самый маленький шаг важен для всех. И еще, соедини нас сильнее, чтобы мы не просто знали друг о друге, а действительно чувствовали, чтобы могли поддерживать даже без слов, чтобы чья-то сила становилась опорой для другого. Если кому-то из них сейчас пусто, не дай этой пустоте закрыться, пусть в ней появится хотя бы маленькая точка надежды. И если мы сами иногда не можем помочь друг другу, будь ты между нами. Соедини там, где мы еще не можем. Спасибо тебе за то, что у нас есть друг у друга. Это больше, чем кажется. Амин.
1: Привет, дорогие хаверим и хаверот. Это была молитва великого товарища Донатаса от всей нашей десятки МАГ-25, которая удостоилась сегодня большой чести вести эту часть урока. Как вы видели на ролике, мы из разных стран, из Норвегии, Великобритании, Болгарии, Испании, Польши, Литвы, России, Латвии. Тем не менее, представьте себе, что за 5 лет существования нашей десятки мы почти все встречались друг с другом физически в разных странах и в различных конфигурациях. Есть десятки, все товарищи, из которых живут в одной стране, но не встречаются или встречаются редко, а между тем с физической встречей не сравнится ничего, поверьте нашему опыту. Признаемся, что совсем недавно мы столкнулись с первым серьезным разбиением в нашей десятке, разделившись на две части. И что нас объединило снова, хотя в какой-то момент это уже казалось невозможным? Нас объединила подготовка к уроку, который мы сейчас, как вы видите, ведем вместе. Но чем же это не подарок от Творца? Давайте, дорогие друзья, и мы будем делать друг другу подарки, так как нам их делает Творец.
2: Рабаш, письмо номер 40. Каждый подарок, который он дает товарищу, это как пуля, которая пробивает полость в камне. И хотя первая пуля оставляет на камне лишь невидимую царапину, но вторая, которая бьет в то же место, уже выбивает зазубрину, а третья пробивает отверстие. И с помощью пуль, которые он посылает в цель, отверстие увеличивается и образуется полость в каменном сердце товарища, где собираются все подарки. И каждый подарок дает искры любви, пока не соберутся все искры любви в полости каменного сердца, и из них не образуется пламя.
3: Мы услышали от нашего учителя Рабаша о важности подарков, о том, какие изменения вносит подарок в сердце товарища. Предлагаем перейти к активному семинару. И вопрос на активный семинар. Какой самый лучший подарок ты можешь дать товарищам, чтобы подготовить их к конгрессу? Какой самый лучший подарок ты можешь дать товарищам, чтобы подготовить их к конгрессу?
4: Мой подарок — это мой хисарон. Это
5: то, что я могу дать, и что это за хисарон.
4: Рав
5: сказал, что в десятке мы можем увидеть истинную реальность. Я хочу почувствовать, что такое истинная реальность вместе.
6: Да, эту важность, которую дает каждый товарищ, это то, что дает силы держаться правильного отношения, что такое отношение отдачи, чем оно противоположно мне, что я должен просить, какое отношение к группе должно быть, почему именно через нее я правильно смотрю на Творца, всю эту картину выстроить правильно, чувственно. И это то, чем мы можем помочь друг другу.
5: Подарок, который я могу дать товарищам, это поднять важность Конгресса. Оказать поддержку и физическую, и духовную. И просьба за всех к Творцу, чтобы помог каждому из нас достичь нашей цели.
6: Также
7: эта идея, желание давать подарок товарищу, уже великая вещь, это уже подарок.
5: Подарок товарищам. И физически, и поддержка, и величие цели, и молитва, хотя это не всегда кажется, что это помогает, это против желания получать, но когда ты участвуешь в этом, ты поддерживаешь других товарищей.
7: Подарок. Кажется, что любое стремление человека к цели — это подарок. И это можно получать и из книг, но главным образом от товарищей. Я очень впечатлился, скажем, от подготовки урока, которая была сегодня. Мне кажется, МАК-22 сейчас проводят МАК-25, но МАК-22 сделали подготовку. Тоже, с одной стороны, было очень просто, с другой стороны, очень много стремления, желания. Такого. Дать стремление товарищам к цели, мне кажется, что это своего рода подарок.
5: Подарок осознать, что мы находимся в преддверии небывалого конгресса и делать это вместе, и видеть важность и величие, и ощущать этот конгресс как нечто новое, не как обычный конгресс. И это мое личное осознание. Так чувствуется в десятке, что такого еще не было. И место новое, и все новое, и наш контент, все это наше, и мы должны только усилить стремление, и тогда получим эти подарки, мы их уже получили свыше.
4: Да,
7: и я молюсь за товарищей тоже.
5: Во всех действиях по подготовке к конгрессу мы должны внести наше отношение, чтобы из этих действий у нас было отношение к группе, к Творцу, равные, и чтобы это было не меньше, чем мы чувствуем Творца,
7: что Он велик,
5: но мы знаем, что истинная картина Творца неотделима от образа группы, поэтому мы хотим соединить эти картины, чтобы они стали одной, и величие группы, и величие Творца.
8: Майя Матана вэх.
7: Что является подарком, и как я могу дать духовный подарок своим товарищам и Раву.
4: Но
5: это то, что мы изучаем о группе, поручительство, объединение, взаимная поддержка. Это все мы должны взрастить вместе и все вместе достичь состояния в нашем совместном кли, где мы почувствуем Творца и миру в связи с Ним, и как мы стремимся и ощущаем Его. Это и есть связь между нами, и согласно мере связи между нами, мы почувствуем этот подарок, который мы преподносим каждый своему товарищу.
4: Киев.
9: Дорогой Рав, а какой подарок я могу подарить Творцу?
10: Эзе матана ани йохол латет лаборе?
4: Зе шеата кол азман хошев.
5: То, что ты все время думаешь о нем и о группе, и организуешь группу для того, чтобы приблизиться к Творцу, насколько возможно.
9: А можно, вот когда человеку даришь подарок, то можно
10: какую-то
6: реакцию получить? Когда человеку даришь подарок, то можно какую-то реакцию получить от него, почувствовать, нравится ему или не нравится. Можно почувствовать в этой работе с товарищами, с десяткой, реакцию Творца, и как эта работа ему нравится или нет.
10: Это лелософек.
5: Несомненно, мы можем это почувствовать, это отношение. Но не сразу, поскольку у нас нет пока что любви и такого отношения к Творцу, мы не чувствуем его близким. И поэтому это занимает время. Но каждый раз, когда мы стараемся так направить себя к Нему и хотим почувствовать почувствовать Его отношение к нам и в нас, так мы будем приближаться к Нему все больше и больше, пока не почувствуем, что это связь между нами.
9: А, дорогой Рав, а подскажите, вот дайте, направьте, где мы чувствуем Его отношение? В нашей
10: связи?
6: Где мы чувствуем Его отношение? В нашей связи в десятке или где?
5: Да, обычно это относительно всей десятки.
11: Мы настроены серьезно и решительно. Наш путь от конгресса до конгресса. И каждый раз это новый вызов. Десятка МАГ-25 действительно проходит непростые состояния, о которых не единожды повторяли мудрецы. За каждым приложенным усилием кроется подарок Творца. Как познать радость объединения, если не прошел через состояние разбитого сердца? Если не прополз на локтях через зыбкие тупи себелюбия. 5 лет в пути, и вот настоящее выяснение. Кто же такой товарищ на самом деле? Кто ходит на урок или кто просто находится с тобой в одном чате? Кто хотя бы иногда появляется на встречах в десятке, или тот, кто постоянно дарит тебе подарки. Кто ищет любой возможности быть примером и поддержкой. С огромным трепетом совершает любое действие в отношении ближнего. Кто искренне дорожит тем, что имеет сегодня. Кто воспринимает все вокруг как подарок Творца. Товарищ — это тот, кого ты купил, в кого вложился. И не стоит бояться вкладываться в него. Важно делать все, чтобы товарищ впечатлился тем, какие запасы щедрости и важности у тебя есть для него. Любая возможность встретиться с товарищем физически считается у нас в группе лучшим подарком. Несмотря на то, что товарищи стараются еще и дополнить это действие каким-то сюрпризом, видим книги или бутылки виски, тем не менее главным остается его приезд. Далеко не все товарищи, проживающие в одном городе, считают это чем-то особенно ценным, поскольку имеют возможность встречаться каждый день. Но если бы они попробовали взглянуть на это действие глазами нашей десятки, то наверняка бы еще более ответственно отнеслись к предстоящему конгрессу и всем дальнейшим встречам десятки. На горизонте, друзья, 800 конгрессов, а это уже подарок Творца всему миру. Почти в каждом уголке Земли зажгутся искры надежды, любви и добра. Мы должны с особым трепетом, особой серьезностью отнестись к предстоящему событию. Ни капли легкомыслия, ни шагу назад. Дадим бой лени и сомнениям. Давайте приготовим этот подарок вместе с Творцом. Благословит нас Творец. Лихаем.

0: как это одно из этих действий, через которые мы строим связь. Подарить соленое тому, кто любит соленое, а сладкое, кто любит сладкое. Это только кажется, что это просто. Но именно здесь начинается выход из собственного эгоизма. И самое важное, подарок не заканчивается в момент передачи. Он создает воодушевление, тепло, увеличивает хисарон, укрепляет наше объединение. Скажу так, традиция дарить подарки создает целую историю наших взаимоотношений. Мы можем долго говорить о том, как мы дарим или принимаем подарки. Одну из таких историй расскажет дорогой моему сердцу товарищ Сергей, пожалуйста.
1: Шалом, хавери, мировой клей, наш учитель. Все товарищи, которые у нас есть, это мы не выбирали их, это подарки Творца. И все, что нам нужно, это только открыть эти подарки. И вот как открываются цветы весной, и в нашей десятке большие примеры этих цветов, которые уже открылись, которые еще откроются. Вот. И также в мировом кли, где у нас большой пример, показывают товарищи своими подарками, которые делают нам, когда мы приезжаем на конгресс. Вот. И такой один из подарков, и не только один, хотелось бы рассказать, как товарищ чувствует другого товарища, покупает ему билет на конгресс, наполняет это желание с чистого сердца. Второй товарищ просто утром пьет с тобой кофе в Варшаве, а в обед уже задает вопрос Раву в мировом кли. То есть поднимает весь зеркальный конгресс в Варшаве на такую высоту, что просто все в таком воодушевлении. В мировом кли товарищи, когда мы приезжаем, делают такие подарки, что просто они остаются в сердце навсегда. И большая благодарность всем товарищам и Творцу за такие подарки. Лихаем. Хаверим, давайте сейчас внутренне сосредоточимся и войдем в молчаливый семинар. Сейчас внутренне, пусть каждый найдет внутри своего сердца подарок товарищу при двери конгресса. Давайте сосредоточимся сейчас внутренне, и пусть каждый найдет внутри своего сердца подарок товарищу при двери конгресса.

0: Алексей, пожалуйста.
1: Ребята, в этот раз программа Конгресса впервые так насыщена паузами в общих наших действиях, что дает возможность заполнить эти паузы собственной программой в десятке. Это в каком-то смысле выход из зоны комфорта, ведь в принципе проще, когда тебе все время предлагают что-то, приготовленное другими, но и с другой

0: Окей.
1: Gianluca.
0: Yes, sorry. Ciao carissimi amici. Siamo nuovamente riuniti qui.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: E stiamo aspettando.
2: Мы все собрались здесь, и мы ждем вас с открытым сердцем для того, чтобы получить Тору. Это очень важно для нас, потому что получить этот подарок, который дал нам Творец, кроме того, что это подарок, это также работа, которую мы должны сделать. Изо всех наших сил у нас есть огромная ответственность получить эту Тору, но не для себя, а получать ради того, чтобы отдавать. В этом цель науки Каббала, цель нашей жизни — превратить этот подарок, который мы получаем, в отдачу, и мы хотим уже. И мы можем сделать это только, когда мы находимся вместе с товарищами, проживаем этот момент вместе с товарищами, работаем вместе с товарищем, верим товарищам. Ценим товарищей. И в этом самая тяжелая работа, и мы можем сделать ее только если у нас есть сильное стремление, стремление к единству, и это стремление называется поручительством с товарищами. Лехаем Навару.
3: Кедушат Леви. Quella fase dell'esodo dell'Egitto risplende.
4: Святость Леви, глава ВЦ. Это свойство выхода из Египта светит вплоть до Лагбаомер. И в Лагбаомер начинается свечение стояния у горы Синай, которое является получением Торы. И это означает «и назвал Яаков его Галь-Эд». То есть Галь имеется в виду Лагбаомер. Тогда начинает светить свойство получения Торы. А слово «эд» происходит от выражения «ади адаим» — «прекраснейшее из украшений», но также и созвучно слову «ад» — «до», то есть «до Лагбаомер». Было свечение, до Лагбаомер было свечение выхода из Египта, а от Лагбаомер и далее — свечение получения Торы, которое подразумевается под словом «эд», указывающее на Тору. Еще раз. Из главы «Святость Леви». Это свойство выхода из Египта светит вплоть до Лагбаомер. И в Лагбаомер начинается свечение стояния у горы Синай, которое является получением Торы. И это означает, сказанное, «и назвал Яаков его Галь-Эд», то есть Галь имеется в виду Лагбаомер. Тогда начинает светить свойство получения Торы. А слово «эд» происходит от выражения «ады адаем», «прекраснейшее из украшений», но также созвучно слову «ад» — «до». То есть до Лагбаумер было свечение выхода из Египта, а от Лагбаумер и далее — свечение получения Торы, которое подразумевается под словом «эд», указывающее на Тору.
0: Workshop attivo.
2: Активный семинар. Как нам удостоиться свечения Торы, которое начинается в Лагбаомер? Как нам быть достойными свечения Торы, которое называется в Лагбаомер?
4: Чтобы мы вместе были в таком объединении, чтобы притянули эти света. Это высокое состояние.
2: Да, потому что это уже подготовка к получению Торы. с этим условием, которое мы знаем, что нужно быть как один человек с одним сердцем, и нужно просить это.
4: В поручительстве, в объединении будем просить друг за друга.
2: Да, нужно сделать усилия с полной серьезностью думать о товарищах, думать и просить об объединении с товарищами.
4: Углубиться в урок, не терять его, быть тесным, тесно сопряженными с транскритом, с равом. И нам дадут то, все, что нужно, только нужно это взять.
2: Да, нужно взять, нужно получить, принять, как написано в отрывке, чтобы быть достойными получения Торы, получению света Торы из объединения. Из объединения мы можем создать такое желание, такое обязательство с нашей стороны, между нами, чтобы привлечь до свечения и просить, чтобы быть достойными его.
4: Конечно, в счете вы все сказали, нужно сделать. А сейчас есть возможность урок вместе войти как можно глубже в эти вещи, как единая десятка. Качество объединения важнее количества. Количество времени, минут.
2: И пишет нам Зоар. И если мы будем друг по отношению к другу преданными и преданными пути Рава, каббалистов, и Творец даст нам это исправление, что мы были достойными. Я добавлю, что мы должны делать все друг для друга, потому что, чтобы объединиться друг с другом, потому что Тора принимается в единении сердец.

0: Workshop silenzioso.
1: Семинар в молчании. Объединимся в молитве, чтобы принять свет Торы на этом уроке.
0: Workshop silenzioso. Uniamoci.
1: Семинар в тишине. Объединимся в молитве, чтобы принять свет Торы на этом уроке.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок на тему Лаг Баомер по уроку в записи от 2 мая 2018 года, основанный на избранных отрывках на тему. Пожалуйста.
1: Здравствуйте. Мы сегодня читаем избранные отрывки из источников на тему праздника Лаг Баомер. Напоминаем, что можно смотреть трансляцию и задавать вопросы на сайте kap.tv.
2: Мы изучаем, что начало творения исходит от желания Творца насладить свои творения. И поэтому вышли четыре стадии прямого света: миры, разбиение миров, исправление миров, абия, а затем душа Адама Ришона, которая тоже выросла и разбилась. И мы должны из всей этой большой подготовки и в мирах, и в душе вернуться к исправленному состоянию. Если мы собираем все эти осколки, мы приходим к пониманию творения, к пониманию Творца, к замыслу творения, и мы, по сути дела, становимся как Он. Это является целью. В этом процессе мы проходим всевозможные этапы. И есть этапы, когда мы должны совершать усилия для того, чтобы объединиться, собрать эти осколки, и тогда в той мере, в которой мы давим на себя, чтобы стать как можно более тесно связанными в сердце и разуме, мы тем самым пробуждаем свет, возвращающий к источнику. В соответствии с этим он воздействует на нас и помогает нам объединиться в правильном виде. Есть времена, когда мы не очень-то справляемся и можем объединиться, приближая себя друг к другу, и тогда Высший Свет, согласно программе творения, воздействует на нас, и тогда, если мы запаздываем по сравнению с программой, он действует сильнее и давит на нас, и мы чувствуем всевозможные беды и проблемы в нашей жизни и в нашем существовании. Это тоже сближает нас, но нежелаемым образом, не между нами, а с помощью Творца, хотя и осуществляется. И кроме того, в этой программе существуют особые процессы, которые происходят в особые времена, называемые праздники, и это каждый раз особое свечение, отличающееся каждый раз. Это в определенной частоте, и это дни, ночи, недели, месяцы и так далее. Все это названия свечений свыше, которые светят и подталкивают или увлекают нас к исправлению. И мы должны также знать, как ими пользоваться. И в этих исправлениях мы отличаем в особенности исправление, и это Египет, такие как Египет, исход из Египта, пересечение и моря Сув, принятие поручительства, подготовка и получение Торы. И есть в этом много этапов, но в основном это выход из Египта. Это перед Песохом, после праздника Песах, это начало свободы, Затем в Песах мы достигаем килим отдачи ради отдачи, а затем притягиваем эти килим, исправляем им до лаг 33-го омера, и тем самым мы исправляем отдающий килим, поэтому называется временами катнута, со всеми законами в этом, а затем с 33-го дня и далее, это уже исправление килим получения ради отдачи, когда начинается время гадлута, пока мы не исправляем все килим и не способны уже получить весь свет в наши килим ради отдачи, это называется получением Торы. Это этапы, в которых мы находимся, нам стоит это знать, говорить об этом, потому что этим мы тоже пробуждаем высшие источники, чтобы повлияли на нас и продвинули нас к святости. Прошу.
1: Первый отрывок. Рабаш, второе письмо. Второй том, 52 письмо. И вот наступает праздник Шавуот, время дарования Торы. Известно, что Шавуот — это свойство Малхут в мирах и в сердце человека. Как объясняет мой отец и учитель о освящающем седьмой день, где седьмой шви читается «шеби-у», или «во мне он», означает, что Творец облачается в сердце человека. И это время, когда можно объяснить то, что Тора облачается в душу человека. Поэтому называется «шавуот» и означает «дарование Торы». Другими словами, Тора облачается в сердце каждого из народа Израиля. И во время отсчета от Песаха и до Шавуот исправление килим, исправление сердца и разума, моха и либо. И когда заканчивается исправление килим, удостаиваются дарование Торы. И поэтому до Песаха была подготовка к исправлению килим в свойстве вера, называемая заповедью. А благодаря выходу из Египта удостоились свойства веры, что означает «Я Творец твой, который вывел тебя из земли египетской». А после Песаха начинается работа по исправлению для подготовки к получению Торы. И когда Тора облачается в душу человека, тогда называется Шавуот, время дарования Торы.
2: Вопросы? Нет. Еще раз прочитай.
1: И вот наступает праздник Шавуот, время дарования Торы. Известно, что Шавуот — это свойство Малхут в мирах и в сердце человека, как объясняет мой отец и учитель о освящающем седьмой день, где седьмой шви читается как «шеби-у», «во мне он». Означает это, что Творец облачается в сердце человека. И это время, когда можно объяснить, что Тора облачается в душу человека, поэтому называется «шавуот» и означает «дарование Торы». То есть Тора облачается в сердце каждого из народа Израиля. И во время отсчета от Песаха до Шавуот исправление килим. И это исправление сердца и разума, либо и моха. А когда заканчивается исправление килим, удостаиваются свойства Торы. И поэтому до Песаха была подготовка к исправлению килим в свойстве веры, называемая заповедью. Благодаря выходу из Египта удостоились свойства веры, что означает «Я Творец твой, который вывел тебя из земли египетской». А после Песаха начинается работа по исправлению для подготовки к получению Торы. И когда Тора облачается в душу человека, тогда называется Шавуот, время дарования Торы.
2: Это значит, что сегодня мы празднуем Лаг Баомер. Лаг 33 называется, когда завершается дающий килим. Так, хесед тиферет нецахот, в годе это год, который в годе, и начинается уже получающий келим, чтобы исправить их ради отдачи. Это начинается с сферы год, которая вот, и до малхот.